0: России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об ограничениях.
2: Россия официально уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных пунктов пропуска на границе. Ограничения затронули погранпереходы в Карелии и Ленинградской области, а также вокзалы в Выборге и Петербурге. Об этом сообщает финская телерадиокомпания «Уле». Дипломаты сопредельного государства уточнили, что ключевой узел грузовых перевозок Вайникалла продолжает работать в обычном режиме. Российское правительство временно приостановило движение через эти КПП с 1 июля, оставив для поездов только по одному переходу на каждую из стран Балтии и Финляндию.
1: О Ближнем Востоке.
2: Иран начал атаковать цели США на Ближнем Востоке, передает телеканал Пресс-ТВ. Ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов

0: призвала немедленно покинуть район стрельбы на улице Сент-Клер, где проходил фестиваль латиноамериканской культуры и танца сальса.
1: О спорте.
0: Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии по футболу. Специалист провел успешные переговоры с руководством немецкого футбольного союза в Нью-Йорке. Как сообщил официальный портал организации, новое соглашение с наставником рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года. Прежний главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман ушел в отставку в начале июля после проигрыша сборной Парагвая в 1/16 финала мирового первенства.
1: О важном.
0: Международная федеральная гимнастика поддержала решение об отмене санкций против российских спортсменов. Руководство организации одобрило новые рекомендации МОК. Как отмечается, спорт обязан оставаться независимым от политики и объединять атлетов во всем мире. Ранее Олимпийский комитет восстановил членство России и рекомендовал допустить атлетов к международным стандартам с национальной символикой.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов. И сегодня наша программа будет посвящена эху Великой Отечественной войны, которая звучит до сих пор. И несмотря на то, что она очень и очень громкая, почему-то мало кто из власть имущих на него обращает внимание. В чем дело? Дело в том, что в нескольких частях Воронежской области, точнее в Россоши, стоят неснесенные памятники самым настоящим фашистам. Человек, который борется против этих памятников, который борется и сейчас против фашизма, сегодня у нас в гостях, это Николай Александрович Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Дело в том, что президент всячески нас призывает к тому, чтобы мы защищали историческую память, защищали память о Великой Отечественной войне и боролись с фашизмом, который поднимает...
3: С фальсификацией истории.
2: С фальсификацией истории, с фашизмом, который поднимает голову, вот, как оказалось, не только на Украине. Да? Вот, Николай Александрович, уже сколько, лет 10?
3: 22 года началось, как мы начали сначала, пытались... построить фонтан Победы напротив детсада, который оказался троянским конем, таким память о погибших итальянских фашистах.
2: В Россоши.
3: В Россоши.
2: Да.
3: А уже в 13 году, когда попала к нам в руки книга, изданная самими реваншистами, и там мы узнали, что это вообще операция задумана как и реванш, как и попытка из фашистов Муссолини сделать героев, вот тогда мы и познакомились в редакции «Комсомольской правды» в Воронеже, и там была посещение обстоятельства Ульяна Скойбеда, которая на следующий день приехала в Россош и сама увидела, что это творится невообразимое. Чиновники, они, в общем-то, не очень слушают президента, и поэтому я хочу об этом как раз и поговорить.
2: Я просто введу в курс дела. Да. Россош, город Воронежской области, прекрасный город, зеленый, цветущий. И в нем есть так называемый итальянский детский садик. Да? Я еще работаю на земле в Воронеже простым корреспондентом. Приезжал в Россош и делал заметку про этот детский сад. И нам тогда, я помню, рассказывали, посмотрите, какое прекрасное дело. Посмотрите.
3: Мир, дружба, примирение.
2: Да, мир, дружба, примирение, потому что альпийские стрелки, которые воевали
3: на стороне Гитлера,
2: на стороне Гитлера, да, они потом воевали в этих местах, они затем, итальянцы, так сказать, опомнились и в честь покаяния своего построили детский садик, самый современный. И вот смотрите, а оказалось, что это был троянский конь.
3: Да, легенда была красивая, и, честно говоря, все горожане этому поверили. Да, приезжают, вроде бы как бы хорошие речи говорят. Но выяснилось позже, когда поставили памятник в виде шляпы перната итальянского альпийского стрелка, и в книге об этом было написано, что там замурованы кости, привезенные с полевого кладбища, то по факту вышло, что в центре бывшего оккупированного города появилась могила неизвестного фашиста, которую, как ни крути, противопоставили, значит, нашей святыне у Кремля, могила неизвестного солдата-героя-освободителя. И вот с тех пор небольшая группа, значит, энтузиастов, патриотов, единомышленников начали обращаться в СМИ к честным журналистам. И 6 федеральных газет об этом написали. Первая «Комсомолка», далее «Аргумент».

0: Значит, и даже правительственная российская газета. Несмотря на это, местечковые чиновники бывшие, это был такой Гринёв Владимир, где он сейчас есть, никто не знает, где-то прячется, они, в общем-то, за поездку в Италию позволили не только, значит, приезжать и вести вот такую подрывную работу. Кстати, садик построен на месте бывшего штаба, в котором, значит, был штаб альпийского корпуса. В подвалах там, значит, была контрразведка, где пытали и насмерть забили, значит, парня 16-летнего разведчика, да, вот такого героя. А детей там воспитывали в духе католических праздников, в духе итальянской как бы культуры. И в книге даже есть такая анкета, где деток спрашивали, а кто такие альпийцы, а зачем построили? И они рассказывают с подачи взрослых, что это были такие добрые люди, они, значит, помогали в войну, значит, и деток кормили, и лечили. И вообще участвовали в войне не по своей воле. И вот так вот, ну, 25 лет это велась такая подрывная работа.
1: То есть Гитлер плохой?
0: Да.
1: Он заставил замечательных итальянских стрелков
0: пойти вот в Россию. И они вот пришли, ну, понятно, что их разгромили в 43-м году, они позорно драпали 200 километров, и они в память о своих так называемых героях поставили на юге Черноземья 6 памятников и 2 мемориала в виде детсада и в виде моста в Ливенке. Это городок, где, значит, там село было во время войны, где их не добили, пожалели, выпустили. И тем не менее закончилась операция «Улыбка» тем, что в 22-м году пробили, значит, в парламенте Италии закон о дне национальной памяти и жертвоприношении Альпине. Этим законом палачей нашего народа, которые признаны Воронежским областным судом, что они участвовали в геноциде, признали фактически героями. И после этого закона пошло финансирование уже в школах, учебных заведениях пропаганды героизма вот этих альпийских стрелков фашистской Италии.
1: Пропаганда в наших школах?
0: В школах Италии, а в наших школах через музей, который сделали в подвале детсада, тоже была пропаганда, что они были добрые, не агрессивные, ну, в таком духе, что вот, ну, несчастные они. И поэтому как бы надо примиряться, но примиряться с потомками фашистов – это себя не уважать, это позволить переписать нашу историю, фальсифицировать ее. И, в общем-то, я скажу так, выросло не одно поколение через этот детсад нашей школы Росошанские, которые в разговоре – да что же они были добрые, хорошие. А у нас, я вот принес папочка 43-го года, которая, значит, зафиксировала по одному только району Ольховацкому преступление, значит, фашистов, и под актами о расстрелах и казнях везде указано, что приказы отдавали офицеры альпийского корпуса с указанием фамилии, имени, значит, звания. И поэтому вот эта операция, она как бы сошла на тормозах. То есть памятники все убраны неравнодушными гражданами. Только в одном Филоново по звонку из прокуратуры местная администрация убрала, и там, в общем-то, Парк Победы. А во всех остальных местах не было дано юридической оценки вот этой всей операции. И более того, в Белгородской области мне прислали ответ из областной прокуратуры, что уголовное дело за вандализм, кражу памятников приостановлено. То есть фактически наши люди, неравнодушные патриоты, ходят под уголовной статьей. И в связи с этим, значит, мы хотим обратиться через СМИ, вот через «Комсомольскую правду», к Александру Ивановичу Бастрыкину с тем, чтобы все-таки возбудить уголовное дело. Оно фактически расследовано энтузиастами на общественных началах. Мы готовы предоставить абсолютно все доказательства того, что это шла неприкрытая героизация фашизма, что участвовали в мероприятиях, значит, верхушка ассоциации со штандартом, на котором из 216 медалей 73 от Муссолини. Представляете себе, ходят по городу...
1: От отца фашизма вообще-то.
0: Да, да, ходят со штандартом, на котором бряцают 73 медали, значит, врученные, значит, правительством Муссолини фашистским. Представьте, ходили бы немцы с крестами и звякали. Это невообразимо. А итальянцы вот они сумели вот таким образом, подкупая таких мелких чиновников районного уровня, где-то там среднего, даже больше скажу, организовывались такие праздники там многотысячные в Италии, и там присутствовали мелкие военные представители, военного атташе МИДа. Это было где-то в 18 году, это было в 13 году. Поэтому сейчас есть повод разобраться в этом, и мы не кровожадные, не надо никого сажать, значит, там какие-то сроки давать, но моральную оценку, мы считаем, надо дать. И вообще, если будет решение, что все памятники фашистам, установленные на юге Черноземья, установлены незаконно и не подлежат восстановлению, то этим самым мы подведем юридическую черту, поблагодарим всех неравнодушных граждан, которые убрали из глаз эти памятники, и будем дальше заниматься, значит, в частности, я буду заниматься, значит, организацией движения «Наследники зодчихи». Я думаю, комсомолка это поддержит, потому что ремесла, к сожалению, у нас в России, да и во многих странах, не только в России, они немножечко ушли на второй план, а немыслимо сохранять памятники архитектуры в любой стране, в том числе нашей, чтобы не было квалифицированных специалистов. И поэтому я даже могу перейти, так скажем, еще к одному вопросу. Это сохранение в моем родном селе, где мы сейчас строим храм, как бы руками студентов. Это такой первый студенческий отряд «Наследники зодчих». То есть ребята в школьное время освоили профессию кровельщика по металлу, по куполам. Я их обучал бесплатно. Они ездили на разные соревнования, значит, выставки, в том числе в Европу, значит, в Лейпциг, в Денкмал. И они показывали такой результат, что приходили к ним на экскурсии ремесленники из разных стран. И вот сейчас эти ребята, значит, делают, заканчивают храм. Я с одним из парней еду, значит, в Апатиты, там перекрытие. Тоже храм такой 20-летней давности. Но есть уникальная жемчужина архитектуры в моем родном селе Лизиновка Рощанского района. Это ремесленная школа, построенная Чертковым Владимиром Григорьевичем. Это известный просветитель, это друг Льва Толстого. И 40 лет она разрушалась на глазах у школьников, которые со второго, третьего этажа видели, как умирает на глазах. А уникальность в чем? Это небольшое здание, там, площадью там, 100 с чем-то квадратов, но оно сделано с такими двумя полукруглыми, значит, комнатами, которые придают ему такую, ну, вообще замковую какую-то такую архитектуру. И тот же зодчий, который строил эту школу, впоследствии построил знаменитый замок принцессы Ольденбургской в Воронеже.
1: Который, слава богу, восстановили.
0: Да, восстановили, все. Но, к сожалению, туда денег вливают очень много. Посадили вокруг парк красивый, да, здорово. Но парк мог бы подождать, а вот здание не ждет. Оно эту зиму не переживет.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня Николай Александрович Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович уже почти 20 лет воюет с наследием фашистов, а точнее с памятниками, которые установлены им в Воронежской области. Продолжим после небольшого перерыва.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о планах стран Прибалтики депортировать русскоязычных жителей.
4: Власти Эстонии, Латвии и в несколько меньшей степени Литвы готовились к этому 35 лет. Поэтому вполне можно сказать, что они к этому готовы. По каким причинам это явление не состоялось в прошлом году, в позапрошлом? Дело в том, что эскалация отношений между европейскими странами в целом и Эстонией, Латвией, Россией, она нарастала постепенно. И, пожалуй, только сейчас мы можем говорить в этом году о необратимости кризиса двусторонних отношений. То есть, проще говоря, Эстонии и Латвии с экономической, политической, военной точки зрения терять больше нечего.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Николай Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович уже многие годы воюет с наследием фашистов, с наследием той фашистской гидры, которая не опустила голову. И есть несколько памятников фашистам в Воронежской области, и почему-то их никак до конца не снесут. Ну, собственно, слово Николаю Александровичу.
0: И это земли, которыми владел когда-то Чертков, сейчас ими владеет наш известный предприниматель и меценат Николай Михайлович Ольшанский. Это бывший министр химической промышленности СССР, человек уважаемый, он очень много сделал для района, но его подчиненные, ну, видимо, не очень ему докладывают о том, что кроме земель он получил еще и духовное наследие в виде этой школы. И она реально в школьном дворе. В центре города, рядом строится новый храм. Ну, это хорошо, храмы мы строим. Но если мы потеряем вот эти такие наши знаковые памятники, то наши дети просто будут вырастать, во-первых, не осваивая эти ремесла, да, кровельное, допустим, там, по дереву, но они же будут видеть лицемерие, висит табличка «Охраняется государством», а здание рушится. Значит, выходит, мы опять призывы президента, его команды игнорируем, и 40 лет, значит, тратим деньги куда угодно, на любые проекты, а здание, которое, если бы кровлю отремонтировать, это было бы не такие большие деньги. А теперь есть проект, за который заплатили 600 тысяч, но уже две зимы прошло, и еще одна зима, и проект можно выбросить, то есть те 600 тысяч из бюджета. Поэтому мы будем, наверное, коллективно всем селом обращаться к Николаю Михайловичу, чтобы до него эта информация дошла. Сейчас, кстати, признали здание, что оно в неудовлетворительном состоянии. Ребята, кто-то за это ответил? Его можно купить за рубль. Но я не могу купить, у меня нету нефтяной скважины, у меня нету завода, у меня только руки, голова и мои ученики. Мы кровлю можем сделать за символическую цену, чтобы студенты получили какие-то деньги. Но там же надо стены восстановить, окна, двери, фундамент укрепить. И поэтому многие мои единомышленники вот в этом вопросе, и односельчане, и в городе, они говорят, если Николаю Михайловичу мы предложим сделку, как любит у нас один наш партнер Трамп, он восстанавливает школу, а мы в ней делаем ремесленную школу, современнейшую, и музей Черткова и Ольшанского. Это было бы вообще очень справедливо, потому что Чертков очень много делал для развития, значит, своей, так сказать, вотчины, а Николай Михайлович тоже много чего сделал, а вот если еще и школа будет восстановлена, то это будет память на остальные поколения, и мы будем растить кровельщиков, которые будут восстанавливать наши храмы, будут строить новые какие-то шедевры. И мне кажется, это и есть сохранение, значит, как раз исторического наследия. Вот как-то так.
1: Николай Александрович, а вообще вот как сейчас у нас, опять же, с призывом президента, что нужно наставничество, что нужно больше ребят, чтобы они умели работать руками, что уважение к человеку труда должно вернуться. Вот вы находитесь как бы в центре этого всего. Абсолютно. У вас есть ученики, вы их учите, причем не ради там, если я бы мог понять, ну, я-то понимаю, потому что вы человек неравнодушный, но другие не понимают, почему он учит бесплатно практически ребят своих, вот, и ребята по всей России разъезжаются, и своих учеников, да?
0: Уже проводят семинары, обучающие наши ученики. Но я скажу, тут никакого секрета нет. Взрослых, молодых, допустим, начинающих кровельщиков мы учим за какие-то деньги, но они окупаются у них на первых же объектах. А школьников, естественно, значит, мы ни с школьников, ни с родителей не берем деньги, потому что эти школьники, мы находим таких талантливых самородков, и они являются такими маячками, которых берут взрослые на слабо. Вы представляете, когда на чемпионате мира в Казани мы привезли там 5-6 таких, значит, наших сделанных там куполки, там башенки, все. И из 63 стран там, значит, ходили, значит, участники чемпионата, они глазами широко раскрытыми смотрели, а один из моих мальчиков, с которым сейчас я еду, значит, в Апатиты, Кирилл, он сейчас учится, кстати, в Москве, на биолога. Это будет первый биолог известный, который мастер по куполам. И он еще на английском языке говорит, это вот все работа детей. Они просто уходили, челюсть отвисала, и я так в шутку говорил, они ушли вешаться, потому что они, честно говорили, у нас такого не делает никто. То есть, именно вот наша русская школа, она вот сейчас вот развивается на основе фундамента немецкого, это классические кровли, там, надежные такие, двойной фальс. А вот эти купола, башни, шпили к нам прилетали из Канады, из Америки, из Китая, из Италии. Я летал в Турцию обучать, мой внук не так давно провел семинар в Бразилии. То есть школа из семейной выросла в международную.
1: Американцы приезжали учиться.
0: Американцы и канадцы приезжали. Причем из известной фирмы, которая работает со сланцем, а сын директора фирмы сказал, я хочу написать книгу о металлических кровлях. И он провел национальную конференцию, где на фотографии написана «Россия», «Карта России», и он рассказывал о русской кровельной школе. То есть не только мы чему-то учимся у Запада, Западу есть у нас чему учиться, но для этого надо, чтобы указ президента о креативных индустриях, в котором был пункт «ремесла», а уже Минэкономразвития, он исчез. Там уже народные промыслы, матрешки там и прочие свистульки, а ремесел нет. А ремесла – это основа. И я больше скажу, что кровля – это важно, но важнее защита деталей фасадов. Вот когда крыша потечет, то кто-нибудь ставит там ведро, бочку, тазик, и потом ее как-то заклеивает, залепляет. А когда рушатся фасады памятников, любых, будь то храмы, будь то знаменитые там, значит, замки, в конце концов, башня в Рамоне, там уникальная башня, красавица, все. Она стояла до тех пор, пока была защита из металла. Как только коррозия ее съела, она пошла разрушаться, пошли трещины, мы просто можем ее потерять. Поэтому, в том числе и ЖКХ, все здания по городам, балконы падают, карнизы на голову падают. Я в Воронеже статью написал в одну газету, там жесть. А там балкон висит, значит, второго этажа уже обвалился, а на третьем этаже весь в трещинах и над входом бюро экспертизы СКРФ. Там просто убьет какого-то следователя и будет расследовать прямо на пороге своего офиса. Это смешно и грустно одновременно. Поэтому, естественно, у нас движение немного патриотических, значит, военной направленности. Но я думаю, будет востребовано и движение «Наследники зодчих», которое будет давать самые важные ремесла для сохранения наших памятников архитектуры. И это очень важно для страны.
1: Николай Александрович, ну вот есть дело всей жизни, прекрасное дело, кровельное, которую не грех поучиться иностранцам, и они учатся, много учеников, все. Вот. Есть чем заняться, но вот, тем не менее, вы уже эту священную войну с фашистским наследием ведете
0: да.
1: Два десятка лет.
0: Это можно посмотреть со стороны, как какой-то чудак зацикленный, но если бы, знаете, я был пенсионер-кляузник, которому делать нечего, это можно было бы, ну, поулыбаться. Но я вот, вчера я был на храме в своем селе, через два дня я буду, значит, заниматься восстановлением кровли, значит, в Апатитах, и другие дела. А это, понимаете, нас на слабо взяли. Я же помню лица этих итальянцев, которые мост открывали в Ливенке. Я стою с маленьким фотоаппаратом на штативе, снимаю эту церемонию, где, значит, ведущий церемонии, когда включился гимн России, он махнул жестом, его выключил фактически, заткнул, для того, чтобы дать команду лабора, ну, то есть почести штандарту. То есть ради почестей фашистскому штандарту с фашистскими медалями останавливают наш гимн. Как я, как нормальный гражданин своей страны, могу на это спокойно смотреть? Поэтому я и хочу довести до логического завершения в юридическом плане, чтобы всем было понятно. И ответ на их закон о том, что они герои, мы должны принять решение суда, во-первых. Во-вторых, направить ноту, значит, послу и заставить их забрать, во-первых, все останки, которые они накопали на кладбище итальянском военного времени, затолкали во все эти памятники или подпамятники по югу Черноземья, чтобы они забрали эти останки и принесли извинения нашей стране и нашему городу. Простое, нормальное требование. Поэтому это не чудачество, хотя многие могут там представить, да вот он, городской сумасшедший, вот он там. Ребята, я делаю то, что в рамках, во-первых, закона, то, к чему призывает президент, а о фальсификации истории, о подрывной работе он не однажды говорил. И это вообще-то факт выдающийся, который вот в Россоши, это была моральная оккупация, когда каждый год, а иногда два раза на год, приезжало пару-тройку, значит, этих пернатых визитеров, а это, на секундочку, племянники фашистских генералов вместе с переводчицей, которые называли, прошу прощения, значит, наши ФСБшники, ЦРУшной сучкой. Почему ее не разоблачили, я не знаю. Поэтому вопрос их следователям, их прокурорам, уже, кстати, бывшим, уже многие, и воронежский прокурор ушел, и руководитель Следственного комитета ушел. Но почему я обращаюсь в центральный аппарат? Потому что по инерции корпоративная солидарность такая ложная, она работает. И в районе у нас новый глава района и новый мэр, но подчиненные-то сидят от прежних чиновников, один из которых сейчас сидит в тюрьме за мошенничество в особо крупном размере, господин Мишанков. И эти подчиненные просто подставляют новых руководителей, продолжая вот эту эстафету подлости. И я хочу, чтобы она закончилась, а дальше мы занимались бы своими городами, весями, значит, чтобы у нас была не только комфортная среда, а была безопасная среда, чтобы не падали балконы на голову. Кстати, по Воронежу еду, иду. Напротив здания губернатора, значит, маскируют жестянками балконы, просто маскируют, не устраняют причину, потому что падают куски балкона прямо на центральной улице. Они маскируют. Я снимаю это на видео, подходит женщина сзади, и она комментирует, да что же они, извините, нецензурно выразилась, делают. Я ее не брал в интервью, я ее даже не видел, она сзади стояла. Даже женщина понимает, что нельзя маскировать разруху, ее надо устранять, а после этого уже поддерживать здание в таком виде, чтобы они были безопасные и красивые.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся снова. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня Николай Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович уже лет 20 ведет постоянный бой с фашистским наследием Воронежской области, а именно, чтобы до конца были снесены памятники самым настоящим фашистам, которые почему-то были установлены, в частности, в Россоши. Вернемся через пару минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на Радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об авариях.
6: В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Для избежания перегрузки сетей всей энергосистемы города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он назвал меру вынужденной, но временной. По его словам, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Украинские паблики пишут о якобы взрыве чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС. Это ложь, подытожил губернатор.
2: О Ближнем Востоке.
6: Глава Пентагона Пит Хексит прокомментировал начало новой серии ударов США по Ирану. «Тегеран сделал неудачный выбор, теперь он расплачивается», написал Хексит в соцсети X в ответ на публикацию Центкома о новой серии ударов по Исламской Республике. Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей за неделю волне ударов по Ирану. Американские военные атаковали Исламскую Республику в ночь на воскресенье в ответ на проведенный Тегераном обстрел судна, сообщили в ведомстве. В соцсети X. Командование говорится, что действия вооруженных сил США стали ответом на инцидент, шедшим через Ормузский пролив под флагом Кипра контейнеровозом. Из-за действий иранских военных судно получило серьезные повреждения, один из членов экипажа пропал без вести.
2: О спорте.
6: Сборная Англии со счетом 2-1 обыграла команду Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Англия стала третьим полуфиналистом. Матч прошел на стадионе в Майами. В команде Норвегии на 36-й минуте отличился Андреас Шельдеруп. В сборной Англии оба гола забил Джуд Беллингем. Еще один гол, забитый командой Норвегии, на 57-й минуте был отменен. В полуфинале чемпионата мира сборная Англии выйдет на поле с победителем матча между Аргентиной и Швейцарией.
2: О медицине.
6: В России меняют стандарты для скорой помощи. С 1 сентября вступает в силу новый профессиональный стандарт для врачей. Теперь они смогут оказывать помощь вне медицинских организаций и чрезвычайных ситуациях. По новым нормам специалисты скорой обязаны не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в больницу, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего, определять тактику и маршрут госпитализации, а также действовать согласно актуальным клиническим рекомендациям. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара на выходные 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек.
2: О погоде.
6: В Москве плюс 19, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Николай Савченко, руководитель филиала Поволжской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович уже 20 лет ведет непримиримый бой с фашистским наследием, которое, к сожалению, до сих пор неплохо себя чувствует в Воронежской области. В частности, в Россоши до сих пор до конца не снесен памятник альпийским стрелкам, итальянским фашистам, которые много чего плохого сделали на Россошанской земле.
7: Ну, победа все-таки была довольно большая. Памятник шляпе был демонтирован официально.
0: Смотрите, памятник шляпе, его украли сами чиновники. У нас такое мнение, потому что меня даже не пригласили никуда. Я сам пошел в прокуратуру, полицию, ФСБ, в Следственный комитет. Казалось бы, меня надо первого допросить. Я же все время, значит, выступал. А никто ничего не интересовался. И мы даже 4 года не можем добиться того, чтобы тумбочка, на которой стояла эта шляпа пернатая, была разобрана, чтобы там оставшиеся кости фашистов достать и предъявить посольству Италии. И будете смеяться, я недавно прокурор, уже там прокурор новый, надеюсь, он сейчас примет решение, а на 4 года не стоит на балансе, закрыто уголовное дело. Чиновники между собой совещаются, обращаются в Воронеж, одна дама приезжала с Воронежа, говорит, надо у Москвы спросить. Вы хотите спросить у президента, разобрать ли тумбочку, на которой стояла фашистская шляпа, чтобы доказать злой умысел и фашистов, и местных бывших чиновников, что вы позволяли героизировать фашистов, вы позволяли молодежи вкладывать голову от горшка и до школы, то, что бывают оккупанты и фашисты добрые, гуманные, неагрессивные, ну, так же не должно быть. Это же выходит на одной стороне ветераны-фронтовики, которые начинали с того, чтобы фонтан победы в городе появился. Есть у нас еще узники концлагеря малолетние, даже у меня знакомый, мы с ним общаемся, он родился в концлагере за 10 дней до освобождения. Это Иван Васильевич Постолов. И, в принципе, все хотят, чтобы напротив детсада был сквер Победы, потому что там парк раздали под базары, под стоянку частную, а надо же отвечать этому детсаду. И если напротив будет вывеска светиться «Сквер Победы», то это и будет как раз в том месте, где они хотели назвать его сквер Святого Ньока имени фашистского капеллана. Это вообще удивительно. Но, видимо, не хватило денег, чтобы купить чиновников. И поэтому мы будем, конечно, сейчас все равно обращаться к честным журналистам. И спасибо вам, что дали такую возможность здесь высказаться. И благодаря вот честным журналистам нам все-таки удалось добиться того, что памятники все снесены. И пока, слава богу, никого не наказали. Но мы надеемся, что и не накажут, поскольку будет закрыта юридически эта история.
7: Ну, кстати, если размышлять, то, ну, кто-то подумает, ну, подумаешь, господи, мелочь-то какая, да, памятники же снесены, вроде бы, да, вроде бы как бы все
0: закончилось. Нет, да нет.
7: Нет, да нет, может быть, типа пора отползти от этого, да, и забыть все это. Но вот, просто вспоминается история, когда с Верхним Ларсом, когда огромное количество молодежи здоровой, бодрой, боясь, даже не получив повестки, боясь, что к ним им придет повестка на СВО, бросились на велосипедах через Верхний Ларс. И это показало то, что, мягко говоря, с молодежью-то не очень хорошо работали те, кто прекрасно отчитывались что, о своей работе с молодежью, осваивали деньги. А деньги-то шли хорошие на это все.
0: Да, патриотизм воспитывать надо тоже с умом. Патриотизм должен воспитываться тем, что молодежь должна соучаствовать в развитии страны, в научном ее развитии, и хорошо знать историю реальную, настоящую. И если у нас 25 лет рассказывали о доброте реальных альпийских стрелков, которые больше половины были добровольцев, то понятно, что в Росоши и округе, которые ездили там с района молодежь, у них в голове такая вроде бы дружба, жвачка, но, ребята, каждая страна отстаивает свои национальные интересы. И не случайно они пробили этот закон о дне национальной памяти и жертвоприношении. Они теперь будут получать из казны государственные деньги и будут в своих школах и техникумах и институтах вбивать в голову, что наши солдаты были героями. А как могут быть герои, когда пришли в чужую страну, значит, уничтожать другой народ? И у нас есть фотография, я там лично видел, я же работал 2 года в Италии, и я работал, правда, по приглашению немецкой фирмы в Южном Тироле, хотя мне в вину ставили, вы же итальянцы работали, они вас учили, лечили. Это неправда, потому что меня пригласила немецкая фирма «Шмидт», которой 100 лет, и я ездил чисто с профессиональным интересом. Но друг мой, у которого отец воевал в партизанском отряде с фашистами, Фабио Нибени, мы с ним, кстати, и познакомились с первыми, вот я ему помог пройти пешком дорогу вот этого отступления, бегства. Я там увидел в музее, где у них там этот мемориал типа памяти, куда свозят эти останки, пионерское знамя в музее красное. И на нем написано «Смена смене». Я нашел в интернете, что это знамя выпускалось в Ленинграде. То есть они, выходят воевали с нами, с детьми, со школами. Просто не зная языка, они первое, что увидели, красное знамя, они его взяли и привезли в Италию, типа трофей, да? Какого-то батальона полка. И я когда увидел, я вообще опешил, и я думаю, что надо попытаться, значит, запрос сделать. А вы верните в школу где-то в Росошанский район или в музей, потому что вы себя позорите, у вас знамя пионерской организации в вашем музее типа боевой славы. Поэтому патриотизм, он действительно должен воспитываться, но не только просто призывами, там, значит, там, бегать с автоматом, какие-то игры, зарницы, но надо вести работу так, чтобы еще и созидательную, да? И когда мои ребята сделают беседки красивые в парке, когда они, допустим, какое-то здание там сделают защиту, я думаю, то они лишний раз там не бросят бумажку, потому что надо, чтобы в городе было не только там, значит, цветочки, лютики, но в Воронеже когда-то меценаты поставили там что-то там с полсотни тумбы этих для объявлений. Это было красиво, нормально все, сейчас одна осталась. А у нас, когда клеят по заборам, значит, по всем магазинам, по стенам, а потому что негде. А давайте мы молодежи будем доверять на каникулах не улицы подметать, там, не мусор убирать, а давайте мы их зимой научим, и они летом спокойно будут делать квалифицированную работу, которая будет на пользу. Вот это будет патриотизм настоящий. Поэтому я этим занимаюсь, и я хочу, чтобы это пошло широко, и уже последователи есть, уже как минимум десятка городов занимаются с ребятами, и они осваивают и делают какие-то вещи красивые и полезные для своего родного городка и для страны в целом.
7: Ну вот, кстати, ко всем всех хочу предупредить, объяснить, что вы можете увидеть творение Николая Александровича Савченко в месте, которое является знаковым для нашей страны, сердечным очень. Это исток Волги, где на входе
0: На самом истоке, там стояла часовенка. И мы, работая в монастыре в Осташкове, поехали с ребятами, ну, интересно же, исток Волги. И когда мы увидели такой сруб, вроде бы симпатичный, но он был похож на баню с крестом. В то время Юрий Михайлович Лужков дал денег, кровельщиков не нашли, и там сделал кровлю какой-то, видимо, сантехник. Потому что когда мы разобрали, то там была пакля с краской зачеканена, как сантехники трубы делают. И поэтому мы спросили владыки, значит, благословения. Мы первый сезон сделали кровлю новую, на второй сезон привезли купол, поставили с крестом. Это был наш дар, потому что часовен много в России, а исток Волги один. И поэтому, конечно, раз многие... Вы это вы сделали, да, мы видели, мы... Ну, не стыдно за Россию, по крайней мере, потому что туда приезжают со всего мира паломники, туристы, верующие. И поэтому, да, это как бы наш дар. И в Лизиновке я скажу, что купола будут красивые, да, это тоже наш дар. Работу делали наши ученики-студенты, которую мы оплатили из своих, так сказать, средств. Но для села это вот такой подарок. И я считаю, что мне очень повезло, так сказать, на закате производственной деятельности. Мне 72 года, но я еще на колокольню спокойно, быстрее молодых поднимаюсь. И дальше, я думаю, надо просто заниматься именно развитием школы по стране, движением. А этот храм, ну, останется на памяти односельчанам, и это душу радует, и не все про деньги, не все ради заработка, потому что можно зарабатывать в другом месте, другими способами. Вот в Апатитах там оплачивает комбинат эту работу, и спокойно там можно получить деньги, которые, опять же, пустить на развитие нашей кровельной, так сказать, темы, кровельной школы и движения «Наследники зодчих».
7: Николай Александрович, вам огромное спасибо за вашу работу и общественную, и физическую, да?
0: Просветительскую,
7: скажем так, да, потому что действительно видел много работы ваших и ваших учеников, и действительно, когда приехал на исток Волги, еще посмотрел, думаю, ух, я же не знал, что это ваша работа.
0: Там еще и арочка такая.
7: Да, и арочка тоже с куполком.
0: И там, кстати, на этой арочке куполок, это от имени моего друга Федора Конюхова, потому что мы ему подарили и предложили тут же поставить на арку. Он весь как бы мир облетел там на кораблях, там все, на истоке Волги не было. И я, конечно, хотел бы организовать туда поезд как бы нам с Федором, вас пригласить. И вот это такое название «Возвращение к истокам», потому что все мы, я работал в Италии, меня там приглашали остаться, семью перевести. Но зачем быть иммигрантом, когда ты в своей стране сделал намного больше, там бы я был просто кровельщиком. А здесь дело не в должностях, а в том, что есть возможность много чего сделать. И оставить не просто какое-то наследство детям, оно, они заработают себе, а наследие в виде вот как раз новых технологий, новых идей для развития и процветания как бы и своих городов, и вообще по стране. Так что будем работать.
7: Будем работать. Вам огромной удачи, здоровья, сил. И хочу сказать нашим радиослушателям то, что Николай Александрович предоставил нам запрос в СК, с просьбой разобраться с ситуацией, которая в Росше и в Черноземье по поводу этих вот незаконно установленных памятников фашистам. Вот. И сопроводительное письмо от «Комсомольской правды». Этот запрос уже отправлен в Следственный комитет. Вот. И я думаю, что в самое ближайшее время будет отклик.
0: Спасибо огромное вам и всем честным журналистам.
7: Дорогие друзья, наша программа «Диалоги» подошла к концу. Микрофон для вас работал ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня был Николай Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия, президент Союза кровельщиков по металлу. Всего доброго вам и берегите себя.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано
8: «Эква». Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674. И 8 963 719 59 94.
9: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
10: Ура! Идем в атмосферу!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
11: В России готовятся изменения в правила дорожного движения, ужесточающие положение велокурьеров на дорогах. Их планируется внести в правительство уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте в декабре прошлого года. В марте текущего Владимир Путин утвердил поручение по его итогам. В частности, глава государства предписал Минтрансу совместно с МВД подготовить и представить предложение по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам. На заседании СПЧ Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился с тем, что такой транспорт опасен. Неприятные инциденты между велокурьерами, водителями и пешеходами регулярно происходят на российских дорогах. Так, недавно в Москве курьер чуть не попал под колеса автомобиля, а затем догнал машину в транспортном потоке и нецензурно обругал водителя.
12: Ты что, дает, что ли? А ты че, ну ты видео снимаешь? Не видишь, большая дорога, ты едешь, факи удаляешь. Ты снимаешь, что ли? Ты че видео снимаешь? Ты че, что ли? Если хочешь ругаться, там через видео не получится. Если хочешь... Види, машина, поговори.
11: До этого в Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку, которая ему посигналила. Предположительно, девушка-водитель могла задеть его транспорт. После того, как курьер начал наносить удары девушке, в конфликт вмешался другой мужчина. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль полностью поддерживает запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. По словам эксперта, по такому пути идет весь мир. Вот что он заявил радио КП.
13: Должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение. Везде запрещено им передвигаться. Второй момент. Разрешить передвигаться по дорогам. Пускай по дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент. На дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь. Как кардинальное решение, если использовать центральную часть, историческую часть и так далее в городе, то там ограничивается скоростной режим до 30-40 км в час. И тогда вот эти электросамокаты идут в общем потоке. Так действует Китай, так действуют многие европейские страны. И они эту проблему уже решили давно.
11: Содержание актуальной версии поправок в правила дорожного движения, которые поступят в правительство осенью, в Минтрансе не раскрыли. В 2024 году проект, разработанный министерством и прошедший процедуру общественного обсуждения, предусматривал приравнивание пользователей средств индивидуальной мобильности к водителям, а также уточнение определения велосипеда, СИМ и мопеда. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности, летом 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении. Для них, в частности, планируется ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и превышение скорости. Правительство одобрило эти поправки с учетом их дальнейшей доработки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
14: Российские рестораны начали сокращать количество позиций в меню и упрощать рецептуры части блюд на фоне роста издержек и дефицита кадров, рассказали в Федерации рестораторов и ательеров России. По словам председателя Координационного совета организации Сергея Миронова, за последний год часть ресторанов сократила ассортимент примерно на 20%, отказавшись прежде всего от дорогостоящих и нишевых блюд. Одной из главных причин оптимизации меню остается дефицит квалифицированных поваров. Профильные колледжи выпускают лишь 0,2% специалистов от реальной потребности рынка. Это вынуждает рестораны работать с ограниченными кадровыми ресурсами, нанимать менее подготовленных сотрудников и увеличивать фонд оплаты труда. В таких условиях сокращение ассортимента становится одним из способов поддержания рентабельности бизнеса. Дополнительное давление оказывают растущие операционные расходы, в частности, платежи за аренду. Ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрий Алексеев подтверждает тенденцию упрощения меню и считает, что это не всегда плохо.
15: Многие рестораны в основном в крупных городах, где колоссальная аренда, столкнулись с необходимостью либо аренды какого-то крупного дополнительного зала большого, да, где будет вводиться заготовки, да, в том числе там долгосрочные, там многие соуса готовятся, ну, иногда сутки, да, или там много-много часов тушения там и так далее. Либо они должны делать заготовки где-то вне ресторана, то есть условно за городом снимается какой-то цех, что, конечно, тоже не супер, тем более если говорить действительно о ресторанном бизнесе, где еда должна быть вся из-под ножа, а не в доставке. Поэтому этот тренд давно, вот, и тренд на самом деле замечательный, потому что взять стейк. Стейк — это вырезанный где-то вне города премиальный кусок мяса, который готовится в ресторане, да, непосредственно, для этого не нужно большое помещение. То же самое касается стейк рыбы, то же самое касается какие-то дорогие деликатесы, как, например, омары, там, крабы, различные морепродукты, устрицы и так далее. То есть, грубо говоря, для этого ресторана не нужно арендовать дополнительно большое помещение. Поэтому это на самом деле правильно, рациональный подход ресторатора к ресторанному бизнесу, чтобы, условно, конечный гость, конечный клиент бизнеса не платил за аренду дополнительного зала. Это очень правильно, рационально.
14: С начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет. Год к году количество посетителей у многих ресторанных сетей снизилось на 10-15%, а у некоторых и вовсе на 30-40. Все из-за падения реальных доходов населения, которое началось еще летом прошлого года. Даже в сегменте фастфуда, который традиционно считается более устойчивым, потребители стали снижать частоту визитов и итоговую сумму заказов. Как следствие, по стране прокатилась волна закрытий заведений. В городах-миллионниках с начала года закрылось от 2 до 11% ресторанов, кафе, баров в зависимости от сегмента. А количество ликвидаций компаний в сфере общепита в январе-феврале увеличилось на треть. И во второй половине года ситуация вряд ли изменится, считает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
16: Пока вся тенденция говорит о том, что год будет плохой. Были неплохие первые две недели марта, но в целом динамика отрицательная. Здесь нет никаких предпосылок, что это все выправится. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему идет падение спроса, понимаем, почему падает количество посетителей, и мы не думаем, что что-то может произойти, чтобы ситуация выправилась.
14: По данным Росстата, оборот общественного питания в январе-мае составил почти 2,5 триллиона рублей. При этом темпы роста рынка существенно замедлились до 60,5% против 20% годом ранее. Несмотря на увеличение выручки отрасли, ее прибыльность продолжает снижаться. Согласно исследованию, средняя рентабельность за этот период сократилась с 9% до 8%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
17: Потребление алкоголя в России достигло исторического минимума. По итогам последних 12 месяцев показатель составил 7,62 литра на душу населения. По данным статистики, это самый низкий уровень с кризисных 97-98 годов. Тогда значение держалось на отметке 7,6 литра. С начала текущего года россияне сократили употребление спиртного почти на пол-литра. При этом потребление по стране распределено неравномерно. Меньше всего алкоголя выпивают жители на Северном Кавказе, а больше всего в Свердловской области. Профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап подтверждает снижение потребления алкоголя. По его словам, россияне теряют интерес к спиртному. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
18: В нашей стране, к сожалению, серьезные исследования на этот счет не проводились. Ну, просто нет данных, не было эпидемиологических обзоров. Но, судя по тому, что можно видеть, в самом деле, да, потребление алкоголя снижается. Возможно, оно остается высоким или даже повышается в некоторых так называемых депрессивных регионах. Но если посмотреть на то, что происходит вокруг, то да. В самом деле, очень многие алкомаркеты просто пустые. Причем не только дорогого, но и бюджетного сегмента. Особого интереса алкоголь людей не вызывает. Ну, кроме того, сейчас надо еще принимать во внимание, что современная молодежь, то есть люди примерно условно 25-35 лет, это едва ли не самое лучшее поколение в истории, по ценам некоторых социологов, и в том числе потому, что они равнодушны к веществам, включая алкоголь.
17: Один из признаков, подтверждающий статистику – падение продаж в России крепкого алкоголя. Причин такого положения дел несколько, но одна из них – тренд на здоровый образ жизни среди молодежи, говорит руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента РАНХИКС Максим Черниговский.
19: Что касается России, ну, действительно, вот в 2025 году снижение практически по всем ассортиментным позициям алкогольным произошло. Там несколько причин. Первая, основная, это рост акцизных ставок и минимальных розничных цен, в первую очередь на крепкий алкоголь. А плюс ограничения региональные, связанные с временем и местами продаж легальной, подчеркну, легальной алкогольной продукции. У нас, кстати, в России существенный рост безалкогольного вина, безалкогольного пива. Однозначно будет падение, и по моим прогнозам это падение составит до 10% в 2026 году в целом по алкогольному рынку по сравнению с объемами продаж 2025 года.
17: Падает не только потребление алкоголя, но и закрываются специализированные магазины. В городах-миллионниках сократилось количество алкомаркетов. Как следует из данных ТУГИС, число таких магазинов уменьшилось на 7%, хотя в 2024 году был рост на 2%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Американский журналист Джон Вароли о взаимоотношениях Америки и стран НАТО.
22: Куда Европа деться без США? Они полностью зависимы от США. Всегда так было. Это все то, что мы видим, это якобы раскол. Это театр, это цирк, это медийный цирк и больше ничего. Потому что за кулисами есть другие люди, которые решают серьезный вопрос. Пентагон работает независимо от того, что Трамп говорит или Макрон говорит. ЦРУ работает в Киеве. Независимо от того, что Трамп говорит сегодня или завтра, или то, что Макрон скажет, или Штаммер, или Мерц. У них уже есть указания от так называемого глубинного государства. Они работают беспрерывно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
23: В Москве 7 утра. В Самаре 8.
2: В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: ВСУ атаковали Таганрог, Каменск, Шахтинский и 4 района Ростовской области. Уничтожены более 20 беспилотников, сообщили местные власти. В результате поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет, возникший пожар локализован, судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
2: О политике.
6: Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. По словам дипломата, Западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.
2: О стихийных бедствиях.
6: Больше 130 рейсов, связывающих Гонконг с городами региона, были отменены из-за мощного тайфуна Бави, который нарушил транспортное сообщение. Как сообщает South China Morning Post, были отменены также 10 высокоскоростных поездов. Возобновление сообщения будет зависеть от погоды. Число пострадавших от разгула стихии достигло 113 человек. Накануне мощный тайфун ударил по югу Японии и Тайваню, также затронул материковую часть Китая.
2: О нововведениях.
6: В России будут маркировать частные магазины и клиники. Пациенты смогут отсканировать QR-код на входе в медицинскую организацию и проверить ее лицензию.

0: Идет пилот проекта на примерно 40 точках.
1: О спорте.
0: Ирландский боец Конор Макгрегор потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя в поединке на турнире абсолютного бойцовского чемпионата, который проходил в Лас-Вегасе. Бой в полусредней весовой категории завершился техническим нокаутом в первом раунде.
1: О валютах.
0: Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 19 пасмурно, в Петербурге 20 выше нуля, ясно и без осадков.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Коц с нами. Саша, приветствуем.
5: Да, приветствую.
4: Ну, наверное, поздравим друг друга, да, вновь еще раз, вернувшись к главной теме последних дней. Это освобождение Константиновки, долгожданное. И вот когда мы говорим, что в бинокль видно, насколько мы понимаем, Славянск и Краматорск видно уже не в бинокль, да, а на кончиках пальцев в ближайшее время. Какая обстановка, какая ситуация, что впереди?
5: Ну, конечно, успех в связи с взятием Константиновки трудно переоценить, но при этом и преувеличивать значимость, да, этого события я бы не стал. Ну, действительно, взят очень крупный город, но до окончания войны, до выполнения всех целей, поставленных в зоне специальной военной операции, еще очень далеко. Поэтому, конечно, событие радостное, но на фронте как бы это не вызывает каких-то там особых восторгов, да, каких-то специальных празднований, каких-то отпусков, выходных. Ну, то есть война продолжается, боевая работа тяжелая, кровавая, она тоже продолжается. И, собственно, мы просто стали на еще один такой хороший, серьезный шаг мужской ближе к выполнению наших главных целей. А Владимир Владимирович на прошлой неделе сказал, что главными целями остаются освобождение Донбасса и Новороссии. Ну, то есть однозначно Херсонская и Запорожская области, да, имел ли в виду Владимир Владимирович под Новороссией еще Николаевскую область и Одесскую, ну, я не знаю.
4: Днепропетровская, не возьмусь, да.
5: И не возьмусь гадать, да. Вот. Но, конечно, Константиновка, мы таких крупных городов не брали давно. Это все-таки седьмой по площади и населению административный центр Донбасса. До войны здесь жило почти 80 тысяч человек, и это такая столица украинской стекольной промышленности, это крупный узел черной, цветной металлургии, вот всем нам знакомые рубиновые звезды над Кремлем, это делалось в Константиновке. И здесь, вот мне кажется, что надо отметить несколько слоев, смыслов взятия, освобождения этого города. Первое – это, безусловно, человеческий, да, такой подтекст, потому что я помню, в 2014 году город Константиновка, прекрасно помню, потому что через него проходила дорога в Славянск и обратно, ну, то есть всегда ездили через Константиновку. Он мне тогда казался каким-то огромным, нескончаемым городом, ты вот вдоль него так едешь, едешь, он все не кончается, не кончается. И железная дорога, и промышленные здания. Я помню, как мы брали под контроль этот город, как занимали администрацию здания, здание полиции, здание СБУ с арсеналами. Все это вот на моих глазах происходило. И я помню, как тогда встречали ополчение, как встречали местные жители. То есть встречали как своих. Это в прямом смысле слова как своих. То есть это не метафора. Там большое количество ополчения было как раз из Константиновки. Ну, возьмем легендарную «Спарту», да, батальон «Спарта», которым командовал «Моторола». Братья Аграновские. Это выходцы из Константиновки, это их родной город. К сожалению, один из них водяной позывной погиб в ходе специальной военной операции, другой с позывным матрос с 2014 года оба воевали, потерял ногу в ходе боев. У матроса замечательные дети, это и Екатерина Аграновская, и Володя Аграновский, которые создали прекрасный сериал о первых месяцах СВО, который называется «Резервисты», и Катя вообще выросла в такого из ребенка войны, в такого юного философа, очень радостно наблюдать за ее ростом. И у меня большое количество друзей из этого города на протяжении долгих месяцев через моих знакомых беспилотчиков мы сбрасывали лекарства в один из два.

0: Рофта, где живут родители моей знакомой, которые тоже из Константиновки. Вот, к сожалению, они пропали со связи, видели потом с воздуха, что их дом разбит. Очень надеемся, что все-таки они перебрались куда-то в подвал, где-то все-таки дождутся вывода гражданских. И тут, кстати, на минувшей неделе ребята из полка 1194 прислали неожиданный привет из Константиновки, вывели оттуда мирных жителей. И мирные жители, Игорь, нам с тобой ставили в претензию, что мы сообщали об освобожденных микрорайонах города Константиновки, но не сообщали улицах. А они говорят, что каждую среду сидели перед приемником, слушали нашу программу на радио «Комсомольской правды» и ждали, объявят ли их именно их улицу, да, освобождена она или нет. Вот. Ну, городские бои – штука такая нелинейная, да, и сейчас участок какой-то улицы может быть под нашим контролем, потом вдруг выползет противник туда, поэтому, конечно, очень сложно вот так вот говорить о том, что освобождено, что нет, понимая, что люди, по твоим словам, судят об оперативной обстановке в родном городе. И это, конечно, большая ответственность. Поэтому всем, кто сейчас нас в Константиновке на радиоприемнике слушает, огромный привет. Понятно, что, ну, поздравления этих людей, да, с освобождением, они могут звучать кощунственно, потому что город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткие условия, но оставались там, чтобы выйти на нашу территорию. И сейчас потихонечку, насколько позволяет оперативная обстановка, этих людей выводят в тыл, где им будут выручать уже российские паспорта, и они будут становиться полноправными гражданами Российской Федерации со всеми вытекающими льготами и обязанностями, и, может быть, даже успеют принять участие в своих первых выборах, которые у нас состоятся в сентябре, да. Что такое Константиновка, если в цифрах, да? Во-первых, это крепость, это один из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе, наряду со Славянском, с Краматорском и с Дружковкой. То есть вот эту всю систему обороны строили с 2014 года, причем очень резко наращивали после падение Артемовска, да, Бахмута. В итоге к июню 26 года здесь было два рубежа обороны, более 150 километров траншей противотанковых рвов, три ряда инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны на господствующих высотах и опора на десяток промзон и 12 пригородных сел. Это все вот такой узел обороны вокруг Константиновки. Первый рубеж обороны – это 30 километров в длину и 8 километров в ширину. Можете представить себе сплошные траншеи, ходы сообщения, там рвы, малозаметные препятствия, минные заграждения. Да? Второй рубеж обороны – это 35 километров по периметру с опорой на водохранилище, вот каскад этих водохранилищ, да, 6 укрепрайонов на окраинах и в дачных поселках и более 30 километров подземных коммуникаций в единой сети. Это все был узел обороны Константиновки. В самом городе свыше 80 участков заграждений, полсотни укрепузлов, да, с опорой на железнодорожный вокзал, на технический колледж, на 12 школ, да, это тоже опорные узлы обороны были. Опорные узлы были в 25 детских садах, на 10 заводах. Представьте себе, как это все было тяжело взломать. И сам гарнизон был настолько внушительный, да, это 7 бригад, 45 батальонов, и если численно мы будем говорить, 7 разных бригад, это не значит, что бригада в полном составе, да, просто вот 45 батальонов из 7 бригад. И всего гарнизон составлял порядка 15 500, в том числе штурмовая бригада нацгвардии «Людь», это наиболее боеспособные вообще тут находились части, и в итоге штурмовики группировки южные все-таки сковали противника, да, сначала боями за восточную и юго-восточную части города, потом обошли Константиновку с флангов, взяли под огневой контроль основные пути снабжения и, ну, практически полностью изолировали гарнизон, а дальше уже пошли по кварталам, используя вот эти проблемы ВСУ с ротацией, с подвозом, и в итоге как бы общая, да, вот территория, ну, вместе с пригородами, вместе с селами, да, которая перешла под наш контроль, это более 66 квадратных километров. Потери противника наш генштаб оценивает, наше главное оперативное управление оценивает порядка 13,5 тысяч человек, но это вместе с ранеными, да. 14 танков, да, цифра небольшая, но на танках сейчас особо не поездишь, зато почти 300 бронемашин, 1400 автомобилей, ну, это вот те самые пикапы, которые мы видели в объективном контроле, да, с дронов, 200 орудий артиллерийских, 8 пусковых установок РСЗО, и, собственно, вот ради этих цифр, можно сказать, Киев до последнего гнал в город людей, чтобы предъявить западным кураторам, ну, некую способность ВСУ остановить нас на этом направлении. Не получилось. Сейчас Константиновка полностью под нашим контролем. Штурмовики южные сейчас дочищают кварталы от мелких разрозненных групп. Ну, там 2-3 человека где-то по подвалам уж сидят в гражданке. Вот, поэтому всех нас поздравляю, конечно, с этим успехом, но работа продолжается. Реакция Украины, да, на наше заявление о том, что дальше после взятия Константиновки, предлагаю поговорить после небольшого перерыва. Не переключайтесь, вернемся.
1: Буквально через пару минут, да.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Бесконечная реклама.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да, Саша, о реакции и о том, что дальше. Дружковка, Славянск, Краматорск. И, конечно, вот интересно, ты описывал укрепленную всю систему вообще этой большой агломерации. И все время говорится о том, что за ней оперативный простор вплоть до Киева. С одной стороны, понятно, сложности сопряженные все равно, да, это не значит, что мы пойдем весело и на марше, но, тем не менее, все-таки это же уже принципиально другая ситуация. И у нас на официальном уровне было сказано, что зона безопасности будет расширена, да, уже называлась Днепропетровская область и так далее. Вот что это в комплексе с обсуждаемым нами с тобой вопросом говорит нам? Что это значит?
0: В Днепропетровской области мы уже создаем зону безопасности параллельно всем нашим остальным делам и задачам. Вот. Поэтому тут вряд ли что-то будет меняться. Что касается там, реакции Украины, да, ну, они сейчас застряли на стадии отрицания. То есть у них сначала выступил там после некоторого замешательства пресс-секретарь Генштаба ВСУ, сказали, что город контролируется подразделениями сил обороны, и слова про оккупацию, говорят, они не соответствуют действительности. Я что-то не помню, кто говорил про оккупацию, про освобождение говорили, про оккупацию мы ничего не говорили. Потом Зеленский позвал Путина в Константиновку, да, совершенно какое-то детское предложение. Потом значит, появились видео украинских солдат, которые пишут видео якобы из города на фоне каких-то руин, но мы все это видели, да, причем не один раз, там, если отмотать пленку, она одна, в принципе, у Киева на все случаи жизни, да, можно там вспомнить Артемовск, май 23-го года, когда уже более 200 дней крутил ей шестеренки мясорубка бахмутская, да, и в итоге Минобороны отрапортовала об освобождении, а из Киева там сначала замминистра обороны Маляр называл это фальшивкой, потом, значит, Зеленский на саммите G7 говорил, что это все неправда. Ему прямой вопрос тогда задали, я вот помню его лицо, дескать, под контролем ли Украины Бахмут, и он тогда сказал, думаю, что нет. Вот, тут же спохватился, сказал, что на сегодняшний день Бахмут в наших сердцах, там ничего не осталось в городе. Ну да, а через пару часов там тогда его пресс-секретарь Никифоров дезавуировал заявление своего шефа, сказал, что его неправильно поняли, что взятие города он отрицал. Вот. Потом с Авдеевкой та же история была. Да? В итоге Сырский сказал, что когда уже было просто паническое бегство, да, когда были кадры с дронов, как они бегут вдоль лесополос, там их накрывает артиллерия, он уже на тот момент, значит, говорил о том, что совершен, как же он сказал, организованный отвод подразделений, чтобы не уничтожать личный состав зря. С Красноармейском, он же Покров, да, осенью 25-го года была та же история, то есть тот же сценарий, те же актеры. Сначала мы докладываем об окружении, потом Сырский говорит, что информация о блокировании не соответствует действительности. Красноармейск держим, Димитров держим. Зеленский там тоже окружение нет, ситуация, значит, контролируемая. Потом у них идет стадия торг, да, это вторая стадия, и уже там через какое-то время, значит, они говорят, что никто не заставляет солдат умирать ради руин, вот, и что мы, наверное, будем отходить. Ну, короче, такая вот закономерность у них есть. Сначала они говорят, что это фейк, город наш, потом, когда российские флаги уже над администрацией, над площадями, город в наших сердцах, это просто руины, город не имел никакого тактического значения, а потом он просто выпадает из сводок, да, просто из телемарафона, из брифингов, как будто его и не было. Много сейчас про Красноармеец говорят или про Авдеевку, ну, как бы ни у кого не вызывает сомнения, что этот город уже наш, но это вот у них так выглядит стадия принятия, она такая тихая, молчаливая, ну, то есть они не говорят, ну, да, действительно, мы потеряли город, нет, просто забываем про этот город, как будто его и не было, да, и сегодня вот как раз в Константиновке они застряли пока на первой стадии, они все врут, город наш, Путин лжет, ну, значит, ждем, пока они начнут торговаться, да, с с тем, что, в принципе, это уже объективная реальность. Что дальше, да? Ну, ну теперь смотрим на, естественно, Славянско-Краматорскую агломерацию уже не в какую-то там подзорную трубу, через которую еле-еле что-то видно там, размытое, да, на горизонте, а мы уже видим вполне определенную перспективу. Я бы что отметил? То, что Константиновку брала одна группировка, да, войск наших в зоне СВО, это группировка войск южная. А дальше будет интереснее, потому что к основным крепостям, к Славянску и Краматорску, мы подходим как минимум двумя группировками войск, то есть с юга давим сейчас от Константиновки в сторону Дружковки группировка южная, и там, значит, ну, уже даже противник признает, да, что бои кипят уже на окраинах Алексеева-Дружковки. Алексеева-Дружковки – это, Алексеева-Дружковка – это пригород самого города Дружковка, ну, тоже такой достаточно серьезный город, 12 тысяч зданий, если я не ошибаюсь, и вот крепость, да, очередная, и там стрелковые бои уже идут в пригороде, да, то есть начинается битва за город. Там 6-я дивизия обошла Константиновку, закрепилась уже на окраинах Алексеева-Дружковки, там на улице Тухачевского. Артиллерия уже накрывает всю боевиков, которые из Константиновки туда бежали. Ну и параллельно, да, идет наступление от Рай-Александровки и от Красного Лимана, собственно, в сторону Славянска, в сторону Краматорска. Это группировка «Запад», это уже вторая группировка действует. То есть мы минимум двумя группировками вот так вот подходим с юга и с востока, с северо-востока, там, где вот нам придется взламывать вот эти вот серьезные укрепления, бетонные всякие, которые готовились с 2014 года. С запада, ну, они, конечно, безусловно, сейчас будут что-то наспех готовить, какие-то оборонительные рубежи, но вот сейчас группировка войск «Центр», это третья наша группировка, да, в Донбассе, решает вопрос зачистки Доброполья. За город мы уже уцепились, это чуть выше Красноармейская, Димитрово, да, решаем вопрос с городом Доброполье, это в этом районе, в зоне ответственности группировки «Центр», остался последний крупный узел обороны противника. Дальше от него, это говорил президент, да, в недавнем интервью Зарубина, оперативный простор, можно выходить к государственной границе, границе с Днепропетровской областью, ну, безусловно, там какие-то наспех есть, и окопчики, и по лесополкам там что-то они, но это вот не такие мощные, да, укрепрайоны, как вот на этой генеральной на линии обороны. И в том числе из Доброполья можно идти, есть ракадные дороги к Дружковке и к Краматорску. Соответственно, получается, три группировки уже будут давить на этот мощнейший узел обороны. Не одна южная, да, вот которая была Константиновка, а, допустим, три группировки будут брать Краматорск, да, со Славянском. Это же совсем другой разговор. Я не буду сейчас гадать, да, по поводу там сроков, когда это все случится. Но я думаю, что до конца года задача вот создать условия, при которых будет обрезано снабжение, ну, как минимум, да, огневой контроль над всем снабжением этой Славянско-Краматорской агломерации. Я думаю, до конца года точно будет решен вопрос с Дружковкой, и к концу года, ну, может быть, начнутся городские бои и в Краматорске, и в Славянске, ну, по крайней мере, на окраинах. Но при этом, я думаю, что будет все-таки решена проблема логистики врага, то есть ее не будет, этой проблемы, потому что не будет логистики у врага, и тогда мы сможем там честно сказать Киеву: слушайте, давайте мы не будем убивать ваших солдат, прекращайте, пусть они сдаются, как бы, или выводите их, и вот Донбасс наш, как бы, да, будем дальше решать вопрос с Запорожьем и с Херсонщиной. По крайней мере, мы сможем это, я думаю, к концу года диктовать с позиции силы, когда у противника, если и будет какое-то снабжение, то оно будет по воздуху, но, как мы видим на примере Константиновки и других городов Донбасса, ну, воздухом невозможно полноценно снабжать гарнизон, который находится в оперативном окружении, поэтому я думаю, что вот эта перспектива, как бы, она уже не кажется такой какой-то несбыточной, да, или очень далекой, какой-то фантастической. Нет, это вот уже прямо перед нами мы подходим к городам-символам, где зарождалось русское сопротивление в 2014 году, куда приезжали, и где формировалось первое ополчение, да, когда туда со всей страны ехали добровольцы со всей России, не только из России, да, из стран СНГ, из других стран дальнего зарубежья. И в Славянск заходило там что-то 70 человек, да, изначально, а выходило из Славянска уже под 3000, да, то есть, ну, такая серьезная уже бригада выходила с техникой, с артиллерией, обстрелянной, да, с боевым опытом. И очень мало, конечно, людей осталось, вот ополчение первой волны, но я их периодически встречаю в самых разных подразделениях. Вот, и, конечно, многие ждут освобождения. Есть до сих пор люди, которые родом, да, из Славянска, из Краматорска, у кого-то там остались родные, и они тоже будут нас ждать, будут до последнего сидеть в подвалах, чтобы выйти на нашу территорию. Собственно, ради них мы все, не ради территории, а ради людей, которые оказались в оккупации у русофобского ненавистнического режима, который построен на ненависти к нашей стране.
1: Саш, продолжим после новостей, так дур.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
7: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
10: США нанесли удары по 140 военным объектам, включая ракетные и беспилотные комплексы, военно-морскую инфраструктуру, склады боеприпасов, узлы связи и объекты берегового наблюдения. Об этом сообщило Центральное командование американскими вооруженными силами. Там отметили, третья за неделю серия ударов по Ирану завершена. За 3 дня поражены более 300 целей. Как сообщает пресс-ТВ, Тегеран же в ответ на атаки Вашингтона ударил дронами по ЗРК «Патриот», складу с боеприпасами и объекту РЛС США в Кувейте, а также по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне.
2: Об ограничениях.
10: Россия официально уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных пунктов пропуска на границе. Ограничения затронули погранпереходы в Карелии и Ленинградской области, а также вокзалы в Выборге и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает финская телерадиокомпания «Уле». При этом ключевой узел грузовых перевозок Вайникала продолжает работу в обычном режиме.
2: О помощи.
10: Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь, которая была доставлена в страну накануне. Всего 10 тонн грузов – это продукты питания и предметы первой необходимости. Их распределят между нуждающимися через механизмы и центры, созданные для защиты пострадавшего населения. В конце июня в Венесуэле произошло 2 землетрясения. По последним данным, погибли больше 4 тысяч человек. Почти 17 тысяч пострадали. В ближайшее время в республику должна быть доставлена еще одна партия российских груза.
11: О нововведениях.
10: В России одобрили 3 сюжета для детских компьютерных игр. Для несовершеннолетних рекомендуется выбирать обучающие, спасательные или развивающие темы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Ведомство уже направило в регионы письмо с обновленными методическими рекомендациями по регулированию вопросов использования цифровых технологий в зависимости от возраста несовершеннолетних.
11: О спорте.
10: Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира. Основное время встречи в Канзас-Сити завершилось со счетом 1-1. В составе действующих чемпионов мира мяч забил Алексис МакАлистер. У швейцарцев отличился Дан Ндае. В дополнительное время аргентинцы выиграли благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутара Мартинеса. В полуфинале Аргентина сыграет 15 июля с Англией. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.
11: О валютах.
10: Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек.
11: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 19, пасмурно, в Петербурге 20, выше нуля, ясно и без осадков.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Продолжаем, Саш. Ну и систематические удары по Киеву, в общем, на этот раз этой ночью. По цеху интересно с южнокорейской Samsung Украина, но производились там «Фламинги». Складировались, производили запчасти и все, что с этим связано. А Пиноборон говорит, что это в ответ на террористические удары по гражданским объектам, которые продолжают Киев с использованием дронов. Но вот, да, все больше сообщений. Не то чтобы их не было, а именно вот все больше сообщений о выносе объектов ВПК именно в самом Киеве. Какую динамику это придает, да, с учетом того, что, ну вот, к сожалению, видимо, ВПК Киева теперь находится за пределами Украины, на Западе, да, и мы видим только увеличивающиеся поставки беспилотников, но «Фламинги», правда, видимо, производились где-то там.
0: Ну, мы видим, да, что есть одна война, которая идет на линии боевого соприкосновения, да, в зоне специальной военной операции. Есть вторая война, война на истощение, они бьют по нашим там, нефтеперерабатывающим заводам, по критической инфраструктуре. Мы выносим их критическую инфраструктуру и в том числе их мощности военно-промышленного комплекса. И, ну, с одной стороны, мы видим некую динамику, да, что этих ударов становится больше. С другой стороны, освещение совсем другого, другое пошло всего этого процесса, потому что раньше нам просто говорили, вот, в ответ на террористические атаки мы нанесли удар по ВПК, все цели удара достигнуты. И мы сидим и думаем, а вот как нам поверить, достигнуты они, не достигнуты, кто там за предприятие ВПК, насколько это болезненно для Украины. Это все было как бы, ну, такое умозрительное, да, то есть, ну, мы не можем это оценить, пощупать визуально, это как-то сопоставить. А сейчас появился и визуал, и конкретика, да, Министерство обороны теперь конкретно говорит, куда, что, по каким целям били и куда попали, да, и теперь уже даже украинские ресурсы, там есть такой ресурс «Николаевский Ванек», вот, который мониторинг был у них основной ресурс на 2 миллиона 600 тысяч подписчиков, говорит, что вот 6 числа, да, июля был один из худших обстрелов на его памяти, но худше для него, потому что они там не сбили ни одной баллистической ракеты, ни одного циркона. И, ну, Минобороны тогда очень четко пояснила, значит, вот это, эту грусть тихую украинского хлопца, потому что мы действительно там сразу несколько предприятий вынесли, предприятия, которые производили разведывательные дроны, ударные беспилотники тактического звена, дальние беспилотники, средние беспилотники. Мы выбили, значит, на бывшем заводе террориста-экстремиста Порошенко, кузница на Рыбальском, производство бронекатеров «Гюрза», на которых они пытались там штурмовать наши нефтяные газовые платформы в Черном море. Мы вынесли целую цепь производства ракет «Нептун-МД», управляемых ракет, а это производство было разнесено по разным точкам. И мы за удары 2 июля и 6 июля вынесли вот всю эту цепочку на разных заводов. Это, с одной стороны, завод «Радионикс», где делали мозги этой ракеты, потом выбили глаза этой ракеты, завод «Квант», и потом сборка, да, этой ракеты, завод «Визар». Это Жулянский машиностроительный завод, но расположен он не в Жулянах, это название его историческое, а расположен он в населенном пункте, который теперь знает, наверное, весь мир. Это город Вишневый, Бучанского района, где как раз попали туда, куда надо попасть, да, было, потому что мы видели, какая серьезная была повторная детонация, и там снесено было полностью 5 улиц, да, что-то 20 гектар, что ли, ну, просто непригодных для жизни, ну, потому что кто-то умудрился склад с готовой продукцией устроить на населенном пункте, причем сегодня объявили представители Минобороны Украины, что это был не их склад, мы как бы не храним, да, в населенных пунктах никаких боеприпасов. Ну, какой-то ничейный склад, вот не знаю, чей это склад. Может, Нацгвардии, может, полиции, да, или склад ТЦК. Ну, вот чей это склад, чей-то ничейный, но взорвался так, что видно было из космоса. И о чем это говорит, да, вот о слагаемый успех? Ну, я бы отметил, наверное, 3 вещи. Первое – это некий агентурный контур, потому что, ну, все-таки эти заводы – это не стоянка там или гараж под открытым небом, да, то есть, чтобы вычислить спутников мало, нужен человек, который тебе даст нормальные агентурные данные. И, собственно, чувствуется, что такие люди есть, которые не боятся сотрудничать с нашими спецслужбами. Второе – это количество, которое стало качеством. Да? Вот ночь на 6 июля там десятки ракет, сотни дронов с разных направлений, с разной высоты. И, допустим, 2 июля из 24 баллистических ракет сбили только 4. Да? Из 4 цирконов сбили 0. Это они сами признают. Да? 6 июля тоже там статистика была не лучше, да, поэтому это вот, ну, такое качество нашей работы, когда мы, ну, видимо, и ПВО истощили, и бьем по-новому. Третье – это точность, да, точность как система, то есть то, как мы попали по заводу «Визар», ну, случайно не попасть, да, вот. Наверняка не на большой площади это все хранилось, а все-таки где-то компактно, да, и тем не менее попали прямо в точку. Это говорит о такой системном подходе в области высокоточного наведения. Конечно, в украинском телемарафоне не покажут всего этого, там покажут разбитые дома и осыпавшиеся стекла, но нынешний удар, с одной стороны, показал серьезные уязвимости в украинском столичном регионе, да, которых, например, нет в нашем столичном регионе, а с другой стороны, отличную осведомленность нашего оборонного ведомства о состоянии украинского военно-промышленного комплекса и его географическом распределении. Потому что, повторюсь, сегодня производство одного изделия сложно сосредоточить где-то в одном месте. Да? Киев старается дробить эти цеха, разносить их по разным географическим точкам. Ну вот на примере вскрытия вот этой цепочки Нептуна, да, о которой я говорил, можно судить о системности работы нашего разведывательно-ударного контура, от которого, ну, не уходит, да, ни одно звено украинской стратегической промышленности. Я рискну предположить, что то, что мы видим сейчас, это не удар возмездия там, за террористическую атаку. Не обращайте внимания на эту риторику Министерства обороны. Ну вот надо вот так заявить, политически надо так заявить. А на самом деле это методичная работа по какому-то конкретному отраслевому графику. Да? Кто-то там в наших штабах разобрал весь по частям украинский ВПК на процессы. Тут производство корпусов, тут начинка, тут оптика, тут мозги, тут сборка. И как бы по этому графику пункт за пунктом идем и выносим. Да, вот ты начал с чего? С того, что мы ударили в ночь на среду по цеху сборки «Фламинго» на предприятии Samsung Украина, да, там и производились, и хранились комплектующие, да, для этой крылатой ракеты, плюс цех сборки, да, беспилотников большой и средней дальности там накрыли, да, это компания Firepoint, которая говорила, что она собирается довести производство до 7 ракет в сутки, и, собственно, именно поэтому цель вот этого, вот эта цель, она не разовая, она системная, по ней уже не первый раз бьют, вообще по цепочке Фламинго. Как раз 6 июля мы тоже поразили несколько предприятий в Киеве, которые участвуют в этой производственной цепочке промышленные, на которой делаются ракеты «Фламинго», пока крылатые будут FP-9, если дойдут до этого производства, баллистические. Вот. Но понимаем, что одной серии ударов эту программу как бы не остановить, да, то есть нужно вскрывать, где еще они что-то собирают, да, вот весь этот конвейер. Вот. Но каждый такой удар, он как бы на неделе, а то и на месяцы откатывает производство, откатывает темп производства и так далее, и так далее. А параллельно же мы не только там по промышленности военной бьем, параллельно мы системно работаем, во-первых, по железнодорожной инфраструктуре. Вот сегодня буквально новые сообщения об уничтожении локомотивов. Их уже уничтожено с начала этого года 200 штук, 300 повреждены, ну, то есть, вероятно, подлежат восстановлению, хотя сомнительно, потому что очень-очень старый парк локомотивный на Украине. Параллельно бьем по транспортной, да, инфраструктуре, да, мы бьем по автозаправкам, потому что у них нет сейчас крупных НПЗ, которые бы работали, поэтому мы выносим автозаправки. Вот они жалуются, что вот Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой автозаправки. Бензин вроде есть, да, заправиться негде. У нас вот наоборот, бензина нет, зато заправки есть с очередями. Ну и то бензин так. Ну вот я ехал из Донецка до Москвы, заправлялся 4 раза, ну и как бы сильных очередей не было. Есть там сильные очереди, где наливают 50 литров, а есть небольшие очереди, где наливают по 20 литров. И, ну, не то чтобы как бы это удобно, да, но и каких-то там какого-то сильного дискомфорта я не испытал. Ну и плюс...
1: Не скажешь, газовым... кстати, что бензина нет. Просто, да, вот эти частные заправки, вот там сложности. А на той же Роснефти он есть везде, но, конечно, спрос из-за частных переместился туда.
0: Параллельно выносим «Нафтогаз», там уже практически 88% добычи и производства уничтожено.
1: Да, Саша, еще одна пауза и сразу вернемся.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
12: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Саш, ты упомянул вот удар по Киеву, и наблюдатели говорят, что такое ощущение, что как бы ПВО там не осталось совсем. И вот эти попытки как-то наладить и перетянуть поставки с Запада то ли не приводят к успеху, то ли на Западе какие-то сложности. Тем более мы видим, что президент Трамп так бросил фразу, что перемирие с Ираном закончилось, а значит, будет сконцентрирован, ну, может быть, до вечера, может быть, на неделю на очередном витке эскалации с Исламской Республикой, что, видимо, не сулит пока Киеву. Но и там же, в Анкаре, где проходит саммит НАТО, вот американская пресса сообщает, что Зеленский дерзко отверг план из 28 пунктов Трампа по урегулированию. Хотя, в общем, мы слышали о том, что Зеленский постоянно говорит, что он призывает к... Непонятно, к чему призывает. Да, вот он говорит, что войну надо заканчивать. Ну вот разные версии плана его не устраивают все равно. Откуда такая дерзость, да, собственно? Собственно, они же в лице своих дипломатов, там, СМИГа, по-моему, они говорят, что они, вот, есть удары по России, все замечательно, да, и как бы ничего им не надо.
0: Ну, да, по поводу того, что в Киеве не осталось вообще ПВО, ну, конечно, вранье, потому что даже на кадрах, которые оттуда поступают, видно, как взлетают ракеты «Патриот», и некоторые летят по такой параболической траектории в жилые кварталы. Ну, то есть что-то у них есть. Понятно, что для того, чтобы сбивать баллистику, этого надо много-много. У них сейчас нет. Они жалуются, что иногда установки стоят полупустые. Но то, что у них совсем нет ПВО, это, конечно, не так. Ну, как минимум, у них есть серьезно построенная система дронов-перехватчиков, ну, которые против наших гераний работают, хотя... В последнее время, и это противник, кстати, тоже отмечает, мы переходим на реактивные герани, которые просто невозможно перехватить нынешними вот этими простыми средствами, которые они изобретают и дают им какие-то странные названия, так скажем, демонстрируя какие-то свои сексуальные девиации. Вот, поэтому нет, у них остается еще ПВО, но, конечно, не такое, которое бы им хотелось. Что касается Зеленского, там его отказа от 28 пунктов, ну тут как бы все перекликается, да, и Зеленского не нравится 28 пунктов, и исламабадский этот меморандум из 14 пунктов, судя по всему, канул в лету, да. Ну, Зеленский поверил в какие-то свои успехи, или ему там в уши надули, что у него успехи. То есть он видит, что он создал проблемы на топливном рынке в России, ну, действительно создал, да, и ему показалось, что теперь он может с экономической точки зрения давить на Россию, чтобы она предложила более выгодные какие-то условия для прекращения боевых действий. Не вот эти вот 28 пунктов, да, по которым они должны выйти из Донбасса, а какие-то вот другие. А иначе мы начнем там еще что-нибудь вам делать. Да?
1: Ну, кстати, террорист Буданов, по-моему, да, экстремист, говорил, что по территории ничего не обсуждается опять, да, что...
0: Ну да, и террорист Буданов говорил, чтобы крымчане потерпели ради большой цели, а большая цель – это возвращение Крыма. То есть у них уже... Опять пошла в голове какая-то вот эта каша про границы 91-го года, и они решили вернуться к вот этой пластинке заезженной. Вот. Ну, не знаю, я вот только вернулся с Донбасса, я не заметил, чтобы топливный кризис там, остановил нас в Константиновке, или топливный кризис отбросил нас из Красноармейска или из Авдеевки. Вот как-то топливный кризис на... линию боевого соприкосновения не влияет ровным счетом никак. На войну всегда топливо найдут, пусть даже и в ущерб гражданскому сектору. Я готов на самокате поездить, если там мой дизель нужен для танка. Ради бога.
1: Но там не очищенный бензин 98-й нужен все равно же, а дизель, да, с ним, в общем, проще гораздо.
0: Проще. Вот. И поэтому, как бы, все равно мы продолжаем на фронте решать свои задачи, какие бы неудобства мы не испытывали в тылу. Ну да, будем испытывать какое-то время эти неудобства, я думаю, там до осени. Посевная пройдет, станет полегче как-то, ну, не посевная, а уборочная, и там и с бензином полегче тоже рано или поздно будет, потому что ну, сейчас, благодаря новому обострению в Иране, снова пошли вверх цены на нефть, и мы, может быть, будем менять нефть на готовую продукцию, опять же, мы в Индии там собираемся покупать бензин, то есть как-нибудь мы из этой ситуации выкрутимся. Да, конечно, обидно осознавать, что нефтяная страна, да, хотя не такая уж мы и нефтяная, вот, испытывает такие трудности с топливом, но при этом мы же понимаем, что как бы это же не Украина в чистом виде наносит нам такой ущерб. У Украине помогают прорывать наше ПВО, ее кураторы, да, разведка НАТО, спутниковая группировка НАТО, целеполагание НАТО, маршруты полетные НАТО. Ну, собственно, вот поэтому где-то что-то один-два дрона пролетают и наносят вот такой вот ущерб нашей топливной инфраструктуре. Но мы все равно это преодолеем, а на фронте у них от этого лучше там с людьми не станет. Да? С дронами у них все хорошо на фронте, с людьми у них все не очень хорошо. И лучше от того, что они бьют по топливной инфраструктуре, не станет. Я больше скажу, они наверняка там под осень начнут бить по газовой инфраструктуре. Я думаю, что ближе к ноябрю они начнут пытаться пробиться на теплоэлектроцентрали. В приграничье это точно. Опять Белгород. Вот они снова на этой неделе били ракетами по Белгородчине, да, по Белгородскому региону, погиб человек, были перебои с электричеством, с водоснабжением. Вот опять они отыгрываются, да, на Белгороде.
1: Но, кстати, «Газпром» сообщил, да, об ударе по «Голубому потоку», станция по «Краснодарская». Потоку, да.
0: Причем Белгородский находится в Анкаре, а не да. по «Голубому потоку», который в Турцию поставляет топливо, да, газ. Вот, поэтому, ну вот, мы с этим будем жить дальше, но как бы мы будем к этим вызовам постепенно подстраиваться, привыкать и минимизировать от них ущерб, а у противника лучше от этого не станет на фронте. Но вот у Зеленского сейчас такое ощущение, он такой окрыленный, да, в связи с картинкой очередей, да, на заправках. Вот ему кажется, что он переломил фронт. Ничего он не переломил. Экономически, да, безусловно, психологически, ну, потерпим, вот, но инициатива на земле у, как бы, российской армии, и этого он изменить не может. Что касается, значит, Трампа, который прилетал там не в лучшем настроении, и в ночь на среду было, наконец, нарушено перемирие, да, все гадали, сколько оно продлится, там, неделю, две, три, ну, вот, по-моему, 20, что ли, дней оно продержалась, и в итоге Трамп сегодня в Анкаре констатирует, что прекращение огня с Ираном закончено, он не хочет ничего иметь с этими, как он сказал, больными отбросами, это он говорит о древнейшей цивилизации. Иранское руководство он назвал лжецами и мошенниками. Вот, собственно, весь результат. Да, две недели
1: назад. Кстати, все это происходит, да, в момент похорон Хаменеи, верховного лидера.
0: Да. Вот. Только там 2-3 недели назад он лично поручался за меморандум этот из 14 пунктов, за 60-дневное перемирие, за снятие нефтяных санкций. Вот. И в итоге, значит, в итоге сегодня прямо с саммита НАТО, да, Трамп отдает приказ к вечеру, там вчера над Персидским заливом уже висят топливозаправщики, уже идет там первая волна ударов по острову Кешм, потом по Сирику, потом по Бандар-Аббасу. Это все критическая инфраструктура, да. Вот. Потом Тегеран отвечает. В итоге те ударили 80 целей. Тегеран говорит про 85 целей, которые они поразили в странах залива, да, американские объекты. В итоге как бы и 3 недели не прожил этот мирный меморандум, значит, по мнению Тегерана, США просто растоптали его, отозвав нефтяную лицензию и ударив по берегам иранским. Минфин США возвращает санкции с 7 июля, новые сделки с иранской нефтью запрещены. Брент снова на бирже растет, плюс, по-моему, 4% только за сегодня. Мировые страховщики уже прикидывают, сколько будет стоить проводка танкера через Армуз, потому что там снова бьют по судам, которые проходят через Армузский пролив. В итоге Трамп как бы в своем стиле говорит, что он, конечно, позволит своим замечательным переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но он лично не видит в этом большого смысла. Я предполагаю, что Вашингтон просто вот за ширмой этих переговоров, перемирия, просто выиграл для себя время, чтобы усилиться в регионе, усилиться на Ближнем Востоке и по ПВО, и посредством нападения для продолжения военной кампании. И это, собственно, надо иметь в виду, когда речь заходит об этих американских peace-дилах, я имею в виду мирных сделках, peace-дил по-английски, да, в том числе и нам, потому что ну, нам еще в любом случае придется долго разговаривать и упорно со Штатами по поводу Украины, но вот на неделе состоялся разговор, да, Трампа и Владимира Владимировича Путина, и ни на йоту не подвинулись мы со своей позиции. Вообще у меня ощущение от последней недели, что как бы принято решение воевать до талого, до выполнения всех целей и задач специальной военной операции, и мне кажется, это хорошо.
1: На этом мы остановимся. Спасибо, Саша. До встречи через неделю. Ну или да, по мере развития да. Событий.
0: Всем пока.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
12: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Владимир Евсеев о том, почему США не выйдут из НАТО.
17: Трамп имеет как бы задачи вне НАТО, но в то же время идти на какое-то жесткое обострение, нужно иметь серьезный авторитет. Авторитет как раз у него ослаб. Ослаб в первую очередь за то, что война с Ираном была далеко не совсем удачной, если говорить очень мягко. В тех условиях, когда Трамп уже сейчас не так силен, как, например, был в марте или в апреле, идти ему на обострение с НАТО, я думаю, было бы неправильно. Скорее всего, он не пойдет, но в то же время как бы и особо поддерживать не будет. Ситуация неопределенности сохранится, но вот и все заявления о том, что США выйдут из НАТО, США прекратят помогать, как бы это не соответствует действительности. США готовы помогать НАТО за их деньги, США готовы помогать поставлять оружие Украине, опять же, на деньги Европейского Союза.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
18: В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
18: Об атаках.
10: Самарской области в результате атаки дронов ВСУ погиб мужчина. Еще 3 человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщили местные власти. Повреждения есть в частных и многоквартирных домах, а также на промпредприятии. На местах работают оперативные службы. А в Щекино Тульской области под удар дрона попал многоквартирный дом. Зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в одной из квартир. Никто не пострадал, жильцы эвакуированы. Администрация города развернула пункт временного размещения.
3: Об учениях.
10: Тихоокеанский флот России и ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили морской этап совместных учений, сообщили в Министерстве обороны КНР. Отмечается, что стороны укрепили взаимное доверие, повысили способности ведения совместных операций и упрочили традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Моряки двух стран отработали спасение экипажа подводной лодки, терпящей бедствие, нанесение ударов по морским целям, а также обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны. Россия и Китай продолжат расширять масштабы совместных учений и придерживаться принципов открытости, прозрачности и взаимного доверия. Учения проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
3: О пенсиях.
10: В России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Выплату увеличат почти на 17,5%, сообщил экономист Игорь Балынин. Специалист пояснил, обращаться в фонд лично не понадобится, перерасчет сделают автоматически. Кроме того, эксперт объяснил, что пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком. Выбор зависит от того, как именно формировались средства и какой способ получения выбрал гражданин.
3: Обо всем.
10: Глагол «идти» имеет самое большое число значений в русском языке – 56, по данным одного из словарей. Об этом сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. Она отметила, спектр его употребления крайне

0: и без осадков.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда», в эфире «Военное ревю». Начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, обратив свои мужественные взоры в глубину нашей военной истории. 10 июля – это день воинской славы, день знаменитой Полтавской битвы. Будем помнить об этом. Здесь, конечно, надо хотя бы на коротке сказать, что Карл XII, шведский король, сколотил мощную армию и ринулся против России. Нанес нашей армии еще хорошо не сколоченный Петром I, нанес ряд поражений, добрался до Полтавы, и здесь его как раз и остановили уже хорошо подготовленные российское войско, больше 40 тысяч. Вот здесь и случилась великая битва, которая обломала шведской армии зубы после длительной войны. 20 лет она, даже больше 20 лет она длилась. Событие это было вдохновенным для российского общества, для русской армии, естественно. И на это событие откликнулся наш великий русский поэт Александр Пушкин. Он написал поэму «Полтава». Один из отрывков, позвольте, я зачитаю тот самый отрывок, который в мое время учили наизусть и в школе, и в училище. А эти строки, этот отрывок выглядит так. «Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра. За дело с Богом! Из шатра толпой любимцы окруженный выходит Петр, его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстро, он прекрасен, он весь как Божия гроза, идет, ему коня подводит, ретив и смирен верный конь, почуя роковой огонь, дрожит глазами, косо водит и мчится в прахе боевом, гордясь могущим седоком». Петром Первым. О Петре Первом на поле Полтавской битвы сложена народная песня. Давайте ее послушаем. Неказистая, но очень интересная песня. Катенька, включаем.

Ну, все благополучно завершилось, потому что на груди Петра был крест. Ну что, будем помнить эту великую битву, которая остановила шведское войско. Любопытная деталь. Не знаю, сейчас Полтава существует или нет еще. Там была улица с таким печальным названием «Шведская могила», «Шведская могила», потому что там, по-моему, 1500 вояк шведских было похоронено. Кстати, много прелюбопытных деталей хранит история относительно Полтавской битвы.

0: Петр I, как рыцарь, как гренадер, после того, как были взяты в плен почти что все шведские генералы, усадил их за стол, так, извините за выражение, так по-воински кирнуть хорошо, он произнес тост, кстати, и обращаясь к шведским генералам, он поблагодарил их как учителей. Кстати, он применил интересный хитрый прием. Теперь бы сказали бы так, контрактники в армии Петра I носили один цвет своей формы военной. Да, шведы об этом знали. И были еще воины, которые, зеленые. У них была другая совершенно форма. Шведы тоже знали. И тогда Петр приказал вот этих матерых вояк, много лет повоевавших, перейти в форму вот этих зелененьких русских солдат. И это сыграло свою роль, потому что Карл XII, когда планировал это сражение шведское, он направил главный удар как раз на тот полк, который, в общем-то, считался малообученным. И это тоже, в общем-то, было одной из причин поражения. Ну что еще, нельзя не сказать, что Петр, что Карл XII шел через Украину, тут к нему присоединились войска Мазепы, предателя. Кстати, любопытная деталь. Запорожцы воевали на двух сторонах, и за Петра, и за Мазепу, который потом очень драпал с поля боя. Ну ладно, а теперь давайте поговорим о заявленной теме. А тема очень серьезная. Она о паникерах и предателях. Кстати, я должен сказать, кто внимательно читает чаты, тот видит, что предатели и паникеры, особенно паникеры, существуют и в чате нашего военного ревью. Они с разной степенью неуклюжести или ядовитости, или хитства, они, в общем, показывают свои уши в нашем чате. Это очень сильно заметно. Даже и сегодня наверняка будут, и вчера, и так далее. Они распускают разные панические слухи. Это сразу обнаружится абсолютно элементарно. Они меняют ники постоянно и так далее. Ну, что требуют? Давайте убирать. Да нет, ребят, Баранец будет с ними там разговаривать. С ними будут говорить в других местах. Я этим не буду заниматься, чтобы не разоблачить их раньше времени. Ну, а теперь же я хочу и к другому возвратиться, к нашей истории. Вы знаете, было паническое состояние в Красной армии, когда враг подошел к Москве. Было. Там, если бы был, наверное, тогда интернет и чат военного ревью, вы бы тоже читали, что все пропало, уже враг, уже все бомбит, долбит, бензина нет, скоро российскую армию распустят и так далее. Вы читаете, запросто читаете. А вот я вам хочу обратить ваше внимание на документ, я его выковырял из наших исторических, военно-исторических хроник. Вот в 41 году был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Вот на этом этапе, паникеры или провокаторы, они могли получить сначала такие, скажем так, либеральные сроки от 2 до 5 лет заключения. А вот у нас сейчас же существует и в Российском уголовном кодексе ответственность за паникерство и распространение провокационных слухов. Да, то он тоже, в общем, не грозный, я вам хочу сказать. Если там во время Великой Отечественной войны там дошло до того, что паникеров расстреливали без суда и следствия. Вот так оно было. Сейчас у нас либеральный закон, по-моему, 207-я статья. Там сначала сказано штрафик, а потом можно прилечь на нары паникерам от 2 до 5 лет. слабовато, я бы сказал. Надо бы тут гаечки закручивать сильнее. Ну что, дорогие друзья, на этом я, пожалуй, свою вступительную речь закончу, потому что среди вас есть очень много людей, недовольных тем, что Баранец долго говорит. А знаете, почему Баранец долго говорит? Не потому, что в течение, там, по-моему, полутора десятков лет формат военной передачи предусматривает вступительное вступление ведущего. Так было долго. Нет, Баранец, долго не говори, потому что ты боишься неприятных вопросов. Вот он все время болтает побольше, чтобы людям... Да нет, дорогие друзья, я просто следую, скажу так сказать, исторические хроники нашего военного ревю и буду всегда так делать, когда мне будет есть что сказать вам. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Не забыли? 8 800 200 ровно 9702. После коротенького перерыва я начну принимать звонки и отвечать на них в меру своих познаний из жизненного и служебного, военно-служебного опыта. Так что не думайте, что я здесь всезнайка и знаю все-все про армию. Ну, знаю немало. Все-таки писать 55 лет про армию, вы знаете, что-то можно запомнить. Хорошо? Ну что, уходим на перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзив.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, я, наверное, поступил бы очень несправедливо, если бы не сказал о великолепной работе ФСБ, об очередном разоблачении крупного теракта на аэродроме в Ростове. Я думаю, что за эту операцию люди должны получить очень серьезное вознаграждение, в том числе и тот патриот России, которого поначалу пытались завербовать служба безопасности Украины, и который поступил честно, сообщил об этом. И ФСБ провела блестящую операцию со страшно рисковым исследованием тех 13 беспилотников, которые были заряжены, и которые же уже были почти что боеготовы, у которых там под брюхом были очень серьезные заряды. Я, думая об этом, размышляю и о другом. Я размышляю о том, что в России плодятся различного рода медали, ордена государственного плана. Но вы обратите внимание, нету ни одного ни медали, ни ордена, который бы четко обозначал, что эту награду человек получает за предотвращение теракта. Это раз. За такое предотвращение или разоблачение, или содействие прекращению теракта, за это надо, в общем-то, отгруживать очень серьезную материальную поощрение. Да. Здесь, конечно, мы сегодня живем в военное время. Мне кажется, Россия должна просыпаться и засыпать под усиленную пропаганду, государственную пропаганду, о том, что надо проявлять гражданскую общественную бдительность, чего у нас нет. Мне бы сегодня хотелось сказать вам, что пахари ФСБ, контрразведка, которые день и ночь пашут в этих военных условиях, которые начинали в 2014 году с тем, что предателей, изменников Родины там арестовывали 1-2 в месяц, сегодня они берут пачками. Это серьезнейшая проблема в России. А противник заслал диверсантов от Калининграда до Сахалина. Я думаю, что ряды ФСБ надо значительно умножить. Надо умножить и огромнейших размерах и ряды осведомителей, помощников ФСБ, агентуру прежде всего. Надо бы пересмотреть и порядок того, кто снимает квартиры в славном городе Москве, да и в других. А то ведь посмотрите, за последнее время мы слышали о 12 или 15 терактах. С чего они начинались? Агент снял квартиру. Я вот много читал о том, каков порядок заселения в доме, скажем, бывшей Германской Демократической Республики. Там попробуй снять квартиру. Там надо пройти целую кучу инстанций. И так просто не снимешь квартиру. А здесь заселяются в квартиру, ставят камеру с прицелом на подъезд, откуда должен выйти, и ничего себе. Потом уже это выясняется, что запросто это может у нас это происходить. И я считаю, что надо и осведомителей, сотрудников, агентов, которые работают плодотворно на осведомление нашей Федеральной службы безопасности, тоже поощрять, и немалыми деньгами. Да, у государства сейчас напряг с деньгами, потому что армию надо оснащать же. Это же большие траты, оружие надо делать, беспилотники надо делать, да. Большие деньги, немалые деньги платить тем, кто воюет. А есть деньги? Да есть, ребят, есть, запросто есть. Да? 156 миллионеров в списке Forbes от России. Нормально. Мужики, да вы дайте по одному лимону, долларов. Это 156 лимонов. И люди, по-моему, будут заинтересованы за тем, чтобы проявили бдительность и доложить, куда положено, о готовящем теракте. Надо и это тоже делать. Ой, тут надо многое делать. Но я хочу послушать, что меня хочет послушать. Что у меня хочет спросить народ. Поехали, Катенька. Юрий Казань. Здравствуйте, Юрий из Казани.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы освобождаем населенные пункты на Донецке.
0: Не понял, извините, это невнятно населенный пункт назвали. Говорите.
6: Мы освобождаем Донбасс, населенные пункты. Донбасс освобождаем. Да. Какова судьба местных жителей там?
0: Судьба местных жителей такова. Ну вот, например, в славном городе Славянске в мирное время было больше 100 тысяч населения. Сейчас осталось порядка 20-25. В Краматорск очень серьезно прорежен. Когда-то там было, по-моему, 220 тысяч. Сейчас, если 50-60 осталось, вот такая судьба. Это раз, дорогой мой человек. Многие жители из городов, где мы проводим специальную военную операцию, в прошлой жизни не проводим боевые операции, они стремятся сбежать из-под огня, уважаемые радиослушатели. И вот когда они пытаются убегать, их семьями расстреливают спину украинские вояки вместе с детьми, включая и грудных. Так вот сейчас в этих городах, которых мы собираемся брать, там, в общем-то, фашистские порядки. Никого не выпускают. Потому что, не хотел такое хорошее, плохое слово сказать, потому что украинские вояки прикрываются щитом из мирных жителей. Это фирменная тактика. Я бы даже не побоялся сказать стратегия, которую они используют на протяжении уже 4,5 лет. Ответ закончил. До свидания. Всего вам хорошего. Спасибо за конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Петр Тула у нас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Перед началом эфира я слушал новости, и там сказали, на сколько дней Запорожской АЭС осталось дизеля. Лично мое мнение, я считаю, это лишнее. Не надо было мне говорить, на сколько дней осталось там дизеля. Потому что, я думаю, слушают и не только здесь, но и слушают там. Они обязательно будут держать уши востро. На 11 дней, значит, скоро должен быть подвоз там дизеля. Мне кажется, это лишнее было объявлять вот это в новостях.
0: Что вы меня хотите спросить, дорогой мой человек?
7: Я хочу вас спросить, ну, вы считаете это правильно или неправильно, что вот сказали на сколько дней? Я считаю, это неправильно.
0: Я тоже считаю, что не надо говорить. Хорошо, что Новак сказал, что проблема есть. Хорошо, что он сказал, чем она вызвана. И это уже многое сказало. У нас, вы знаете, мода такая, когда решается большая проблема. Не дай бог, ты что-нибудь скажешь лишнего. Но в военное время, дорогой мой человек, вы абсолютно правы. Не надо показывать врагу наши слабости. Спасибо, жму руку. Поехали дальше. Сергей Киров.
8: Хотелось бы вас видеть в Государственной Думе. Мы ветераны боевых действий, вас бы поддержали. От вас был бы большой спрос и опыт вас, и помощь от вас была бы.
0: Спасибо,
8: хотелось
0: я стараюсь.
8: Хотелось бы, чтобы вы были в Государственной Думе.
0: Спасибо, спасибо. Ах, как время бежит. Прошло время. Некоторые рвутся, в том числе и среди военных обозревателей. Вы знаете, я избрал такую планету, не изменять Комсомольской правде. Я вот как раз женился в жизни, так и не переженился. Как пришел в Комсомольскую правду? Пришел. Мне здесь хорошо работается, уважаемые. И я действительно стараюсь помогать людям. Вот сегодня я получил письмо, которое направлено Путину, а ей мне тоже прислали. Помогите, пожалуйста, Виктор Николаевич. Коротко, двумя словами. В Адыгее давно существует аэродром, который, кстати, работает и в интересах вооруженных сил России. Да. Его добросовестный пахарь, мужик, следил за ним, сам за свои деньги там косил, там ремонтировал что-то. Но пришли люди, сказали, ох, земли 90 гектаров гуляют. А ну давай-ка сюда, парень, пошел вон. И вот люди, такие, как и вы, участники боевых действий, обращаются, и я, конечно, буду обращаться к Владимиру Владимировичу, помогите. Но я вот все время думаю, а неужели власть у нас только в Москве, в Кремле? А люди? В Адыгее уже власти ни хрена нет. Нет, нет. Там приходят богатенькие Буратино, давай вышвыривайся отсюда, я земельку возьму. Хорошая, жирная земля, 90 гектаров. И надо писать Путину. Надо писать Путину. Только он решит и так далее. Я так хочу спросить. Алло, вы там, на Адыгейском верху, вам не стыдно? Вас там нет. Если вам нужен, что правитель, ведь только Путин, который решит вопрос с этим аэродромом, который имеет сейчас стратегическое, может быть, значение в условиях войны, не побоюсь сказать. Вот так вот получается. Вот этим я сейчас в данный момент и занимаюсь. Ко мне обратилась большая группа военачальников, в том числе и бывший главком ВВС. Там огромное количество людей в генеральских званиях. Помогите! Я хочу, чтобы Кремль услышал их просьбу. Ну что, у нас одна... Может, примем еще человека? Юрий из Химака. Если я не успею, уважаемый Юрий, ответить, я вам отвечу после перерыва. Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
9: Сейчас много говорят о возможной войне России с Европой. А помните, как Ленин со своими полководцами пугнул Европу, Америку и Японию, что они отказались от войны без всяких переговоров? Для этого всего лишь надо, чтобы они увидели, что те, кому они помогают, их больше нет в природе. Деньгами и оружием.
0: Они есть в природе.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Реклама.
11: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
12: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
13: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
12: Все подробности на сайте grillohota.rf.
13: «Мираторг».
14: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
15: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
18: Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморской Одесской области, используемые для загрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны. Также под удар попали морские суда и паром, которые осуществляли доставку этих грузов в порты Украины.
1: О политике.
18: Москву невозможно исключить из ОБСЕ. Для этого не существует механизма, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем российского МИДа Владислав Масленников. По его словам, за исключение из организации высказывается лишь небольшая группа стран из категории русофобов, среди них Польша и Прибалтика. Они заинтересованы в международной изоляции России. При этом, по словам Масленникова, их капризы не имеют никакого отношения ни к правилам процедуры ОБСЕ, ни к действующим в организации правилу консенсуса, в соответствии с которым и принимаются все решения.
1: О медицине.
18: В России с 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по обновленному профессиональному стандарту, который закрепит более широкий перечень их компетенций. Об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. В частности, врачи смогут оказывать медицинскую помощь не только в рамках привычного выезда к пациенту, но и за пределами медицинских организаций, например, при чрезвычайных ситуациях. Специалист должен уметь оперативно оценивать состояние пострадавшего, принимать сложные клинические решения, определять оптимальную тактику лечения и выбирать маршрут дальнейшего оказания медицинской помощи.
1: О футболе.
18: Аргентинский футболист Лионель Месси стал первым в истории чемпионатов мира, кто отдал 10 голевых передач. Одну из таких нападающий записал на свой счет в матче 1/4 финала турнира против Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 3-1. В итоге сборная вышла в полуфинал, где встретится с англичанами. В Аргентине сегодня праздник. На улицах Буэнос-Айреса отмечают выход сборной страны в 1/2 чемпионата мира по футболу. По всему городу слышны звуки клаксонов автомобилей. автомобилей, дудок и барабанов, а на тротуарах танцуют люди. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы. Матч за третье место состоится 18 июля. Финал пройдет в следующее воскресенье.
10: О валютах.
18: Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек.
10: О погоде.
18: В Москве плюс 19 пасмурно, в Петербурге 20 выше нуля, ясно и без осадков.
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я очень-очень прошу Юрия Исхима, Катенька, если он будет звонить, мне нужно закончить с ним разговор, потому что там прозвучала фраза, которую трудно понять. Он закончил свой вопрос. Те, которые они помогают, уже не существуют. Юрий, тут нужно понять, или тех, которые помогают Украине, уже не существуют, или самой Украины уже не существует. Сейчас же найдутся тут десятки людей, которые Баранец ни хрена не соображает. Юра задал четкий вопрос. Юра, если вы имеете в виду тех, которые помогают Украине воевать с Россией, они живы-здоровы. Вы правильно сказали, они собираются с нами воевать. Вы такую фразу красивую сказали, мне она понравилась. А помните, как Ленин? Ну, не помню, еще меня не было на свете, но вы правы тоже, что, в общем-то, там достаточно грозное заявление делал Владимир Ильич против той своры, которая пыталась на нас напасть. Ну а что, мы сейчас не говорим об этом? Разве мы не предупреждаем Запад, чтобы тут не ходил у нас под окнами, не рычал на танках, там, на самолетах и на беспилотниках к нам не залетал. Мы говорили об этом. Запад не слушает. Запад упорно нарывается на пощечину. Упорно. И что? Мы, конечно, будем отвечать. Как там Путин сказал? Но после этого там уже не будет с кем разговаривать. Юрий, я попрошу вас перезвонить. Не, мне так интересно с вами беседовать, и хотелось бы уточнить некоторые детали. Я тоже опять скажу, Баранец неправильно понял. А я хочу вас правильно понять, дорогой Юрий. Я жду вас в эфире. Кто следующий? Будьте добры. Первый у нас Алексей. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
20: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Заключил контракт с Минобороны на службу в ДПС, но ВВК не пришло. Оказалось, они могут меня призвать. И второй небольшой вопрос. Нашел объявление ВКонтакте. Требуются сборщики БПЛА, не СВО. Мне кажется, это обманывают. Могут записать в штурм. Так это или нет?
0: Уважаемый, я не знаю, что там на местах работает, так это или нет. Я туда не ездил, не проверял. Но если вас медицинская комиссия считает непригодным для того, чтобы вы участвовали в качестве кого там, пилота, беспилотника или нет, я тут вам не могу понять. Учтите, пожалуйста, медицина отвечает за ваше здоровье. Все, что могу вам сказать.
20: Меня не призовут, получается, да, значит?
0: Но если вы не годны, какая у вас категория годности? Вы знаете, там у нас несколько категорий годности. Если не годен, уже написано, я ничем не помогу. Ограничено годным, значит, могут призвать. А? Что?
20: Ничего не написали. Написали, прийти до обследования. Все врачи на категорию А.
0: Идите, пожалуйста, до обследуйте, а потом мне позвоните. Хорошо?
20: Хорошо,
0: вот давайте договоримся так. Всего вам доброго. Желаю удачи. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Олег, Москва у нас. Здравствуйте, Олег. Если это Соколиная гора, не пользуйтесь моим благорасположением. Пожалуйста, сразу к вопросу. Без длинных предисловий. Погнали.
21: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Согласились бы вы с тем, что сейчас вот параллельно с освобождением Донецкой области для нас крайне актуально и продвигаться в Запорожской области, освободить с военно-политической вот точки зрения, освободить Орехов, а также то, что мы уже освободили в Сумской и Харьковской области, и еще, возможно, освободим, это уже тоже навсегда останется территорией России.
0: Как это возможно? То, что мы освободили, еще возможно освободить. Что, враг у нас отбил то, что мы освободили?
21: Нет, речь идет о продвижении, то только о продвижении, так сказать.
0: Понятно, вот это понятно, а то освободит. Значит, уважаемые, запомните раз и навсегда. В Конституцию прописано уже как субъект Российской Федерации и Запорожская, и Херсонская область. Естественно, тут даже вопроса нет. Как только мы на 100% освободим Донецкую Народную Республику, безусловно, мы должны заняться и Запорожьем, и Херсоном. Я вам скажу, даже больше. У меня аппетиты гораздо больше, чем у вас. Раз уж мы пошли в те края и достаточно обильно полили солдатской кровью, надо уж, дорогой мой, идти до Одессы, до Николаева и отрезать раз и навсегда от моря бандеровскую Украину. Запомнили меня? Это мое мнение. Я не стесняюсь его декларировать на всех уровнях. Да, Одесса, Николаев должны тоже стать, Одесской области, должны стать субъектами Российской Федерации. Ну, а что касается там Днепропетровской, Харьковской, Сумской области, это время покажет. Пока мы там расширяем зону, а уж возможно, как там будет дальше решаться, вопрос тут трудно сказать. А может, мы на этих территориях освобожденных устроим референдум, и пусть народ голосует. Народ проголосует, и станет для нас законом. Все, значит, будем мы там наводить свои порядки и мирно жить с тем населением, которое захотело жить в Его Величество Российской Федерации. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Андрей у нас в эфире. Здравствуйте, Андрей.
2: У меня минута. Я говорю минуту. Мне нужна минута на вопрос.
0: Давайте.
2: Чтобы что-то говорить, чтобы что-то говорить, надо чай заварить.
0: Так, время тратится впустую уже. Так.
2: Надо работать над ошибками. Прежде всего, надо работать над ошибками.
0: Над я какими конкретно? Устрою... Над какими конкретно ошибками? Говорите, пожалуйста. Не надо ля-ля.
2: Я поехали. Говорю минуту, потом будете говорить. Я говорю минуту.
0: Над какими ошибками? Я нет, сейчас... не допускаю. Это ля-ля. Над какими ошибками ладно. Надо работать? Ну, хоть немножко. Говорите.
2: Я тут сейчас устрою Украину и благоустрою. Кто работал, тот получит свою специальность. А сейчас вопрос. Иран, 9 мая и 22 мая. Это киевский режим на Украине переносит...
0: Иран, киевский режим, 9 мая. Люди, нормально, меня... да? Продолжать слушать? Давайте. Это неудобный связано. Вопрос. Давай, не, конечно, заплетайте, поехали. Давайте.
2: Ну, интересно. Давай.
0: Пусть народ киевский послушает.
2: Режим,
0: да, давайте.
2: Слушайте давайте. Сейчас. Так, сейчас по вопрос.
0: По новой,
2: киевский
0: поехали.
2: Режим. А? Киевский режим сейчас на Украине переносит и меняет даты. 9 мая, 22 июня. А 8 марта правильно. Он вообще не отмечает.
0: Ну, правда, у них же женщин нет. У них не бандеровки,
2: вот почему?
0: Да.
2: Кто перенес 22 на 22 мая? Это же Зеленский. Вы знаете, да. что произошло 22 мая? Знаете, нет?
0: Да, нет, вы расскажите сказали? Народу. Народу расскажите, что такое 22 мая. А 2 мая знаю. 2 мая
2: 22-е. Зеленский перенес 22 июня на 22 мая. И устроил... дети погибли. Вы знаете об этом?
0: Да, вроде бы слышал. Да, слышал.
2: Ну,
0: да.
2: А что вы, дурачком-то прикидываете, Виктор Николаевич? Так, ну,
0: что же прошло? А что перенес Зеленский? Давайте, я долго буду вас долбить. Поехали.
2: Он перенес 22 июня на 22 мая и устроил теракт.
0: Да.
2: Это его рук дело, Зеленского. Я это хочу сказать вам.
0: Вы только добавляете, пожалуйста. Я об этом... Вы же добавляете. Устроил теракт где? В Старобельске, где погибли там, по-моему, 22 девочки.
2: Да. Я спрашиваю с вас. Да. Вы виноваты. Ваша программа, ваша передача виновата в этом.
0: Почему?
2: Понимаете?
0: Почему, скажите? Почему,
2: я тогда
0: пожалуйста?
2: Хотел дозвониться
0: почему?
2: К вам, но не смог. Я чувствовал это 22 мая, что что-то произойдет. Да. Не зря он перенес эту дату.
0: Я знаю, да. Спасибо вам за то, что... Вы же тогда мне сразу тоже террористом тоже запишите, пожалуйста. А? Подайте на меня в суд за то, что я способствовал теракту Зеленского. Я тоже убивал девочек и мальчиков в Старобельске. Да, вы меня в этом обвиняете. Да? Хорошая логика. Вы давно врача были? Я вам советую. Будьте добры, это вам поможет. Я позабочусь об этом, если хотите. Всего вам доброго. До свидания. Сергей, Москва.
3: Санитара в студию. Вию. Виктор Николаевич, а вот как, где же наш Аким? Такой тандем у вас был великолепный. Вот, Аким, слушай, прощание славянки, последний дебют. Погнался за славой, Аким, таких много тут. Походу, ты плохо знаешь Москву. Она как фильер в ювелирном ходу.
0: Попробуй, уважаемый товарищ, давайте закончим об этом. Аким не может вам сейчас дать ответа. Это не рыцарский. Вот когда был Аким, тогда вы должны были говорить. А так это
3: я,
0: непорядочно
3: наоборот,
0: как-то. Откуда вы знаете, что Аким плохо знает Москву? Откуда вы это взяли?
3: Но все равно...
0: До свидания! До свидания! До свидания! Всего хорошего! Отвечайте за базар, уважаемые. Надо отвечать. Поехали дальше. Кто следующий в эфире? Вячеслав Мурманск. Здравствуйте. Да.
4: Виктор Николаевич, сколько добрых дел Россия делает для Турции? И когда закончится подлянка со стороны Эрдогана для России? Пожалуйста, ответьте.
0: Хорошо. Я уже 1000 раз говорил, что Эрдоган – это, пожалуй, единственный в мире политика, который одна задница умеет сидеть сразу не на двух, а на 6 стульях. Но мы с ним ведем особую игру, уважаемые. Я после перерыва отвечу вам.
22: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Реклама».
23: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
24: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да. Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами полковник в отставке Виктор Баранец. Итак, про Эрдогана. И про атомную электростанцию Акую, о которой говорят, что мы ее бесплатно, на халявку строим. Она больших денег стоит. Строительство этой атомной электростанции, конечно, дело затратное, но имеет большие политические расчеты, о котором не часто говорят в средствах массовой информации. Это, собственно, еще и вербовка Эрдогана для того, чтобы он не был Не хочу сказать там свиньей, не хочу сказать, что он был неблагодарным. Это, в общем-то, даже имеет большой пропагандистский смысл. Хотя дорого. Дорого обходится нам эта вербовка Турции. Дорого. Хотя в протянутую Москвой руку Эрдоган действительно часто плюет. Ну, например, если тебе Россия так по-доброму относится, какого хрена ты на каждом углу говоришь, что Крым не принадлежит России? Мало мы били, блин, турков, а? 13 раз доставалось, блин, не отворачиваются они, они не признают Крым российским. Надо еще пиндюлей, наверное, надавать, только тогда, может быть, турок перевоспитаем. Но ничего. Мы как-нибудь без мнения Эрдогана переживем. Теперь вы понимаете, что он частенько играет против России. Он даже играет сейчас, в эти дни, когда я с вами разговариваю, да? Мы продали ему С-400, зенитный ракетный комплекс. Там же написано в договоре, запрещается передавать третьей стране. Продал в угоду Трампу. Облизывал языком своим шершавым башмаки в Анкаре Трампу. И пошел ему в угоду. А за то, чтобы он снял санкции и получил у Трампа соизволение дальше продолжать участие в разработке F-35. Да, да. Я много раз говорил об этом, дорогой мой человек. Вы попали в такую мою жилу нервную, да? Вы знаете, однажды я услышал, надо это перепроверить, что россияне, которые летают на помыться, да-да, я повторяю, помыться в Турции на ее курортах, они приносят в госказну, по-моему, Турции, там, по-моему, была цифра, в которую я не поверил, около 18% госбюджета. Нормально, да? Да, вот если россияне перестанут в знак протеста летать в Турцию, чтобы помыть на ее берегах гениталии, вы знаете, это мог бы хороший такой, серьезненький ответик турецкой экономике. Да, можно было в общем, хотя и было некоторые люди наподобие меня обращались к россиянам, давайте где-нибудь в другом месте отдохнем. Да, вы правильно ставите вопрос. Это неблагодарность. Эрдогановская неблагодарность. И у нас же, кстати, у нас есть и другие факты неблагодарности. А у нас какая-то ритуальная вещь. Не надо ни с кем ссориться, люди. Ну, черт. Ведь вы понимаете, вот мы там построим ему акую, да, бесплатно, зато он может нам там помидоры подешевке даст, будет продавать, там абрикосики и так далее. Ну, и в конце концов, может быть, клюнет и на газ, а это бабло. А бабло нужно нашим бизнесменам. Нормально. Не-не-не. А людям, что ли? Да нет. Вы знаете, нам нужно Эрдогана подкупить, чтобы он, в общем-то, снова не промышленное количество заканчивал газ, а газ принесет бабло. Ну, блин, вот такая хорошая мыслишка. Это тот самый случай, когда вы надержаете вопросом, почему мы продолжаем торговать с врагом. Вопрос очень правильный. Ответа нет. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай, Ростовская область. Здравствуйте, Николай, здравствуйте.
5: У меня один вопрос. Значит, я предварительно вступление, два слова буквально. Вот. Нам все время Запад диктует условия, на которых должен быть мир в таком духе. Мы всегда идем на попятную, то есть как младший брат. Вот. Нам диктуют, мы выполняем. Нам диктуют, мы выполняем. У меня по поводу войны сейчас. Вот. Я в Ростове, вот был свидетелем нанесения украинского удара по нефтепродуктам. По хранилищам. Вы знаете, это надо видеть. Это, в общем-то, очень неприятная вещь.
0: Но спасибо, но мы... я... Да-да, говорите дальше. Говорите, извините.
5: Да, вопрос. Все, это вступление было. Я считаю, что с Украиной надо войну заканчивать. Но только заканчивать не так, как нам предлагают мирное заключение. Это тупость полная. У нас надо с ультиматом заканчивать, потому что к нам лететь будет после войны. Постоянно. Они объясняют на Западе нам прекрасно. Это национальное освобождение. Россия захватила территорию Восточной Украины. Это вы хотели, вы получили гражданскую войну. Не гражданскую войну, а этот. ну как,
0: вы защита. Вы считаете, что мы захватили, да? Вы считаете, что мы захватили свою
5: землю?
0: Бог, да. А вы же сказали, Украина, Россия захватила Восточную Украину. Надо же поаккуратнее работать.
5: Они нам будут объяснять. Они нам будут объяснять, что вы хотели.
0: Мало
5: вы
0: чего. Так допустим. Все, отвечаю на ваш вопрос.
5: Да, да.
0: Собрал кучу,
5: вот,
0: множество ваших слов, множество слов. Пожалуйста.
5: Я слушал вас.
0: Я вас слушал. Да, а я вас послушал, теперь послушайте меня. Собрав в кучу вот эту сумбурность ваших слов, я сделал один вывод из вашего вопроса. Пора переставать действовать под диктовку Запада. Правильно я говорю? Европа. Под диктовку Европы. Да, она пытается сесть между Москвой и Киев за стол переговоров и помещать. Только она нахрен она нам там нужна? Ей место под столом. Да, они пытаются вмешаться. А что мы слушаем? Извините, а вы слышали слово «ультиматум», которое мы отправили, по-моему, в декабре 22 года в Киев? В Киев, когда мы оттарабанили туда ультиматум, когда туда прибежали представители Ватикана и евреи, поговорили с Зеленским, потом прибежали к нашему командующему, они на ваш ультиматум согласны, согласны. Ну, согласны. Что было приказано Герасимову? А, Валерий Васильевич, оттягивайся. Кинули, уважаемые. Чтобы конкретно и четче ответить на ваш вопрос, я согласен с вами абсолютно. Никакая Европа не должна вмешиваться в политику Великой России. Никакая. Никто не должен, кроме. Все, дорогой мой, я ответил на вопрос. Вы правы. Все. А что дальше, как будет, это давайте, время покажет, как говорят на одном из каналов. Спасибо вам большое за вашу пламенную патриотическую речь. Хороший вопрос. Поехали дальше. 8 минут осталось. Олег, Москва, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Олег Петрович, наверное, да?
0: Здравствуйте. Да вот мне сказали, я... Олег, извините. Олег Хорошо. Петрович, приношу 1000 извинений. Вы,
6: ничего
0: Олег
6: страшного. Петрович, у меня вопрос немножко ехидный. Про Украину, про выборы на Украине сказали, вот, ну, вроде бы должно быть, по крайней мере, полгода подготовки, 5-10.
0: У нас кто это сказал? Извините, будут. Пожалуйста, кто вам сказал полгода? К чему подготовка?
6: А я сейчас Войне скажу, или кто-то...
0: Извините, пожалуйста. Несите на меня бочку. Все хреновое, вы слышите, сказал Баранец. Продолжайте, пожалуйста.
6: Но самое, что интересно, у нас же тоже в сентябре выборы. А что-то никакой активности абсолютно не чувствуется.
0: Это вы плохо информированный человек, уважаемый.
6: Вот, значит, плохо информируют.
0: Примите мои соболезнования, уважаемый.
6: Так они же должны быть заинтересованы меня проинформировать.
0: Да,
6: они же должны рассказать, кто они, чего они хотят, что они имеют.
0: А что вы выступление «Единой России»? Новые люди. Зюганов не
6: дальше.
0: Примите мои соболезнования. Вы живите где? По российскому первому каналу. До свидания, уважаемые. В ящик почаще смотрите. Там вас скоро будут и в попу целовать, уважаемые. Те, кто хочет попасть в Государственную Думу. Они очень любят народ за 3 месяца или за полгода, как вы сказали, перед выборами. Нас обласкают, оближутся, мы будем блестеть от слюны. Кто следующий в эфире? Странно, человек не знает, что уже идет борьба. Кто у нас в эфире? Юрий Волгоград, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите честно и правду, как вы умеете. Вы хотели бы продолжать прямой эфир в военном ревью с Михаилом Владимировичем Тимошенко?
0: Хотел бы, прямо говорю. Но у руководства радио были свои взгляды, были свои соображения. Какие? Вот тут я вам не скажу. Потому что у нас есть кодекс внутренней корпоративной культуры. Семейные тайны не выносить в информационные пространство.
7: Вам же вот одному трудно, недоступно. Вам
0: ничего, дорогой
7: человек.
0: Боже мой, подумают, подберут. Нас таких много, уважаемые. Свято
7: уже одного подобрали.
0: Да. Ну, что, подобрали, да. А человеку больше нравится песни писать и книгу писать. Он честно сказал, почему он уходит. Все, вот вам ответ на вопрос. А напарника мне сейчас обещают подобрать. Но тут нужны, конечно, всего вам доброго тоже. Спасибо, что интересуетесь.
2: Я желаю видеть Владимировича в программе.
0: Да, всего вам доброго. Всего хорошего. Я ему передам. Хотя, в общем-то, какие могут быть приятные, когда идет война. Я даже это чувствую.
22: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог-востоковед Турал Керимов о ключевых изменениях в Североатлантическом альянсе.
9: То, что мы в Анкаре наблюдали, наверное, первый саммит НАТО, где мы можем точно совершенно сказать, что НАТО — это больше не монолитная организация, контролируемая полностью американцами. Любая военная организация, будь то армия у какого-либо государства, ну или же союз, он всегда предполагает непоколебимую субординацию, когда есть один центр принятия решений, ну и эти решения беспрекословно исполняются, приказы не обсуждаются. Сейчас в НАТО больше этого нет. В НАТО есть три центра, которые имеют собственное видение, которые так или иначе пытаются каким-то образом укрепить собственное влияние. Ну и помимо Вашингтона, это, естественно, сам Брюссель, ну и те, как мы видим, Анкара.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
22: В Москве 9 утра. В Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
22: О спецоперации.
18: Российские военные с помощью беспилотника «Герань» уничтожили склад вооружений ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве также рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 349 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали в том числе над Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Московским регионом, а также Кубанью и Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
22: О политике.
18: Европа пытается вовлечь США в прямой конфликт с Россией. О новом плане ЕС в украинском конфликте рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас МакГрегор. По его словам, на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп повторил свои претензии к Европе. Он уверен, что страны ЕС делают недостаточно для альянса. Это усиливает желание Европы вовлечь США в прямое военное противостояние с Россией. МакГрегор утверждает, что ЕС использует Украину для обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Отсюда и весь упор на то, чтобы выделять больше денег, техники украинскому режиму, который, по общему признанию, уже находится на последнем издыхании, резюмировал МакГрегор.
22: Об инициативах.
18: В России маркировка частных клиник и магазинов поможет россиянам избежать серых организаций. Об этом рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Так, на входе в медорганизацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Отсканировав его, пациент может проверять лицензию. Речь идет о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. Дубинин отметил, благодаря этому механизму пациенты могут за несколько секунд исключить риск обращения в серую клинику.
22: О транспорте.
18: Почти каждый четвертый россиянин платил за соседнее место в транспорте, чтобы провести поездку или перелет в одиночестве, говорится в исследовании. При этом 15% респондентов признались, что хотели купить еще один билет, но не решились, а четверть опрошенных никогда так не делали, но понимают тех, кто готов платить за личное пространство. Треть не видят в этом смысла и не понимают таких трат. Среди тех, кто покупал дополнительное место, мнения разделились. Большинство считает, что это стоило комфорта и готовы повторять такой опыт в будущем, однако 26% сильно пожалели о потраченных деньгах.
22: О валютах.
18: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юаня 11 рублей 30 копеек.
22: О погоде.
18: В Москве сейчас +20, пасмурно, в Петербурге 22 градуса выше нуля, ясно.

0: и теперь стремится добиться более выгодных условий, заявляя об изменении ситуации на поле боя. Это я процитировала «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на украинских чиновников. Планов по проведению саммита, тройного саммита США, Украина, Россия больше нет. Как нет и структурированных обсуждений конкретного мирного соглашения, об этом также говорят украинские официальные лица. Один из них для «Нью-Йорк Поста» заявил, что теперь следует переключить внимание на, цитирую, «новые тактики давления, призванные заставить Москву пересмотреть свою позицию». По словам уже европейского чиновника, эти предпосылки были заложены на саммите G7 в прошлом месяце, где лидеры стремились достичь консенсуса по усилению давления на Россию. А также призвали Трампа рассматривать Украину как стратегический актив, а не как обузу. Согласен ли Трамп с такими оценками, а также с тем, что Киев отказался принять его прежний мирный план из 28 пунктов, пока неизвестно. Меж тем, Киев попытался сорвать поставки российского газа в Турцию. «Газпром» сообщил об атаке беспилотника на станцию «Краснодарская». Объект как раз задействован в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток» в Турцию. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, здравствуйте. Итак, 28-пунктный план Трампа, который отверг Киев еще до встречи Зеленского с Трампом, об этом заявили. И все упирается в их аргументацию об изменении ситуации на поле боя. Итак, это демарш Киева самостоятельный, на ваш взгляд, шаг? Или же все-таки это, знаете, как мы с вами договорились где-нибудь в кулуарах по телефону, а давай сделаем так, чтобы выглядело вот эдак. Ну, договорились с Соединенными Штатами, в общем-то, мне так кажется. Либо у вас иная точка зрения. Слушаю.
1: Ну, я бы начал бы с такой фразы, что так и хочется воскликнуть, прочитав эту новость. Дональд, у тебя мирный план отклеился. Как было в одной известной советской комедии, причем уже бог знает, какой по счету. И в данном случае, вот в целом, рассматривая общий информационный фон, скажем так, который окружает украинскую делегацию сейчас в Анкаре, мне кажется, кто-то поел бессмертие, Б, сорвался с цепи или просто в край обнаглел, потому что одновременно перед саммитом и в ходе саммита плюнуть в лицо и американцам, отвергнув мирный план Трампа. А я, кстати, его внимательно изучил. С моей точки зрения, даже пресловутым и уже давно забытым, и, может быть, даже где-то продукшн духом Анкориджа там не сильно пахнет. Потому что там, кстати, не было пункта о передаче, например, неподконтрольной нам части Донбасса. Там был пункт о том, что это некая международная демилитаризованная зона. В общем, он, ну, мягко скажем, нашим интересам тоже в целом не сильно отвечает. Хотя там есть приятные пункты о том, что Украина не примут в НАТО и так далее. Но слава богу, что Зеленский отверг этот план первым, причем сделал это максимально эффектно с точки зрения дешевой, низкопробной западной пропаганды и тем самым растоптал данную инициативу Трампа. А что касается турок, ну скажем так, ударить по инфраструктуре газопровода, который уже порядка 20 лет играет ключевую роль в газоснабжении Турецкой Республики на фоне саммита в Анкаре. Ну, молодец.
2: А зачем им оставлять Турцию без газа? Вот я никак ладу не дам.
1: Знаете, вот это тоже момент, который вызывает очень много вопросов, потому что я бы еще обратил бы внимание на выступление господина Эрдогана в ходе указанного саммита. Я не знаю, там они переписать не успели это выступление или еще что-то в таком духе. Я буквально в двух словах, потому что он заявил о том, что Турция приветствует мирный план Трампа, Турция настаивает на мирном урегулировании. И самое вкусное, Турция продолжит военные поставки киевскому режиму. Вот такие вот замечательные у нас посредники, но не без этого, как говорится. И на этом фоне посягать на инфраструктуру, от которой, ну, Турция, в случае уничтожения которой Турции будет плохо, ну, конечно, Зеленский пошел во все тяжкие. Совпадение это или нет? Не думаю, потому что, когда мы с вами говорим о такой фигуре, как Зеленский, да, порой он срывается, да, порой он мнит себя Черчиллем 21 века, но европейцы сами виноваты, в 22 году они так эффективно об этом умудрились через все СМИ ему рассказать, что этот участник самодеятельности, как его как-то назвал наш министр иностранных дел, мне кажется, он реально поверил то, что он Черчилль 21 века,

0: века. Ну, правда, он не в курсе, что, что такое там бриться, и вполне возможно мыться, судя порой по его не самой приятной даже чисто с эстетической точки зрения физиономии, но мы сейчас не об этом. В данном случае я полагаю, что этот демарш мог быть легко согласован с европейцами, которые после саммита группы 7 во Франции, в Эвиане, заявили, что Трамп на нашей стороне, что Трамп будет поддерживать киевский режим, и в частности Макрон делал такое заявление, что я считаю, что даже это заявление абсолютно беспрецедентной истории. То есть фактически Франция полезла во внутренние дела США. Ну, это очень забавно.
1: Да, но тогда помните, извините, чтобы не ушли пока, помните, что Трамп ничего не прокомментировал. Вот,
0: он промолчал.
1: Он промолчал, да. Вот, вот мы все ждали, что он скажет: Макрон, тебе показалось, Макрон, ты неправильно тебя перевели. Ну и в духе Трампа еще массу вариантов. А он промолчал. И вот смотрите, здесь хочу вот что спросить. Я вернусь, что слова европейского чиновника для Нью-Йорк-Пост. Смотрите, смотрите, вот. Рассматривать Украину, призвали Трампа, как стратегический актив, а не как обузу. Вот такое ощущение, что убедили именно в этом. И, в общем-то, в этом контексте, вот в этой канве, все сегодняшнее его поведение. Что-то еще там можно нарыть на Украине? Я уже имею в виду, даже не знаю, какие полезные ископаем. Что?
0: Какой, ну, смотрите, актив? Даже те полезные ископаемые, которые западные транснациональные корпорации уже поделили и переделили по 150 раз на территории подконтрольной киевскому режиму, здесь нужно понимать, что нормальная геологоразведка на территории Украины велась еще в советские времена. А украинских чиновников еще со времен Кучмы было такое свойство, как сначала немножко завышать, потом чуть побольше завышать потенциальный, скажем так, профит от конкретного месторождения. Соответственно, те данные, которые сейчас есть у киевского режима по имеющимся месторождениям, ну, я думаю, что по большей части это блеф, прекрасно понимая, как работала эта государственная политическая система. Но Украина с точки зрения актива по-прежнему является очень выгодным тараном против России. Это территории, это люди. В принципе, территории и люди — это самый дорогой компонент для ведения любого военного конфликта. Киевский режим дает эти преференции фактически на безвозмездной основе. Да, появляются некоторые особенности, в частности, тут Германия и Польша заговорили о том, что вообще-то украинцев призывного возраста надо обратно возвращать, а то, видите ли, не хватает. Это, понимаете, нагрузку на социальную систему создает и все такое. Поэтому вот этот актив они будут использовать. И мы с вами действительно получаем такой очень своеобразный симбиоз, я бы даже сказал, гибрид чемодана без ручки, а Украина — это чемодан без ручки. Но при этом этот чемодан без ручки дает такие серьезные возможности, которые я уже обозначил, люди и территория для ведения военных
1: причем
0: действий.
1: Причем по соседству с Россией, заклятым врагом.
0: Конечно, таких стран не так много. Да. Я не думаю, что еще, кроме вымирающих прибалтов, найдутся те страны по соседству с Россией, которые согласились бы вступить в военный конфликт. Причем даже... Вспоминая некоторые страны, с которыми непростые отношения. Mm-hmm. Финляндию я сейчас имею в виду. Все-таки я думаю, что у финнов, скажем так, благоразумие в этом плане будет сильно побольше, несмотря на все то, что происходит. Поэтому вот этот компонент стратегического актива в нашем чемодане без ручки, он интересует европейцев. Но, еще раз подчеркну, вот за то время, которое прошло с момента саммита в Эвиане, очень сильно изменился информационный фон. Потому что на тот момент противник информационно заходил с позиции перемоги. И если украинские чиновники немножко не поняли, как поменялась коннотация, как вот удары по Киеву, в конце концов, мы наносим успешный, в конце концов, освобождена Константиновка. Это важный фактор.
1: Да.
0: Это ключ к Славянску и Краматорску.
1: Но, такое ощущение, что этого никто не замечает.
0: В Киеве не замечает, но в Вашингтоне... Вот это хитрое молчание Вашингтона, кстати, но я
1: Путин-то
0: полагаю,
1: сказал
0: что...
1: Трампу все по телефону, что про Константиновку он ему все объяснил.
0: Да,
1: он все объяснил.
0: Поэтому хитрое молчание Вашингтона – это неспроста. Давайте назовем это так.
1: Абсолютно согласна, что вот именно такое ощущение, что все неспроста, все не так. Все ленты переполнены Трампом и по большей части вот этими его ошибками. Но на самом деле, мне кажется, там все дело в тонком троллинге. Кручу-верчу, как говорится, обмануть хочу. А вот сейчас успею задать вопрос, потом новости, а потом буду ждать вашего ответа. Трамп называет украинские удары по российским НПЗ эскалацией. Потом, соответственно, говорит, что эскалация может закончить войну, ну, то есть принудить Москву. США передают Украине лицензию на производство систем Патриот. Наглый, небритый, немытый, все-таки присел так на уши, что добился своего, да. Более того, тут надо не забывать, что все эти удары координируются с помощью системы Starlink Илона Маска. Где здесь и у кого раздвоение личности, потому что одно противоречит другому. И второй пункт вопроса, это серьезно, либо это все разговорчики, знаете, как в чатике, из которого кто-то выйдет вот в ближайшее время. Мы сейчас уйдем на новости, а затем переспрошу вас, с нами на связи Евгений Семибратов, кандидат исторических наук, политолог.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин о развитии российской инфраструктуры.
5: Транспорт – это основа всего. Без транспорта не будет хлеба в магазинах, люди не смогут поехать в отпуск. Транспорт обеспечивает жизнь нашей страны, это кровеносная система. И вот эта кровеносная система, она в последние годы очень активно меняется и развивается. Строятся новые дороги. Сейчас, вы знаете, строится высокоскоростная магистраль. Такого проекта никто еще не делал. В таких широтах, с таким климатом идет цифровизация по всем фронтам. Да? То есть мы все больше и больше переходим на электронные документы, используем искусственный интеллект. Очень большие изменения у нас появляются свои арктические газовозы, развивается Северный морской путь. То есть в каждом направлении идет какая-то динамика. И все это происходит, несмотря на санкционное давление, несмотря на попытки наших оппонентов остановить наше развитие. Тот потенциал, который был накоплен и в советское время, и в постсоветское время, и даже императорские железные дороги, они строились еще и в царской России. Все это создает огромную устойчивость и огромную ответственность. Транспорт – это ответственность и время. Ответственность за точность и своевременность перевозки. Транспорт – это управление временем, когда ты делаешь путь пассажира или путь груза максимально комфортным.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, раздвоение у Трампа. Где будут делать ракеты? Потому что все-таки уговорил, ну, судя по заявлениям Зеленский, Трампа дать лицензию на производство систем Патриот. А с нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Где будут делать ракеты? Да.
2: Реклама.
7: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Делятся технологиями с немцами и французами, скорее всего. Ну, я не думаю, что немцы...
1: Евгений, все не бьется, да. Поэтому мы снова с вами... Сейчас объясню, что я имею в виду, не бьется. Но мы снова с вами вот какой-то хитрый замысел вытягиваем на поверхность. Смотрите.
0: Да нет никакого
1: Трамп
0: хитрого
1: выводит
0: замысла.
1: С европейских полей свои базы, американские войска. Трамп говорит: покупайте у нас оружие. Сейчас мы с вами обсуждаем, что... Нет, он поделится с ними технологией производства.
0: Смотрите, да. Здесь важный момент. Во-первых, есть модификация ракет «Патриот». И Трамп не уточнил, какую модификацию он предоставит. Я думаю, что там будет самый древний из всех возможных. Это первое. Второе. Зная, как американцы торгуют лицензиями, я не исключаю, что за каждую произведенную там в Германии или во Францию ракету какая-то денежка еще будет падать Соединенные Штаты Америки. Там авторское право, лицензионное право и все в таком духе. Далее. Когда мы говорим про Трампа, первое, что мы должны понимать, что он нам ни друг, ни брат и ни сват. Соответственно, вот те удары, которые киевский режим наносит по нашей территории, он все равно на них смотрит с позиции снижения нашего в целом потенциала и производственного, и военного, и политического. Естественно, как в том числе бизнесмен, он будет рассматривать позитивно с точки зрения своих интересов ослабление своего оппонента. Mm-hmm. А Россия и США, на текущем этапе, это в любом случае, это страны-оппоненты.
1: Принято.
0: Поэтому здесь он создает нужный информационный фон, он что-то как-то помогает, но при этом он... не сильно переусердствует на этом направлении, но, скажем так, я бы ждал бы от него какой-то очень хитрой реакции на то, что Зеленский настолько нагло и бесцеремонно перед саммитом, отказался от плана мирного
1: урегулирования. Мы с вами не знаем, как он отказался. Может, он ему позвонил, кинулся в ножки и сказал: не хочу терять лицо, оно и так потеряно.
0: Я думаю, что это было сделано максимально нагло, хотя бы потому, что это можно было сделать на полях саммита, заявив, что, знаете, Дональд Фредович, мы тут подумали с товарищами, с коллегами, не нравится нам. А тут он фактически, Зеленский, убрал саму тему для обсуждения перед саммитом.
1: Я понимаю.
0: Приехал, вроде план есть, а он уже отвергнул.
1: С другой стороны, он с ним встречается, все-таки говорит «да» на один, второй, третий пункт. Но, вы знаете, хочу успеть спросить про Эрдогана. Тут просто звезда взошла на этом саммите НАТО. И Трамп только ради него приехал. Ощущение, что Альянс вообще утратил для Вашингтона какую-то стратегическую ценность. И санкции простили. И в программу F-35 включили. Я не знаю, что там еще, чего не дошло. До СМИ.
0: Да.
1: И вот это прям Эрдоган миротворец и в турецком факторе, и в украинском урегулировании. И да. И вот, соответственно, как все это воспринимать, если вот так комплексно смотреть, как на комплексный обед, первый, второй, третий компот, все, что касается Эрдогана. Что это было?
0: Смотрите, Эрдоган очень... хитрый политический деятель, который умеет очень успешно ловить рыбу в мутной воде. Потому что то, что с Эрдогана сняли санкции, то, что Эрдогана вернули в программу F-35, которую Турция вложила там тоже сколько-то миллиардов долларов, и когда их, пардон, кинули, сказали, нет, вы денежки вложились, всем спасибо, все свободны, самолетов не будет. А Трамп понимает, что в рамках нынешней конфигурации внутри НАТО у него, как бы это забавно не звучало, лично у Трампа не было союзников. А по духу, именно как политик, достаточно как политик, который любит привлекать к себе внимание, харизматичный по-своему. Ну, наверное, самый ближайший действительно Трампу понятный субъект — это именно Эрдоган.
1: Соглашусь. И вот вообще же Трамп рассматривает эти международные отношения, вот он к ним относится как к каким-то сделкам, а не как к союзникам.
0: Это просто лозунг большой. Орбан покинул свой пост. Ну, Фитца, ну, мелковато при всем уважении для Трампа. Ну, с кем-то надо дружить, а тут, пардон, вторая армия НАТО по численности. И в целом достаточно серьезные военные силы, и где, к слову, расположены американские тактические ядерные ракеты. Еще со времен холодной войны, давайте вспомним, генезис того же самого Карибского кризиса. Кто и где, самое главное, первый начал? Американцы в Турции.
1: Так, в общем, здесь тоже мы усматриваем с вашей помощью исключительно сделку, исключительно вот эту подковерную схему, на которую ложится весь этот мед и елей в отношении Эрдогана из уст Трампа.
0: Ну, в какой-то степени да. Еще раз подчеркну, что Эрдоган — это хитрая лиса, которая умеет пользоваться конъюнктурой. В нынешней конъюнктуре, что, наверное, Трампу было особо не на кого опереться на нынешнем саммите НАТО. И он, в принципе, прямо говорил, что он не особо хотел ехать. Поэтому в данном конкретном случае он, скажем так, Эрдоган успешно воспользовался, а Трамп сделал шоу, что у него очередная great deal, очередные great talks. И, кстати, я бы обратил бы внимание на финальную декларацию, которую принял Североатлантический альянс по итогам саммита в Анкаре, потому что если в прошлом году мы с вами обсуждали итоговую декларацию, которую, кстати, не приняли на саммите группы 7, потому что не смогли договориться по России, на Гаагской конференции вообще не было никаких обвинений в адрес России, тоже была максимально никакая итоговая декларация, то сейчас мы увидели на саммите Большой Семерки в Эвиане, что нас обвинили во всех грехах. Здесь мы уже увидели некоторое смещение общего фона документа. Да, мы, конечно, во всем виноваты, согласно декларации, которую приняли в Анкаре, но в то же время пункт о том, что Украину точно примут в НАТО,
1: нет,
0: его нет.
1: А Турция перестает быть лояльным членом альянса? Вот эта дружба Трамп-Эрдоган, это же взаимная выгода, не общие какие-то
0: ценности. А Турция давно не лояльный член альянса. В данном случае мы имеем личные отношения между Трампом и Эрдоганом. Если мы представим себе так, чисто гипотетически в вакууме, что завтра президентом США становится Байден или Гевин Ньюс, как один из потенциальных кандидатов от Демократической партии, поверьте, все быстро вернется на круги своя, когда Турцию выкинут с программы F-35 и будут говорить, а знаете, вы тут прищемляете кое-кого, и будем называть экстремистов по российскому законодательству, и конфликт вернется на круги своя. Трамп делает ставку на личную дипломатию, как он привык делать бизнес с людьми, точно так же он делает политику, поэтому с Эрдоганом у него и очередные great talks.
1: Евгений, скажите мне, пожалуйста, а если США начинают выводить войска, или начнут выводить, правильно, войска из Европы, а НАТО превращается сугубо в европейскую структуру, лишенную американской крыши, либо так не будет?
0: Смотрите, первый пункт. Когда Трамп, например, говорит о том, что они выводят войска из Германии, ну, пардон, он через несколько дней спустя говорит, знаете, а мне вот нравится президент Польши, как Карл Навроцкий, он вообще крутой вы парень, great guy, или как smart guy какой-нибудь. Я хочу там разместить дополнительные военные силы.
1: У нас минутка, да-да-да, я помню. Поэтому делаем базу. Great deal.
0: Да, поэтому есть такая особенность. Но даже если мы представим, что американцы выходят из Европы, вся созданная военная инфраструктура НАТО, командование, аэродромы, военные базы, в принципе, меняется флаг НАТО на флаг Европейского Союза, тем более, что юридически это возможно. И все. И мы имеем дело с НАТО без США под соусом ЕС.
1: В общем, просто вывески меняются, а начинка, в общем-то, нет. По крайней мере, для нас. Евгений, большое вам спасибо. С нами на связи был кандидат исторического экономических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов.
9: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
10: Оно «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
12: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
9: О спецоперации.
12: Расчет беспилотников «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике, которая использовалась в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, объект обеспечивал энергоснабжение предприятий, обслуживающих украинский военно-промышленный комплекс. В сообщении отмечается, что цель была успешно поражена. Кроме того, российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры для загрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов в Одессе и Черноморске, а также морские суда и паром, которые осуществляли доставку этих грузов в порты Украины.
9: О политике.
12: Украина скоро потерпит поражение. С таким заявлением выступил экс-разведчик Скотт Риттер. Он считает, что киевский режим допустил непоправимую ошибку, когда начал наносить удары по гражданским объектам России. А бывший советник при Госдепартаменте США Джеймс Карден считает, что Россия отвечает за каждую беспилотную атаку Украины ракетным ударом, что приводит к большим потерям для Украины. По его мнению, это делает позицию Киева заведомо проигрышной.
9: О конфликтах.
12: Иран призвал США соблюдать условия меморандума о взаимопонимании, сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на представителя армии республики Мохаммеда Акраминия. Отмечается, что вмешательство Вашингтона посредством создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность.
9: Об инициативах.
12: В Минпросвещение назвали безопасные сюжеты для детских компьютерных игр. Ведомство разослало по регионам новые методические рекомендации по цифровым технологиям для несовершеннолетних. Документ учитывает разный возраст детей и отдельно касается компьютерных и мобильных игр. Если родители разрешают ребенку такие, то советуют выбирать обучающие, спасательные и развивающие сюжеты. Главное условие – игра должна быть заранее проверена на безопасность.
9: О товарах.
12: Россияне стали реже покупать крупную бытовую технику. Как пишут «Известия», продажи в первом полугодии сократились на 10-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне предпочитают ремонтировать старую вместо покупки новой. Траты на сервис заметно растут. Одной из основных причин снижения спроса, по словам экспертов, стали дорогие кредиты и рассрочки. Кроме того, высокие ставки по банковским депозитам сделали накопления более привлекательными, чем крупные покупки.
9: О валютах.
12: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юаня 11 рублей 30 копеек.
9: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 20, пасмурно, в Санкт-Петербурге 22, выше нуля, ясно и без осадков.
9: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Коллеги, вернемся во вчерашний день. Мы продолжаем работать по терактам. Федеральная служба безопасности вчера предотвратила в Москве масштабный теракт, который готовился при участии западных кураторов. Пособницей украинских спецслужб оказалась 25-летняя гражданка России. Напоминаю, это вот именно о том теракте речь. По заданию СБУ она сняла квартиру в столице, установила видеокамеры для слежки за высокопоставленным военным Минобороны России, подготовила укрытие для исполнителя этого теракта. Девушка планировала после совершения преступления бежать на Украину, где ее якобы ждал возлюбленный. На самом деле, конечно, оказался сотрудник украинских спецслужб, который использовал для вербовки так называемую «медовую ловушку». С нами на связи подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Андрей Витальевич, приветствуем. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Итак, про девушку все сказала. У меня вопрос такой, надеюсь, он не покажется вам наивным. Как вообще человеку в голову может прийти мысль, что ради любви стоит участвовать в убийстве? Или, наверное, иными словами, с чего начинается вот этот путь?
13: Ну, я сейчас буду говорить не просто как обыватель, как человек, который служил.
1: Именно этого я и жду. Да,
13: вы знаете, влюбленность, ну, это психическое расстройство. На это время все чувства обостряются, и мужчины, и женщины, они очень подвергнуты манипуляции со стороны объекта любви. И, соответственно, вот с этим и происходит. Помимо того, что, наверное, подбирают определенных сотрудников и внешности, и тембром голоса, ну, они проходит определенный инструктаж, а попросту у них есть скрипты в отношении каждого объекта вербовки. То есть на что обратить внимание? Эти скрипты под руководством психологов и социальной инженерии подготовлены, и прямо они затачиваются под каждого человека. И вот, пользуясь этими инструментами, как раз легко и завербовать. То есть сначала как бы вербовка. Вербовка – это расположить человека к себе, ну, потом, может быть, не в этом случае, но вообще создать проблему и сказать, что вот сейчас мы ее решим. Ну, соответственно, наверное, изучив и пообщавшись с девушкой, и узнав ее насущие проблемы, ну, как правило, так сказать, что это одиночество и, возможно, нехваток денег и там отсутствие там перспектив какие-то. Ну, соответственно, все это ей по полочкам разложил, что у них будет.
1: Ну, понятно, что одинокие, подвержены, что хотят, им говорят, да, что они хотят, да, слышать и видеть. Но ведь масштабы этой работы колоссальные. Это нужно обработать десятки и сотни тысяч потенциальных жертв.
13: Тысячи.
1: Как они физически справляются с таким объемом? Кто ведет эту романтику на расстоянии?
13: Вы знаете, ну, компьютер ведет, программы ведут, и там искусственный интеллект, как, без разницы, как мы назовем, вот это ведут программу, они работают, то есть все, что у нас находится в сети, все, что мы ежедневно, так сказать, задумывенно и выкладываем все в себя, все это анализируется, где ваши места, ваши знакомые, ваша мимика, все это анализирует специальными центрами, там, которые вот работают с большими объемными данными, и уже выдают рекомендации под тем или другим вопросом. Ну, собственно говоря, для каждого уже, наверное, это не новинка. Это, может быть, лет 5 назад это было как-то, так сказать, спросить машину, и она ответит, что делать. Да, только мы в фантастических фильмах это видели, все. А сейчас действительно забивается, задача такая-то, и расписывается вплоть до именно дня и до времени суток, когда лучше что говорить и когда это делать, так сказать. Вот. И потом, опять же, обрабатываются, наверное, не только соцсети, обрабатываются и те данные, которые мы, не задумываясь, предоставляем в различных сервисах, в различных магазинах, вот, даем информацию о себе. Все это тоже анализируется, это же ваши интересы. А когда изучаются объекты вот, для дальнейшей вербовки, интересно все, ну, вплоть до того, как он одевается, аккуратно ли в одежде, там, что он любит есть, что он любит пить, выпивать не любит ли. Собственно говоря,
1: то
13: да,
1: есть куратору не надо быть, получается, психологом.
13: Нет,
1: за него все работу сделает искусственный интеллект, включает
13: да,
1: телефон.
13: Все это в прошлом, mm-hmm. да. Что вот Джеймс Бонд, он все анализирует, сам собирает информацию, все ему дают, ему задачи нажать. И зачастую, mm-hmm. даже иногда на, через какое-то время, наверное, может быть, а может и сейчас уже, не сам куратор, а специальное созданное как бы видеоизображение искусственного интеллекта.
1: И то не надо коситься в бумажку во время звонка, получается.
13: Однозначно
1: да.
13: не надо, точно.
1: А как, возможно ли вообще противостоять да. такой манипуляции обычному человеку, который искренне верит в то, что вот этот человек несет ему любовь?
13: Да. Не, вы знаете, а вот вы правильно сказали, что обрабатывается тысячи, а тоже, может, десятки, сотни тысяч анкет там девушек по определенным параметрам, но ведутся, как это выражает сленгом, попадаются единицы. Ну, есть такие люди, не обладающие критическим мышлением, либо их личные эгоистические качества, а в данном случае вот про эту девушку, которая с собачкой там, этой корги гуляла, можно сказать, что она же отдавала себе отчет, что она совершенно преступление, что просто так не просит поставить камеру, видео, да, с Wi-Fi, там, с выходом в интернет, чтобы она смотрела в окно, на какой-то двор. Все она прекрасно понимала. Ну, и понимала для чего, что человека готовится убить. То есть, понимаете, она свое благополучие изначально уже ставила выше жизни кого-либо. Угу. Вот, вот, и вот такие люди и попадаются на это. И бывают, извините, вот глупые, и бывают, вот, видите, что дураки или дуры, да, но в каком-то моменте они все-таки в таких ситуациях отдают себе отсчет и отказываются от вербовки дальнейших действий, правильно делают, и их не сажают в тюрьму. Хочу, пользуясь случаем, сразу сказать, если вы на стадии уже подготовки преступления еще не совершили, там все живы, вы сообщили об этом правоохранительным органам, то есть отказались от совершения преступления по своим мотивам, а не под нажимом там внешних обстоятельств, что вам уже в дверь стучатся, там говорят, сейчас вот, а мы, я говорю, я уже отказываюсь, нет, так, конечно, не пойдет. Вам ничего не будет, все. Все, вы будете дальше спокойно жить, и что бы вам
1: ни
13: говорили.
1: Ну, вот сегодняшний пример тому подтверждение. Да, мы только что об этом говорили, и это очень важно, проговаривать это вновь и вновь. Но ведь есть люди, которые не просто там одинокие, а есть люди, у которых криминальное сознание. Вот легко отличить, кто перед нами, жертва вот такой сладкой ловушки, да, медовой этой, или сознательный преступник, который просто искал способ заработать?
13: Ну, знаете, нашим следователям, дознавателям, вообще это они сразу это все видят. И профессионал, вообще даже человек с жизненным опытом сразу это все видит, как бы они-то профессионально. То есть не будет это смягчающими обстоятельствами, вот эта история, ее даже слушать не будут, что она вот была, ее бросил парень, и она пошла и решила вот себя спасти, но кого-то убить. Ну, это точно не смягчающе. Но посмотрим, судья скажет, да, следующие еще аргументы. Вот и все, никаких не будет.
1: Очень хочу проговорить, как вовремя заметить беду. Есть какие-то признаки, когда мы смотрим, я вот со вчерашнего дня говорю о молчаливом согласии, как об отдельном виде преступления против человека, другим человеком, да, за которое наказание не предусмотрено УК. Так вот, есть ли какие-то признаки вербовки?
13: Ну, смотрите, если разбирать признаки вербовки, когда вас вербуют,
1: Нет. И когда меня вербуют, и когда вот вы мой близкий человек, чтобы тоже заметить и не молчать.
13: Да, конечно. Вы знаете, вот вы живете вместе, допустим, пара, там, без разницы, мужчина или женщина. Изменение в поведении. Какое это? Значит, человек начал меньше общаться. А на вопросы, как принято у нас говорить, отвечает односложно, не развернуто. Да? Вы говорите, где ты был? человек делает паузу, понятно. Ну, значит, тут всегда мы думаем, или любовник, или любовница, такая версия. Но в том числе, значит, на какие-то встречи. Оценка действий. Все смотрят, ну, наверное, не все, но большинство смотрят новости. Да? Угу. Идут новости об СВО. И изменение оценки. Допустим, от положительной оценки наших действий к нейтральной, от нейтральной к негативной. Или начинает, допустим, с вами вдруг говорить о политике. Mm-hmm. То есть он или она прощупывает ваше отношение, ну, к тем или иным событиям, возможно, пытается в дальнейшем вовлечь вас в свою противоправную деятельность.
1: Да. Mm-hmm.
13: Да, знаете, за редким исключением, так сказать, вот шпионы шпионили, и жены как бы ничего их не знали, так сказать, или вот тут это такие отдельные случаи. Но вот то, что сейчас происходит, как бы однозначно вы заметите, ну, угнетённое состояние, злоупотребление начинается алкоголем, да, человек внутренний конфликт, он хочет уйти, реальность, ему страшно. Может, и не хочет делать, его заставили.
1: В такой момент, мне кажется, это очень важно тоже проговорить, Андрей Витальевич. Любой, каждый, кто заподозрил неладное в поведении близкого, ему нужно идти сразу в ФСБ, пытаться разобраться самому, начать там уговаривать. Ну вот что-то такое, потому что, получается, не этот сам пришел и освобожден от ответственности, а ты на своего родственника, соответственно, пришел и донес.
13: Нет, ну, давайте, смотрите, слово «донес» я исключаю. Надо спасти своего родственника, понимаете, пока не поздно. Вот это реально. 20 лет, в лучшем случае, если его не ликвидирует сам куратор, скажем так, не сил сам подрывом, либо, так сказать, при задержании его, то есть, понимаете, в лучшем случае он получит двадцатку. Это содействие терроризма, участие в террористических действиях и так далее. Вот что вы делаете. Ни в коем случае не будет тут слова
1: уместно. Спасаем родственника. Вот это очень правильный глагол, который мы заменили. Я просто вот на контрасте хотел, чтобы это запомнилось. Андрей Витальевич, большое вам спасибо. Друзья мои, у нас в эфире был подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Благодарим.
9: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
16: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: уважаемые радиослушатели. Продолжаем их подводить вместе с вами. Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Ну вот вам, пожалуйста. И тут же количество неработающих автозаправочных станций в Краснодарском крае, который сейчас наполнен туристами, конечно же, в первую очередь, сократилось. Неработающих сократилось. Еще 80 АЗС возобновили работу. Об этом отчиталась пресс-служба администрации города в рамках рабочей группы вместе с отраслевыми компаниями. Но вообще, несмотря на разговоры о перебоях с топливом, на тревожные сводки, люди едут, и наш коллега, многодетный отец, отправился в Сочи на машине со всей своей семьей. С нами на связи ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Максим Добролюбов. Максим, приветствуем!
17: Маша, здравствуй.
1: Первый пункт, соответственно, по которому хочу, чтобы ты нам рассказал. Трасса Москва-Сочи. Как добрались, заправлялись, ночевки и безопасность в связке, да, вот это. Вот сначала проезд Москва-Сочи. Слушаю.
17: Ну, в общем, что хочу сказать. Заправился я сначала, разумеется, до полного бака еще у себя на АЗС, который находится у меня в районе. Постоял там немного, залил, что называется, под голышко, для того, чтобы это вечером накануне, чтобы с утра уже выдвинуться с полным баком. Выдвинулись как положено с утра, не в первый раз едем, поэтому даже не брали с собой канистры там.
1: Это был другой вопрос. Ты канистру не брал? Ничего.
17: Не брал канистру, мы так, знаешь, позитивно настроены были. Были уверены, что прорвемся, все получится.
1: Так.
17: Значит, выехали, все было по плану, но сразу же, знаешь, так с опаской стали смотреть, потому что первый же АЗС на трассе М4 Дон встретили очередями. Очереди есть, но АЗС работают, там люди заправляются. В общем, мы ехали и так на них, знаешь, посматривали, думали, что же будет, когда нам придется заправляться. Сразу решили, что не будем там тянуть, чтобы оставалось мало топлива или там стараться максимально проехать. Спокойно ехать, когда уже будет оставаться 150-200 километров на топливе, который в баке. Будем уже смотреть, где будем заправляться. Вот приняли такую стратегию. Так и получилось. В первый раз нужно было заправляться где-то в районе Воронежа. Ну, это обычная история,
1: да,
17: примерно туда плюс-минус доезжаешь. Ну, и мы просто вот пока смотрели на эти очереди, ехали, да, мы понимали, что в каких-то АЗС огромная очередь, а в каких-то очередь поменьше. При этом
1: но зато цена только побольше, наверное, или нет? Такой
17: нет,
1: связки?
17: Нет, я не могу сказать про это. Я вообще сейчас в расчет не беру не сетевые, как что называется, no-name АЗС.
1: Вот. То есть ты берешь такие, которые известны всей стране?
17: Да, мы их не рассматривали, не хотелось там заправляться, рисковать. Так, ну и переплачивать тоже, потому что там, конечно, цены повыше, смысла нет, потому что на сетевых заправках топливо есть, хоть наблюдается и очередь. В общем, так мы и выбрали заправку, на которую очередь поменьше, встали, а как раз это место под Воронежем, там, где уже большой перерыв всегда после пути делается, там дети сходят в туалет, нужно принять там пищу и так далее, да, на заправке как раз. Семья уходит, отец просто остается за рулем в очереди. Я успел поесть, подошла моя очередь, к колонке подъехал, заправился прям вот аккуратно.
1: У тебя 92-й или 95-й?
17: 95-й. Ситуация на разных заправках разная. Где-то 95-го нет, но есть 92-й. Где-то 92-го нет, есть 95-й. С дизелем вообще все нормально на каждой заправке и так далее. Есть, конечно, и закрытые заправки. В общем, 35-40 минут первая очередь у меня была.
1: Я иду ко второму вопросу, потому что смотрю за временем. Вот вы приехали в Сочи. Что встретил на место? Как обстановка в городе? Потому что мы не только про топливо ведь. Какие цены на жилье? Это в контексте безопасности. Действительно ли отдых стал доступнее? Или наоборот скакануло все вверх? Потому что ну вот там не так, как где-то в Крыму, понимаешь? Вот в этом контексте отчитайся, пожалуйста, нам.
17: Ну, во-первых, я могу подтвердить заявление Кондратьева, который говорил, что открылись АЗС в Краснодарском крае, потому что как только мы въехали на побережье, там, в принципе, в Сочи проблем, ну, вообще на побережье проблем нет, в очереди тоже есть на заправках, но есть везде бензин. Вот это очень важно. Что касается с жильем, у нас такая полуспонтанная была, мы не знали, как точную дату поездки, поэтому бронировали прям впритык. Угу. Плюс с нами еще одна семья многодетная, нам нужно было еще в два раза больше жилья и рядом. Выбор есть, есть по разным ценам и на разный кошелек и вкус жилье. Выбрали быстро, безопасно, в нескольких местах мы будем жить, поэтому через сервисы. В общем, с жильем тоже все в порядке, цены не могу сказать, что большие, все в принципе, как и в прошлом году. Продукты в магазинах есть, туристов много, настроение хорошее. В этом плане, вот в плане отдыха, все замечательно.
1: Ну, а с учетом беспилотников, как отдыхается
17: в Сочи? С учетом беспилотников, вы знаете, я не буду говорить, где я конкретно отдыхаю, в каком районе Сочи.
1: Не надо.
17: Стоит мобильная огневая группа. Вот лично для меня, да, стоит и панцирь тоже виден, а для меня это добавляет спокойствие.
1: Да, я не удивлена, учитывая
17: ночью
1: твое
17: была
1: прошлое.
17: Тревога, днем тоже срабатывала тревога. Это, знаешь, так, скорее всего, здесь уже доведено до автоматизма, она срабатывает. Срабатывал панцирь, несколько ракет поразили беспилотник. Это все вот на наших глазах, но люди это уже воспринимают так буднично, чтобы кто-то паниковал или боялся, нет. Потом тревога прекращается, и дальше продолжается обычный отдых размеренный.
1: В самом Сочи как дела на заправках? Хватает ли бензина? Держатся ли цены под контролем? Ну и очереди тоже. Вот в самом городе.
17: Ну, вот, да, я как раз про это говорил. В Сочи бензин есть, вообще на побережье есть. Заправиться можно в любое время. И цены никто не задирает. Они, в принципе, как обычно.
1: Слушай, ну...
17: Это вот правда важно.
1: Это очень важно, потому что на самом прекрасном курорте, если ехать с большой семьей и пытаться сэкономить, да, на билетах ЖД или на авиабилетах, собственно, почему мы так и поступаем, то без бензина, как вот без воды, и не туды, и не сюды, как пелось в нашем легендарном фильме. Поэтому то, что ты рассказываешь, это очень важно. Да, что ты хочешь сказать?
17: Да, маленькая деталь. Конечно. Маленькая деталь. С нами ехала еще одна семья, они выезжали из Самарской области. Вот они насмотрелись этих роликов в интернете, они решили не ехать по М4, обычно они до Богучар ехали, дальше по М4 вместе с нами. Ехали через Волгоград. С собой брали канистру. До сих пор она у них есть, не початая, они ее не применили, она им не пригодилась. Также было две заправки по приемлемым ценам на сетевых заправках. Да, пришлось постоять 35-40 минут, как и нам, но, в принципе, эта очередь не огромная. Успеешь отдохнуть и заправиться. И цены такие же.
1: Принято. Слушай, ну я думаю, что в самих очередях ты тоже успел пообщаться с другими путешественниками. Какой вывод, вот как журналист, да? Настроение людей, опаска или наоборот, оптимизм? Что говорят местные? Кстати, о летнем сезоне это очень важно, потому что мы же знаем, что лето год потом кормит. Чувствуется ли поддержка государства? Чувствуется ли какая-то стабильность вот внутри людей? Ну, чисто так вот интуитивно, да, когда общаешься, и ты понимаешь, так оно или не совсем.
17: Ты знаешь, мне кажется, еще у нас где-то на подсознании нет страха перед очередями, учитывая, да, прошлое, поэтому в очереди все себя чувствуют комфортно на заправке, общаются на позитиве. Кто-то включает музыку, даже танцует, молодежь вообще знакомилась. Вот, да, кто-то общается, рассматривает машину, у кого какая там.
1: А откуда люди едут? Номера, может быть, сами рассказывают? Вот,
17: ну, вот...
1: В основном.
17: В силу того, что мы по М4 ехали, это были в основном там московские, да, подмосковные номера. А вот друзья ехали, также рассказывали там, они тоже с кем-то познакомились, то, что с кем-то вот они два раза заправлялись, получается, примерно плюс-минус одинаковый бензин заканчивается. Они с ними общались, они из Самарской области, компания там. В общем, это добавляет даже такой изюминки, пообщаться, постоять, ну и отдохнуть, поехать дальше. Я не увидел проблем с заправкой. Вот так скажу. Есть, конечно, но, как сказали на совещании у президента, сложная, но управляемая ситуация, я подтверждаю.
1: Слушай, а раз у нас еще просто есть время, мне очень интересно, ну, во-первых, ты не сказал, что говорят местные, да, по поводу летнего отдыха, ринулась ли вся страна именно к ним, потому что, ну, Сочи — это не самое дешевое место, это, так сказать, у нас, хотел сказать, житница, потом подумала, Краснодар сейчас обижу, не буду. Но вообще это жемчужина, да? И так далее, и тому подобное. Что говорят люди, которые живут там, сочинцы сами?
17: Ну, сезон точно не сорван, людей предостаточно, туристов много, торговля также там и на пляже идет также отлично, все услуги на пляже, катайся, не хочу, покупай, также все отлично, по ценам тоже их не задирают, но при этом чувствуется, я говорю, чувствуешь себя в безопасности, даже несмотря на то, что там беспилотники пролетали, это как-то все так отработано, и люди привыкли к этому, поэтому даже есть плюс, вот мы когда ехали, у Джубги нет традиционной пробки, мы проехали без пробок по берегу, это так классно добраться до Сочи, но при этом в самом Сочи народу много.
1: Как море?
17: Море теплое, замечательное. Сегодня относительный штиль, вчера штормило. В общем, все хорошо. В этом плане чистое.
1: Да, кстати, про чистоту моря, пляжей, потому что мы понимаем, что море-то одно на всех, да, но общее. Что там с чистотой воды, с чистотой пляжей, ну и, в общем-то, вот в этом контексте?
17: Не грязнее, чем раньше, это точно. В общем, с морем тоже, мы тоже как бы опасались, да, по экологическим вопросам. Нет, все в порядке, в этом плане вода хорошая, и нет никаких намеков на то, что что-то хуже, чем раньше стало. Угу. Это 100%.
1: Максим, хорошего отпуска, всем здоровья, все, чтобы загоревшие вернулись, ждем дома. Максим Добролюбов, ведущий радиостанции «Комсомольская правда», доехал из Москвы в Сочи на автомобиль с большой своей семьей, благополучно в отношении топлива, ну и в отношении всех остальных нюансов. Так что отличного отдыха.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
20: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
23: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
24: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
27: О спецоперации.
26: Вооруженные силы России ударами поразили в Одесском морском торговом порту объекты инфраструктуры и логистического центра от «Транса», сообщили в Минобороны. В порту Черноморск уничтожены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, где хранились военные грузы. Кроме того, ликвидированы два сухогруза и морской паром, которые осуществляли доставку для ВСУ, а также патрульный катер.
28: О зарплатах.
26: Минимальный размер оплаты труда после повышения в 2027 году может быть в диапазоне от 29 до 31 тысячи рублей. Такую оценку ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда – один из ключевых социально-экономических показателей. Он влияет на заработную плату, расчет больничных, пособий и других соцвыплат. Регионы, по его словам, вправе вводить свой МРОТ, который не может быть ниже федерального, а в некоторых регионах, в частности северных, даже выше общероссийского. В этом году федеральный минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля.
0: О топливе.
26: Продажи топлива в Крыму проводятся на 99 АЗС. Это следует из данных, опубликованных республиканским Минтопэнерго. Согласно информации ведомства, топливо доступно в свободной продаже на АЗС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Ялте, Алуште, а также в других менее крупных городах, селах и других районах полуострова.
0: О политике.
26: Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, умер после непродолжительной болезни, сообщили в офисе политика. Ему был 71 год. Грэм известен как один из самых жестких политиков Москвы. Он критиков Москвы. Он выступал за усиление санкций против России, военную поддержку Украины и давление на российские власти. В 23-м году МВД объявило сенатора в розыск.
0: О спорте.
26: Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю в своем первом за 5 лет поединке в UFC. Состязание проходило в Лас-Вегасе. Бой в полусредней весовой категории завершился за 30 секунд. Победа американца техническим нокаутом в первом раунде. В первые же секунды Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Ирландец пытался оказать сопротивление, но рефери в итоге остановил поединок.
0: О валютах.
26: Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек.
0: О погоде.
26: В Москве плюс 20 пасмурно, в Петербурге 22, ясно и без осадков.
0: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, каждый

0: месячник России видения у нас проходит под лозунгом «Потаенная Россия в реальности и на самом деле». Вот сегодня у нас первая книга. Ее можно назвать, так сказать, введением к курсу «Россиеведение». И автор ее Симон Кордонский. Книга называется «Как устроена Россия. Статьи и интервью разных лет». Книжка довольно новая, вышла 5 лет назад. Ну, для начала расскажем, кто такой Симон Кордонский. Это совершенно легендарный человек. Он наш современник. Вот, ему уже за 80 хорошо. Вот, но он еще бодр. И дай бог проживет долго. Не хотелось бы ни в коем случае такой бриллиант терять. А бриллиант, ну вот, без всякого привлечения. Человек, который прошел огонь, воду, медные трубы, кем он только ни был. Так что из того, что он пишет, очень многое, так сказать, удалось понять на собственном опыте. То есть не вычитано из книг каких-то умных, вот, не переведено с иностранных языков, а извлечено из жизненного опыта. Но у каждого свой жизненный опыт, и у большинства он так и остается личным. Ну, человек делится максимум со своими родственниками. А у них в одно ухо влетает, в другое вылетает. А вот Симон Кордонский совершил, на мой взгляд, настоящий научный подвиг. Он, так сказать, не стал это все держать в себе, стал писать, стал искать единомышленников, и все это дошло до того, что образовалась целая научная школа. Представляете, научная школа. Это очень редкое явление и очень ценное, очень плодотворное. Сейчас, кстати, у нас гонка началась в России. Все хотят научные школы создавать. Всем там КПЭ раздают, университетам там, и прочим научным институциям. Создавайте научные школы. Но легко сказать, а сделать очень тяжело. Так вот, Симону Кордонскому это удалось. Собственно говоря, все 4 книжки, которые мы в рамках месячника «Россиеведения» будем с вами изучать, это книжки авторов из этой научной школы. А на чем стоит эта научная школа? Главный тезис, который Симон Кордонский выдвинул достаточно давно, и вот вся его деятельность научная, она этот тезис раскрывает, подтверждает, значит, уточняет и так далее. Импортированные социальные теории ничего не объясняют из происходящего в России. Они скорее мешают пониманию и запутывают. Вот на этом ките Симон Кордонский построил целое здание. Здание достаточно величественное. Можно сказать, что он создал новую российскую социологию, но это, наверное, все-таки будет преувеличение. И сам автор, он себя не называет социологом, он говорит, что социология, она должна появиться потом. Потом, это следующий шаг. Не может появиться наука, когда не описаны еще базовые, так сказать, элементы. Они у нас именно что не описаны.
1: Валерий Валерьевич, а вам как социологу не обидно?
0: Нет, вообще не обидно. Я очень рад, что вот у нас такие яркие самобытные течения социальной мысли появляются и развиваются. Потому что эта школа существует уже пару десятков лет. И она, так сказать, выпускает тексты, происходят там научные семинары, ее представители преподают в разных вузах, и это замечательно. Это замечательно. Есть чем гордиться нам в международном плане, потому что так-то гордиться, ну, не очень много у нас предметов для гордости, я имею в виду для российской социологии современной. На фоне мировой она выглядит не очень ярко. Но вот благодаря Кордонскому и еще нескольким деятелям, нашим современникам, все-таки мы стоим не в углу, вот, а где-нибудь все-таки, хотя бы во втором ряду, я бы так обозначил, скромно. Так вот, не социологом он себя считает, а считает он себя социографом. В чем разница, да? Социология – это наука об обществе, а социография – это описание этого самого общества. В чем оно состоит, из чего оно состоит. То есть вот эти вот базовые единицы описывают кордонские сотоварищи. Ну, а затем есть надежда, что кто-то уже будет заниматься, собственно, теоретической работой, осмысляя взаимоотношения этих базовых элементов. Ну и тогда действительно возникнет, чем черт не шутит, новая русская социология. Несколько имен перечислю, которых можно отнести к школе Кордонского. Это вот Юрий Плюснин, Рустем Вахитов, Александр Павлов, Сергей Селеев и другие. Некоторые из их книг мы уже обсуждали, и вот будем обсуждать в предстоящем месячнике. Ну, а книжка «Как устроена Россия», вот, она названа, конечно, очень амбициозно, но реально это такая книга легкого жанра. Это интервью, это небольшие журнальные статьи Кордонского за там, последние 20 лет. И собранные вместе, они дают хорошее понимание взгляда вот этой школы.

0: рассказываю социографов на современную российскую социальную реальность. С ними и будем разбираться.
1: И какой же взгляд у них? Ну, если одним предложением можно описать тезис главный?
0: Одним нельзя, минимум двумя. Главное, что социальных реальностей в России как минимум две. На самом деле, может быть, даже больше, но минимум две. Их надо как-то обозначить, чтобы отличать одну от другой. И вот Кордонский придумал, как их называть. Он их называет первую в реальности, вторую на самом деле.
1: То есть в данной ситуации реальность – это воображаемая нами реальность, а не на самом деле.
0: Вот сейчас, да, сейчас разберемся. На самом деле в реальности на самом деле. Кажется, это синонимы. А вот для Кордонского это не так. Есть, кстати, известная шутка, что на самом деле все никак не так, как в реальности. И из этой шутки, можно сказать, целая теория проистекла, которую мы сейчас с вами разбираем. Итак, что же такое в реальности по Кордонскому? Это вот официозный дискурс, как правительственный, так и оппозиционный, как чиновничий, так и ваш, Валентин, журналистский. Все эти типы дискурса объединяет одно – то, что они слабо коррелируют с тем, как происходит все в России на самом деле. Пример. Мы, описывая места, где живет большинство россиян, говорим «города». А на самом деле, по мнению Кордонского, в России городов нет вообще. Есть только слободы, но достаточно большие, разросшиеся иногда до размеров целого мегаполиса. Но это не города, это просто большие слободы. В чем разница? Ну, дай бог времени, хватит, расскажем. Пока продолжим развивать главный тезис. Деревня. Деревня в России тоже отсутствует на самом-то деле. Она исчезла примерно 100 лет назад в ходе коллективизации.
1: Так, городов нет, деревень нет у нас, да.
0: Да. Но мы их называем города и деревни, и нам кажется, что они существуют. И мы относимся к тому, что там происходит, как к тому, что должно было бы происходить в нормальных городах и в нормальных деревнях. А что значит нормальные города и деревни? Это то, значит, как нам описывают наши западные коллеги, что происходит у них в городах. Вот то, значит, и у нас должно происходить. То есть мы такие вот очки надеваем, иностранные, и нам кажется, что мы видим то, что происходит. А на самом деле там происходит нечто совсем другое. Даже общество. Вот общество – предмет изучения социологов. Да? В реальности, в той самой официозной реальности, общество существует. А на самом деле нет никакого общества, потому что нет системы отношений, которая порождает государство и органически с ним связана. У нас на самом деле общество не порождает государство, у нас государство порождает общество. Все наоборот. Более того, и государство в традиционном смысле, в традиционном, в западном традиционном смысле слова у нас нету. Даже у нас нету и граждан, хотя по Конституции они есть. И у каждого из нас есть паспорт, и все мы считаем себя гражданами. Вот, по мнению Кордонского, на самом деле нету, увы. Люди есть, какое-то образование государствоподобное есть, но это не граждане, это не государство. Это что-то совсем другое. И, заканчивая первую часть, кого мы не раздолбали, мы еще бизнес забыли.
1: Так.
0: А в реальности в России есть частный бизнес. А на самом деле он никакой не частный. Он, этот бизнес, в основном связан с государственным бюджетом и другими государственными активами, паразитирует на них, никакой реальной прибавочной стоимости не производит и полностью зависит от государства. А мы его называем бизнесом. Ну, привет, приехали. В общем, первая часть нашей передачи сегодняшней посвящена развенчанию всего, что мы знаем о нашем обществе, о себе любимых, о государстве, о гражданстве и тому подобное. А вот что же есть на самом деле, будем разбираться во второй части.
1: Так, хорошая затравочка. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Симона Кордонского «Как устроена Россия». Никуда не переключайтесь, мы вернемся через 2 минуты. Как вы поняли, будет очень интересно.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Симона Кордонского «Как устроена Россия». А оказывается, она устроена вообще не так, как мы думаем, и ничего у нас нету. Ни городов, ни общества, ни государства, ни частного бизнеса. Ну, ничего, короче.
0: На самом деле, у нас очень много всего, но это все не то, чем кажется. То есть города — это не города, деревни — это не деревни, а что-то совсем другое. А что же? И вот здесь начинается большая сложность, потому что у нас есть только один язык. Он не наш, он импортированный, он пестрит заимствованиями из других языков: французского, английского, немецкого, как правило, которые обозначают, ну, понятия, существующие в западной реальности, а у нас в чем-то близкие, в чем-то далекие, но вот другие. Ну, вот мы называем наше государство государством. Да, государство, к счастью, это русское слово. Но как понятие, вот оно к нам пришло тоже с Запада. И то, что у нас является государством, сильно отличается от того государства, которое изучают и, как его понимают, на Западе. Или власть. Вот в стране вроде бы есть власть. Власть – это то, что ругают, как правило, в СМИ, ну, в средствах массовой информации, а также в кухонных разговорах. Все начинается с, значит, того, что власть ругают, и все заканчивается. Но у нас какая-то очень странная власть. Она не имеет никаких необходимых для власти в западном понимании атрибутов. Это не власть авторитета, это не власть денег, это не власть идеи какой-то, это не власть силы, это не власть права или обычая. Это какая-то иная власть, не такая, какую импортные политологи описывают в своих трудах. Это цитата прямая из Кордонского. Это было бы смешно, но на самом деле это трагично, по мнению автора. Ведь мы живем одновременно и в реальности, и на самом деле. И жизнь наша поэтому разорванная, двойная, шизофреничная. Следствие. Мы не доверяем почти ничему из сказанного с высоких трибун или переданного средствами массовой информации. Пример. Если объявляется война с преступностью, мы ждем, что будут сажать невиновных. Если обещают экономическую реформу, мы ждем, что начнется грабеж. Если впереди выборы, значит, мы думаем, что выбирать не из кого. Если провозглашают борьбу за справедливость, значит, будут расстреливать. И так далее, и тому подобное.
1: Так, ну, я, конечно, вот до этого момента я с Симоном Кордонским категорически был не согласен, ну, в конце концов, это же просто вопрос формулировок, то здесь, да, я, конечно...
0: Заставляет задуматься.
1: Ну, потому что все так и есть, конечно.
0: Кто-то откликнулось, как сейчас говорят.
1: Да.
0: Давайте продолжим. Вот такая разбойность, в которой все мы живем, она придает нашей жизни своеобразную авантюрность. От этой авантюрности некоторые иностранцы впадают в ступор, а наши эмигранты или релоканты, попадая в чужую культурную среду, вот, начинают по этой раздвоенности ностальгировать, признавая, что на чужбине все не так душевно, не так ярко, не так человечно, не так интересно, даже не так духовно, как вот у нас. Но есть и те, кто не может понять и принять эту раздвоенность. И вот их у нас чаще всего считают дураками, не понимают, как вообще жизнь устроена, подлецами, игнорируют, как на самом деле жизнь устроена, или даже иностранными агентами. Угу. Считают, что жизнь наша должна быть устроена совсем по-другому, нужно убрать эту раздвоенность. Согласитесь, такое хлесткое описание целых трех классов, значит, наших с вами современников. У каждого из нас, уверен, есть такие знакомые.
1: Безусловно. Получается, что есть у нас в стране люди реалисты и в самом делешние.
0: И все, да, и те, кто на самом деле.
1: Да.
0: Ну да, да, есть такое. Но, кстати, реалистов гораздо меньше.
1: Потому что все все понимают.
0: Да, все все понимают. Все люди у нас в основном в самом делешные. И даже половина, как минимум, реалистов тоже в самом делешные. Но по каким-то причинам продолжают говорить, значит, так, как приказано, так, как принято. И это, конечно, мешает. Вот когда сейчас мы говорим о реалистах, конечно, мы их берем в кавычках. Сейчас не буду повторять, что такое в реальности, по мнению Кордонского. Если забыли, потом прослушайте первую часть программы у нас на сайте. Пока продолжу. Конечно, симпатии Кордонского на стороне вот самделишных людей, да? Тех, кто про как на самом деле, а не на стороне так называемых реалистов. Почему? Да потому что реалисты... в кавычках, не склонны обращать внимание на то, что есть и происходит на самом деле. Они уверены, что Россия такая же страна, как и все прочие. Ну да, есть какая-никакая специфика, но она у каждой страны есть. У Дании есть, у Португалии. Вот мы здесь ничем ни лучше, ни хуже, никак не отличаемся. Поэтому у нас нужно действовать так же, как у них. Эти так называемые реалисты уверены, что если что не так, надо просто вот переделать, отреформировать. И все будет так, как надо. Все хорошо. Но... если в России реальности существует, замечает Кордонский, то скорее лишь как результат деятельности и ожидания реалистов. То есть они просто ее сами продуцируют. На самом-то деле ее нет никакой. И вот эта самая реальность – это лишь форма приспособления людей к активности реалистов. Ничего более. То есть это сплошная имитация ради имитации. Ну, тут, кстати, тоже можно немножко в историю, так сказать, копнуть глубже. Помните, как Петр Великий резал бороды, стриг, вот, заставлял наших этих самых бояр становиться князьями и графьями, вот, устраивал ассамблеи и так далее и тому подобное. И вот эти вот все столбовые дворяне и прочие, значит, плоть от плоти русского общества, значит, были вынуждены, чувствуя себя абсолютными дураками, вот, обряжаться в иностранные кафтаны, значит, пить зелье, значит, курить табак и, в общем, вести себя так, как хотелось царю-батюшке, не видя сами в этом никакого смысла. Вот что-то подобное зачастую у нас сегодня происходит, и все это, конечно, ну, весело, но не очень полезно, если не совсем, если даже не наоборот, если не вредно. Что еще важно? Самделишное... самоделищные феномены, они не могут быть описаны в терминах теорий, созданных для описания реальности. То есть тут мы с вами опять возвращаемся к проблеме языка. Язык у нас один, и он не годится для описания того, что на самом деле. Он все извращает, он все перевирает, он задает совершенно неверные варианты понимания, а значит и действий. То есть он нам не помогает, а мешает. А между тем, жизнь людей наших происходит именно что на самом деле. А вот все, что происходит в кавычках в реальности, рассматривается людьми скорее как риск или как угроза для настоящей жизни. Ну, возвращаемся к тому самому оригинальному способу прочтения и осмысления обещаний, которые раздаются с трибун, транслируются СМИ. Да? Обещаю справедливость, значит, жди расстрела.
1: Угу.
0: Как же говорить о происходящем, прорываясь через ловушки и рогатки официозного дискурса? Да почти никак. Почти никак. Помните, Виктор Степанович Черномырдин как гениально описывал нашу жизнь? Но только это в основном были матерные слова, вот, либо даже какие-то просто ухмылки, ухватки, паузы, значит, намеки. Вот яркий пример того, как человек, знающий жизнь, вот, но при этом вынужденный говорить, так сказать, из позиции реалиста, давал понять всем кругом, что он не идиот полный, он понимает, как на самом деле устроено. Все. Но сказать это полный голос не мог, потому что слов таких нет. Отсюда главная исследовательская задача, которую ставит перед собой и перед своими соратниками Симон Кордонский. Нам нужно просто описать эту самую вторую реальность, которая до сих пор старательно игнорируется и политиками, и чиновниками, и учеными, и журналистами, и так далее. Сначала нужно описать, а затем на втором шаге попытаться понять. И только потом, на третьем шаге, возможно начать строить какие-то планы по ее преобразованию. А у нас делается все наоборот. Готовятся планы реформ без всякого интереса к тому, как жизнь страны устроена на самом деле, и почему так, а не иначе. Результат обычно закономерен. Реформы приводят к совершенно незапланированным последствиям или даже противоположным ожидаемым. Они тормозятся и постепенно сходят на нет. Чтобы спустя некоторое время на смену им пришли новые реформы, столь же безобразно спланированные и малоэффективные.
1: Я не очень понимаю, точнее, я понимаю рецепт Симона Кордонского, но не очень понимаю, как его выполнить, если у нас нет даже языка для описания.
0: Создавать его постепенно, шаг за шагом. И этим, собственно говоря, эта школа и занята. И мы с вами, я надеюсь, в ходе вот следующих трех наших встреч кое-какие понятия из этого лексикона начнем тоже пробовать на вкус, распознавать и применять.
1: Ну что ж, тем интереснее будет дождаться нашей следующей программы с вами, Валерий Валерьевич.
0: Да, будем продолжать «Месячник Россиеведения».
1: Да, Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нас сегодня, так сказать, вводил в «Россиеведение», в наш «Месячник Россиеведения», который у нас стартовал на радио «Комсомольская правда» в нашей богоспасаемой программе, вводил с помощью книги Симона Кордонского «Как устроена Россия». Через неделю вернемся, продолжим, будет еще интереснее, никогда никуда не переключайтесь.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
7: Радио – уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
9: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
10: О важном.
11: В Нидерландах специалисты начали очистку надгробий на кладбище советских воинов мемориального комплекса. Об этом сообщили в военно-мемориальном фонде королевства. Об инциденте стало известно в пятницу. Музей «Советское поле славы» посвящен памяти более 800 жертв Второй мировой войны. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко назвала акт вандализма попыткой стереть историческую память о подвиге освободителей Европы. А министр обороны Нидерландов заявила, что осквернение кладбища советских воинов – неприемлемо.
10: О Ближнем Востоке.
11: Исламабад готов и дальше способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе. Об этом заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Министр иностранных дел Пакистана также призвал к деэскалации конфликта и сдержанности в соответствии с соглашением между Тегераном и Вашингтоном. В Центральном командовании американскими вооруженными силами заявили, что третья за неделю серия ударов по Ирану завершена. Поражены более 300 целей. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в ряде стран региона объявлена воздушная тревога. Силы ПВО ведут перехват ракет и БПЛА в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Катаре. Сигналы опасности звучат и в Бахрейне.
10: О пенсиях.
11: В России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Выплаты увеличатся почти на 17,5%, сообщил экономист Игорь Балынин. Специалист пояснил, обращаться в фонд лично не понадобится, перерасчет сделают автоматически. Кроме того, эксперт разъяснил, что пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком. Выбор зависит от того, как именно формировались средства и какой способ получения выбрал гражданин.
10: Обо всем.
11: Глагол «идти» имеет самое большое число значений в русском языке – 56, по данным одного из словарей. Об этом сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. Она отметила, спектр его употребления крайне широк. Глагол описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков, света. Ольховская также обратила внимание, что слово также передает течение времени, ход событий, соответствие и развитие. При этом она подчеркнула, что достаточно сложно назвать точное количество значений, которые закреплены за глаголом.
10: О валютах.
11: Официальный курс доллара – 76 рублей 66 копеек, евро – 87 рублей 67 копеек, юаня – 11 рублей 30 копеек.
10: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 18, идет дождь, в Санкт-Петербурге 24 выше нуля, ясно и без осадков.
10: Чистая страна. Заповедная Россия.
12: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Сегодня целых две героини у нас в программе, и они обе нуждаются в нашем внимании и даже спасении. Балтийских кольчатых нерп в Финском заливе осталось всего 200. Почему это так? Поговорим с нашей гостьей. И что же нужно сделать в первую очередь, чтобы спасти уникальный пресноводный подвид кольчатой нерпы, эндемичный подвид настоящих тюленей, обитающих исключительно в пресноводной экосистеме Ладожского озера. Ладожскую кольчатую нерпу нам тоже расскажет наша сегодняшняя гостья Елена Андреевская из Фонда содействия сохранения морских млекопитающих, фонд друзей Балтийской нерпы. Елена, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Рады приветствовать вас в нашей программе, в нашем эфире. И я предлагаю начать с балтийских кольчатых нерп. Они живут в Финском заливе, дорогие друзья, если вы не знали. Их осталось не более 200. Елена, вот как это произошло и почему этот подвид нерп не пересекается с животными из других частей Балтийского моря?
13: Балтийская и Ладожская кольчатые нерпы – это подвиды одного вида. То есть вид – это кольчатая нерпа, у него есть 5 подвидов, и 2 из них обитают в российских территориальных водах, да, это в северо-западном регионе. Это в Ладожском озере обитает у нас ладожский подвид, и в Балтийском море, в Финском заливе обитает у нас балтийский подвид. Если мы говорим про балтийскую нерпу, то она также населяет в Балтийском море и Ботнический залив, и Рижский залив. Но локальные группы, субпопуляции, они обитают каждый в своем заливе и не пересекается с другими группами нерп. Именно поэтому популяция Финского залива столь уязвима под различными факторами, такими как температурные изменения, изменения климата, антропогенное воздействие, освоение людьми, строительство портов, ледокольные проводки, туристическая нагрузка, да, на Финском заливе. Именно вот эти все факторы создают неблагоприятное существование в Финском заливе у Балтийской нерпы. К сожалению, наверное, одна из таких самых глобальных и основных проблем — это все-таки изменение климата. И с этой проблемой бороться сложнее всего, потому что кольчатая нерпа в целом — это арктический вид, который приспособлен к жизни во льду. И весь его жизненный цикл, он связан прежде всего со льдом. И самки приносят потомство и должны выкармливать свое потомство на льду Финского залива или Ладожского озера, да, если мы говорим про ладожский подвид. Так вот, самки приносят потомство в конце февраля и должны кормить его, выкармливать в подснежных ледяных убежищах, в которых детеныш закрыт от осадков, от ветров, от сильных морозов. Например, если снаружи температура около 10 градусов мороза, то внутри, в этой ледяной норе, пещере, убежище, логовище, температура около нуля. Очень комфортно для малыша и мамы. Но, к сожалению, лед и на Финском заливе, и на Ладожском озере становится очень поздно и очень рано тает. То есть самка должна выкармливать с конца февраля по конец марта детеныша в логовище. Но уже к середине марта последние годы у нас отсутствует лед на этих двух акваториях. Поэтому, к сожалению, нормально, спокойно выкормить свое потомство самки не могут. И именно это приводит к сокращению приплода и к сокращению в целом численности этих животных и в Финском заливе, и в Ладожском озере.
12: Маленький щенок, нерп, он на льду. То есть они просто погибают, получается, таким образом из-за того, что лед тает?
13: Здесь все зависит от того, на каком удалении от берега детеныш оказался. Да? То есть если лед растаял в центре Ладожского озера, да, или в центре Финского залива, то у него просто нет шансов доплыть до берега. И если это кромка льда, допустим, она была на удалении 2-3 километров от берега, то в этой ситуации у детеныша есть шансы оказаться на берегу. И почему так важно, да, оказаться на берегу и ни в коем случае не сгонять малышей, которых вы видите? Именно недокормленные, истощенные малыши, да, которых вот самка начала кормить, покормила какое-то время, потом лед растаял, штормом его остатки разбило, и детеныш в надежде согреться, обсохнуть, он оказался на берегу. И вот в этой ситуации раньше люди старались их обратно в воду спихнуть, по-другому, к сожалению, не сказать. Детеныш не имел шансов на еще одно вылезание на сушу, потому что у него недостаточный слой подкожного жира, у него достаточно длинный бельковый мех, их шерсть, она более длинная, она пушистая, она тяжело высыхает, она очень легко намокает. И вот детеныш, который намок, который худой, которому так плохо без мамы, он вылезает на берег, а тут его люди опять стараются отправить обратно в воду, в ледяную, которой ему холодно, и фактически у него нет шансов на спасение. Поэтому прежде, да, вот если вы вдруг увидели тюльнёнка, ни в коем случае, да, не спихивать его в воду. То есть здоровое и хорошее животное, оно уйдет самостоятельно. Если детенышу нужна помощь, он от воды, наоборот, убегает. И возвращаясь вот к вопросу, что происходит, если детеныш действительно недалеко от берега оказался в воде, то у него есть шансы доплыть до берега. Если где-то это в центре произошло, то, к сожалению, он погибает.
12: Елена, а если мы вот уже заговорили о том, что делать человеку, да, когда он увидел тюлененка, детеныша, нерпы на берегу, то есть, первое, мы его никуда не толкаем, не спихиваем, второе, мы его не трогаем и куда-то звоним и сообщаем о том, что обнаружили, или мы наблюдаем, как-то фиксируем на видео, на фото и что-то с этой информацией делаем, или вообще не делаем ничего?
13: Он может спасти, да, не одну жизнь маленьких тюленят и нерпят, и именно от действий людей это все зависит. Так вот, что делать? Первое, что уже сейчас мы просим сделать, это зафиксировать его состояние на фото или на видео. И если вы успеете сделать фотографию или видео, то мы будем знать, что в этом районе есть такой тюлененок или нерпенок, которому нужна помощь. Далеко они обычно в состоянии истощения, далеко они не уплывают. Мы будем знать или отправим кого-то погулять, да, в этот район, или выйдем сами. Это первое, что нужно сделать. Второе, конечно, нельзя спихивать его в воду, нельзя подходить к нему близко, тем самым его спугивая в воду, и по возможности найти либо наш телефон, набрать в интернете «Спасение тюленей» или наш номер телефона 699-2399, горячая линия, которая в сезон работает круглосуточно, или позвонить по номеру 112. И опять же, все региональные центры управления, МЧС и ПСС, они извещены о том, что нужно делать при обнаружении тюленят, и кому эти звонки переадресовывать. Они переадресовывают их нам.
12: Ну и здесь как-то хочется дать, знаете, больше надежды нашим слушателям. Давайте перейдем к тому, что на самом деле фонд друзей Балтийской нерпы как раз и занимается тем, что вот таких малышей в том числе спасает. Давайте поговорим немножко о реабилитации, Елена, как вы это делаете, как вы спасаете и ладожскую кольчатую нерпу, и балтийскую кольчатую нерпу.
13: Мы очень благодарим всех людей, которые теперь нам звонят, сообщают, не проходят мимо малышей и правильно себя ведут. Так вот, благодаря таким действиям в среднем в год мы оказываем помощь порядка 20-30 животным. Это и кольчатая нерпа, и серый тюлень. Это еще один вид тюлени, который обитает у нас в Финском заливе. Именно благодаря помощи человеку, людей, человека, все это возможно. Как выглядит реабилитация? Животные поступают к нам в конце марта обычно, в начале апреля. Это истощенные, недокормленные самкой, либо с различными травмами, повреждениями от диких животных, от птиц. Нерпы, поскольку они очень маленькие, да, то есть вес новорожденной нерпочки всего 3,5-4,5 килограмма. И он уязвим, этот детеныш, даже для чайки и для вороны. Поэтому в последние года огромное количество пациентов поступает с различными травмами. Сначала животные помещаются в такой индивидуальный бокс центра, где проходят осмотр, кормление. Кормление каждые 2-3 часа в зависимости от состояния животного. Затем постепенно животные переводятся на питание рыбой. Нерп мы кормим мойвой в основном. Серого тюленя мы выкармливаем сельдью. Затем, когда животные уже немножко окрепли, для нерпы обоих подвидов это около 10 килограмм. Для серого тюленя это порядка 20 килограмм. Мы их переводим в боксы или в большие бассейны, где у них свободный доступ к воде. Именно почему этот вес важен? Потому что тогда образуется слой подкожного жира, который позволяет им находиться в воде и не мерзнуть. Очень важно, чтобы животное именно уже немножко упитанное начинало плавать. После того, как они переместились в бассейн, иногда мы организуем из них группы. Это очень важно, это очень здорово, потому что, во-первых, они учатся с таким минимальным социальным, да, навыком. Во-вторых, сосед смотрит на соседа и смотрит: ага, ты съел 10 рыбок, а я съел 5, а почему бы мне тоже не съесть 10? И они начинают быстрее есть, быстрее прибавлять вес, они играют, они общаются. Причем очень интересно, что разные виды тюленей общаются по-разному. Серые тюлени такие, знаете, дружелюбные щенки, не побоюсь этого слова, действительно щенки во всех смыслах, то есть они очень похожи на собак. Нерпы — это, знаете, такие кошки, котята, они очень себе на уме, они очень такие настороженные все время, да, и по отношению к человеку, и по отношению к друг другу. Ну а если мы говорим про ладожскую нерпу, то характер у них еще и достаточно скверный, то есть все их взаимоотношения заканчиваются дракой. и потасовкой. Иногда, да, нам приходится эти группы разнимать, рассаживать, пересаживать или кого-то удалять с площадки, да, показав красную карточку. В целом очень интересно наблюдать за их взаимоотношениями. Ну и после для серого тюленя период реабилитации очень краткий, это всего 1.5, максимум 2 месяца. За это время тюленята набирает с 10-15 килограмм до 40-45 и более, и мы выпускаем их обратно в Финский залив. Если мы говорим про нерпу, то для нерпы и в природе характерен более медленный набор веса. Находятся они порядка 2-3 месяцев. Именно за это время они набирают необходимый вес. Для ладожской нерпы это около 14 килограмм, для балтийской около 20 килограмм. И после набора этой массы, после того, как они самостоятельно едят рыбу, после того, как они поплавали длительное время в воде, понаходились в бассейнах больших, мы их выпускаем обратно.
10: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Заповедная Россия. Заповедная Россия.
14: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
17: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые... Чистая страна. Заповедная Россия.
12: Елена, такой вопрос. Я знаю, что в центре, например, реабилитации медвежат, медвежат они должны видеть человека, да, ну то есть вот в человечьем, в нашем виде. Да, а у вас как?
13: Мы все-таки животных выпускаем, естественно, на среду обитания. И животное в природе, допустим, кольчатая нерпа, ведет очень скрытный образ жизни. Половину времени она прячется во льдах, вторую половину она прячется от людей на дальних островах, на камнях и так далее. Так и здесь. Весь период реабилитации они не имеют контакта с людьми. То есть у нас нет показа. Очень много людей нам звонят и спрашивают, вот, можно ли к вам прийти с экскурсией, приехать, посмотреть на этих животных. Мы говорим, вы знаете, к сожалению, первую часть времени, которое они находятся у нас в центре, это больные, ослабленные животные. По сути, это как экскурсия в реанимацию. Вот. А вторую часть, они уже готовятся к выпуску, и именно на этом финальном этапе даже кормление у нас осуществляется без нашего участия. То есть это либо по воде, по трубе с водой, им рыба поступает в бассейн, либо из-за ширмы, из-за ограждения мы набрасываем рыбу. Им именно для того, чтобы они не видели, что рыба — человек, рыба, рыба, человек, чтобы не было этой связи. И показов и экскурсий нет именно из этих соображений, чтобы животные были максимально дикими.
18: Сколько, например, вот за все время работы центра, вы ведь уже очень долго этим занимаетесь, вы спасли животных таким образом, сколько отправили? Отсюда второй вопрос. Знаете ли вы об их судьбе? То есть отслеживаете ли как-то? Возможно ли это вообще как-то сделать, да, с помощью чего-то там, каких-то меток? И третий, наверное, вопрос сюда же, в эту же историю, про то, что вы чувствуете, да, как такие приемные родители тюленей и нерп, когда вот они на свободу убегают по берегу.
13: Выпуск действительно это самый волнительный, самый приятный момент в нашей работе. Бывают иногда очень сложные и очень тяжелые случаи, когда ты там не спишь, не ешь и всего себя отдаешь этим животным. Конечно, такие животные, они больше всего врезаются в память. Но есть и просто любимчики, которых там вспоминаешь до сих пор, они особо хлопот не приносили, но были такими друзьями, и ты их действительно помнишь. Но выпуск — это, пожалуй, действительно самый приятный момент во всей этой работе, потому что ты видишь, как они стремятся, как они хотят. Они счастливы уйти в свою родную естественную среду обитания. Знаете, про последний, третий вопрос, про приемных родителей. Мы с Вячеславом, да, я немножко поясню, что мы с Вячеславом основали этот фонд вместе, и мы занимаемся этим вместе. Это мой супруг, и он же и сооснователь фонда, и ветеринарный врач нашего фонда. И мы занялись этим в 2007 году. В 2007 году нам принесли первую нерпочку, и мы ее выкормили и стали готовить к выпуску. За это время мы уже стали не только приемными родителями, но и просто родителями, да, двух наших дочек. И вы знаете, пока не знаем, будут ли у нас такие же чувства, когда они будут уходить от нас во взрослую жизнь, как у нас, когда мы выпускаем тюленят. А по поводу отслеживания, да, дальнейшего после выпуска, вы знаете, на часть животных мы ставили в свое время спутниковые метки. Это передатчики достаточно большого размера, порядка 150 грамм, размером с небольшой мобильный телефон. Они крепятся на шерсть при помощи эпоксидного клея и держатся до линьки, то есть до того момента, пока животное не сменит свой мех. Где-то порядка 7-8 месяцев они могут работать. А те передатчики, которые раньше работали, которые устанавливались на животных, они показывали, как животное перемещается, сколько километров за день оно проходит, места локализации, да, этих выпущенных животных, и оно всегда совпадало с местами обитания диких тюленей и нерп. Поэтому мы считаем, что как бы все в порядке и все благополучно было у этих животных. По цифрам, в этом году у нас был юбилей небольшой. 250-го тюленя мы выпустили в Финский залив. В этом году тюлень из посёлка Лебяжье, он стал именно 250-м тюлененком, которого нам удалось вырастить, выкормить, вылечить и выпустить обратно в Финский залив. Деятельность мы свою начали в 2007 году, и вот за это время, на данный момент, получается, 258 животных возвращено в Финский залив и в Ладожское озеро.
18: А все-таки вот если, ну как-то так я запереживала за судьбы нерп, если нет естественной причины, сохраняется лед, может ли быть такое, что мама нерпа вдруг бросила своего детеныша?
13: Нет, вы знаете, мамы очень у них хорошие, очень верные, они очень любят своих малышей, очень их берегут. У нас был 2020 год, была совершенно такая драматическая ситуация, когда резко растаял лед, был сильный нагонный ветер с севера Ладожского озера, и нагонная волна загнала льдины в Неву, на которых находились детеныши и самки с детенышами и так далее. И вот при этом была теплая солнечная погода. Это было 6 марта 2020 года. Так вот, за двое суток к нам поступило 12 малышей. Из них мы видели, как самки сопровождают их. То есть они, несмотря на то, что каша, скорость воды, движение воды, течение, все вот это вот бурлит, кипит везде, да, то есть это не самая такая спокойная обстановка. Они не бросали детенышей до последнего. Значит, сначала, вот мы знаем картину, мы следили, потому что нам сообщали люди. Сначала льдинка была большая, на ней могла поместиться мама и малыш. Затем льдинка начинала таять, и мама была наполовину на этой льдинке. Потом она только держалась передними ластами, то есть она цеплялась за эту льдину и плыла, преследовала малыша до последнего. И только тогда, когда уже она понимала, что она вылезает, и тем самым она топит льдинку, да, то есть тут она должна была выбрать, либо она на льдинку, да, к малышу вылезет, либо, соответственно, малыш останется на льдинке, и вот хоть какие-то у него будут шансы. И они действительно их не бросают до последнего, они преследуют, и вот так вот самка с детенышем оказалась в центре прямо напротив Смольного. Тогда буквально за несколько часов позвонило порядка 300 человек. Это был не очень простой день для меня. Все звонили, и мы говорили, что мы не вмешиваемся, пока есть рядом самка. Но когда мы уже поняли, что льдинка растаяла до таких размеров, то понятно, что самка в городе кормить малыша не будет. Никто не будет там не отпугивать людей, никто не защитит ее от птиц и так далее, и так далее. Ну, в любом случае, просто... самка не будет кормить детеныша 60 дней в центре города. Это, ну, невозможно. Поэтому тогда приняли решение малыша этого забрать. И после этого самка еще покрутилась какое-то время около этой льдины, опустевшей, и потом ушла.
19: Хотелось бы верить, что она знает, что его спасли. Но так очень драматичная история на самом деле.
13: Вы знаете, именно так.
19: В этом году у вас есть поддержка от президентского фонда природы как раз на проект спасения тюленей, да? И вот, может быть, о нем чуть побольше, Елена, рассказать, на что будет он направлен? Кто адресат этого проекта?
13: Мы очень благодарны и президентскому фонду природы, который в этом году поддержал наш проект по спасению тюленей. То есть у нас в этом году проект называется «Спасение тюленей 2026», потому что я надеюсь, что будет проект «Спасение тюленей 2027» и далее. Потому что, конечно, помощь — это очень существенная. Основа нашего проекта — это дополнительный такой мобильный модуль. То есть, к сожалению, эта проблема оказания там помощи ластоногим, она затрагивает не только наш северо-западный, да, регион, но и различные другие области России, где есть тюлени, которые привязаны ко льду, так называемые погофильные виды тюленей, которые любят лед. Так вот, изменение климата, оно глобально, и проблема невыкормленных, недокормленных тюленят, она тоже становится глобально. И в российском масштабе такие центры были бы нужны и на Байкале, и на Белом море. Конечно, там не краснокнижные виды, но, тем не менее, помощь малышам оказывать все-таки нужно. И именно для того, чтобы это быстро и легко возводить, и чтобы они были малозатратны, мы в прошлом году опубликовали и опробовали наш мобильный модуль. Мы опубликовали его строение, описали это в статье. То есть любой, каждый желающий с образованием, со знаниями, с умениями может этим шаблоном воспользоваться и начать действовать. И поскольку мы сами опробовали его у себя на территории, нам это очень понравилось, и мы решили, что почему бы нам не сделать второй такой же дублирующий модуль, потому что с каждым годом животных становится все больше и больше. И именно как раз на закупку всего необходимого для организации второго такого модуля и пошли деньги президентского фонда природы. То есть этот модуль, он представляет из себя такое модульное здание для экстремальных условий, для Арктики в том числе, в которое помещается 10 емкостей, в которых могут проходить реабилитацию тюленята. Такие вот, знаете, мини-бассейны, в которых сначала тюленята содержатся без воды, но затем постепенно приучаются к плаванию все более и более длительное время.
19: Елена, возник такой вопрос. Какое количество выпускных возможно за вот сезон? Да? То есть весна и лето, я так понимаю.
13: Да, все зависит от того количества животных, которые поступили в центр, и от периода, когда они поступили. Вот в этом году очень затянутый сезон. Тюленята поступали вплоть до 26 мая. Такого было, но было всего лишь несколько раз за всю нашу вот практику. И тогда, конечно, выпускные смещаются. В основном все поступили к нам в мае месяце, и поэтому выпускные у нас июнь, июль и даже будет август, что для нас все-таки не характерно, потому что мы стараемся как можно быстрее животных выкормить и выпустить, чтобы была хорошая штилевая погода, было теплое море, был малек, была нерестовая рыба, чтобы все факторы, они были благоприятны для того, чтобы они начали свою самостоятельную жизнь. Ну а по количеству выпускных за сезон бывает от 5 до 12-13 выпускных.
19: Желаю вам в этом году таких удачных выпускных, чтобы, правда, все факторы совпали, чтобы все прошло благополучно. Спасибо вам за ваш рассказ, Елена. Очень и трогательно, и захватывающе, и интересно. Сегодня гостьей программы «Чистая страна. Заповедная Россия» стала Елена Андреевская, основатель фонда друзей «Балтийской нерпы». Лена, благодарю вас.
13: Да, благодарю за прекрасные вопросы, за очень приятную атмосферу, ауру. Было очень легко и интересно.
20: Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
21: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом природы.
22: Реклама. Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
23: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
24: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
23: Все подробности на сайте grillohota.rf.
24: «Мираторг».
25: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
26: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким.
28: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
29: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
30: О спецоперации.
11: Российские военные с помощью беспилотника «Герань» уничтожили склад вооружения ВСУ в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, нанесен удар по газораспределительной станции в Краматорске Донецкой Народной Республики, которая использовалась в интересах ВСУ. Как уточнили в военном ведомстве, объект обеспечивал энергоснабжение предприятий, обслуживающих украинский военно-промышленный комплекс. В сообщении отмечается, что цель была успешно поражена.
30: О конфликтах.
11: Вице-президент США Джей Ди Венс может быть обвинен в срыве мирного соглашения с Ираном. Об этом пишет «Политико». По данным издания, он тот, кто больше всего рискует потерять. Нарушение перемирия США и Ирана было неизбежно из-за нерешенных вопросов контроля над Ормузским проливом в связи с связи войны в Ливане и его стабилизацией, отмечается в статье. США атаковали Иран в районе Ормузского пролива, поразив систему ПВО, радиолокационные станции и места хранения ракет и беспилотников. Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня.
30: О политике.
11: Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. По словам дипломата, Западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.
30: О выборах.
11: Все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в Госдуму, представили в ЦИК документы. Центр избирком сегодня принял документы Российской экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов, передает РИА Новости. Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября.
30: О Москве.
11: Желтый уровень погодной опасности продлили в московском регионе еще на сутки из-за осадков. Об этом сообщили в гидрометцентре. Ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов, по области от плюс 19 до 24. Накануне прошел мощный ливень. Городские власти сообщали о падении деревьев и повреждении конструкций.
30: О валютах.
11: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юаня 11 рублей 30 копеек.
30: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 18 идет дождь, в Петербурге 24 градуса выше нуля, ясно и без осадков.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: У нас сегодня, как знаете, полный состав. Никаких скамеек запасных. Мы продолжаем говорить про сезон поступления. В общем-то, самая главная информация для сегодняшних абитуриентов, для завтрашних абитуриентов и, конечно же, для наших родителей. Наших. Ну, ладно, как сказал, так сказал. Кто у нас сегодня в гостях? Давайте представлю с удовольствием ректор Института развития профессионального образования. Сергей Кожевников. Сергей Михайлович, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: А также директор колледжа Московского транспорта Анна Печёная. Анна Сергеевна, здравствуйте, тоже добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
1: Ну, Александр Борисович, вам начинать.
2: Ну, хорошо, тогда я задам понятный вопрос для родителей. Сергей Михайлович, каждый год у нас все больше и больше ребят поступают в колледжи. Это политика государства, на это направлена пропаганда и Министерства просвещения, и Министерства науки и высшего образования. Вопрос у меня, как, допустим, у родителя совершенно...

0: та. Я думаю, мы сегодня еще это обсудим.
1: А что в этом году особенного? Какие есть изменения для тех, кто будет поступать? Или кто уже поступает? Мы так говорим, будет, хотя, в общем, сейчас самая горячая пора, уже многие принесли документы.
0: Ну, у нас особенности, они же все в расширении возможностей, прежде всего. Это там и закрепление профессионалитета как формы образования с 1 сентября уже официальное на законодательном уровне. Это и государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена, обязательная для всех теперь сегодня ребят, которые потом будут, соответственно, завершать колледж. Это и целевой прием, который получил статус приоритетного при зачислении, то есть заключая договор о целевом приеме на семьи, ну там ребята, соответственно, они имеют приоритетное право на поступление на ту или иную специальность, вне зависимости от ее популярности, востребованности и конкурса.
1: Так, давайте сразу разбираться. Я вот себе представляю родителей, у которого ребята в этом году поступают в колледж. Что такое демонстрационный экзамен? Анна Сергеевна, Сергей Михайлович, что это значит? Где он демонстрирует? И что он должен демонстрировать?
2: Демозапись такая, пробник.
0: Давайте я начну, Анна тогда уже продолжит как раз на конкретном примере. То есть основная задумка демонстрационного экзамена — это чтобы выпускник на финальном своем испытании мог продемонстрировать физически на практике те умения, которые он, во-первых, приобрел в процессе обучения в колледже и, соответственно, которые ему потребуются, когда он придет на рабочее место.
2: Теперь везде. Встал за станок, за штурвал. Классно. Ну, это классно, это правда.
0: Это классно и очень полезно. Полезно для студента, он тут же демонстрирует свои навыки.
1: Все студенты сдают такой экзамен?
0: Теперь все студенты будут сдавать такой экзамен.
2: Ну, а что делать-то? Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть.
1: Вот ты сказал про штурвал. Я как представил, что все за штурвалом, понимаешь?
2: Так, директор Московского колледжа Московского транспорта сидит. Я поэтому думала, руль, штурвал, что там? Джойстик?
3: Ну, мы готовим помощников-машиниста для подвижных составов железной дороги. И да, у нас есть джойстики, тренажеры,
1: которых... И все стоят
3: которых...
1: с джойстиком.
3: Ну, за тренажером, они сидят за тренажером. Ну, джойстик это, конечно, очень условно. Ну, у нас есть и кабины, которые имитируют полностью кабину машиниста. Ну, тренажеры, когда у нас там выпуск 400 человек, там, конечно, таких не поставишь, но есть большие, хорошие, современные тренажеры, на которых ребята проходят эти экзамены. А в части профессии и специальности мы идем дальше, и наш основной работодатель, Московский метрополитен, уже который год делает для нас просто что-то нереальное. Реальное, когда в действующем депо ребята в течение нескольких недель проходят экзамен.
2: Практику
3: они три года проходят, а они проходят экзамен, когда действительно ставится состав в канаву, и ребята вот полный цикл...
4: Анна Сергеевна, вы сказали помощник машиниста, извините, на пятки буду наступать, мне жутко интересно. А потом они смогут стать машинистами или там нужно доп. Образование? Да, то есть немножечко подрасти,
3: да? Нужно, да,
1: откатать... То есть выходят помощники машиниста из колледжа?
3: Выходят помощники машиниста.
4: А потом часы наката?
3: Часы. Да, дублерские поездки, сдача прав, право управления электропоездом, и они становятся машинистами.
4: Вот так вот.
1: Это популярно?
3: Это безумно популярно, к сожалению.
4: То есть у вас высокий конкурс еще?
3: На эту профессию, но у нас и бюджетных мест на это направление очень много. Знаете, я, в принципе, человек не из транспорта, когда-то пришла работать в колледже. Для меня вот очевидной профессии, мне кажется, для нас, как для обывателей, помощник машиниста, машинист – это вот то, что нас вот очевидно и перевозит. Но на самом деле у наших работодателей это всего там, 5% списочного состава работников составляют машинисты. Машинисты и помощники. А все остальное это люди, которые круглосуточно обеспечивают вот эту бесперебойную работу метрополитена и железнодорожного транспорта.
4: Мне сейчас хотелось как Вицину вскочить и сказать, московский метрополитен самый красивый и лучший в мире! Ну, я на самом деле так считаю, я понимаю просто, как это наивно будет звучать. Извините, пожалуйста, дорогие наши слушатели.
1: Так, эмоции. Давайте второй вопрос, тоже уточняющий, Сергей Михайлович. Что такое целевой прием? Я понимаю, когда на педагогические специальности ребят поступают, у них есть направление от своего района, от школы, да, медицина, сейчас вот мы говорили не так давно в эфире, это целевой прием, там потом ребята в государственных учреждениях работают. В после 9 класса, как можно определить целевой прием, кто тебя направляет, искать самому или как бы колледж предложит?
0: Ну, как правило, предлагает, конечно, колледж, он в основном здесь играет такую роль хаба, который координирует всю эту деятельность.

0: есть между семьей и работодателем. Сегодня, ну вот мы очень плотно работаем по исследованию рынка труда вместе с Авито работа, например, да, и ну реально дефицит кадров в рабочем направлении сегодня, только ленивый про него, по-моему, уже не говорил, да, поэтому этот дефицит, он порождает там где-то у нас густо, где-то пусто, соответственно, при этом там, где густо, нам необходимо высокое качество студентов, да, и здесь, конечно, целевой прием помогает отбирать наиболее мотивированных ребят, которые уже заранее...
1: не каждый поступает.
0: Не каждый заключает договор о целевом приеме, потому
1: что
0: еще часть...
1: еще тебя должны заметить, конечно, и предложить.
0: Конечно, конечно. Потом, более того, ну, ребята могут передумать в процессе, они просто не готовы на себя взять обязательства, ну, и семья не готова взять обязательства, что я вот точно буду сварщиком. Да?
2: У нас говорят, там, с третьего класса должны уже определяться, а многие не созревают. А вы знаете, вот вы на моменте, когда сказали сварщик, Сергей Михайлович, вы сказали рабочие специальности. У меня срабатывает тумблер стереотипа. Будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ. Как работать с тем, что рабочая специальность – это все-таки не так престижно, как специальность после высшего образования? Либо сейчас вообще сменилась парадигма у подрастающего поколения, и вы это видите?
0: Смотрите, тут на самом деле тоже много факторов. Ну вот первое, например, на Питерском международном экономическом форуме Голикова Татьяна Алексеевна озвучила цифру: 36% работающих в экономике сегодня людей – с высшим образованием работают по специальностям, которые этого высшего образования не
2: нуждаются
0: требуют.
2: В нем.
0: Не требуют, да. То есть они там потеряли определенное количество времени, приобрели определенный тоже стереотип о важности высшего образования и как бы его ни во что не использовали. Вторая история, ну, это можно просто посмотреть на HeadHunter или где угодно, там же на Авито работа, например, вакансии и предлагаемый уровень оплаты труда специалистов рабочих профессий. Это совершенно другой уровень оплаты труда, нежели тот стереотип, который существует еще в головах там где-то родителей, семей и так далее. То есть это сегодня очень прилично оплачиваемое направление работы. И третье, конечно, очень важно, особенно тем, кто в процессе того, чтобы сделать выбор, еще не определились. Вот мы, например, проводим во всех регионах единые дни открытых дверей. Единый день открытых дверей – это очень важно для того, чтобы вот как раз эти стереотипы все и развеивать. Это когда родитель там вместе с ребенком, ребенок вместе с родителем группы приходит и знакомится с тем, вообще, что такое сегодня современный колледж. И самое главное, что такое сегодня современная рабочая профессия, потому что в колледжах, по крайней мере, во всех, которые входят в профессионалитет, в колледжах Москвы, оборудование стоит то же самое, которое будет потом у ребят на рабочих местах. Это или тренажер очень детально имитирующий то, с чем им придется работать, или вообще конкретно тот станок, на котором придется работать. И вот здесь, конечно, у всех, ну, не у всех, но у большого количества пришедших туда с предубеждением представителей взрослого поколения происходит культурный шок, когда они просто видят, что... Ой, это вообще не так все. Это сегодня вот так выглядит ваша рабочая профессия. Но уж когда они там смотрят какую-нибудь карьерную карту, да, карьерная карта – это там некоторый план такой приблизительный, которым может следовать поступивший на ту или иную специальность, ну и в привязке к зарплатам.
2: А, даже и такое тут, показывают.
0: Да. Понятно, что оно все равно в динамике, оно все там меняется год от года, да. Но тем не менее, это некоторый такой относительно понятный трек, который ждет того студента, который для себя это выбирает, ну и реально выбирает это себе как вот призвание, как задачу.
2: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас сегодня в гостях ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников и директор колледжа Московского транспорта Анна Печеная.
3: Родительский вопрос. Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».

0: Родительский вопрос.
1: Мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Мария Баченина сегодня в студии. И с нами гости, ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников и директор колледжа Московского транспорта Анна Печеная. Мне, как человеку медийному, который много занимается значением слов, да, было же предложение... Реклама.
2: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
3: и хорошего настроения.
2: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
3: Ура! Идем в атмосферу!
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: Программы начали адаптировать наш образовательный процесс под запрос работодателя. Метрополитен готов забирать всех наших выпускников, поэтому программы, да, действительно, это то, с чего мы начали, адаптировали наших ребят, забирали прям группами на производственную преддипломную практику, оплачиваемую. Мы были одними из первых в Москве, кто вот пошел по этому пути, и это, конечно, дает свои плоды за вот эти там 4 года. Каждый год мы выпускаем ребят. Вот буквально в конце июня прошли выпускные, вот эти наши статные, красивые, там 900 с лишним человек в форме стоят, и с каждым годом у нас есть такая традиция, работодатель вручает благодарности сотрудникам, студентам, которые являются сотрудниками. Mm. И с каждым годом эта цифра все больше и больше. И это греет душу. И когда наши ребята приходят там, на экзамен, на тот же демонстрационный экзамен приезжаешь, а сотрудники депо говорят, мы этих прям вот берем, все, они уже там и работают, мы с руками отрываем. Ребята приезжают на экскурсию, интересуются, задают вопросы. Кадровая потребность такова. Слушайте, пацаны хорошие, оставьте нам. И это действительно, вот, мне кажется, самый яркий результат вот этого проекта. Ну и, конечно, адаптация ребят на рабочем месте происходит уже во время обучения. Они, достигая совершеннолетия, трудоустраиваются на, как я уже сказала, на практику. И уже им тяжело отказаться, конечно, от первой зарплаты. Да, пусть первая зарплата...
6: Но это так, очень большой мотиватор. Я с вами не спорю, потому что я сейчас вижу, как мой старшеклассник просто вышел на работу летнюю. Я смотрю на эти копейки, а он горит и так далее. Я боюсь вот откладывать этот вопрос, потому что...
1: Можно мы все-таки разберемся с профессионалитетом? Сергей Михайлович, все-таки не Москва была основным зачинателем, это Калуга. И потом, как я понимаю, как я помню, да, много площадок профессионалитета есть сейчас по всей стране. Вот что они дают ребятам и кто туда поступает? Это они, эти площадки на базе одного колледжа, как я вот Калуга, там прям объединение колледжей создали. технопарк, да, если я не...
7: Да. Но на самом деле все-таки зачинательно было Министерство просвещения.
1: А, ну да.
7: Да, Российская Федерация.
1: Но там дальше, куда мы денемся?
7: Да, естественно, дальше уже там все шло по регионам. Где-то, естественно, были источники вдохновения для того, чтобы проект запустить. Ну вот она уже сегодня, на самом деле, подробно проиллюстрировала, что такое профессионалитет. Если в сухом остатке, то это... упор на практику, это до 80% практической подготовки в колледжах. Все вот эта теория, это все минимизировано, как говорят наши ребята-студенты, вот эта скучная книжно-бумажная история, она немножечко в прошлом в проекте «Профессионалитет», ее уже нет. И, естественно, фундаментальная тема — это участие работодателя вообще во всех процессах. От написания рабочих программ, по которым ребята будут обучаться, до заданий для демонстрационного экзамена. Ну и, собственно, они участвуют даже в сдаче демонстрационного экзамена как эксперты, представители работодателей, соответственно, потом они сразу и забирают себе лучших. Вот это мы прям берем сразу. А за некоторым несколько работодателей выстраивается, чтобы итогом демонстрационного экзамена их к себе забрать. А в стране уже сегодня создано 601 кластер профессионалитета.
1: Сколько?
7: 601 кластер профессионалитета.
1: А сколько у нас всего колледжей?
7: Чуть более 2000 колледжей в стране государственных и порядка 4000 вообще всех видов колледжей, которые существуют на территории Российской Федерации. К 30-му году будет охвачена вся страна профессионалитетом. В кластер входит несколько колледжей, есть ядро и есть сетевые колледжи, которые также участвуют в проекте.
1: Скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, и я много этой темой занимался, есть специальности, на которые конкурс выше, чем в вузы. Я знаю Московский колледж, где 28 человек на место было несколько лет назад и так далее, да? А как вот колледжи разбираются, когда такой конкурс? Вот кто поступает? Как? Тут же нет вступительных экзаменов, и по ЕГЭ тоже как бы не поступает после 9 класса. Что делать родителям?
6: Ну, вот вы зря вот перескочили меня. Я же сказала, как выбрать колледж, потому что можно потонуть. А потом вот как раз этот вопрос тоже был.
1: Хорошо.
6: С языка сняли. И это сейчас вообще без претензий. Все. Я просто такой
1: исправил.
7: Я бы все-таки развел вот как выбрать колледж, да, и вот просто ситуация с
6: хорошо.
7: Популярными профессиями. Наверное, это все-таки
6: Сергей
7: чуть-чуть
6: Михайлович, вам известно,
7: разные, мне кажется, направления. Да? Ну, естественно, есть более востребованные направления, исходя из той перспективы карьерной, которая будет, исходя из тех возможностей, которые дает это направление, там, ветвица развития, да, соответственно, туда есть конкурс аттестатов, и, соответственно, туда действительно стараются брать только тех, у кого этот балл выше, чем, у остальных. То есть это нормальный конкурсный отбор на популярные направления. Ну вот я думаю, Аня может нам конкретно рассказать.
5: Да, Москва немножечко по другому пути идет. Мы второй год участвуем в эксперименте по доступности среднего профессионального образования. И сейчас любой московский школьник, сдавший два экзамена русский и математика и получивший аттестат, имеет право на бюджетное место в колледже. У нас растут бюджетные места, и у нас сейчас уже порядка 50 бюджетных мест выделяется в год на колледже. И, 50 тысяч, простите, да. 50 тысяч бюджетных мест, да. И в этом году у нас такая новация зачисления по приоритету. То есть ребята, когда подают заявление в колледж, они могут подать 5 заявлений в разные колледжи или в один, выбирают приоритет. И зачисление начнется автоматически там, после 9 класса для московских школьников с 26 июня по вот этому первому приоритету. Понятно, что есть какие-то направления более популярные, но и когда бюджетные места выделяются, анализ проводится, и на более популярные выделяются дополнительные места. Дальше есть второй и третий приоритет, по которым тоже ребята могут поступить. Понятно, что есть особенности.
1: То есть если большой конкурс, Они сходят на ступеньку ниже, но все равно на улице не остаются.
7: Но, тем не менее, да, поскольку СПО гарантирована Конституцией, доступность, то в любом случае студент имеет право на получение бесплатного среднего профессионального образования. Просто специальности, конечно, это могут быть разные.
1: В регионах также?
7: Конечно, конечно. То есть в колледж точно поступит любой желающий.
6: Ну и, соответственно, тут не надо думать о том, что, ой, учиться абы как все равно меня возьмут про Конституцию, потому что если вы хотите получить одну из самых популярных профессий, тут, конечно, нельзя забывать о конкурсе аттестатов. То есть те, кто учится хорошо, пройдут быстрее.
7: Безусловно. Ну и нельзя зачислиться без аттестата, если есть у кого-то двойки по ОГЭ.
5: Да, это история Москвы. Мы зачисляем по среднему баллу русского и математики. Вот второй год таким образом. Аттестат, наличие аттестата. Конкурс проводится по среднему баллу русского
6: математики. То есть самых два главных предмета получаются у нас. Так, принято. Друзья мои, еще одна пауза. Сейчас послушаем самые свежие новости. И добавлю здесь, на берегу, что каждый выпуск родительского вопроса вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети, где вам удобно. Ну, а сегодня у нас речь, напомню, о том, как получить профессиональное образование, про колледжи, что нужно, где можно информацию добыть и вообще, как учиться.
0: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
9: Европейские страны настроены выделять Украине колоссальные финансовые средства вплоть до окончания конфликта. Такое мнение высказал посол МИДа России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Депутат обратил внимание на шаблонность реакции Запада на любые фронтовые сводки. По его словам, как сообщения о поражении украинских военных объектов, так и новости об их успехах трактуются в Евросоюзе одинаково, как повод для наращивания поставок оружия и траншей. В первом случае это объясняют необходимостью спасти положение, во втором – желанием закрепить результат.
0: О медицине.
9: В России меняют стандарты для скорой помощи. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Теперь врачи смогут оказывать помощь вне медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях. По новым нормам специалист скорой обязан не только оказывать экстренную помощь, но и доставить пациента в больницу, а также оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего, определять тактику и маршрут госпитализации, также действовать согласно актуальным клиническим рекомендациям. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября.
10: Об отдыхе.
9: Любая устная договоренность с работодателем о датах отпуска не имеет юридической силы. Необходимо фиксировать даты документально. Об этом ТАСС сообщила замруководителя правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. По ее словам, это особенно актуально, если сотрудник заранее, например, до утверждения графика отпусков, приобрел путевку на конкретные даты. Также она подчеркнула, что отозвать сотрудника из уже начавшегося отпуска можно только с его письменного согласия. Эксперт отметил, если же путевка куплена, а на работу все же вызывают, ущерб можно попытаться взыскать через суд.
10: Обо всем.
9: Банан-мороженое посадили в экспериментальной теплице в Сочи. Сорт известен своим голубоватым оттенком кожуры во время созревания и вкусом ванильного мороженого, сообщил РИА Новости глава фермерского хозяйства Андрей Платонов-младший. В экспериментальных теплицах также высадили десертные флориды, мадагаскарские и красные гавайи. К концу лета и осенью в теплицах планируется экспериментальная высадка других десертных бананов в общей сложности из 7 экзотических стран мира – Вьетнама, Таиланда, Китая, Индии, Турции, Камеруна и Эквадора.
10: О валютах.
9: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юаня 11 рублей 30 копеек.
10: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 18, идет дождь, в Петербурге 26 выше нуля, ясно и без осадков.
10: Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию после новостей. Александр Милкус, Мария Баченина и наши гости Сергей Кожевников, ректор Института развития профессионального образования, и Анна Печеная, директор колледжа Московского транспорта. Те, кто не слышал нашу первую часть разговора, я просто расскажу, что мы разбираем правила поступления в колледжи в этом году, особенности учебы в этих учебных заведениях, ну и перспективы тех ребят, которые учатся или будут учиться в колледжах страны.
11: Ну, теперь возвращаемся, как выбрать.
5: Да, вот Сергей Михайлович,
11: ваша карта сыграла.
5: Рука на первой партии. Да, расскажите, пожалуйста, как выбрать? Потому что, я понимаю, есть дни открытых дверей, есть списки в интернете, но иногда ты просто запутываешься, потому что тот же самый интернет тебе подсовывает кучу рекламы, замаскированной совершенно не под рекламу. А хочется чего-то такого честного, правильного, жестко стоящего на ногах и поддерживаемого государством.
7: Ну, тут надо начать, конечно, с того, что вот мы проводим опросы постоянно всех наших вот основных групп, фокус-групп, которые работают с системой. Вот у нас по нашим опросам 71% все-таки студентов, выбирая свое дальнейшее направление развития, опирается на мнение семьи, на мнение родителей. То есть нам надо понимать, что, конечно, основная аудитория, с которой мы работаем, это родители. Соответственно, мы сейчас говорим про них как раз. Это вопрос непростой, вопрос выбора, и я согласен, что действительно очень много сейчас источников разных есть, да, поэтому тут, конечно, надо опираться на какой-то опыт, там, профориентации, которая в школе была, интересы, которые есть у ребенка. И вот я уже сказал про единые дни открытых дверей, я прям однозначно настаиваю, что нужно на них ходить. Я лично был на нескольких единых днях, чтобы вот посмотреть и прочувствовать в реале, как это работает. Это действительно очень сильный эффект и на участников, и вообще просто очень полезное направление. Вторая история, мы вот развиваем направление амбассадорское такое, амбассадоры профессионалитета. Это ребята, которые уже учатся в колледже сейчас, и они ездят на родительские собрания в школы, они встречаются с родителями там на тех же единых днях, еще какие-то активности, которые проводятся там в рамках профориентации. каких-то других просветительских инициатив, которые вот есть в части среднего профессионального образования, они рассказывают своим сверстникам и родителям их о том, что такое сегодня колледж, зачем они туда сами пошли и, соответственно, чего они от этого хотят. Я, честно признаюсь, везде, где бываю, обязательно стараюсь сам встречаться с амбассадорами, потому что это ребята очень интересные и вот настолько производящие впечатление понимающих людей, зачем они все это вообще выбрали, что им это дает, что, ну, там, сам хочешь в колледж поступать, пойти. Кстати, у нас есть кейсы, когда родители с детьми приходили на день открытых дверей, разговаривая с амбассадорами, потом решали для себя, что пойду я тоже в колледж поучусь.
5: Серьезно?
7: Вот в Владивостоке, да.
5: А возрастные
7: конечно,
5: какие-то?
7: Во Владивостоке вот у нас такие кейсы были, прям нам рассказывали и так далее. То есть это доступная история.
11: Так, подождите, вот с этой ноты подробнее. Как можно поступить? То есть взрослые могут...
6: У нас нет ОГЭ, ЕГЭ, у нас только аттестат.
5: Аттестат, да.
7: Да.
6: У вас что, по-русски?
7: Ну и плюс у вас всегда есть возможность внебюджетно поступить. Это вообще совсем простая
6: история. А то есть в колледжах тоже есть платные места?
7: Конечно.
6: Ну вот я лучше все переспрошу, конечно. Так, на всякий пожарный.
5: Класс. Про единый день открытых дверей хотела рассказать, что колледж Московского транспорта вот в этом учебном году мы дважды проводили единый день открытых дверей в депо метрополитена. Надо понимать, что это закрытые объекты, туда просто так попасть невозможно. И мы договаривались, партнеры шли нам навстречу, ребята встречались на станции, их забирал отдельный состав.
7: Как ночь в депо.
5: Ну, не ночь, конечно, но да. Их забирал состав, увозил в депо, им показывали, рассказывали, как это выглядит. И это, на самом деле, вот сколько мы работаем, на нас и на сотрудников это производит потрясающее впечатление, когда вот эти стильные мужчины в форме показывают, рассказывают с любовью о своей профессии, родители, да, тоже впечатляются, и вот эта трансформация представления о том, что такое рабочая профессия, она действительно происходит.
11: Слушайте, еще очень важный вопрос, который я хочу все-таки от Москвы как-то отгрести, потому что это отдельная история организации системы образования в Москве. Большинство колледжей, насколько я понимаю, они региональные, они принадлежат местным министерствам образования, управления образования и так далее, да? А если поступают из других регионов? Вот я, например, был в Хакасии, там замечательный колледж, который работает и готовит специалистов для Саяно-Шушенской ГЭС. Там в основном, конечно, электрики, техники и тому подобное. Там очень много ребят из соседней Тывы. Они живут в общежитии и, в общем-то, их обеспечивают там формы и так далее. Вот я не помню, по-моему, я не спрашивал у руководителя колледжа, а как вот можно поступить из другого региона? Это реально возможно? И кто за это платит, если это колледж принадлежит региону? Или получается, что он принадлежит крупному предприятию, тогда они берут всех?
7: Ну, вот вы сами частично упомянули, да, ответ. Здесь очень много всякой специфики, региональная специфика, специфика партнера-работодателя, который работает с колледжем. Поэтому базово, естественно, в приоритете жители этого региона, которые поступают на программы среднего профессионального образования. Однако есть разные кейсы. Можно поступить на внебюджет, можно поступить на места, которые оплачиваются работодателем, если он видит в этом большой интерес или там очень большой запрос именно на вот это вот направление. У них там есть на какой-то определенный зазор. Действительно, есть приличное количество колледжей, у которых есть общежитие. Они, конечно, тоже там со своего региона собирают туда ребят, но могут там учиться и ребята из соседних регионов в зависимости от того, как конкретно донастроена в каждой точке система.
6: Коллеги, а пусть вас не удивляет сейчас мой вопрос, я просто, может быть, немножко вернусь, но я хочу такое организовать сейчас в эфире некую саммари, то есть список того, что нужно как минимум в этом году знать абитуриентам и их родителям, прежде чем, соответственно, поступить вот в колледж. Может быть, начнем, так сказать, с полей, да, вот, Анна Сергеевна, что нужно знать? Я уже поняла, аттестат. Ну, давайте вы перечислите, а не я за вас что запомнила.
5: Да, ну, во-первых, надо сдать экзамены по русскому и математике и получить аттестат. Дальше, получив аттестат, подать заявление. В Москве мы принимаем заявление через портал МОСРУ. Соответственно, подав заявление, дальше, определившись с приоритетом, конечно, надо теперь уже ожидать поступления. Но мы все-таки, так работая над приемной кампанией, начинаем ее, еще не успев закончить предыдущую. Потому что вот эти профориентационные моменты, они имеют значение. И выбор профессии, конечно, хочется, чтобы ребята сделали наиболее осознанно.
6: Да,
5: поэтому,
6: верно,
5: наверное, суммируя, надо выбрать направление, которое было бы интересно, колледж, который был бы интересен, дальше подавать заявление, ну, сдав экзамены, подавать заявление, уже поступать и учиться, практиковаться и выходить
6: спасибо.
5: Рано на работу.
6: Спасибо.
11: Так, еще один важный вопрос. Опять отгребаем от Москвы. Вот. Сергей Михайлович, вот в свое время, да, ну это многие-многие годы назад, когда Юрий Гагарин поступал в Люберецкое училище, одним из мотивов было то, что, в общем, семья была небогатая, а в училище давали в обмундирование, раз в год пару обуви и питание. Я знаю, что лет 10 назад некоторые колледжи выполняли вот такую социальную функцию. Туда поступали ребята из малоимущих семей, и колледж выдавал форму, кормил и так далее. Вот сейчас есть такой запрос? Вот вы видите?
7: Ну, смотрите, я бы, знаете, даже как начал отвечать. У нас есть большое количество специальностей, где, например, форма – это обязательное требование для того, чтобы осуществлять деятельность на рабочем месте. Поэтому очень часто она действительно обеспечивается колледжем.
11: То есть родители не должны покупать?
7: Да. Соответственно, обеспечивать просто потому, что иначе они не могут быть допущены для выполнения тех или иных задач на там, станках и любом другом оборудовании, просто потому что это требование вопросов безопасности. Вот, соответственно, естественно, колледжи тоже там по-разному, естественно, от региона к региону, но осуществляют и эти социальные функции, которые... Ну, которые можно назвать социальными функциями. Давайте
11: ну, это
7: так.
11: Тоже важно, да, для семей, может быть, многодетных семей и так далее.
7: Безусловно.
11: А можно еще одну справочную информацию? Вот мы все время говорим колледжи, но есть же у нас в системе среднего профобразования еще техникум. А чем отличается колледж от техникума сегодня?
7: Да фундаментально нет никаких различий. Это сейчас просто остатки терминологии уже. А так они все могут входить в профессионалитет, все работают по одним и тем же программам и по тем же стандартам.
6: Друзья мои, последняя пауза в этой программе, в этом выпуске родительского вопроса. Ректор Института развития профобразования Сергей Кожевников и директор колледжа Московского транспорта Анна Печёная сегодня у нас в гостях.
10: Родительский вопрос. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано реклама.
13: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое...
18: Родительский вопрос.
11: Последняя часть нашего разговора. Сергей Кожевников, ректор Института развития профессионального образования, и Анна Печеная, директор колледжа Московского транспорта, у нас в гостях. Говорим про нынешнее и будущее российских колледжей. Александр Милкус, Мария Баченина в студии.
6: Расскажите, пожалуйста, как выбрать, определиться с предприятием, чтобы пошагово было понятно, как оформлять целевое обучение?
7: Ну, определиться с предприятием, тут на самом деле очень важно вот все это географическое расположение, да, то есть в одних регионах одни флагманские предприятия, в других другие, как правило, крупный бизнес, он весь понятен, и там надо определиться не с предприятием, а с направлением внутри этого предприятия, потому что у них тоже очень сильно сейчас широкий спектр предлагаемых профессий и специальностей. И дальше уже они на основании там шаблонных документов просто осуществляют заключение этих договоров, если они, естественно, на это готовы. А бизнес-то, конечно, сегодня в этом очень сильно заинтересован. Вообще в проект «Профессионалитет» бизнес на сегодня, вот за 5 лет его существования, уже 10 миллиардов своих рублей вложил. Это очень большие деньги, демонстрирующие наглядно то, что они готовы и нуждаются в этих кадрах, которые сегодня готовятся в колледжах. Иначе бы они ни копейки бы туда, естественно, вкладывать не стали себе в убыток.
5: В колледже Московского транспорта сейчас порядка 250 целевиков обучаются. Заключение целевых договоров проходит через портал «Работа в России», но мы заключали...
11: Но целевые договора не только для Москвы заключаются через
7: конечно,
11: «Работа в России».
7: Это тоже стандартный портал. Да,
5: ну,
7: да.
5: Сергей Михайлович об этом не сказал, я бы этому дополняю, что да, через портал «Работа в России». И у нас договоры сейчас заключены с московским метрополитеном. Мы заключали договоры уже с действующими студентами. Это, конечно, огромный плюс и потрясающая возможность для студентов. Кстати, к вопросу о том, когда что-то есть, ребята, которые стараются, ну, наш работодатель платит дополнительную стипендию ежемесячно по результатам успеваемости. Ну, и это гарантия несколько лет.
11: Я хотел бы все-таки, чтобы мы подчеркнули в эфире, а не так, чтобы оно было через запятую, что те ребята, которые учатся по договорам целевым, они как бы курируются предприятием не только тогда, когда они приходят уже окончательно на работу. К ним есть и у них есть и помощь, и поддержка. И
7: им гарантировано трудоустройство.
11: Гарантировано трудоустройство.
6: Ведут сразу,
11: и частично ребята получают, или все получают стипендию. Я знаю, что некоторые предприятия действительно выплачивают стипендию.
7: Но стипендию получают, естественно, только лучшие. Вот. Естественно, на тех условиях, которые определены в конкретном
11: колледже. То есть им, колледже. Как бы, лучшим предприятиям, которые... берет потом целевика, еще и доплачивает, пока он учится.
7: Да.
11: Вот это очень важная вещь.
6: Давайте поговорим тоже про льготы касательно колледжей и техникумов.
5: Первоочередным правом зачисления в колледж являются дети участников специальной военной операции. Это уже не первый год действует. И, конечно, есть льготы для отдельных категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Ну, вот эти основные льготы, они есть, все прописаны в правилах приема.
6: Угу, понятно. То есть это все автоматом указывается на госуслугах, когда подается, соответственно...
5: При подаче заявления, да.
11: А когда вводили единый госэкзамен, и были споры по поводу того, должны ли выпускники колледжа, поступая в ВУЗ, сдавать ЕГЭ или нет, в общем, тогда договорились, что выпускники колледжа не сдают ЕГЭ. И вот я помню, что тогда была статистика, чуть ли не 60-70% ребят шли в колледж для того, чтобы вот, значит, на такой хромой козе объехать ЕГЭ и поступить в ВУЗ. Последняя статистика, вот, может быть, вы меня поправите, я смотрел прошлого года, что, в общем-то, мотивация поступить в колледж для того, чтобы без ЕГЭ поступить в ВУЗы, она очень сильно упала, что ребята, ну, по-моему, цифры были то ли 6, то ли 8, то ли 10% ребят, да, идут в колледж уже...
6: По этой именно причине.
11: Именно, да, что, в общем-то, знаний и образования в колледже хватает для того, чтобы выйти на рынок труда, а если потом есть необходимость, поступают в ВУЗы уже чуть позже. То есть вот это действительно так?
7: Это действительно так. Единственное, там есть нюанс, что теперь можно без ЕГЭ поступить только по смежной специальности, по которой ты обучаешься в колледже. Это раз. Но, как правило, ребята, заканчивая колледж, предпочитают идти на работу и зарабатывать деньги. Собственно, вот опять возвращаясь к нашим опросам, там процентов 80 детей выбирает колледж именно потому, что это возможность быстро выйти на рынок труда. Из них большое количество прямо во время учебы уже начинает работать, или там ОПК создан при колледже, или к партнеру-работодателю ребята выходят и уже начинают зарабатывать какие-то свои деньги. Для них вот фактор финансовой независимости — это, конечно, очень важное сегодня.
11: Правда. А насколько вот гарантирован получение работы после окончания колледжа? Колледж помогает найти себе там, применение?
7: В этом заинтересованы вообще абсолютно все участники процессов. Работодатели, поскольку они нуждаются в кадрах. Колледж, потому что просто для него фактор престижа и эффективности своей деятельности. Это сегодня трудоустройство его выпускников. Но выпускники, естественно, хотят работать и получать зарплату. То есть здесь просто важная функция колледжа опять тоже скоординировать всю эту работу, правильно их встретить с работодателем. Может быть, кто-то в процессе обучения меняет немножко свою траекторию.
5: Ну, мы на самом деле стремимся к тому, чтобы ребята выпускались из колледжа уже трудоустроенными. Ну, потому
6: Но что это
5: их...
6: теперь входит, так скажем, в анкету или в резюме самого учебного заведения, среднего учебного заведения, как в вузах сейчас, сколько человек после вуза трудоустроились? Сейчас же это интегрируют.
7: Это самый главный показатель эффективности деятельности колледжа сегодня.
11: Не, я вот, мы информация. Говорили о том, что нужно, когда ты поступаешь, какие важные опции. Вот я бы включил, чтобы родители вместе с ребенком, поступая, сходили, а наверняка во всех колледжах, думаю, что есть, центр карьеры, она называется, подойти и узнать, где можно работать, какие средние зарплаты, куда ты можешь поступить потом. Я думаю, что это позволит скорректировать хотелки тех, кто будет поступать, и приземлиться в то направление реально.
7: Сфокусироваться.
11: Да, сфокусироваться там, где у тебя уже будут перспективы.
6: Ну да, просто иногда ты не понимаешь, кем ты будешь, по названию специальности.
11: Вот, у меня есть знакомая, которая поступила в архитектурный колледж, потому что он недалеко возле дома. Да? Рядом хороший аттестат поступила. А потом мама говорит, а мы счастливы, она нашла себя, а ей интересно, она теперь будет дизайнером там каких-то там пространств и тому подобное. То есть, ну, человек вот повезло, попал.
6: Ну, классно, понимаешь? Это хорошая история.
11: А при этом, значит, в школе училась на тройке, и родители не могли ничего сделать для того, чтобы... Вот она напряглась, сдала хорошо экзамены, поступила, и тоже поступила, ну, типа, пересидеть. А потом, значит, родители говорят, что ребенок изменился. Просто изменился.
6: Ну, вообще, мне кажется, вот, что центр карьеры, прозвучало это словосочетание, это очень важно. Потому что, допустим, архитектурный колледж, на примере, я сразу бы думала, ну, только архитекторы. Дизайнер бы пришел, если бы я совсем поднапряглась. А вот этот вот список профессий, которые дает то или иное учебное заведение, это очень важно.
11: Да, кстати, тоже надо покопаться. Бывает, что колледж называется... Вот я знаю один московский колледж, изначально был инженерный. А пришла, как Анна, симпатичная молодая женщина, современная, и открыла кучу креативных направлений. И там так интересно просто. Я говорю, а вам можно...
6: А нельзя сменить инженерную вывеску?
11: А все равно он называется... Вот он как назывался там лет 20 назад, ну так и называется. Вот, и я говорю, тебе можно было вот это сделать, потому что у тебя же вот инженерное направление, а никто не запрещает. Мы это вот сделали то, что востребовано.
6: Угу.
11: И прямо вот...
6: Интересно. То есть в каждом колледже есть центр карьеры?
7: Конечно, да.
6: Класс. Я могу позвонить и сказать, здравствуйте, когда я могу подойти к вам в центр карьеры?
11: Ты можешь, мало того, ты можешь сама записаться в колледж и спросить через центр карьеры, а где вы меня поможете трудоустроить, потому что есть множество программ дополнительного профессионального образования для взрослых людей практически во всех колледжах.
6: Хорошо.
7: Да, это вообще целое отдельное направление работы у нас сегодня. У нас есть вот проект «Содействие занятости», как раз Минтруд его реализует, и мы, как один из операторов, наш институт, мы стараемся приземлять все это дополнительное профессиональное образование именно на базу колледжей, потому что в колледжах сегодня база очень хорошая, время, которое можно занять эту базу, тоже присутствует, особенно там какая-нибудь вторая половина дня, допустим, да. Потребность у рынка труда сегодня очень серьезная. Там емкость такая, что, конечно, всех выпускников СПО не хватит, особенно вот по техническим специальностям, для того, чтобы потребность экономики в кадрах технического направления удовлетворить. По-любому придется переобучением заниматься. И вот сегодня большое количество колледжей в стране уже предоставляет услуги дополнительного профессионального образования взрослым для того, чтобы они дополнительную квалификацию получили и сменили свой карьерный трек.
11: И, как я понимаю, частично, может быть, не все, вот уточните, это курсы бесплатные, они идут,
7: да,
11: через службу занятости.
7: Да, все, что связано с проектом содействия занятости, это, естественно, бесплатно.
11: То есть вы можете получить направление на то, чтобы получить,
7: да, да,
11: новую через... квалификацию в колледже через,
7: да,
11: социальные службы.
7: Да, да.
6: Друзья мои, очень мне было интересно. Вот положа руку на сердце, правда, искренне говорю, я так рада, что мы познакомились, что вы к нам приехали и рассказали все эти вещи. Мне кажется, ну, сложно даже поставить меньше, чем 5 с плюсом за полезность и информативность этой программы. Большое спасибо нашим сегодняшним экспертам. Ректору Института развития профессионального образования Сергею Михайловичу Кожевникову большое вам спасибо.
7: Спасибо.
6: А также директору колледжа Московского транспорта Анна Сергеевна Печёная. Спасибо вам огромное.
19: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
20: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Американский журналист Джон Вароли об элите США.
22: В американском народе у нас такая шутка, что США – это двухпартийная диктатура. Двухпартийная диктатура. Потому что деньги все решают в США, как известно. И вы можете цинично сказать, что деньги решают все везде в мире. Но нет, нет, не совсем так. Как никогда деньги абсолютно все решают в американском элите, как ни в какой другой стране в мире. Потому что наша элита не имеет чувства лояльности к своему собственному народу. Это не случайно, что в Америке нас называют человеческие ресурсы. Вот этот термин human resources. Наша элита смотрит на народы как человеческие ресурсы. Мы такие ресурсы, как нефть, как лес и другие полезные ископаемые. Никакой лояльности к своему собственному народу. Поэтому сейчас этот факт стал известен подавляющей большинству американцев. Поэтому страна находится в такой тяжелой, не просто экономическое состояние, и моральное состояние.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В
9: студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
9: Беспилотник взорвался возле детского отделения медсанчасти Энергодара Запорожской области. Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что пострадавших нет. Идет оценка ущерба. ВСУ также атаковали автобусную остановку. Погибла женщина, четверо ранены.
2: О политике.
9: Москву невозможно исключить из ОБСЕ. Для этого не существует механизма, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем российского МИДа Владислав Масленников. По его словам, за исключение из организации высказывается лишь небольшая группа стран из категории русофобов – Польша и Прибалтика, заинтересованных в международной изоляции России. При этом, по словам Масленникова, их капризы не имеют никакого отношения ни к правилам процедуры ОБСЕ, ни к действующему в организации правилу консенсуса, в соответствии с которым и принимаются все решения.
2: Об инициативах.
9: В Госдуме призвали ввести налоговый вычет для доноров крови. Сумма, по мнению авторов инициативы, должна составлять стандартные 2000 рублей. А вот вычет для доноров костного мозга нужно увеличить в 10 раз до 5000 рублей. Среди других мер поддержки в России сейчас действует предоставление 2 дней отдыха с сохранением среднего заработка по месту работы, бесплатное питание в день сдачи крови. Почетные доноры также имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение.
2: О паводках.
9: Режим ЧС ввели в Ирбитском районе Свердловской области. Паводок подтопил больше 150 приусадебных участков. Местных жителей эвакуируют на лодках и увозят в пункты временного размещения. Ожидается повторный подъем уровня воды. На дежурстве находится круглосуточный пост с плавсредствами. Всего в регионе из-за сильных дождей затоплено больше 670 жилых домов и приусадебных участков.
2: О валютах.
9: Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Среди участников последним участником стала действующий обладатель титула сборная Аргентины. Ей удалось обыграть швейцарцев со счетом 3-1 в дополнительное время. В 1/2 сборная Аргентины сыграет с командой Англии, которая впервые за последние 8 лет вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Норвегию. Матч состоится 15 июля. Другую полуфинальную пару составили из испанцы и французы.
2: О валютах.
9: Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 30 копеек.
2: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 19, облачно с прояснениями, в Петербурге 28, выше нуля, ясно и без осадков.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, у микрофона Мария Баченина. Киевский режим хотел взорвать аэродром под Ростовом. ФСБ предотвращает теракты в России, как противостоять вербовке россиян. И Израиль предупредил Штаты о подготовке Ирана покушения на Трампа. Все подробности в ближайшее время. Федеральной службой безопасности России сорвана беспрецедентная по масштабу и степени угроза серия диверсионно-террористических актов. Главное управление разведки Минобороны Украины готовило масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Целями должны были стать самолеты, инфраструктура и личный состав. Для атаки противник хотел задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом. Боевая нагрузка каждого беспилотника составляла более 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России. Там также указали, что после получения предложения от представителей ГУР россиянин проявил сознательность и добровольно обратился в территориальный орган безопасности, где сообщил о готовящимся украинской спецслужбой теракте. Дальнейшее развитие ситуации проводилось уже под контролем сотрудников ФСБ России. Координаты местонахождения тайника с беспилотниками и необходимые инструкции он получил уже под контролем силовиков. После деактивации дронов и отправки аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой прервалась. Это стало одной из беспрецедентных по масштабам серии терактов, которые готовились спецслужбами Украины, но которые удалось сорвать. ФСБ напомнили, что лицо, участвующее в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если оно с своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления теракта, и если в действиях этого лица не содержится иного преступления. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

0: чтобы Гур с тобой связался, может быть, либо очень большое желание быстро заработать, либо очень большое желание уехать из страны, либо очень большое желание навредить своим врагам и потом заработать и уехать из страны. Но личность пришедшего в ростовскую контрразведку ФСБ не раскрывает, и это понятно. Вообще есть предположение, что это бывший или действующий военнослужащий, в том числе и поэтому ГУР на него вышла. То есть он не был, так сказать, инициатором того, чтобы связаться самому через один из мессенджеров с представителями либо СБУ, либо ГУР. И тогда это объясняет то, почему, так сказать, он имел возможность доступа к военному аэродрому и представлял себе, что там расположено, как там расположено и так далее.
1: Украинская разведка планировала использовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта. Я напомню, у каждого был кило взрывчатки. А что за технология такая? Чем она опасна? Вот об этом немного подробностей. Чем умные дроны отличаются от обычных? И почему ФСБ назвала этот теракт беспрецедентным по масштабу и по степени угрозы?
0: Умный дрон отличается от обычного тем, что у него есть искусственный интеллект. Обычный дрон ведет дроновод, оператор сидит и ведет его. А дрон с искусственным интеллектом запускают, а дальше он сам. В них закладывают полетное задание, он летит к объекту, действует без человека, огибает препятствия и атакует объект, который у него в матрице заложен. Ну, то есть этот несостоявшийся подрывник должен был просто их разместить в нужном месте, вытащить из коробок, разместить, запустить, а дальше они сами-сами. Опасно тем, что их сложнее сбить, они не завязаны на человека. И огромный объем взрывчатки, на самом деле, 13 дронов, больше кило каждого, так сказать, 13 килограмм взрывчатки может снести вообще любой объект. Ну, я могу утверждать, что, например, может снести мост, Антоновский мост, но сопоставимые объемы взрывчатки закладывали, когда подрывали на Днепре, уходя из Херсона. Угу. Вообще ничего бы не осталось от этого аэродрома.
1: Я поняла. Операция, по сообщениям ФСБ, стала частью целой серии сорванных терактов, которые готовились одновременно на нескольких объектах военной инфраструктуры, на оборонных предприятиях. Можно ли говорить, что мы столкнулись с новой тактикой врага? Такое массированное, скоординированное, несколько атак с использованием завербованных агентов внутри нашей страны.
0: Да, печаль именно в том, что теракты скоординированы, и да, они должны были быть массовыми, как и стали массированными налеты последних 2,5-3 месяцев. Дроны летят на города, удаленные от Украины уже там не на сотни, на тысячи километров, а Запад дает Киеву данные со спутников для ведения этих дронов, этих массовых налетов, и помогает с агентурной сетью, как с вербовкой и деньгами, так и делится, так сказать, уже существующей агентурой. Это действительно печально. И эти, собственно, скоординированность атак и несет в себе главную опасность. Они бьют по воздуху, они бьют по земле.
1: Вся операция проходила под контролем Федеральной службы безопасности Российской Федерации с момента, когда россиянин пришел в органы, до момента, когда связь с украинской разведкой была прервана. Что, как ты думаешь, конечно же, что происходило в эти дни? Какая-то была работа, оперативная игра с противником, когда силовики, ну, фактически вели кураторов в ГУР, вели за нос, давайте правду говорить, получали инструкции, координаты тайника и в итоге деактивировали дроны. Это вот так происходит? Ну, если неизвестно, то неизвестно.
0: Такой же похожий вопрос я вчера задал полковнику Альфе в отставке, Деде Миткину. Да. Замечательный офицер, который в том числе участвовал в Нордосте, там вел переговоры, самой операции. И, конечно, он мне ответил следующее. Это оперативная информация, а значит, не для разглашения. Если мы ее разгласим, противник дальше будет знать, как ему не совершать ошибок в дальнейшем.
1: Ну, давай рассуждать тогда логически. Противник и сейчас, в общем-то, в курсе того, что случилось,
0: да.
1: И сложить 1+1 из известных ему слагаемых ему гораздо проще, чем нам. То есть он изменит тактику. Понимаешь, что меня смутило, почему я задала этот вопрос? Вот это получение аванса, я вообще ни в чем не подозреваю, просто хочу логическую цепочку событий выстроить. Получение аванса после деактивации дронов, это как-то не складывается
0: у меня. Дело в том, что деактивация дронов не подразумевает, что операция провалена и что дроны недействительны. Их же вывезли из, ну, как мы сейчас по предварительной информации, из подземного паркинга в ростовском регионе, где они находились, там все 13 камер.

0: коробок с этими 13 беспилотниками, и чтобы не было понятно, что с ними происходят какие-то манипуляции, их именно, сказать, поместили в экранированное помещение. А деньги он потребовал, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Такая была версия. Угу. То есть если он не получит аванс, он не будет действовать дальше. И, в принципе, с человеческой точки зрения это объяснимо. С точки зрения, тем более, Киева, они рассчитывают, что жадность – это главный мотив для людей, которые занимаются подобными вещами, которые идут на подобное. Жадность надо подпитывать. А это очень крупный теракт, и вообще без какого-нибудь маленькой морковки, неважно, собирались они отдавать ему потом всю сумму или не собирались отдавать, но 3 500 долларов они ему перечислили.
1: Да, кстати, ну и, в общем-то, тут мы переходим в юридическую плоскость, да, потому что вот эти 3 500 долларов, 20% от обещанного, они, естественно, не легли в карман человеку, который, ну, давайте назвать вещи своими именами, патриот нашей страны, человек, знаешь, о чем мы сегодня больше всего говорили в редакции? О том, что это настолько позитивный и который обязан быть тиражируемым пример.
0: Да.
1: Поэтому я готова об этом действительно кричать на каждом углу и говорить об этом часто, потому что дело даже не в патриотизме тут, а в осведомленности. Оказывается, по мнению многих, мало кто подозревает о том, что закон освобождает от уголовной ответственности.
0: Две статьи, 205-31
1: да.
0: статья.
1: Давай подробненько об этом. У нас есть еще 2 минуты.
0: Да, у нас, во-первых, у нас есть примечание к статье 205 и есть 31 статья. Действительно, можно избежать уголовного наказания, если ты пришел сам в органы до того, когда тебе стало известно, что должно совершиться что-то страшное. Ты сообщил, не просто сообщил, ты помог предотвратить преступление, это очень важно. То есть ты вывел на заказчиков, так или иначе помог той же самой контрразведке. Если на тебе ничего не висит, ну, кровь. Если на тебе не висит, уже совершенно... Хотя даже и в таких случаях, если речь идет о масштабном преступлении, может быть, я могу предположить только, это уже по договоренности с спецслужбами. Человек предотвращает очень значимый теракт. Конечно, даже если там что-то висело, ему бы это простили. Но еще важная история. Люди должны понимать, мы не только должны говорить о положительных примерах, но и о примерах отрицательных, что ты выполнил задание Киева и плохо кончил. Березовская выполнила задание в Монако, 4 пули в затылок.
1: Причем не скрываются, признаются сразу
0: совершенно
1: же
0: спокойно.
1: Спецагенты тамошние. Я вообще
0: Максим Кузьминов угнал Ми-8, да, угробил напарника, штурмана, получил деньги, его убили в Испании, и потом еще переехали к автомобилям, чтобы, так сказать, уже жизнь медом не казалась. И таких примеров не один и не два. То есть мы должны приводить и положительные примеры, как с этим человеком в Ростове, и отрицательные примеры, как с этими людьми, которые гибнут в Киеве, в Испании, в Барселоне и где угодно, выполняя задание Киева.
1: И которых сажают, осуждают и сажают здесь, в нашей стране. К сожалению, примеры после уже совершенных терактов тоже такие же есть.
0: Да, те люди, которые взяли вчера, они получат сроки, и девушка из Каменск-Шахтинского, и 48-летний бывший уголовник из Краснодара. И, конечно, они получат, может быть, не максимальные сроки, но они получат сроки за госизмену, которые они даже еще не успели совершить. Хотя, если бы они убили этого человека, ну, это пожизненное.
1: Мне кажется, главное, что они совершили это в голове, этого уже достаточно. Игорь, большое спасибо. Журналист отдела политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов был у нас в студии.
0: Спасибо.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 357, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Коллеги, вернемся во вчерашний день. Мы продолжаем работать по терактам. Федеральная служба безопасности вчера предотвратила в Москве масштабный теракт, который готовился при участии западных кураторов. Пособницей украинских спецслужб оказалась 25-летняя гражданка России. Напоминаю, это вот именно о том теракте речь. По заданию СБУ она сняла квартиру в столице, установила видеокамеры для слежки за высокопоставленным военным Минобороны России, подготовила укрытие для исполнителя этого теракта. Девушка планировала после совершения преступления бежать на Украину, где ее якобы ждал возлюбленный. На самом деле, конечно, оказался сотрудник украинских спецслужб, который использовал для вербовки так называемую «медовую ловушку». С нами на связи подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Андрей Витальевич, приветствуем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Итак, про девушку все сказала. У меня вопрос такой, надеюсь, он не покажется вам наивным. Как вообще человеку в голову может прийти мысль, что ради любви стоит участвовать в убийстве? Или, наверное, иными словами, с чего начинается вот этот путь?
7: Ну, я сейчас буду говорить не просто как обыватель, как человек, который служил.
1: Именно этого я и жду. Да,
7: вы знаете, влюбленность, ну, это психическое расстройство. На это время все чувства обостряются, и мужчины, и женщины, они очень подвергнуты манипуляции со стороны объекта любви. И, соответственно, вот с этим и происходит. Помимо того, что, наверное, подбирают определенных сотрудников и внешности, и тембром голоса, ну, они проходят определенные инструктажи, попросту у них есть скрипты в отношении каждого объекта вербовки. То есть на что обратить внимание? Эти скрипты под руководством психологов и социальной инженерии подготовлены, и прямо они затачиваются под каждого человека. И вот, пользуясь этими инструментами, как раз легко и завербовать. То есть сначала как бы вербовка. Вербовка – это расположить человека к себе, ну, потом, может быть, не в этом случае, но вообще создать проблему и сказать, что вот сейчас мы ее решим. Ну, соответственно, наверное, изучив и пообщавшись с девушкой, и узнав ее насущие проблемы, ну, как правило, так сказать, что это одиночество и, возможно, нехваток денег и там отсутствие там перспектив какие-то. Ну, соответственно, все это ей по полочкам разложил, что у них будет.
1: Ну, понятно, что одинокие, подвержены, что хотят, им говорят, да, что они хотят, да, слышать и видеть. Но ведь масштабы этой работы колоссальные. Это нужно обработать десятки и сотни тысяч потенциальных жертв.
7: Тысячи,
1: да, да, да. Как они физически справляются с таким объемом? Кто ведет эту романтику на расстоянии?
7: Вы знаете, ну, компьютер ведет, программы ведут, и там искусственный интеллект, как, без разницы, как мы назовем, вот это ведут программу, они работают, то есть все, что у нас находится в сети, все, что мы ежедневно, так сказать, задумывенно и выкладываем все в себя, все это анализируется, где ваши места, ваши знакомые, ваша мимика, все это анализирует специальными центрами, там, которые вот работают с большими объемами данными, и уже выдают рекомендации под тем или другим вопросом. Ну, собственно говоря, для каждого уже, наверное, это не новинка. Это, может быть, лет 5 назад это было как-то, сказать, спросить машину, и она ответит, что делать. Да, только мы в фантастических фильмах это видели, все. А сейчас действительно забивается, задача такая-то, и расписывается вплоть до именно дня и до времени суток, когда лучше что говорить и когда это делать, так сказать. Вот. И потом, опять же, обрабатываются, наверное, не только соцсети, обрабатываются и те данные, которые мы, не задумываясь, предоставляем в различных сервисах, в различных магазинах, вот даем информацию о себе. Все это тоже анализируется, это же ваши интересы. А когда изучаются объекты вот, для дальнейшей вербовки, интересно все, ну, вплоть до того, как он одевается, аккуратнее в одежде, там, что он любит есть, что он любит пить, выпивать, не любит ли. Угу. Собственно говоря,
1: то есть куратору не надо быть, получается, психологом. Нет, за него всю работу сделает искусственный интеллект, включается телефон.
7: Все это в прошлом, да. Что вот Джеймс Бонд, он все анализирует, сам собирает информацию, все ему дают, ему задачи нажать. И зачастую, даже иногда, через какое-то время, наверное, может быть, а может, и сейчас уже не сам куратор, а специальное созданное как бы видеоизображение искусственного интеллекта.
1: И то не есть, надо коситься в бумажку во время звонка, получается.
7: Однозначно не надо, точно.
1: А как, возможно ли вообще противостоять такой манипуляции обычному человеку, который искренне верит в то, что вот этот человек несет ему любовь?
7: Да. Не, вы знаете, а вот вы правильно сказали, что обрабатывается тысячи, а тоже, может, десятки, сотни тысяч анкет там девушек по определенным параметрам, но ведутся, как вот выражает сленгом, попадаются единицы. Ну, есть такие люди, не обладающие критическим мышлением, либо их личные эгоистические качества, а в данном случае вот про эту девушку, которая с собачкой там, этой корги гуляла, можно сказать, что она же отдавала себе отчет, что она совершает преступление, что просто так не просит поставить камеру, видео, да, с Wi-Fi, там, с выходом в интернет, чтобы она смотрела в окно на какой-то двор. Все она прекрасно понимала. Ну, и понимала для чего, что человека готовится убить. То есть, понимаете, она свое благополучие изначально уже ставила выше жизни кого-либо. Угу. Вот такие люди и попадаются на это. И бывают, извините, вот глупые, бывают вот, видите, что дураки или дуры, да, но в каком-то моменте они все-таки в таких ситуациях отдают себе отсчет и отказываются от вербовки дальнейших действий, правильно делают, и их не сажают в тюрьму. Хочу, пользуясь случаем, сразу сказать, если вы на стадии уже подготовки преступления еще не совершили, там все живы, вы сообщили об этом правоохранительным органам, то есть отказались от совершения преступления по своим мотивам, а не под нажимом там внешних обстоятельств, что вам уже в дверь стучаться, там говорят, сейчас вот, а мы, я говорю, я уже отказываюсь, нет, так, конечно, не пойдет. Вам ничего не будет, все. Все, вы будете дальше спокойно жить, и что бы вам ни говорили.
1: Ну, сегодняшний пример тому подтверждение. Да, мы только что об этом говорили, и это очень важно, проговаривать это вновь и вновь. Но ведь есть люди, которые не просто там одинокие, а есть люди, у которых криминальное сознание. Вот легко отличить, кто перед нами, жертва вот такой сладкой ловушки, да, медовой этой, или сознательный преступник, который просто искал способ заработать?
7: Вы знаете, нашим следователям, дознавателям, вообще это они сразу это все видят. Это. И профессионал, вообще даже человек с жизненным опытом сразу это все видит, как бы они-то профессионально. То есть не будет это смягчающими обстоятельствами, вот эта история, ее даже слушать не будут, что она вот была, ее бросил парень, и она пошла и решила вот себя спасти, но кого-то убить. Ну, это точно не смягчающе. Но посмотрим, судья скажет, да, следующие еще аргументы. Вот и все, никаких не будет.
1: Очень хочу проговорить, как вовремя заметить беду. Есть какие-то признаки, когда мы смотрим? Я вот со вчерашнего дня говорю о молчаливом согласии, как об отдельном виде преступления против человека, другим человеком, да, за которое наказание не предусмотрено УК. Так вот, есть ли какие-то признаки вербовки?
7: Смотрите, если разбирать признаки вербовки, когда вас вербуют,
1: Нет. И когда меня вербуют, и когда вот вы мой близкий человек, чтобы это тоже заметить и не молчать.
7: Да, конечно. Вы знаете, вот вы живете вместе, допустим, пара, там, без разницы, мужчина и женщина. Изменения в поведении. Какое это? Значит, человек начал меньше общаться. А на вопросы, как принято у нас говорить, отвечает односложно, не развернуто. Да? Вы говорите, где ты был? Человек делает паузу, понятно. Ну, значит, тут всегда мы думаем, или любовник, или любовница, такая версия. Но в том числе, значит, на какие-то встречи. Оценка действий. Все смотрят, ну, наверное, не все, но большинство смотрят новости. Да? Угу. Идут новости об СВО и изменение оценки. Допустим, от положительной оценки наших действий к нейтральной, от нейтральной к негативной. Или начинают, допустим, с вами вдруг говорить о политике. Угу. То есть он или она прощупывает ваше отношение, ну, к таким или иным событиям, возможно, пытается в дальнейшем вовлечь вас в свою противоправную деятельность. Знаете, за редким исключением, так сказать, вот шпионы шпионили, и жены как бы ничего их не знали, так сказать, или вот, тут это такие отдельные случаи. Но вот то, что сейчас происходит, как бы, однозначно вы заметите. Ну, угнетённое состояние, злоупотребление начинается алкоголем, да, человек внутренний конфликт, он хочет уйти, реальность, ему страшно. Может, и не хочет где-то его заставить.
1: В такой момент, мне кажется, это очень важно тоже проговорить, Андрей Витальевич. Любой, каждый, кто заподозрил неладное в поведении близкого, ему нужно идти сразу в ФСБ, пытаться разобраться самому, начать там уговаривать. Ну вот что-то такое, потому что, получается, не этот сам пришел и освобожден от ответственности, а ты на своего родственника, соответственно, пришел и донес.
7: Нет, ну, да, давайте, смотрите, слово «донес» я исключаю. Надо спасти своего родственника, понимаете, пока не поздно. Вот это реально. 20 лет, в лучшем случае, если его не ликвидирует сам куратор,
1: 30 секунд, скажем
7: так, неси с самым подрывом, либо, так сказать, при задержании его, то есть, понимаете, в лучшем случае он получит двадцатку. Это содействие терроризма, участие в террористических действиях и так далее. Вот что вы делаете. Ни в коем случае не будет тут слова
1: уместно. Спасаем родственника. Как бы, вот это очень правильный глагол, который мы заменили. Просто вот на контрасте хотел, чтобы это запомнилось. Андрей Витальевич, большое вам спасибо. Друзья мои, у нас в эфире был подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Благодарим.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного +1 225 и узнаете, как это сделать. +1 225. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. +1 225 и узнаете, как это сделать. +1 225. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты.
9: и тебе рекомендую.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Пскове волонтеры помогут упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки. Сегодня начался прием заявок от всех неравнодушных жителей областного центра, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Помощники будут работать ежедневно в 3 смены по 4 часа с 5 часов утра до 8 вечера. В их задачи войдет информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов. В Великих Луках началась подготовка к празднованию 860-летия города. Свои афиши готовят учреждения культуры. Так, детская музыкальная школа номер 1 имени Мусоргского разрабатывает спецпроект, где главными героями станут уникальные творческие люди, выпускники учреждения. Сейчас идет активная подготовка к запуску. Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» проводится конкурс на соискание Всероссийской премии «Возвращение» среди ветеранов боевых действий участников специальной военной операции. Проект направлен на общественное признание ветеранов боевых действий, успешно реализовавших себя после возвращения к мирной жизни. Заявку до конца июля могут подать органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим».
2: О валютах.
10: Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59, юань 11,16.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Власти Израиля передали США разведывательные данные, которые свидетельствуют о якобы подготовке в Иране покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом написала Wall Street Journal, газета, со ссылкой, конечно, на свои источники. Как полагает издание, информация может привести к ужесточению позиции штатов и усилению эскалации в конфликте с Ираном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продолжает выступать за военные действия против исламского республики. Трамп до последнего времени оставался сторонником дипломатического решения, опасаясь экономических последствий. Вот это тоже указывается в публикации, хотя я что-то не замечала, что в последнее время Трамп был склонен к дипломатическим решениям. Но давайте разбираться. С нами на связи политолог, эксперт финансового университета при правительстве России, автор телеграм-канала «Геополитбюро» Руслан Сафаров. Руслан, здравствуйте.
12: Здравствуйте, уважаемая Мария. Приветствую всех слушателей и зрителей Радио КП.
1: Итак, напомню всем. 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль наносят совместные удары по Ирану, в результате которых погибает верховный лидер Али Хаменеи. Спустя почти полгода Израиль передает Вашингтону данные о новом иранском плане покушения на Трампа. Вот, во-первых, пункт 1. Достоверность этих израильских разведданных, потому что там мотивов, вагон и маленькая тележка. Второй пункт. Реальные угрозы или это элемент той самой большой геополитической игры, где Израиль пытается добить, подтолкнуть США к более жестким действиям? Ваше мнение?
12: Мария, буду с вами откровенен, израильская разведка мне как-то эти документы не передала, поэтому ознакомиться с ними более детально я не смог, чтобы сейчас вам сказать, вы знаете, все это похоже на правду или не похоже. Если же без каких-то, так сказать, ухмылок, то здесь, конечно же, я не думаю, что иранцы намеревались сделать нечто подобное. Понятное дело, что основания у них есть, вы правильно отметили, что, собственно говоря, в первый день боевых действий по агрессии против Ирана был убит лидер Ирана и так далее, то есть как бы повод имеет. Но это, ну, как бы, ну, настолько уже вот натянуто, понимаете? Там надо было в этом документе, мне кажется, еще добавить, что еще дождевым червем называли Дональда Трампа. Ну, в общем, тут история какая.
1: Земляным червяком, извините, поправила, да, Руслан.
12: Все,
1: да.
12: принимается. Вот. А здесь вопрос в чем? Здесь вопрос в том, что израильтянам очень важно, чтобы этот конфликт ни в коем случае не завершался. И это касается не всего, конечно, Израиля, касается его политической элиты. Потому что тогда, если война заканчивается, если у нас как бы выпадает конфликт Израиля и Ливана, выпадает конфликт Израиля и Ирана, то тогда встает вопрос о судебных преследованиях в адрес премьер-министра господина Нетаньяху.
1: И снова те же яйца Фаберже, только в профиль. Абсолютно. Постоянно, чтобы не случилось. Бедный Нетаньяху. Это сарказм, конечно, так на всякий пожарный.
12: Поэтому, соответственно, естественно, нужно сделать все возможное, чтобы этот мирный процесс ни в коем случае не двигался. Но я не стал бы здесь текущую эскалацию и, собственно говоря, возобновление боевых действий. Буквально за там, несколько минут до нашего с вами эфира Дональд Трамп очередной твит выпустил, что он там, значит, уже вышел из режима перемирия, хотя готов к переговорам. Иранцы очень просят, естественно, и так далее. Ну, видимо, 39-я его победа будет над Ираном уже за эти месяцы. А тут вопрос надо еще на американцев очень сильно перекладывать. Почему? Потому что те соглашения, которые были достигнуты в середине июня, которые были подписаны, очень многие почему-то восприняли, что это мирный договор. Это не мирный договор, это меморандум. То есть это некое соглашение о том, что мы в будущем будем двигаться.
1: Заявление о намерениях, да, да.
12: Да, совершенно верно. Но... И в этой ситуации, смотрите, там был очень интересный момент. Там был, если моя память не изменяет, по-моему, пятый пункт, который был связан как раз-таки с Армузским проливом. Что, собственно говоря, очень размытая формулировка. И были совершенно противоречивые заявления из Соединенных Штатов и из Тегерана. Потому что американцы заявляли о том, что все, мы добились самого главного, пролив будет теперь свободным. Напомню, что 28 февраля он таким и был, но это ладно, это так, пометки на полях. И было заявление из Ирана, что да, два месяца мы готовы, собственно говоря, помогать всем этим лоцманскими делами и так далее, чтобы эти все корабли проходили, но на 61-й день мы начнем взимать плату, это наш пролив это, с этого момента. А формулировка в договоре была очень противоречивой. Что сделали американцы? Дело все в том, что к Армузскому проливу выходят два государства. Кроме Ирана, выходит еще султанат Оман. И американцы начали через Оман пытаться простраивать новый коридор. И иранцы сказали, ребятушки, это нарушение как бы немножко тех соглашений, которые у нас были. Корабли должны были идти классическими курсами. В результате был удар по нескольким танкерам. Дальше все понеслось так, как понеслось. Поэтому здесь вот эта, скажем так, недоработанность этого документа и отсутствие у целого ряда игроков необходимости в том, чтобы этот мир каким-то образом достигался, она привела к тем событиям, которые мы наблюдаем в виде там, взрывов бомб и так далее.
1: Но, возвращаясь к версии покушения на Трампа, вот я обозначила, у кого какие мотивы. Ведь у Тегерана мотивы тоже очевидны. Да более того, на похоронах Хаменеи все участники скандировали «Мы убьем Трампа», держали баннеры с этим призывом. Нет, ну я все понимаю, просто-напросто тут тоже есть мотив. Wall Street Journal пишет, что Нетаньяху продолжает выступать за военные действия против Ирана. Получается, что передача этих данных своего рода идеальный инструмент в руках Израиля, чтобы окончательно переломить любые позиции за дипломатический трек. Насколько далеко может зайти Израиль, а вслед за ним, за его давлением, Соединенные Штаты? Либо они не пойдут на поводу, а будут гнуть свою линию, на ваш взгляд?
12: Вы знаете, надо все-таки здесь не забывать, что есть момент риторики, а есть момент реальных действий. Да, там в Тегеране стояли какие-то часы, которые там отмеряли время до падения Израиля и так далее. Это риторика. А то, что касается реальности, я не уверен, что у иранцев, во-первых, есть такие возможности. Давайте будем объективны. При всем моем уважении к иранским спецслужбам, но все-таки это как-то это перебор. Второе, слишком вовремя как-то этот документ вдруг появился именно как-то от Израиля вот на столе у Дональда Трампа. человека. Ну, правда, я, конечно, человек еще относительно, так сказать, молодой, но уже не молодой, чтобы верить в совпадение. Поэтому то, что касается текущей ситуации, да, понятное дело, что израильтянам выгодно продолжение этого конфликта. Я скажу больше, чтобы мы здесь не выглядели однобоко. Иранским ястребам выгодно продолжение этого конфликта. Они тоже не готовы сейчас уступать, потому что там своя внутриполитическая борьба идет достаточно серьезная, поэтому сейчас как раз это работа на силовые ведомства Ирана. Они сейчас будут укрепляться, там свои позиции закреплять. Но с точки зрения того, что могут предпринять Соединенные Штаты, огромный вопрос. Потому что за последние сутки я прослушал огромное количество американских военных, ну то, что в доступе имеется в сетях и так далее. У всех один и тот же вопрос. Хорошо, мы сейчас начнем войну. Воевать-то мы как будем? Тут основной вопрос.
1: Ну, там же Трамп рассказывал и про Харьков свои планы, и про...
12: Вы знаете, иранцы очень ждут, когда американцы захватят остров Харк. Они прям ждут этого. Потому что вы высаживаете туда замечательное количество морпехов, и у вас идеальная просто мишень для иранских, для иранской баллистики, даже для иранской дальнобойной артиллерии. Иранцы сказали, да, там инфраструктура наша нефтеносная, мы ее снесем вместе с этими морпехами. Нам не жалко, мы новые построим. Но потери будут огромные. Я обращу ваше внимание, что, возвращаясь из Анкары, Дональд Трамп давал интервью, собственно говоря, журналистам, там, которые были в этом самолете. И он сказал очень простую вещь, что говорит, да, мы, конечно, начнем, там, конечно, потери будут тысячи человек, может быть, даже больше. Вы перед выборами готовы вообще вот как бы тысячи гробов с морпехами получать? То есть сухопутная операция – это очень серьезный вопрос. Второй момент. Остров Харк, я прошу прощения, это 0,00001 миллионная территория Ирана. Я напомню, что, чтобы наши зрители просто понимали, Иран по площади – это где-то 3 Украины в новых границах. Там Украина где-то там, наверное, около 500 тысяч квадратов, здесь 1 600 000. Это огромная территория, гористая, с огромным количеством пустыни и так далее. Да плюс это страна, которая, в отличие от Сирии и от Ирака, когда тех бомбили, она отвечает. Угу. У нас пару дней назад в Бахрейне американский центр командования горел по новой программе. Да? Поэтому здесь вопрос в чем? Вашей авиации не хватит, чтобы покрывать такие огромные территории.
1: Это понятно, Руслан. А я понимаю, что, с одной стороны, есть цель легитимизировать эту ситуацию, да, эскалацию. Но уже случился рубеж, случилась та точка, которую Трамп прошел, что назад дороги нет. Вот для эскалации. Думаю. Или она всегда для него есть?
12: Мария, я не думаю. Давайте все-таки понимать, что кроме того, о чем мы сейчас с вами говорили, это серьезные вещи. Мировая экономика, мировая политика и так далее. Там геополитика, геоэкономика, знаете, как угодно. Там есть еще один фактор. Угу. Я не исключаю, что Дональд Трамп выйдет и скажет, вы знаете, у нас прекрасная сделка с иранцами. Почему? Потому что там целый ряд людей из его ближайшего окружения очень удачно торгуют на бирже. Понимаете, пошло
1: звучит. Об этом все говорят. Понимаете, не говорит, что пошло. Просто это вот у всех на устах, видимо, это действительно бросается в глаза.
12: Поэтому я просто вот этому заявлению, как раз к открытию бирж в понедельник, если вот такое заявление прозвучит, но я, скажем так, даже бровью не поведу, я просто пойму, что, ну, молодец, ты опять заработал там, или твои ребята заработали там миллиард или сколько там долларов США за несколько дней. Понимаете, в чем дело? Поэтому я думаю, что Трамп в любом случае будет оставлять возможные коридоры возвращения. Другое дело, что там есть пара проблем. Первая проблема – это Ормузский пролив, потому что по нему не могут добиться нормального взаимопонимания. Там компромисс практически невозможен. Иранцы стоят на своем. Они говорят, мы никогда не собирались забирать этот Ормузский пролив.
1: Да, 10 секунд.
12: Теперь мы его забрали, мы его теперь не отдадим. Он наш, извините. Второй элемент, который здесь присутствует, это вопрос ядерного оружия. Но здесь уже, так сказать, законопроект о отмене выхода из дня лежит в Иране.
1: Да, простите, я перебиваю, просто хочу успеть сказать спасибо. Руслан Сафаров, политолог, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: сказано реклама.
14: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
18: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и ближайшие 10 минут мы проведем с вами вместе. За это время я постараюсь рассказать вам о том, почему же мировое научное сообщество сегодня считает молекулярный водород самым эффективным антиоксидантом и почему он нужен всем без исключения. Давайте начнем с нашей страны. Минздрав подтверждает, что Минздрав Российской Федерации подтверждает, что ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Также было опубликовано исследование в России в этом году, буквально в журнале «Терапевтический архив». В исследовании приняло участие 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода и оксида азота привела к регрессу одышки и кашля, то есть нет одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких серьезных побочных эффектов. Вывод авторов прост. Водород эффективен, безопасен и максимально прост, а также показан к использованию в любом возрасте и в неограниченном количестве. Я сейчас хочу процитировать министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Это его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. Цитирую. «Использование ингаляции водородом оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня наш приоритет – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни, нивелирование этого фактора. Почему же Молекулярный водород сегодня во всем мире признан антиоксидантом номер один. Еще в 2007 году была доказана, была публикация в журнале Nature Medicine, где японский ученый Шигео Ото доказал, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – гидроксильные радикалы. Когда много гидроксильных радикалов, появляется оксидативный стресс. А оксидативный стресс – он причина 90% заболеваний. Вот если есть там диабет второго типа, нейропатия, гепатоз жировой печени – еще там что-то. Причина одна – оксидативный стресс. Поэтому и чтобы справиться со всем этим букетом, нужно справиться с оксидативным стрессом. И в чем еще преимущество молекулярного водорода, например, от таких антиоксидантов, как витамин С или витамин Е? Водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. То есть это точечная работа. И именно поэтому у него нет побочных эффектов. Связывая свободные радикалы, он превращает их просто в воду. То есть невозможно получить побочный эффект от молекулярного водорода. Невозможно. И побочной реакции никакой не может быть. Понимаете, в отличие от любой витаминки, от любого антиоксиданта, не может быть. Поэтому можно и нужно всем, без исключения. Постковидный синдром. Да, я вам только что рассказала, в России было опубликовано исследование. Если есть какие-то проблемы с легкими, дышать водородом, пить водородную воду. Все. Люди с хроническими воспалениями, причем это рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование, это золотой стандарт исследования в медицине. Так вот, она показала, что ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. А кишечник – это основа всего нашего иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Официальные данные от Американской кардиологической ассоциации, они изучали эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель, и сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это ваше здоровье, это ваши силы, это ваше сердце, это ваш выбор каждый день. Как вы себя будете поддерживать? Себя, своих детей. Легко и просто можно это делать максимально экологично. Экологично я имею в виду без каких-либо побочных эффектов. То есть вы получаете только то, на что рассчитываете, никакой побочки. Поэтому можно в любом возрасте, всем, даже маленьким детям, слышали, да, доказано, что укрепляет иммунитет. Кстати, при аллергиях пить водородную воду и дышать водородом – это мой топ номер один. И не только мой, уже очень многие по моим рекомендациям ощутили эффект. И теперь весну любят, обожают и ждут, когда же придет весна. Они боятся и не переезжают в другую страну или в другой регион, чтобы спрятаться от цветения березы, например. Попробуйте. Для того, чтобы дышать водородом, не надо куда-то ехать. Хотя сегодня очень много клиник предлагают ингаляции водородом. Очень много. Процедура стоит от 3000 за полчаса. А когда вы покупаете генератор водородной воды Aqualife Premium, вы можете дышать сколько вашей душе угодно. Каждый день с утра до вечера. Дышите, дышите, дышите. Ограничений нет. Перед сном, чтобы улучшить качество сна. Попробуйте. Мы сейчас можем предложить вам цену прошлого года. Это 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Aqualife Premium, при помощи которого делаем ингаляции, и Aqualife Light. Но как только приедет новая партия, то цена станет выше. Потому что повысилась цена на логистику и так далее, и так далее. Сегодня 29 тысяч рублей два генератора. Генератор премиум, он за 2 минуты или за 10 минут, по вашему выбору, приготовит водородную воду. С его помощью вы делаете ингаляции водородом. В комплекте все есть. Вам ничего докупать не надо. С его помощью вы также готовите и воду щелочную. Там есть минералы для этого специально в комплекте. И также в комплекте генератор Light. У него одна единственная кнопка, одна единственная функция за 5 минут приготовить вам водородную воду, чтобы вы пили. И только сегодня до 19.00 этот комплект из двух генераторов 29 тысяч рублей. Успейте, звонить прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И обязательно сегодня захватите магний. Магний цитрат предлагает вам компания Aqualife в стиках. В одном стике суточная доза магния, то есть одному человеку один стик в день. А в упаковке 120 стиков. Для одного человека это 4 месяца приема. Он растворимый, он шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты. И поэтому очень хорошо усваивается, особенно если вы его будете разводить водородной водой. Каждая известная нам болезнь связана с дефицитом магния. Так говорит один из великих врачей-хирургов Норман Шиль. Так вот, магний – это важнейший элемент для фасциальной соединительной ткани организма. Это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. Поэтому если у вас там склонность к артритам, артрозам, остеопорозу, вам обязательно надо принимать дополнительно магний. Это жизненно необходимый макроэлемент, и он, кстати, не накапливается. Исследования, кстати, показывают, что у многих пациентов с сахарным диабетом второго типа диагностирован дефицит магния в крови. Низкий уровень этого макроэлемента тесно связан с инсулинорезистентностью. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, а также уменьшает частоту приступов мигрени. Магний защищает мозг, поэтому пьем магний, разводя его водородной водой. Еще раз, 120 стиков в упаковке стоит 3000 рублей. Таких цен просто не найти. А если вы возьмете еще дополнительно полкилограмма клеточного сока пихты, то вместе это будет 5000, по отдельности 3000. А клеточный сок пихты – это вязкая жидкость внутри живой растительной клетки хвои, где она накапливает минералы и органические соединения. И клеточный сок очень эффективен при железодефицитных состояниях, при простуде, при снижении иммунитета и при проблемах с ЖКТ. Заказ по единому номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните, вам там все расскажут. И только сегодня до 19 29 тысяч рублей, два супергенератора водородной воды Aqualife. Делайте ингаляции, пейте водородную воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855.
14: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
13: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Американский журналист Джон Вароли о влиянии других стран на политику США.
20: Как американцы, мы хотим верить в свободу и демократию. Но, к сожалению, события за последние 6 лет доказали, что Америка абсолютно не свободная страна, не суверенная страна. Иноагенты сильно влияют на нашу внешнюю политику, как мы видим за последний год, полтора года. Киевские агенты сильно влияют на американскую внешнюю политику. Израильские агенты сильно влияют. США уже не суверенное государство. Поэтому в американском обществе сегодня царит чувство беспомощность, злость, безнадежность. Неважно, человек консерватор или либерал, это единственное, которое объединяет американский либерал и консерваторы. Они считают, что наша система сломана. Это результат американского соцопроса, между прочим. 3/4 американцев считают, что наша система сломана.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». что такое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
16: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
21: Российские силы ПВО за сутки сбили 585 беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны. Утром налету БПЛА подверглась Москва. Всего с начала суток уничтожены 29 летевших на столицу дронов. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы только по согласованию. В Рыльском районе Курской области ранены две женщины в ходе атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Энергодаре Запорожской области погибла женщина, четверо ранены после атаки беспилотника на автобусную остановку, сообщил мэр города.
16: О выборах.
21: Все 11 партий подали документы для участия в выборах в Госдуму, сообщили в ЦИК. Последней стала партия «Зеленая». Ранее документы в комиссию подали все 5 парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также «Яблоко». Партия пенсионеров, коммунисты России, «Родина» и партия «Прямой демократии». Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера 12 июля. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
16: О конфликтах.
21: Самолет из Астаны в Дубай возвращен в аэропорт вылета из-за эскалации в регионе, сообщила авиакомпания Air Astana. Вооруженные силы Ирана в ответ на удары США провели серию атак с применением ракет и БПЛА на объекты вооруженных сил США в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. Об этом сообщает пресс-ТВ.
16: О политике.
21: Еврокомиссия рекомендовала прекратить выдачу гранта Венецианской биеннале в размере 2 миллионов евро. Решение связано с пересмотром позиции по российскому павильону, который вновь открылся на выставке после перерыва с 2022 года. Европейским чиновникам не понравилось открытие павильона, а организаторы биеннале не убедили комиссию в необходимости этого решения. В России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Выплаты увеличатся почти на 17,5%, сообщил экономист Игорь Балынин. Он пояснил, обращаться в фонд лично не понадобится, перерасчет сделают автоматически. Кроме того, эксперт разъяснил, что пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком. Выбор зависит от того, как именно формировались средства и какой способ получения выбрал гражданин.
16: О погоде.
21: Месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу, а в Подмосковье 52% от нормы, сообщают РИА Новости. Интенсивные осадки отмечались на западе и северо-западе столицы и в центре города. По данным синоптиков, ливни в московском регионе продолжатся. За воскресенье-понедельник выпадет еще 42% июльской нормы осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
16: Доброволец. Новые горизонты.
22: Друзья, здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня у меня в гостях Наталья Машкова из Москвы. Наталья – программный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты». И, внимание, друзья, вы просто должны это услышать. Мама десятерых, я повторю, десятерых детей, и последние 12 лет Наталья строит системы помощи в некоммерческом секторе. Наталья, здравствуйте.
23: Здравствуйте, Наталья. Большое спасибо за приглашение.
22: Наверное, самый первый вопрос. Вы мама десятерых детей. Как это произошло, Наташа?
23: Так получилось, что, попав в некоммерческий сектор, погрузившись в тему детей, оставшихся без попечения родителей, и будучи на тот момент мамой уже двух кровных детей, мы с мужем поняли, что мы готовы принять в свою семью ребенка, которого никого нет. И так начался наш путь. И так он хорошо случился, что уже на данный момент так получилось, что у нас четверо кровных детей и 6 приемных детей.
22: Ваш фонд «Открывая горизонты» работает уже 10 лет.
3: если быть точной, даже с 2015 года, и вы разрослись до 67 регионов. Это очень масштабно, так серьезно. И в том числе программа «Твоя траектория» для воспитанников из детских домов – это не разовая экскурсия, а трехгодичный цикл по профориентации и подготовке к самостоятельной профессиональной жизни. И тут сразу много вопросов, Наталья, возникает. Почему именно 3 года нужно подростку, воспитаннику из детского дома, чтобы понять, куда, как, каким образом?
23: Ну, вообще изначально, естественно, мы начинали с гораздо меньшего количества регионов и в какой-то момент поняли, что хочется дать чуть больше, хочется создать такую программу, такой проект, который поможет ребятам в дальнейшем уверенно чувствовать себя в самостоятельной взрослой жизни. Потому что, ну, думаю, уже для многих не секрет, что, выпускаясь из учреждения, 18-летний человек остается, в общем-то, полностью один, а при этом к этой, ну, такой нашей взрослой жизни он не был подготовлен, так выстроена система. И мы решили попробовать это поменять и разработали такую

0: века, отрабатываем их через игры. Второй год нацелен на навыки принятия решений и делания осознанного выбора. И там уже подключаются и тренинги, и также остаются игры, чтобы отрабатывать то, что чему-то научился. А третий год он сфокусируется уже на подготовке к самостоятельной жизни, про финансовую грамотность, бытовую грамотность, на подготовку к трудоустройству, потому что это все очень непросто. Очень часто они попадают во всякие нехорошие истории, нелегальные заработки, что их обманывают. Они сталкиваются с мошенничеством. И чтобы научить их, как отличить хорошую белую компанию от предлагающей что-то неправильное, для этого тоже создан наш курс. Мы ищем в регионах партнеров, некоммерческие организации, тех, кто готов реализовывать вот проект, то, как мы его видим. И, соответственно, мы поддерживаем, мы помогаем, мы даем все материалы, все методическая база, все скрипты, полностью всю готовую систему работы проекта. Все прописано вот до мельчайших деталей, все материалы прописаны, что необходимо для тех же игр. Поэтому это очень удобно партнеру в регионе, на самом деле, взять уже готовый продукт со всеми готовыми материалами, нигде ничего не нужно искать, и просто взять и реализовывать. И, собственно говоря, вот так потихонечку мы за 10 лет дошли до 67 регионов.
1: Это, конечно, фантастическая цифра. Когда через 3 года программа завершается, как меняется их видение своего будущего? Как вот их траектория жизни благодаря вашей работе трансформируется?
0: На самом деле у всех очень по-разному. Зависит, конечно, от стартовых возможностей, от того, как жизнь их складывалась до того, как учреждение, а потом мы появились в их жизни. Но на самом деле мы с прошлого года начали проводить глубинные интервью с участниками проектов, проводить собственные исследования как раз для того, чтобы понять, как мы влияем на их жизнь, влияем ли, или мы, может быть, сами себе придумали это. И получили такой колоссальный фидбэк, да, обратную связь от ребят, от их историй. Это очень, на самом деле, мотивирует идти дальше, развиваться, придумывать новые проекты и помогать еще большему количеству участников. Например, да, про что я говорю. У нас, ну, не буду называть имена, но, например, была девочка, у которой мама была уборщицей. Девочка помнила эту историю, она ее знала, она жила в семье какое-то определенное количество времени. И в ее голове сформировалась эта установка, что моя мама была уборщицей, значит, и я буду уборщицей. И в окружении их, ну вот, не было других вариантов, да, не было на что, на кого посмотреть, чтобы сделать какие-то еще для себя выводы. И попав в наш проект, отзанимавшись, она получила поддержку от внешнего человека, куратора проекта, и поняла, что она, ей не обязательно быть уборщицей, что она может быть на самом деле кем угодно в рамках возможностей реальных, да, внутри региона, а дальше и вне региона, если она захочет переехать. И для нас это был классный эффект, то, что человек нам пришел и сказал: слушайте, вы мне открыли горизонты, вы мне дали понять, что я реально могу. Это одна история. Есть история мальчика, который попал сначала в наш тоже проект «Твоя траектория», ну, тогда он был «Поколение выбор», отзанимался курс, у нас открылся проект «Устраивайся», который помогает уже непосредственно в трудоустройстве молодых людей в том числе. И он попал и в этот наш проект, трудоустроился в ресторан, и для него это было тоже абсолютно невероятным событием, что он сам зарабатывает свои первые деньги, потом уже не первые, что он может на эти деньги обустраивать свою квартиру, и он сделал сам в ней ремонт. И вот это постепенное поддерживание, постоянное включение в жизнь ребят, оно дает вот такой эффект, что молодой человек не остается один и видит то, как дальше может развиваться его жизнь.
1: Еще, Наталья, вопрос. Вот вы уже начали говорить про проект «Устраивайся». Там цель стояла 50 человек трудоустроить, а вы устроили 201 человека. Все-таки какие это профессии, какие работодатели и как выстроено вот это сотрудничество между вами, фондом, бизнесом и работодателями, которые могут быть заинтересованы в кадрах непосредственно?
0: Да, мы поняли, что мы учим, да, но мы же можем сделать следующий шаг и помочь им его тоже сделать и дать ему эту возможность, этому подростку или молодому человеку, потому что здесь мы уже

0: работаем от 16 лет и дальше, да, до 23, 5, 6, 8, мы подхватываем ребят и даем им шанс получить вот эту первую, может быть, даже, кстати, не первую для тех, кто постарше, но действительно работу, которая будет для них безопасна, официально, и мы будем знать, что их там ждут, и они там действительно смогут адаптироваться. И вначале, ну, так как мы думали попробовать, да, действительно ставили для себя такую вроде небольшую цель, 50. В результате за практически календарный, чуть меньше, чем календарный год, у нас 1116 участников проекта прошло через данный проект. Трудоустроилось из них действительно 201, но вот эта конверсия из тех, кто пришел и кто фактически трудоустроился, она на самом деле очень большая, даже если сравнивать просто с рынком труда. В обычном трудоустройстве эта конверсия даже меньше, чем получилось у нас. Как это выстроено? Мы, естественно, вышли к нашим партнерам с предложением запустить такой проект. И первым партнером, который подключился, который выступил такой базой отработки проекта, поверил в нас, стал бренд Rostix, который дал доступ к своим ресторанам и такому формату, как профессиональные пробы. Ребята приходят в ресторан и им показывают, что делать, как делать, какие есть вакансии, куда вот именно он может трудоустроиться. Не просто так обо всем на свете рассказать, а что конкретно он может делать. Прямо проходит полный цикл, плюс собеседование, если кто-то сразу, да, готов трудоустроиться. Все с поддержкой, с помощью в организации тьютера проекта. И здесь важно подчеркнуть, что тут нужно помогать не только ребятам, но важно помогать и работодателю. Потому что работодатель, он не знает чаще всего особенности наших ребят. И в какие-то моменты у них могут произойти непонимания, могут произойти конфликты. И очень важно вовремя здесь их поддержать, подключиться, а работодателя заранее просветить, помочь ему понять, что, беря на работу вот такого подростка, может случиться вот это, может случиться вот это. Чтобы он лучше адаптировался, ему, может быть, нужно побольше раз повторить, а лучше еще и показать, что нужно сделать. А в идеальной картинке мира назначить наставника на первый период, чтобы он прямо действительно вел ребенка или там молодого человека вот во всем процессе адаптации на рабочем месте. И тогда этот кейс станет успешным. И наша деятельность уже в течение полутора лет, можно сказать, показывает, что это действительно востребовано и со стороны ребят, и со стороны бизнеса, со стороны работодателей. За год к нам присоединилось больше 120 бизнесов, и это не только огромные сети какие-то, сетевые, да, бизнесы, но и небольшие местные предприятия, и ИП, и автосервисы, и местные кафе. Очень разные люди подключились к этому проекту с целью помочь адаптироваться нашим ребятам на рабочем месте.
1: Продолжение через несколько минут. Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Реклама.
2: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
1: вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Доброволец. Новые горизонты.
4: Это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня у меня в гостях Наталья Машкова из Москвы. Наталья – программный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты». И последние 12 лет Наталья строит системы помощи в некоммерческом секторе. Я что-то фантазирую, Наташа, что у тех ребят, которым вы помогаете...
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
1: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Наши дети, наши подростки не оставались одни. Чтобы они всегда знали, что они найдут помощь и поддержку. И чтобы в конечном счете они смогли стать благополучными взрослыми людьми, вписались в социум, могли чувствовать себя комфортно, уверенно и спокойно в нашей взрослой жизни. Моя цель, наверное, вот она такая. И хочется в том числе дать им варианты, чтобы они видели, что они могут и это, и это, и это, и что они не ограничены какими-то своими представлениями или представлениями, которые были им навязаны извне в силу определенных обстоятельств, чтобы у нас была возможность показывать им этот мир максимально широко, насколько мы сможем дотянуться. И одним из ярких, на самом деле, тут тоже воспоминаний, можно как пример к этому рассказать тоже одну историю, когда руководители одной из крупных компаний приехали с нами в детский дом на организацию мероприятия. Они должны были рассказать как раз о своих профессиях. Это люди, которые частично в том числе начинали с самых низов. Они не родились с золотой ложкой во рту, они не стали сразу топ-менеджерами. Они прошли какой-то длительный путь выборов на своем пути. И вот про это все они рассказывали ребятам, а потом они все вместе пошли играть в футбол. Вот сняли свои пиджаки, сняли свои деловые костюмы и побежали вместе со всеми сражаться на футбольном поле. И для мальчишек, которые были в этом задействованы, это был просто вау, что серьезные дяди, огромные директора, они могут просто вот так вот легко, на равных снять все барьеры, какие-то условности и просто вместе рубиться в футбол до победного, гонять мяч, быть-то настолько неравнодушными. Это произвело большое, да, на них впечатление.
4: Вопрос о проекте, который адресован девушкам из уязвимых категорий. И тут тоже история ваша такая понятная уже с наставничеством от успешных женщин. Вот как это будет реализовано, как это будет происходить?
0: Прям вот в виде наставничества еще нет. Это наша большая-большая хотелка, мечта, куда мы хотим довести этот проект, куда его развить. Да, есть такой проект. Он называется «У тебя получится». Это проект для девушек из социально уязвимой категории, где мы даем им тоже знания, навыки разные, необходимые девушкам при формировании своего жизненного пути, своей траектории, про безопасность, про личные границы и в том числе про целеполагание. Недостаточно просто мечтать, можно научить девушку свою мечту превратить в цель. Мы придумали такой проект, начали его реализовывать, тоже в нескольких регионах запустили, да, как пилотную историю. Увидели колоссальный отклик от девушек, собрали обратную связь, насколько им стало это важно, нужно, полезно. Абсолютно в разных, на самом деле, сферах жизни, что у нас были действительно очень яркие такие цитаты и от родителей, и от опекунов девушек, с которыми мы разговаривали, и от самих девушек. «Я хочу открыть свою кондитерскую», и мне помогли понять, как этого достичь. И я уже иду к своей цели. Без проекта этого бы не случилось. Это бы так бы и осталось розовой мечтой, до которой бы я никогда в жизни даже не рискнула бы дотянуться. Ваш проект стал переломным моментом в моей жизни. Если бы не он, у меня бы не случилось то, что стало важной вехой моей жизни. Я поняла, что хочу помогать людям. Ну, еще много всего разного. Это очень важно, что даже родители или опекуны девочек тоже видят пользу. Программа стала светом в конце тоннеля. Помимо мамы с папой, они увидели возможности пути развития. И им не просто про них рассказали, а показали на примерах и дали инструменты, как до этого дойти. Хочется подчеркнуть, что в эту программу для девочек мы приглашаем в том числе успешных женщин, которые на своих примерах им на встречах рассказывают, как сложилась их жизнь. С чего они начинали, что это тоже было непросто, какие выборы они делали, как они достигли того, где они сейчас находятся. И это тоже становится очень важным, ярким примером, что действительно я могу, вне зависимости от того, откуда я начинаю. И вот у нас есть такая задумка, такая мечта, чтобы состоявшиеся успешные женщины помогли нашим девушкам и дальше. Не просто пришли как спикеры, да, на мероприятие, рассказали о себе, а на какой-то период стали наставницами для той или иной девушки и помогли ей пройти вот этот первый путь сложных выборов, сложных направлений, определиться куда, зачем, почему, составить цель, чуть-чуть поддержать, помочь и отпустить уже дальше в самостоятельную жизнь с нашей поддержкой, с ее поддержкой, но только уже когда точечно будет необходимо. Вот мы мечтаем о таком, и очень надеюсь, что у нас это получится.
4: Я думаю о том, что в нашей стране, в каждом регионе есть такие успешные женщины, которые будут готовы принять участие в такой потрясающей инициативе. Еще задам такой вопрос. Вот наши слушатели, да, в эфире радиостанции или в подкастах услышат ваше интервью, захотят как-то помочь и поддержать. Как это можно сделать, Наталья?
0: Если говорить банально о деньгах, то, конечно, у нас на сайте есть все куары, ссылки, реквизиты. Можно помогать деньгами. Это, естественно, одна из важных составляющих деятельности любой организации. Но на самом деле можно помочь не только материально. Нам очень нужны компании-партнеры, те самые, которые готовы будут принять наших ребят и провести им экскурсию на свое предприятие, показать изнутри, как оно работает, как раз расширить их кругозор и дать понять, что они могут быть и вот этим, и вот этим, и вот этим сотрудником, провести профессиональные пробы, пригласить их на стажировку, а, возможно, кто-то готов и прямо полноценно, надолго трудоустраивать наших ребят. И мы очень ждем вас, ждем такие компании или ИП, не обязательно быть огромной какой-то корпорацией, чтобы мочь это делать. Вот и маленькие, и небольшие бизнесы. Мы рады всем. Поэтому, пожалуйста, кто готов рассмотреть для себя возможность поработать с аудиторией 16+, мы прямо открыты и очень вас ждем. И, конечно же, вот тоже то, что я сейчас рассказывала про проект для девушек, туда же, да, нам нужны вот эти состоявшиеся женщины, которые готовы помочь какой-то девушке из нашего проекта достичь ее целей, помочь поддержать ее на этом пути, стать ее наставницей на какое-то время. Тоже мы открыты, пожалуйста, приходите, нам очень нужна ваша поддержка, мы будем очень рады. Ну и на самом деле любая другая помощь, которая посильна, она всегда приветствуется. Мы привозим ребят, например, на какие-то мероприятия. Нам нужны автобусы, да, чтобы перевезти группу детей. Трат, связанных с обучением, тоже на самом деле очень много, но это не всегда про деньги. Иногда это помощь типографии, распечатать материалы, чтобы они были действительно качественными, яркими, интересными. Это тоже очень важно для образовательного процесса. Поэтому мы очень рады, когда типографии или в Москве, или в том регионе, где мы работаем, идут нам навстречу и помогают либо пробоно, то есть, да, вот бесплатно, как свой вклад в социальную какую-то активность, либо с хорошей скидкой, да, вот для нас. Это тоже очень ценно. Не думайте, что это не важно. Это тоже большая помощь.
4: Дорогие друзья, еще раз представлю вам. Сегодня в программе «Доброволец» нашей гостьей стала Наталья Машкова, программный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты». Мама 10 детей. Спасибо, Наталья.
0: Спасибо.
4: Полную версию интервью слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Доброволец».
1: Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» — это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Вооруженные силы России нанесли удар по парому в порту Черноморской Одесской области. Поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия, отчитались в Минобороны. По данным ведомства, российские силы ПВО за сутки сбили 585 беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиабомб.
1: О стихийных бедствиях.
4: 42,5 тысячи человек остались без электричества в Ленинградской области из-за мощного грозового фронта с ураганным ветром, который пришел в регион ночью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он добавил, что электричество восстановлено у 20 тысяч человек. Ранее сообщалось, что более половины месячной нормы осадков выпало за несколько часов в субботу в некоторых районах Санкт-Петербурга. В Центральной России выпала месячная норма осадков, в Подмосковье 52% от нормы.
9: о политике.
10: Госсекретарь США Марко Рубио фактически управляет Венесуэлой. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», по сути, он контролирует правительство, финансы и распределение природных ресурсов республики. По данным источников газеты, Рубио ежедневно переписывается с врио главы государства Делси Родригес. Госсекретарь США влияет на кадровую политику, санкции и нефтяной сектор, расширяя доступ американских компаний. Чиновники называют его вице-королем Венесуэлы. Успехи Рубио могут повлиять на выбор Трампом своего преемника, отмечает Нью-Йорк Таймс. В Катаре объявили четырехдневный траур после смерти бывшего эмира. На всей территории страны сегодня будут приспущены государственные флаги в знак скорби по Хамаду бен Халифе аль-Тани. С 13 июля приостановят работы министерства, правительственные ведомства и другие госучреждения. Госслужащие вернутся к исполнению своих обязанностей 19 июля. Поминальная молитва по бывшему монарху пройдет сегодня вечером в мечети в Дохе. После этого экс-главу Катара похоронят на кладбище в Лусаиле.
9: Обо всем.
10: Россияне толстеют и снижают ВВП страны. По оценке исследователей НИУ Высшей школы экономики, экономический ущерб от заболеваний, связанных с избыточным весом, за весь период возможного дожития умерших в 2023 году может достигать 1 триллиона 250 миллиардов рублей. Это около 0,7% ВВП. Это эквивалентно примерно 14% всех государственных расходов на здравоохранение. Авторы исследования отмечают, что распространенность лишнего веса и ожирения продолжается расти из-за изменений в образе жизни и характере труда.
9: О валютах.
10: Официальный курс доллара на выходные 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юаня 11 рублей 30 копеек. Больше новостей в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
11: В России готовятся изменения в правила дорожного движения, ужесточающие положение велокурьеров на дорогах. Их планируется внести в правительство уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте в декабре прошлого года. В марте текущего Владимир Путин утвердил поручение по его итогам. В частности, глава государства предписал Минтрансу совместно с МВД подготовить и представить предложение по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам. На заседании СПЧ Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился с тем, что такой транспорт опасен. Неприятные инциденты между велокурьерами, водителями и пешеходами регулярно происходят на российских дорогах. Так, недавно в Москве курьер чуть не попал под колеса автомобиля, а затем догнал машину в транспортном потоке и нецензурно обругал водителя.
12: Ты что, дурак, что ли? А ты че, ну ты видео снимаешь? Не видишь большая дорога, ты едешь, фак и долешь. Ты понимаешь, что ли? Ты че видео снимаешь? Ты че, что ли? Если хочешь ругаться, там через видео не получится. Если хочешь... Види, машина, поговори.
11: До этого в Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку, которая ему посигналила. Предположительно, девушка-водитель могла задеть его транспорт. После того, как курьер начал наносить удары девушке, в конфликт вмешался другой мужчина. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль полностью поддерживает запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. По словам эксперта, по такому пути идет весь мир. Вот что он заявил радио КП.
13: Должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение. Везде запрещено им передвигаться. Второй момент. Разрешить передвигаться по дорогам. Пускай по дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент. На дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь. Как кардинальное решение, если использовать центральную часть, историческую часть и так далее в городе, то там ограничивается скоростной режим до 30-40 км в час. И тогда вот эти электросамокаты идут в общем потоке. Так действует Китай, так действуют многие европейские страны. Они эту проблему уже решили давно.
11: Содержание актуальной версии поправок в правила дорожного движения, которые поступят в правительство осенью, в Минтрансе не раскрыли. В 2024 году проект, разработанный министерством и прошедший процедуру общественного обсуждения, предусматривал приравнивание пользователей средств индивидуальной мобильности к водителям, а также уточнение определения велосипеда, СИМ и мопеда. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности, летом 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении. Для них, в частности, планируется ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и превышение скорости. Правительство одобрило эти поправки с учетом их дальнейшей доработки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
14: Российские рестораны начали сокращать количество позиций в меню и упрощать рецептуры части блюд на фоне роста издержек и дефицита кадров, рассказали в Федерации рестораторов и ательеров России. По словам председателя Координационного совета организации Сергея Миронова, за последний год часть ресторанов сократила ассортимент примерно на 20%, отказавшись прежде всего от дорогостоящих и нишевых блюд. Одной из главных причин оптимизации меню остается дефицит квалифицированных поваров. Профильные колледжи выпускают лишь 0,2% специалистов от реальной потребности рынка. Это вынуждает рестораны работать с ограниченными кадровыми ресурсами, нанимать менее подготовленных сотрудников и увеличивать фонд оплаты труда. В таких условиях сокращение ассортимента становится одним из способов поддержания рентабельности бизнеса. Дополнительное давление оказывают растущие операционные расходы, в частности, платежи за аренду. Ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрий Алексеев подтверждает тенденцию упрощения меню и считает, что это не всегда плохо.
15: Многие рестораны в основном в крупных городах, где колоссальная аренда, столкнулись с необходимостью либо аренды какого-то крупного дополнительного зала большого, да, где будет вводиться заготовки, да, в том числе там долгосрочно, там многие соуса готовятся, ну, иногда сутки, да, или там много-много часов тушения там и так далее. Либо они должны делать заготовки где-то вне ресторана, то есть условно за городом снимается какой-то цех, что, конечно, тоже не супер, тем более если говорить действительно о ресторанном бизнесе, где еда должна быть вся из-под ножа, а не в доставке. Поэтому этот тренд давно, вот, и тренд на самом деле замечательный, потому что взять стейк. Стейк — это вырезанный где-то вне города премиальный кусок мяса, который готовится в ресторане, да, непосредственно, для этого не нужно большое помещение. То же самое касается стейк рыбы, то же самое касается какие-то дорогие деликатесы, как, например, омары, там, крабы, различные морепродукты, устрицы и так далее. То есть, грубо говоря, для этого ресторана не нужно арендовать дополнительно большое помещение. Поэтому это на самом деле правильно, рациональный подход ресторатора к ресторанному бизнесу, чтобы условно конечный гость, конечный клиент бизнеса не платил за аренду дополнительного зала. Это очень правильно, рационально.
14: С начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет. Год к году количество посетителей у многих ресторанных сетей снизилось на 10-15%, а у некоторых и вовсе на 30-40%. Все из-за падения реальных доходов населения, которое началось еще летом прошлого года. Даже в сегменте фастфуда, который традиционно считается более устойчивым, потребители стали снижать частоту визитов и итоговую сумму заказов. Как следствие, по стране прокатилась волна закрытий заведений. В городах в миллионниках с начала года закрылось от 2 до 11% ресторанов, кафе, баров, в зависимости от сегмента. А количество ликвидаций компаний в сфере общепита в январе-феврале увеличилось на треть. И во второй половине года ситуация вряд ли изменится, считает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
16: Пока вся тенденция говорит о том, что год будет плохой. Были неплохие первые 2 недели марта, но в целом динамика отрицательная. Здесь нет никаких предпосылок, что это все выправится. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему идет падение спроса, понимаем, почему падает количество посетителей. И мы не думаем, что что-то может произойти, чтобы ситуация выправилась.
14: По данным Росстата, оборот общественного питания в январе-мае составил почти 2,5 триллиона рублей. При этом темпы роста рынка существенно замедлились до 60,5% против 20% годом ранее. Несмотря на увеличение выручки отрасли, ее прибыльность продолжает снижаться. Согласно исследованию, средняя рентабельность за этот период сократилась с 9% до 8%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
17: Потребление алкоголя в России достигло исторического минимума. По итогам последних 12 месяцев показатель составил 7,62 литра на душу населения. По данным статистики, это самый низкий уровень с кризисных 97-98 годов. Тогда значение держалось на отметке 7,6 литра. С начала текущего года россияне сократили употребление спиртного почти на пол-литра. При этом потребление по стране распределено неравномерно. Меньше всего алкоголя выпивают жители на Северном Кавказе, а больше всего в Свердловской области. Профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап подтверждает снижение потребления алкоголя. По его словам, россияне теряют интерес к спиртному. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
18: В нашей стране, к сожалению, серьезные исследования на этот счет не проводились. Ну, просто нет данных, не было эпидемиологических обзоров. Но, судя по тому, что можно видеть, в самом деле, да, потребление алкоголя снижается. Возможно, оно остается высоким или даже повышается в некоторых так называемых депрессивных регионах. Но если посмотреть на то, что происходит вокруг, то да. В самом деле, очень многие алкомаркеты просто пустые. Причем не только дорогого, но и бюджетного сегмента. Особого интереса алкоголь людей не вызывает. Ну, кроме того, сейчас надо еще принимать во внимание, что современная молодежь, то есть люди примерно, условно, 25-35 лет, это едва ли не самое лучшее поколение в истории, по оценкам некоторых социологов, и в том числе потому, что они равнодушны к веществам, включая алкоголь.
17: Один из признаков, подтверждающий статистику, падение продаж в России крепкого алкоголя. Причин такого положения дел несколько, но одна из них — тренд на здоровый образ жизни среди молодежи, говорит руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента РАНХИКС Максим Черниговский.
19: Что касается России, ну, действительно, вот в 2025 году снижение практически по всем ассортиментным позициям алкогольным произошло. Там несколько причин. Первая основная – это рост акцизных ставок и минимальных розничных цен, в первую очередь на крепкий алкоголь. А плюс ограничения региональные, связанные с временем и местами продаж легальной, подчеркну, легальной алкогольной продукции. У нас, кстати, в России существенный рост безалкогольного вина и безалкогольного пива. Однозначно будет падение, и по моим прогнозам это падение составит до 10% в 2026 году в целом по алкогольному рынку по сравнению с объемами продаж 2025 года.
17: Падает не только потребление алкоголя, но и закрываются специализированные магазины. В городах-миллионниках сократилось количество алкомаркетов. Как следует из данных ТУГИС, число таких магазинов уменьшилось на 7%, хотя в 2024 году был рост на 2%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: Реклама.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
2: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
23: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
5: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
23: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. А инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
5: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
23: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
5: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
23: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
5: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
23: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
23: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
5: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
23: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет идеальным и доступным решением. Такие потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
5: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
23: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8-800-777-2300.
0: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
6: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника. Потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
3: Здоровый разговор. Реклама.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
24: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
25: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше тысячи призов.
26: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
25: Все подробности на сайте grillohota.rf.
26: «Мираторг».
27: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
28: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
29: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
30: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
31: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
32: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
31: Об атаках.
4: В Белгородской области в ходе ударов ВСУ погиб один мирный житель. Еще трое получили ранения, сообщил оперштаб региона. В Энергодаре Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте. В связи с атакой ВСУ на автобусную остановку при ударе погибла женщина. Четыре человека получили ранения. А в ЛНР вечером в субботу и днем воскресенья атакам украинских беспилотников подверглись 6 муниципальных округов. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения.
31: О конфликтах.
4: МИД Кувейта назвал атаки Ирана на территорию страны опасной эскалацией и нарушением международного права. В ведомстве отметили, что Кувейт оставляет за собой полное право принимать любые необходимые меры для защиты своей безопасности в соответствии с международным правом и уставом ООН. Сегодня Иран в ответ на удары США провел серию атак с применением ракет и БПЛА на американские объекты в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. Из-за эскалации в регионе самолет из Астаны в Дубай вернулся в аэропорт вылета, сообщила авиакомпания Air Astana.
31: О политике.
4: Еврокомиссия рекомендовала прекратить выдачу гранта Венецианской биеннале в размере 2 миллионов евро. Решение связано с пересмотром позиции по российскому павильону. Европейским чиновникам не понравилось открытие павильона, а организаторы биеннале не убедили комиссию в необходимости этого решения. В этом году Россия впервые с 2022 года получила разрешение открыть свой павильон в садах Джардини в Венеции, где проходит выставка. Это событие вызвало критику со стороны Брюсселя. Еврокомиссия предупредила правительство Италии, что допуск российского павильона на Венецианскую биеннале – это нарушение санкций ЕС. Президент биеннале напомнил в ответ, что выставка – это сад мира, а не суд.
31: О мошенниках.
4: Мошенники начали использовать нестандартную схему обмана. В общественном месте аферисты могут обратиться с просьбой одолжить телефон для звонка, а после получения в руки устройства изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для последующих махинаций с аккаунтами, сообщает ТАСС. Для безопасности лучше самому набрать номер, включить громкую связь и не выпускать телефон из рук. 500 тысяч рублей в спинке кресла автобуса обнаружил 61-летний житель Подмосковья. Он оставил папку с деньгами себе и стал фигурантом уголовного дела о краже.
31: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 20, завтра до плюс 22. Сохранится дождливая погода, в отдельных районах возможна гроза. В Петербурге завтра до плюс 27, без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
31: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. В эфире радио «Комсомольская правда». Надеюсь, связь отличная. Ну, по крайней мере, звукорежиссер мне так сказал. Я надеюсь, что она не будет другой, потому что я очень хочу, чтобы меня было хорошо слышно. Действительно, предлагаю всем усаживаться поудобнее, потому что сегодня тема очень жизненно важная, скажем так. Как долго и счастливо жить, помогая своему организму оставаться здоровым без лишних сложностей. Об этом, обо всем я расскажу обязательно, но напомню номер прямого эфира. Он простой и бесплатный для ваших звонков. Для того, чтобы присоединиться, задать вопросы на тему ионизированной воды – ну и все, что касается этой темы, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Если у вас уже есть какой-то определенный опыт употребления ионизированной воды, может быть, вы уже получили результаты, я уверен, много таких, потому что у нас более 200 тысяч семей уже пользуются ионизатором воды «Аквалайф». Недаром мы более 10 лет об этом говорим. Поэтому присоединяйтесь, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, рассказывайте о своих результатах, задавайте вопросы. А я хочу начать с истории. С истории, которая меня лично очень тронула. Женщину зовут Елена Васильевна, ей 64 года. Она обратилась к нам после того, как услышала эфир на «Комсомольская правда». Она рассказала о том, что после тяжелого гриппа, а может, это и ковид был, в общем, неважно, важно то, что эта болезнь дала жуткие осложнения. Женщина несколько месяцев не могла вернуться к нормальной жизни. Любая физическая нагрузка, там, подняться на второй этаж, дойти до автобусной остановки, даже просто донести пакет с продуктами до двери превращался в пытку. Отдышка наваливалась так, что приходилось останавливаться, хвататься за грудь, ждать, пока отпустят. Лекарства, которые выписывает врач, немного снимали остроту, но стоило закончиться их действию, все возвращалось. Она чувствовала себя запертой в собственной квартире, потому что выход на улицу каждый раз оборачивался стрессом. И вот ее дочь, которая давно следит за нашими программами, подарила Елене Васильевне на день рождения генератор «Аквалайф» с функцией ингаляции. Сначала женщина отнеслась скептически. Таблетки не помогают, а тут какая-то вода. Да? Но дочь уговорила попробовать. Елена Васильевна начала с двух ингаляций в день, утром и вечером. И параллельно пила водородную воду, ну, которую готовит тот же генератор. Да? Первые изменения она почувствовала уже через неделю. Утром стало легче вставать. Пропала эта разбитость, с которой она просыпалась. Через три недели она впервые за долгое время вышла во двор и спокойно прошлась вокруг дома, без остановок, без одышки, что важно. А уже через полтора месяца случилось то, что она сама называла вторым днем рождения. Она поехала с внуками в зоопарк, провела там почти 4 часа, ходила, дышала, радовалась и ни разу не приехала.

потому что подключился водород. Вдыхая его, Елена Васильевна запустила механизм восстановления капиллярного кровотока и убрала хроническое воспаление в легких. Организм снова начал насыщаться кислородом. Друзья, это не фантастика, а научно доказанный факт. К слову, об этом же эффекте улучшения капиллярного кровотока и снятия воспаления говорил и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, представляя на ПМЭФ 2025 года осенью аналогичный прибор для реабилитации. Пока, друзья, что такие, пока такие приборы редкость в поликлиниках, но они уже могут быть у вас дома даже сейчас. Да? Давайте вот к науке обратимся. Академик Чучалин, чьи труды по болезням легких известны каждому врачу, я думаю, проводил исследования на медработниках, переболевших COVID-19. Выводы однозначны. Ингаляции водорода – это безопасно и высокоэффективно. Люди перестали задыхаться, у них повысилась толерантность к нагрузкам, снизилась эндотелиальная дисфункция. Говоря простым языком, они вернулись к активной жизни. И я вот каждый день вижу таких людей – ну, не каждый день, но часто вижу таких людей возле поликлиники, рядом с домом, да, идут, останавливаются, хватают ртом воздух. Это проходит, друзья, когда люди начинают дышать водородом. Доказано и наукой, и практикой. Так что, если это знакомо и вам, водородная вода и ингаляция — это то, что нужно начать прямо сейчас. Неважно, сколько вам лет, водород — это самый мощный экологичный антиоксидант известной науки. Он связывает плохие радикалы и превращает их в простую воду, в отличие от других антиоксидантов, которые могут даже пойти во вред. А как мы уже не раз говорили, и я вынужден повториться снова, виной 90% недугов является оксидативный стресс. Но есть еще одна серьезная проблема — это разрушение капиллярной сети. Моя коллега Ася Рак брала интервью у доктора Александра Довги, он написал книгу, называется она «Жизнь без лекарств». Уважаемый терапевт, так вот, он привел такой пример. К 60 годам, а многих даже и после 45, даже если нет явных жалоб на здоровье, до 60% капилляров попросту отключаются, перестают работать. Но он же сразу дает и рецепт, что с этим делать. Но для начала давайте включим воображение. Представьте, всего одна простая привычка способна не только остановить разрушение капилляров, но и дать мощнейший толчок к обновлению всего организма. И об этом сейчас говорит все больше и больше специалистов. Ну а теперь ближе к делу. Современная наука доказала, что наше здоровье и молодость зависят не столько от крупных сосудов, сколько от состояния вот той самой капиллярной сети. А вы только представьте, это целых 100 тысяч километров. 100 тысяч! И по этим дорогам жизни к каждой клетке поступают питание, кислород. И тогда капилляры спят. Когда капилляры спят или разрушаются, да, клетки начинают голодать и задыхаться. Вы можете пить много обычной воды, но этого недостаточно. А вот наука подтверждает, если пить воду с антиоксидантными свойствами, другими словами, ионизированную воду или водородную ионизированную воду, а если в комплекте есть, еще есть и делать ингаляции, да, молекулярным водородом, эта технология помогает разбудить и восстановить эти жизненно важные магистрали. И этот эффект видно под микроскопом уже после первых же дней терапии. А как же вообще проверяют состояние этих самых капилляров? Ну, сейчас расскажу. Для этого существует специальное исследование, который называется капилляроскопия. Как правило, врачи смотрят на капилляры ногтевого ложа. Это такое своеобразное окно в нашу капиллярную систему. По нему можно оценить состояние всей сети в целом. И вот представьте картину. Человек приходит на диагностику, ему под микроскопом просвечивают эти мельчайшие сосуды. У кого-то картина, к сожалению, не очень. Видно, что капилляры сужены, их мало, кровоток вялый. А у других активные, хорошо функционирующие капилляры. И врачи сразу видят эту разницу. Бывает, что результаты настолько хорошие, что специалист удивленно говорит: а у вас и так все отлично. На что пациент, конечно же, может объяснить, что, например, следит за здоровьем, использует какие-то методы, будь то даже водородная вода, ингаляция водородом или другие практики. Сама процедура, кстати, абсолютно безболезненна и наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся наши реки жизни. Какое здесь научное обоснование? В журнале «Диабет» в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, то, о чем мы с вами говорим всегда и постоянно, это вот написано в этом исследовании. Молекулярный водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Вот такой результат. К примеру, вот история от моей коллеги Аси про Сергея, да, молодого IT-специалиста, 42 года ему.
чувствовал себя глубоким старичком.

0: 42 года, друзья. Стрессы, недосып, кофе литрами, и вот результат. Полнейшее выгорание, апатия, туман в голове, как будто пелена перед глазами. Спасательный круг бросила супруга, подписанная на наш телеграм-канал. Называется он «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь и вы, кстати. А в Максе мы также называемся, у нас и там канал есть. Так вот, супруга подарила ему на Новый год генератор Аквалайф. Сергей заменил кофе на водородную воду. Привычка пить большими объемами осталась, но напиток сменился. Плюс ингаляция еще он делал. Всего через 2 недели он проснулся отдохнувшим. Да еще и до будильника, представляете? Раньше вставал уже уставшим, а тут силы появились на семью и на детей, и по дому помочь. Голова прояснилась, и секрет здесь прост. Водород – единственный антиоксидант, который проникает через гематоэнцефалический барьер и защищает клетки мозга. Исследования в авторитетных журналах подтверждают, водородная терапия снижает тревожность и улучшает когнитивные функции. И вот тут важный момент. Когда вы делаете ингаляцию, а не только пьете воду, да, молекулярный водород попадает в кровоток мгновенно. Это активнее и эффективнее. Причем сам процесс просто до безобразия. Неделю надели конюлю на нос, да, включили генератор и 10 минут дышишь. Можно даже в эфире сидеть и разговаривать, как я, допустим, сейчас. Детям это тоже нравится. Никакого дискомфорта. Если вы живете как в тумане, друзья, не смешались, настроения нет, только проснулся, уже устал, голова болит, давление скачет на этой нашей переменчивой погоде. Да, кстати, очень она переменчивая. Ингаляция водородом это исправит, друзья. Поверьте, это другой уровень качества жизни. Не жить в полноги, да, а открыть в себе второе дыхание. И наш генератор, ионизатор воды, генератор Аквалайф премиум удобно брать с собой. Он легкий, и он из тритана. На крышке ручка-крючок. Налил обычной воды, нажал кнопку, через 2 или 10 минут готова водородная вода. Там 2 режима. А если конюля с собой, можно в любом месте присесть и подышать водородом. И сегодня для слушателей «Комсомолки» особенное предложение. 2 генератора. Модель Light и модель Premium. По одной цене всего 29 тысяч рублей за оба. Да, вы не ослышались? Звоните 8 800 500 0855. Они уже заканчиваются, об этом мы уже говорим давно. Но вот уже последний день. Так что успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Деньги сейчас не нужны, поэтому вот говорю, оплата при получении. Просто закажите и начните дышать полной грудью. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
2: Реклама. Июль «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
0: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Всех призываю, звоните, друзья, делитесь своими историями, подключайтесь к разговору. Не нужно оставаться в стороне, не нужно быть равнодушными, потому что равнодушие – это паралич души. Это об этом даже сказал Антон Павлович Чехов. Друзья, так что не нужно оставаться в стороне, звоните. Номер телефона для звонков в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим с вами о воде, как об источнике здоровья. Да, в прямом смысле слова, источники, которые помогают быть здоровым легко и просто. Друзья, и я хочу напомнить еще для всех, кто слушает нас прямо сейчас, набирайте номер 8 800 505 0855, это номер телефона нашего колл-центра. Сегодня действует особенное предложение, я бы сказал, даже уникальное, когда вы можете приобрести сразу два генератора водородной воды, модель Aqualife Light и Aqualife Premium. И весь этот комплект сегодня, последний день, к сожалению, вынужден тоже об этом сказать, сегодня его цена 29 тысяч рублей за два генератора, да, премиальный и Light. Версия. За два платите за один, а получаете два. Да, я специально повторяю, что 29 тысяч рублей. Вот давайте посмотрим правде в глаза. Один только генератор премиум, цена на сайте, вот заходите, увидите, 29 900 рублей. Aqualife.club наш сайт называется. Заходите, вот посмотрите. Ну, может, если у вас есть промокод, он будет чуть-чуть дешевле. Да, здесь вы за эти деньги получаете сразу два прибора. Это не ошибка, это наше специальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды», потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. А сегодняшний комплект, ну это, мне кажется, это должно быть у каждого. Как говорят люди, любящие пользоваться какими-то заменителями русских слов, must have, да, вот так говорят. Но я скажу, это должно быть у всех. Оплата при получении, подчеркну, сейчас вы не платите ни копейки, вы просто совершаете заказ. Когда посылка придет в пункт выдачи, и как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу, в тот же день. Кстати, подарить можно один из них. Это тоже классный подарок. Это красивый, стильный, надежный, удобный, главное, да, и самое главное, полезный. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум-ионизатор, да, генератор на режим 10 минут, приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Почувствуйте, как это вкусно. Это, кстати, еще и вкусно. Потом снова залейте свежую воду, подключите к канюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается, одышка отступает, если она у вас была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. А моя супруга гипотоник, ее обычное давление 100 на 70, и если оно опускалось еще чуть ниже, да, ей становилось очень плохо. Но когда у нас появился генератор с функцией ингаляции, это стало по-настоящему спасением. Реакция почти мгновенная даже после 10 минут ингаляции. Я знаю, что многие жалуются на проблемы с давлением, чувствуют себя разбитыми, и к тому же уже ничего не помогает. Да, и то пьют, и другое пьют, а воз, как говорится, и ныне там. И вот мой вам совет. Подышите молекулярным водородом. Я считаю, что это самое простое решение и в то же время самое эффективное. Но пока у таких людей нет нашего генератора с функцией ингаляции, они этого не поймут. А у вас, надеюсь, скоро появится, потому что вы прямо сейчас воспользуетесь этим предложением и закажете два генератора по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении, напомню. Теперь подробнее по самим аппаратам. Генератор Light – это абсолютная простота и минимализм. У него одна кнопка, один режим, 5 минут. Залили обычную питьевую воду, нажали кнопку, все, через 5 минут водородная вода готова. Выпили, и все. Можно выпить сразу, можно оставить чуть-чуть, потом допить, можно еще раз поставить режим. То есть он работает аккумулятор, он выполнен из стекла, его удобно носить с собой. По сути, это стеклянная бутылочка, да, только вы заряжаете его дома. Там мини-станция для генерации водорода внизу, в этой станции. Вы заряжаете эту станцию дома, как мобильный телефон, берете с собой, и он вам в любой момент готовит водородную воду из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вода становится восстановителем. Где угодно. Можете оставить себе, а можете подарить кому-то, еще раз говорю, из самых родных, дорогих и близких вам людей, тому, кому от всей души желаете настоящего крепкого здоровья. Второй генератор, премиум. Это аппарат с функцией ингаляции уже. В комплекте с ним идут специальные минералы, чтобы поднимать pH до уровня 9,2. У него две программы приготовления водородной воды. 2 минуты, если хочется быстро, и 10 минут, если хотите получить максимальную концентрацию водорода. Если давление скачет, чувствуется упадок сил или просто хотите пить воду с максимальными антиоксидантными свойствами, выбирайте 10 минут. И, конечно, этот режим используйте для ингаляции. Причем делать ингаляции можно тоже где угодно, даже на беговой дорожке. Если вы, допустим, ходите в зал или у вас беговая дорожка установлена дома, это особенно актуально. В помещении организму часто не хватает кислорода. И чтобы, ну, допустим, на работе вы тоже, да, можете спокойно, это никому не помешает, там беззвучно, и вам никаких, даже украсите свой стол, потому что там, когда в генераторах вырабатывается водород, мы сделали такую стильную подсветку, она изменяет разные цвета, там все цвета радуги переливаются очень красиво. Так вот, эффективно это нужно необходимо в помещении организму, вот еще раз повторю, часто не хватает кислорода, и вот чтобы эффективно работали все функции, сердце тренировалось и лишние накопления уходили, используйте ингаляцию молекулярным водородом во время, в любое время, когда вам удобно. Да? И поверьте, эффективность и тренировок, и работы вашей, и даже учебы, если кто-то учится, да, вырастет в разы. Берите на вооружение, если вам дорого ваше здоровье и важно качество и эффективность тренировок. Друзья, оба генератора всегда можно носить с собой. Не обязательно сразу два, берите любой, какой хотите. Премиум выполнен из тритана, он полегче. Лайт из закаленного боросиликатного стекла, очень надежного и крепкого. Какой хотите, такой и носите. Какой хотите, такой и подарите. Выбор за вами. Мы сделали супер предложение. Это цена прошлого года. Она недавно была, и мы говорим о том, что заканчиваются уже генераторы по этой цене, потому что комплектующие их уже выросла их цена. Поэтому, друзья, это, ну, можно сказать, последний день акции. Такой последний шанс приобрести два генератора по этой цене. Такой цены больше не будет. Это финальное предложение в этом году. Сейчас собирается, еще раз говорю, новая партия, она уже будет по другим ценам. Кстати, важная новость. Те, кто закажет генераторы прямо сейчас, получат их еще и в новом дизайне. Обновленные с новым логотипом. Выглядят невероятно стильно. Так что я даже немного завидую всем тем, кто сейчас позвонит по номеру 8 800 505 0855 и закажет наши генераторы. Теперь хочу обратить внимание на то, что некоторые из вас, возможно, уже начали чихать, там, может быть, да, есть же такие. Я прямо вижу, как вы поднимаете руки. Кто с ужасом ждет, кто с ужасом выходит на улицу, у кого-то аллергия, да, а кто-то чихает, потому что в этом, кстати, говорят, сейчас гораздо раньше начнется аллергия, она уже началась, да. И уже кто-то мучается этим полинозом, страшным зверем, да, и я всем сочувствую, кто с ним борется. Вот моя коллега Ася, например, через это прошла, но она справилась. Она поборола аллергию, теперь весной ждет только радости. И летом тоже, да, чтобы пели птички, цвели цветочки, ее это радует, и я уверен, что она желает того же, как вам, и вам, да, как и я. И вот я хочу здесь пример привести от себя лично. У нас в компании работал водитель, зовут его Александр, который каждую весну мучился от цветения. Глаза слезились. Насморк, кашель, да, классическая картина аллергии, которая выбивала его из колеи на пару месяцев. Это был февраль 2015 года. Я ему посоветовал, начни прямо сейчас пить ионизированную воду. Он послушал, начал, и когда пришла весна, друзья, он встретил ее с улыбкой, без единого признака аллергии, просто потому что организм подготовился, да, ушло вот это хроническое воспаление. Другая история, которую поделилась со мной Ася, да, история про молодую женщину, чуть за 30, но из этих 30 с небольшим 12 лет она провела с полинозом. Каждый май и июнь для нее был адом. Слезящиеся глаза, опухшее лицо, опухшее горло, постоянные отеки, и при этом она ходила как сонная муха, потому что все время сидела на таблетках, уколах и прочих препаратах. Она уже смирилась с мыслью, что это навсегда, что ничего не изменить, пыталась как-то к этому привыкнуть, да. Но в прошлом году все изменилось. За 2 месяца до сезона цветения она начала пить ионизированную водородную воду и делать ингаляции. Регулярно, каждый день делала много ингаляций. Первое, что она заметила, ушел хронический насморк, который преследовал ее даже вне сезона аллергии. А когда пришел май, она прошла его удивительно легко. В ее случае совсем без симптомов не обошлось. Что-то где-то еще чуть-чуть напоминало о себе, но это были крохи по сравнению с тем, что было раньше. Не в полную силу, не в полной мере, друзья. Это не магия, не волшебство и не волшебная таблетка. Это абсолютно научно доказанное действие молекулярного водорода. Почему это работает? Давайте разберемся. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Иитой совершила настоящий прорыв. Они доказали, что молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. Как это работает? При встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Я не буду грузить вас медицинскими терминами, но суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, зуда, отёков, насморка, слезотечения. Да? Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он дает ей, не дает ей разгореться. Он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. Друзья, я продолжу в следующей части говорить о исследованиях, да, но сейчас хочу вам напомнить, что меньше 30 секунд остается, поэтому напоминаю, что сегодня вы еще можете заказать два генератора по цене одного, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Генератор премиум с функцией ингаляции и функцией приготовления ионизированной щелочной воды и генератор воды, водородной воды Light. Цена этого комплекта 29 тысяч рублей. Последний день акции. Звоните 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
7: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
12: Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 36. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 10 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего, по данным Минобороны, российские силы ПВО за сутки над российскими регионами сбили 585 беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиабомб.
1: О вооружениях.
12: Киев получит ракеты к системам «Патриот» по контракту с Германией не раньше 2028 года, сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что запуск производства этих ракет на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсеналы. Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре пообещал дать Киеву лицензию на производство ракет для «Патриот» и допустил закрытие неба над Украиной в качестве гарантии безопасности.
1: О конфликтах.
12: Вице-президент США Джей Ди Венс может оказаться крайним в ситуации с нарушением меморандума США и Ирана. Ответственность может лечь на Венса, как на центрального участника переговоров, пишет «Политика» со ссылкой на источники. По их словам, нарушение положений документа было неизбежным. В нем не отражены ключевые моменты, условия прекращения огня в Ливане и контроль над Ормузским проливом. Менее месяца назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении. В ночь на 8 июля между США и Ираном произошел один из самых масштабных обменов ударами с момента подписания перемирия. С тех пор стороны не прекращают обстреливать позиции друг друга.
13: О стихийных бедствиях.
12: Из-за мощного циклона, который обрушился на северо-западные и центральные регионы страны, 11 июля перебои с электроснабжением возникли в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях, сообщили в Россетях. Последствия устраняют более 200 бригад энергетиков. Специалисты расчищают проезды к энергообъектам, убирают с проводов упавшие деревья и ветки, ремонтируют поврежденное стихией оборудование. В Ленобласти из-за грозы и сильного ветра без света остались 42,5 тысячи человек, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. При этом он отметил, что подача электричества уже восстановлена у более чем 20 тысяч жителей.
13: Обо всем.
12: Из Москвы теперь можно уехать на автобусе в Армению. Новый международный маршрут до Еревана запустили с автовокзала Красногвардейский. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Лексутов. Автобусы будут отправляться один раз в неделю по четвергам.
13: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 20, идет дождь, завтра днем до плюс 22, сохранится дождливая погода, в отдельных районах возможна гроза, в Петербурге до плюс 27, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Повтор программы.
16: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Мы говорим с вами о самом простом и самом экологичном, на мой взгляд, источнике поддержания здоровья. Это о правильной воде. Ионизированной щелочной воде, ионизированной водородной воде, которая получается в ионизаторах, в генераторах водородной воды из обычной воды. То есть обычная вода, к сожалению, является окислителем, а мы знаем, что оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний, а именно 90%, вы только вдумайтесь в эту цифру, 9 из 10 заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Это первопричина. И вот для того, чтобы побороть заболевание, нужно воздействовать на первопричину. Я думаю, вы со мной согласитесь именно в этом утверждении. И вот с первопричиной борются антиоксиданты, то есть противокисление. Антиоксидантом может быть вода, но, к сожалению, вода из крана, бутилированная вода, легко доступная нам вода, не является антиоксидантом. Она поддерживает вот этот оксидативный стресс, будучи окислителем. Но в считанные минуты, но ненадолго, да, часов на 8-12 она может стать антиоксидантом. Потом нужно снова ее готовить. Да. Для того, чтобы ее приготовить, нужны ионизаторы и генераторы. И вот мы являемся заводом, я являюсь представителем завода-производителя этих ионизаторов, в которых вы в считанные минуты можете приготовить из обычной питьевой воды воду с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я говорил об аллергиях. Вообще неважно, еще раз, 9 из 10 заболеваний является причиной оксидативный стресс, но я затронул такую тему, как аллергии. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Итой, она совершила настоящий прорыв, как я уже говорил в прошлой части. Они доказали, что именно молекулярный водород, который появляется в воде после ионизации, способен останавливать вот эту аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто там глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. И вот я начал рассказывать, как это работает. Смотрите, при встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин – это и есть главный виновник всех наших страданий, вот этих зуда, отеков, да, насморка, слезотечения. Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться. Он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. И вот исследователи пришли к сенсационному выводу. Водород действует здесь не только как антиоксидант, кстати, но и как сигнальная молекула. Понимаете, он разговаривает на одном языке с нашей иммунной системой, объясняя ей, все нормально, все спокойно, никакой опасности нет. И иммунная система успокаивается, аллергия не запускается. Есть и более позднее исследование 2016 года, оно опубликовано в авторитетном японском медицинском журнале, там обобщается, что клиническое применение водорода эффективно при широком спектре воспалительных и аллергических состояний. Так что сейчас самое время, друзья, начинать дышать молекулярным водородом и пить водородную воду, чтобы через там, пару-тройку недель чувствовать себя и бодрым, и энергичным. И если у вас, допустим, аллергия есть, то она, даст Бог, отступит. Да? Именно поэтому наше предложение сегодняшнее. Два генератора по цене одного, по цене одного премиум, да, при помощи которого вы, кстати, делаете ингаляции, это премиум ионизатор, и лайт, который всегда под рукой для водородной воды, он минимально, минимальной функции доступен в минимальном исполнении, то есть одна функция, один прибор. Да? И вот вы можете один из этих генераторов подарить, можете один оставить себе, можете кому-то из родственников дать. Да? Но только сегодня, еще раз говорю, до 19.00 цена на этот комплект 29 тысяч рублей. Так что звоните 8 800 505 0855. Заканчиваются эти комплекты по старым ценам. К сожалению, комплектующие уже по новым ценам, они уже появились на складе, их осталось немного. На сегодня, я думаю, хватит для всех до 19.00, но это на сегодня. Поэтому ну, вынужден вас предупредить, просто чтобы потом не чувствовать себя виноватым, что я вас не предупреждал. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, и звонки на номер телефона 8 800 505 0855 бесплатные. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, там скажут, допустим, наш автоответчик, что все операторы заняты, да, то мы обязательно вам перезвоним, только будем перезванивать с городского номера, не с 800-го, на который вы звоните, а с городского, который код его 495, это код Москвы, и дальше номер 248-0808. Вот этот номер, с которого мы перезваниваем. Так что поднимайте трубку. Там часто написано «фабрика здоровья», так называется наша компания, юридическое название. Так что поднимайте трубку, там мы перезваниваем вам. Ну а сейчас зафиксируйте, забронируйте за собой эту цену, звоните 8 800 505 0855. А также еще есть время дозвониться в прямой эфир, я всегда рад живому общению, да. Но что еще стоит рассказать? Вот что значит на практике вот это вот регулярное вдыхание молекулярного водорода? Оно убирает хроническое воспаление, которое годами сидит в организме, да? Становится свободнее дышать, да? Легкие работают как часы. Кровоток приходит в норму, капилляры оживают. Помните, я в прошлой части рассказывал, что это и способствует ангиогенезу, то есть росту новых капилляров. А ведь молодые здоровые капилляры – это и есть молодой вы, да? Все органы начинают функционировать не на 50%, не на 60%, как это бывает с возрастом или из-за вялотекущих воспалений, да, на полную мощность, на все 100. И отдельно хочу сказать про то, что еще раз говорю, что для многих особенно актуально. Аллергия, поленос, вот эта напасть, с ней можно и нужно прощаться. Главное – системный подход. И регулярность. Как только вы возьмете за правило каждый день делать ингаляции молекулярным водородом, пить водородную воду, вы просто вычеркните слово «поленос» из своего лексикона. Забудете, что такое проблема вообще существовала. Кстати, я вспоминаю Ася, опять же, сегодня много раз ее вспоминаю, скоро она из отпуска уже выйдет, да? Так вот, у нее тоже, кстати, был поленос, да, она тоже страдала этой аллергией. Она сама прошла через этот ад. Она помнит, как жутко, как это выматывает, как аллергия буквально крадет у тебя несколько месяцев жизни. Ты существуешь на таблетках и уколах, пытаешься спрятаться от пыльцы, там задумываешься о переезде в другой регион, лишь бы не видеть эти цветущие березы там и цветущие цветы. Да? Она знает об этом, и на злаки часто у многих вот эта аллергия. Она знает об этом не понаслышке. Именно поэтому она от всей души желает каждому слушателю быть здоровым и не сталкиваться с этим кошмаром. А если столкнулись, избавиться, друзья. Как избавилась она и многие-многие другие люди. Да? Ее рецепт просто ионизированная вода и ингаляция водородом. Это сработало у нее и сработало безотказно. Поэтому еще раз повторяю, с удовольствием. Сегодня еще радуясь, говорю об этих ценах. Сегодня для всех слушателей «Комсомольской правды» действует особая цена на комплект из двух генераторов. Вы нигде, говорю, еще раз говорю, подчеркиваю, нигде не найдете такого предложения. Только для вас, для слушателей «Комсомольской правды». Aqualife Light генератор и генератор Aqualife Premium. Вместе они за 29 тысяч рублей. Это реально уникальное предложение. Сегодня. Долго мы не можем держать эту цену, до завтра она уже не продержится, только сегодня. Да. Звоните до 19.00, успевайте. 8-800-505-0855. Еще раз скажу про ингаляции воды. Это максимально экологичный и безопасный метод. У него нет противопоказаний. Я серьезно. Больше 2000 исследований, посвященных молекулярному водороду. И ни в одном из них не описано побочных эффектов. Представляете, как это здорово? Поэтому и детям, кстати, важно, и можно, независимо от возраста. Им это даже понравится, друзья, поверьте моему слову. Потому что в процессе выработки водорода генератор красиво светится, пузырьки поднимаются, как в шампанском, да, перляж так называемый. Такой легкий, легкий такой перляж и легкое дыхание, когда ты дышите ингель водородом, да, все переливается в этом генераторе разными цветами, детей завораживает, никаких неприятных ощущений нет. Так что они с удовольствием будут и воду пить, и ингаляции делать. Кстати, напомню, воду с ней очень легко налаживать питьевой режим, потому что она другая даже на вкус. Ее очень легко пить, как мы такое слово у нас появилось, так оно как-то само появилось в процессе, да, вот в процессе изучения ионизированной воды. Питкая вода, вот пить ее хочется. А давайте еще раз пробежимся по эффектам, которые вы получаете, как только начнете пить ионизированную водородную воду, как только начнете делать ингаляции. Вот возвращаясь к академику Чучалину, к исследованиям Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, вот и академик Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов, инсультов, особенно после ковида. Идет регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса сатурация поднялась с 92% до 98%, одышка исчезла полностью. Да? Дальше, борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные состояния. У 70% пациентов с ревматоидным артритом после 3 месяцев терапии уменьшились боль, ушли отеки суставов. Что касается неврологии, да, при болезни Паркинсона, ангингаляции замедляют развитие двигательных расстройств. Друзья, и вот пример одного врача, которым поделилась с нами. Да, женщина 58 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Но она ходила в клинику. А вы можете делать это то же самое дома, причем столько, сколько нужно. На генераторе нет лимитов. Зарядили, готовьте воду, делайте ингаляции хоть каждый час. Успейте, главное, заказать 2 генератора по цене одного. Комплект стоит сегодня только до 19.00 29 тысяч. Звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Звоните прямо сейчас, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
17: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио.
18: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
20: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
22: А знаете ли вы что?
2: У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные...
3: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
22: Сейчас понимаю, что если бы не было больше, чем спорт в моей жизни, то я бы стал неуверенным в себе, закомплексованным человеком, не способным дарить позитив и приносить пользу людям.
23: Это Артем Зацепин. Сегодня молодой человек работает фандрайзером в пензенской некоммерческой организации «Больше, чем спорт». Его коллеги уверяют, такого профессионала, как он, трудно найти в стране. А началось все 5 лет назад, когда Артем, несмотря на свои ограничения по здоровью, решил заняться слэдж-хоккеем.
22: С детства я мечтал заниматься командным видом спорта и очень обрадовался тому, что в 2020 году открылась первая слэдж-хоккейная команда в Пензе, и я стал первым игроком, кто в нее записался. Но именно в тот момент начался ковид, и команда никак не могла приступить к тренировкам, поэтому я каждую неделю спрашивал, когда же откроется ледовый и когда мы сможем приступить наконец-то к тренировкам и начать играть в хоккей. После этого момента моя жизнь, конечно, кардинально изменилась. Я прошел большой путь в этом виде спорта, стал бронзовым призером чемпионата России среди любительских команд по слэдж-хоккею и очень хотел, чтобы вся моя жизнь была связана со спортом.
23: Свою мечту Артем в итоге воплотил в жизнь, несмотря на непростой диагноз – детский церебральный паралич. Более того, парень смог совместить любимое занятие с желанием помогать другим и даже сделал это своей профессией.
22: Я родился с диагнозом детский церебральный паралич, и многие врачи с таким диагнозом на тот момент запрещали заниматься спортом, хотя мне очень хотелось, и до слэдж-хоккея я уже начал двигаться в эту сторону, стал заниматься плаванием, даже выступал на первенстве Пензенской области по плаванию. Но именно слэдж-хоккей изменил мою жизнь, потому что слэдж-хоккей — это командная игра, и хоккей для меня — это творчество и возможность творить на льду и проявлять свою фантазию, а также играть в самую красивую и честную игру на планете Земля. Ну и, конечно, когда ты в спорте, ты не инвалид. Поэтому именно благодаря спорту и именно благодаря слэдж-хоккею я обрел внутреннюю уверенность в себе, которая потом вылилась и в другие успехи. Также он позволил мне научиться взаимодействовать в команде, приобрести много новых друзей и знакомых, которыми я очень дорожу по сей день. Начался мой путь с должности помощника руководителя, и сейчас он продолжается в должности фандрайзера. Это очень интересная профессия, которая позволяет мне общаться с известными спортсменами, известными предпринимателями и помогает развивать слэдж-хоккей в нашей большой стране. Конечно, без «Больше, чем спорт» сложно было бы представить уже мою жизнь. «Больше, чем спорт» наполнил мою жизнь смыслом, которого до этого не было.
23: История Артема – отличный пример того, почему занятие спортом на самом деле необходимо особенным детям и молодежи. Ведь адаптивный спорт – это совсем не про ограничения, а про безграничные возможности, веру в себя и командный дух. В этом твердо уверена президент организации и автор проекта «Больше, чем спорт» Наталья Шмонина. Она рассказала о том, как начинался проект.
24: Это было более 5 лет назад. Я работала в благотворительной организации и сопровождала детей на их турнир. И вот у нас был в команде мальчик с ментальными особенностями, который не разговаривал. И на моих глазах, и на глазах родителей, после победы, когда все дети радовались и кричали в раздевалке, он тоже начал танцевать и произносить первые звуки и слова. И сейчас, когда прошло уже столько лет, и его родители говорят, что он сейчас шпарит предложениями, то, конечно, это очень вдохновляет. И тогда, уже тогда, видя вот этот такой скачок в развитии именно этого ребенка, мы стали задаваться вопросом, а ведь есть дети в разных городах России, для которых спорт недоступен еще в силу того, что просто нет спортивных команд в этих городах. Ведь если в семье рождается здоровый ребенок, он может заниматься и плаванием, и хоккеем, и баскетболом, и балетом, чем угодно. Но если в семье рождается ребенок с инвалидностью, чаще всего для него спорт недоступен в большинстве городов страны. По крайней мере, на тот момент так было. И тогда пришла в голову мысль, а что, если мы создадим организацию, которая будет помогать детям в тех городах, где спорт для ребят с инвалидностью еще не развит, стать спортсменами. И мы подумали, а что если спорт использовать как инструмент для того, чтобы дети, занимаясь им и вот развиваясь в такой среде, они, достигая 18-летнего возраста, могли создавать семьи, могли получать образование, могли реализоваться в той профессии, в которой они хотят реализоваться. Ведь спорт, если он помогает ребенку заговорить, кому-то помогает, там, не знаю, держать ложку в руках, когда он ее не держал раньше, кому-то решать домашние задания, если он не решал, находить друзей, общаться, то, конечно, вот эта основа, она может лечь в основу для таких серьезных изменений в личности и в характере ребенка.
0: Организация развивалась постепенно. Все начиналось со слэдж-хоккея в Пензе и поиска спонсоров. А сегодня больше, чем спорт, работают уже в 9 регионах страны. Многие проекты реализуют при поддержке фонда президентских грантов. И хотя подопечных становится все больше, многих из них Наталья помнит и с удовольствием следит за их развитием.
24: Итак, в 2021 году у нас появилась организация «Больше, чем спорт». И если вспомнить, какой она была тогда, это было 2 сотрудника, это была первая команда детей, это был спорт, слэдж-хоккей. И мы учились, делали первые шаги, учились выстраивать отношения с предпринимателями для того, чтобы получать финансирование на наши проекты, на поездки, на зарплаты сотрудникам, на новые команды. Учились выстраивать отношения с правительством, потому что сейчас оно поддерживает нас и предоставляет спортивные объекты для того, чтобы наши ребята тренировались в разных регионах России на безвозмездной основе. Мы учились писать первые гранты, и нас сейчас поддерживает уже не в первый раз фонд президентских грантов. И вот смотря на тот путь, который мы начинали, и на те результаты, которые у нас есть сейчас со спортом, сейчас занимаются более 350 детей в рамках «Больше, чем спорт». Мы работаем в 9 регионах России, в нашей команде более 40 сотрудников сейчас. Я понимаю, что самое важное – это не бояться и смело делать то, что ты делать задумал. При этом искать лучшие практики, при этом искать организации, которые уже прошли этот путь для того, чтобы использовать их опыт для себя как маяк. И благодаря этому таких историй, как я рассказала про Лешу, их большое множество, я получаю большую радость, когда слышу, как из недавно Кузнецка мама делилась, как ее сын, насколько он был замкнут и неразговорчив в классе и в школе, в которой он ходил, и что сейчас он занимает лидерскую позицию, что сейчас у него появилось много друзей, он очень изменился. Я вспоминаю Риту, которая 8 лет, до 8 лет она не говорила тоже совсем, как Алеша, и в рамках занятий спортом начались ее первые слова, и мама ее делится, что она это связывает именно с тем, что она стала ходить в спортивную команду. И сейчас мы продолжаем учиться, мы продолжаем расти, но тем не менее у нас складывается сообщество вокруг нас других некоммерческих организаций, которые с радостью перенимают наш опыт, потому что мы с радостью делимся им и опытом управления, и опытом фандрайзинга, работы с малым бизнесом. Поэтому для тех, кто хочет развивать инициативу в своем городе, делать жизнь людей лучше, обязательно нужно не бояться и идти это делать.
0: Помимо адаптивного хоккея, организация также открыла команды по адаптивному баскетболу. В планах тиражирование проектов в новых регионах и, конечно, увеличение числа благополучателей, особенных детей и их родителей. Об этом говорит руководитель пиар-отдела организации Юлия Измайлова.
4: География проекта растет, и в планах «Больше, чем спорт», чтобы в ближайшие 3 года детей, занимающихся адаптивным спортом, стало намного больше, а количество команд увеличилось в 2 раза. Организация занимается развитием 2 спортивных направлений. Первая программа – это адаптивный хоккей в регионах. Она включает в себя слэдж-хоккей для юных спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и специальный хоккей для юных спортсменов с нарушениями ментальными, когнитивными и интеллектуальными. Вторая программа – это баскетбол детям России. Она предполагает адаптивный, так называемый тихий баскетбол для детей с ментальными и когнитивными нарушениями, а также с нарушениями слуха. Занятия для особенных хоккеистов и баскетболистов проходят абсолютно бесплатно. Больше чем спорт организует полностью тренировочный процесс. Это и подбор площадок для тренировок, это и обеспечение спортивным инвентарем и спортивной формой, а также подготовка тренеров по специальным программам. Спортсмены вместе с их родителями имеют возможность выезжать на товарищеские матчи в соседние регионы, а также участвовать в соревнованиях различного уровня, в том числе и во всероссийских турнирах. Организация проводит и свои масштабные спортивные мероприятия, которые собирают команды из разных городов России. Таким образом, благодаря организации, спорт действительно становится чем-то большим, чем тренировки и соревнования. Ведь для особенных ребят важно преодолеть не соперника, а собственный недуг, и в награду за победу они получат не медаль или грамоту, а путевку в большой мир и счастливую жизнь. Такой победительницей, например, уже стала Рита, особенный ребенок из Саранска, мама которой, Татьяна Асадова, со слезами радости вспоминает, как все начиналось.
5: Когда мы пришли на хоккей, Маргарита у нас не разговаривала, у нас не было речи. Когда, то есть, она встала на коньки, это, во-первых, эмоции, это чувство страха, чувство сохранения себя, чувство держания баланса. Я считаю, что работают оба полушария, и, получается, заработали нейроны. И в какой-то момент у нас пошли слова и пошли фразы, там двойные, тройные. Я не могу сказать, что Маргарита разговаривает идеально, да, для своего возраста, но это то, о чем мы даже не могли мечтать. Для нас это, ну, прям целый праздник, то, что произошло. Произошло это, да, именно вот на тренировках.
3: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
6: Реклама.
7: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
9: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
21: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
21: Об атаках,
12: Общее количество сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 39. Отражена атака еще трех беспилотников, уточнил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. В Рыльском районе Курской области в ходе атаки ВСУ ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. А в Энергодаре Запорожской области погибла женщина, четверо ранены после атаки беспилотника на автобусную остановку, сообщил мэр города. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ЛНР вечером в субботу и днем воскресенья атакам украинских беспилотников подверглись 6 муниципальных округов. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения.
21: Об Украине.
12: Владимир Зеленский анонсировал смену премьера Украины. Он заявил, что для проведения изменений в стране необходимо обновить состав правительства. Действующему премьер-министру Юлии Свириденко предложено возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров Украины. Также Зеленский анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов. На посту у премьер-министра Свириденко пробыла меньше года. Кто станет новым премьером Украины, пока неизвестно.
21: О санкциях.
12: Сенатор-республиканец Линдси Грэм внесен в Россию в список террористов и экстремистов. В день смерти обсуждал с конгрессменом от штата Техас Майклом Макколом законопроект о новых санкциях против России. Об этом Маккол рассказал газете Financial Times. По его словам, документ планировалось представить после возвращения в Вашингтон из Киева. Линдси Грэм умер 11 июля от непродолжительной и внезапной болезни. Сенатору был 71 год.
21: О стихийных бедствиях.
12: В Москве из-за непогоды упали 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили, сообщает Департамент природопользования столицы. По данным ведомства, в центре Москвы, в Верхнем Сусальном переулке, крупное дерево упало на пустую спортивную площадку, обошлось без жертв. Специалисты уже ликвидировали последствия. Ливни, гроза и град обрушились на Москву 11 июля, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, дожди будут лить в столичном регионе до середины следующей недели.
21: О детях.
12: Желание ребенка попробовать мармелад в виде червячков неадекватно с точки зрения психоневрологии. Такую оценку дали в Минпросвещение. Ведомство выпустило специальную методичку, посвященную этой проблеме. Как утверждается, в возрасте от 7 до 11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим Минпросвещение рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, а также запретить телефон во время еды. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Коц с нами. Саша, приветствуем.
10: Да, приветствуем.
6: Ну, наверное, поздравим друг друга, да, вновь еще раз, вернувшись к главной теме последних дней. Это освобождение Константиновки, долгожданное. И вот когда мы говорим, что в бинокль видно, насколько мы понимаем, Славянск и Краматорск видно уже не в бинокль, да, а на кончиках пальцев в ближайшее время. Какая обстановка, какая ситуация, что впереди?
10: Ну, конечно, успех в связи с взятием Константиновки трудно переоценить, но при этом и преувеличивать значимость, да, этого события я бы не стал. Ну, действительно, взят очень крупный город, но до окончания войны, до выполнения всех целей, поставленных в зоне специальной военной операции, еще очень далеко, поэтому, конечно, событие радостное, но на фронте как бы это не вызывает каких-то там особых восторгов, да, каких-то специальных празднований, каких-то отпусков, выходных. Ну, то есть война продолжается, боевая работа тяжелая, кровавая, она тоже продолжается. И, собственно, мы просто стали на еще один такой хороший, серьезный шаг мужской ближе к выполнению наших главных целей. А Владимир Владимирович на прошлой неделе сказал, что главными целями остаются освобождение Донбасса и Новороссии. Ну, то есть однозначно Херсонская и Запорожская области, да, имел ли в виду Владимир Владимирович под Новороссией еще Николаевскую область и Одесскую, ну, я не знаю.
6: Днепропетровскую, да.
10: И не возьмусь гадать, да. Вот. Но, конечно, Константиновка, мы таких крупных городов не брали давно, это все-таки седьмой по площади и населению административный центр Донбасса. До войны здесь жило почти 80 тысяч человек, и это такая столица украинской стекольной промышленности, это крупный узел черной, цветной металлургии. Вот всем нам знакомые рубиновые звезды над Кремлем, это делалось в Константиновке. И здесь, вот, мне кажется, что надо отметить несколько слоев, смыслов взятия, освобождения этого города. Первое – это, безусловно, человеческий, да, такой подтекст, потому что я помню в 2014 году город Константиновка, прекрасно помню, потому что через него проходила дорога в Славянск и обратно, ну, то есть всегда ездили через Константиновку. Он мне тогда казался каким-то огромным, нескончаемым городом. Ты вот вдоль него так едешь, едешь, а он все не кончается, не кончается. И железная дорога, и промышленные здания. Я помню, как мы брали под контроль этот город, как занимали администрацию здания, здание полиции, здание СБУ с арсеналами. Все это вот на моих глазах происходило. И я помню, как тогда встречали ополчение, как встречали местные жители. То есть встречали как своих. Это в прямом смысле слова «как своих». То есть это не метафора. Там большое количество ополчения было как раз из Константиновки. Ну, возьмем легендарную «Спарту», да, батальон «Спарта», которым командовал Моторола. Братья Аграновские. Это выходцы из Константиновки, это их родной город. К сожалению, один из них, водяной позывной, погиб в ходе специальной военной операции, другой с позывным «Матрос» с 14-го

лекарства в один из дворов, там, где живут родители мои знакомые, которые тоже из Константиновки. Вот, к сожалению, они пропали со связи, видели потом с воздуха, что их дом разбит. Очень надеемся, что все-таки они перебрались куда-то в подвал, где-то все-таки дождутся вывода гражданских. И тут, кстати, на минувшей неделе ребята из полка 1194 прислали неожиданный привет из Константиновки, вывели оттуда мирных жителей, и мирные жители, Игорь, нам с тобой ставили в претензию, что мы сообщали об освобожденных микрорайонах города Константиновки, но не сообщали улицах. А они говорят, что каждую среду сидели перед приемником, слушали нашу программу на радио «Комсомольской правды» и ждали, объявят ли их именно их улицу, да, освобождена она или нет. Вот. Ну, городские бои — штука такая нелинейная, да, и сейчас участок какой-то улицы может быть под нашим контролем, потом вдруг выползет противник туда, поэтому, конечно, очень сложно вот так вот говорить о том, что освобождено, что нет, понимая, что люди, по твоим словам, судят об оперативной обстановке в родном городе. И это, конечно, большая ответственность. Поэтому всем, кто сейчас нас в Константиновке на радиоприемнике слушает, огромный привет. Понятно, что, ну, поздравления этих людей, да, с освобождением, они могут звучать кощунственно, потому что город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткие условия, но оставались там, чтобы выйти на нашу территорию. И сейчас потихонечку, насколько позволяет оперативная обстановка, этих людей выводят в тыл, где им будут выручать уже российские паспорта, и они будут становиться полноправными гражданами Российской Федерации со всеми вытекающими льготами и обязанностями, и, может быть, даже успеют принять участие в своих первых выборах, которые у нас состоятся в сентябре, да. Что такое Константиновка, если в цифрах, да? Во-первых, это крепость, это один из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе, наряду со Славянском, с Краматорском и с Дружковкой. То есть вот эту всю систему обороны строили с 2014 года, причем очень резко наращивали после падение Артемовска, да, Бахмута. В итоге к июню 26 года здесь было два рубежа обороны, более 150 километров траншей противотанковых рвов, три ряда инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны на господствующих высотах и опора на десяток промзон и 12 пригородных сел. Это все вот такой узел обороны вокруг Константиновки. Первый рубеж обороны – это 30 километров в длину и 8 километров в ширину. Можете представить себе сплошные траншеи, ходы сообщения, там рвы, малозаметные препятствия, минные заграждения. Да? Второй рубеж обороны – это 35 километров по периметру с опорой на водохранилище, вот каскад этих водохранилищ, да, 6 укрепрайонов на окраинах и в дачных поселках и более 30 километров подземных коммуникаций в единой сети. Это все был узел обороны Константиновки. В самом городе свыше 80 участков заграждений, полсотни укрепузлов, да, с опорой на железнодорожный вокзал, на технический колледж, на 12 школ, да, это тоже опорные узлы обороны были. Опорные узлы были в 25 детских садах, на 10 заводах. Представьте себе, как это все было тяжело взломать. И сам гарнизон был настолько внушительный, да, это 7 бригад, 45 батальонов, и если численно мы будем говорить, 7 разных бригад, это не значит, что бригада в полном составе, да, просто вот 45 батальонов из 7 бригад. И всего гарнизон составлял порядка 15,5 тысячи, в том числе штурмовая бригада Нацгвардии «Людь», это наиболее боеспособные вообще тут находились части, и в итоге штурмовики
группировки южные все-таки сковали противника, да, сначала боями за восточную и юго-восточную части города, потом обошли Константина.

0: вкус флангов, взяли под огневой контроль основные пути снабжения и, ну, практически полностью изолировали гарнизон, а дальше уже пошли по кварталам, используя вот эти проблемы ВСУ с ротацией, с подвозом, и в итоге как бы общая, да, вот территория, ну, вместе с пригородами, вместе с селами, да, которая перешла под наш контроль, это более 66 квадратных километров. Потери противника наш генштаб оценивает, наше главное оперативное управление оценивает порядка 13,5 тысяч человек, но это вместе с ранеными, да. 14 танков, да, цифра небольшая, но на танках сейчас особо не поездишь. Зато почти 300 бронемашин, 1400 автомобилей. Ну, это вот те самые пикапы, которые мы видели в объективном контроле, да, с дронов. 200 орудий артиллерийских, 8 пусковых установок РСЗО. И, собственно, вот ради этих цифр, можно сказать, Киев до последнего гнал в город людей, чтобы предъявить западным кураторам, ну, некую способность ВСУ остановить нас на этом направлении. Не получилось. Сейчас Константиновка полностью под нашим контролем. Штурмовики южные сейчас дочищают кварталы от мелких разрозненных групп. Ну, там 2-3 человека где-то по подвалам, может, сидят в гражданке. Вот, поэтому всех нас поздравляю, конечно, с этим успехом, но работа продолжается. Реакция Украины, да, на наше заявление о том, что дальше после взятия Константиновки, предлагаю поговорить после небольшого перерыва. Не переключайтесь, вернемся.
1: Буквально через пару минут, да.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин об активной работе по стабилизации рынка нефтепродуктов.
5: Было совещание по топливному рынку, и, конечно, транспорт везет топливо. И мы делаем все для того, чтобы топливо максимально быстро приходило к потребителю. Это граждане, это, на самом деле, огромное количество самого же транспорта, которому тоже нужно топливо. Это нужно и локомотивам, и самолетам, и морским и речным судам. И, безусловно, огромное количество специальной строительной дорожной техники, оно тоже требует заправки и требует топлива. Поэтому мы здесь стараемся максимально поддержать наших коллег, которые топливо производят, и всячески им помогать в деле максимально быстрой доставки.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да, Саша, о реакции и о том, что дальше. Дружковка, Славянск, Краматорск. И, конечно, вот интересно, ты описывал укрепленную всю систему вообще этой большой агломерации. и все время говорится о том, что за ней оперативный простор вплоть до Киева. С одной стороны.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Вот, тут же спохватился, сказал, что на сегодняшний день Бахмут в наших сердцах, там ничего не осталось в городе. Ну да, а через пару часов там тогда его пресс-секретарь Никифоров дезавуировал заявление своего шефа, сказал, что его неправильно поняли, что взятие города он отрицал. Вот, потом с Авдеевкой та же история была, да, в итоге Сырский сказал, что когда уже было просто паническое бегство, да, когда были кадры с дронов, как они бегут вдоль лесополос, там их накрывает артиллерия, он уже на тот момент, значит, говорил о том, что совершен, как же он сказал, организованный отвод подразделений, чтобы не уничтожать личный состав зря. С красноармейском, он же Покровск, да, осенью 25-го года была та же история, то есть тот же сценарий, те же актеры. Сначала мы докладываем об окружении, потом Сырский говорит, что информация о блокировании не соответствует действительности, красноармейск держим, Димитров держим, Зеленский там тоже окружение нет, ситуация, значит, контролируемая. Потом у них идет стадия торг, да, это вторая стадия, и уже там через какое-то время, значит, они говорят, что никто не заставляет солдат умирать ради руин, вот, и что мы, наверное, будем отходить. Ну, короче, такая вот закономерность у них есть. Сначала они говорят, что это фейк, город наш, потом, когда российские флаги уже над администрацией, над площадями, город в наших сердцах, это просто руины, город не имел никакого тактического значения, а потом он просто выпадает из сводок, да, просто из телемарафона, из брифингов, как будто его и не было. Много сейчас про красноармейцев говорят или про Авдеевку, но как бы ни у кого не вызывает сомнения, что этот город уже наш, но это вот у них так выглядит стадия принятия, она такая тихая, молчаливая, ну то есть они не говорят, ну да, действительно, мы потеряли город. Нет, просто забываем про этот город, как будто его и не было, да, и сегодня вот как раз в Константиновке они застряли пока на первой стадии, они все врут, город наш, Путин лжет, ну, значит, ждем, пока они начнут торговаться, да, с тем, что, в принципе, это уже объективная реальность. Что дальше, да, ну теперь смотрим на, естественно, Славянско-Краматорскую агломерацию уже не в какую-то там подзорную трубу, через которую еле-еле что-то видно там, размытое, да, на горизонте, а мы уже видим вполне определенную перспективу. Я бы что отметил? То, что Константиновку брала одна группировка, да, войск наших в зоне СВО, это группировка войск южная. Дальше будет интереснее, потому что к основным крепостям, к Славянску и Краматорску, мы подходим как минимум двумя группировками войск, то есть с юга давим сейчас от Константиновки в сторону Дружковки группировкой южная, и там, значит, ну, уже даже противник признает, да, что бои кипят уже на окраинах Алексеева-Дружковки. Алексеева-Дружковки это пригород самого города Дружковка, ну, тоже такой достаточно серьезный город, 12 тысяч зданий, если я не ошибаюсь, и вот крепость, да, очередная, и там стрелковые бои уже идут в пригороде, да, то есть начинается битва за город, там 6-я дивизия обошла Константиновку, закрепилась уже на окраинах Алексеева-Дружковки, там на улице Тухачевского, артиллерия уже накрывает всю боевиков, которые из Константиновки туда бежали. Ну и параллельно, да, идет наступление от Рай-Александровки и от Красного Лимана, собственно, в сторону Славянска, в сторону Краматорска. Это группировка «Запад», это уже вторая группировка действует. То есть мы минимум двумя группировками вот так вот подходим с юга и с востока, с северо-востока, там, где вот нам придется взламывать вот эти вот серьезные укрепления, бетонные всякие, которые готовились с 2014 года. С запада, ой, они, конечно, безусловно, сейчас будут что-то наспех готовить, какие-то оборонительные рубежи, но вот сейчас группировка войск «Центр», это третья наша группировка, да, в Донбассе, решает вопрос зачистки Доброполья. За город мы уже уцепились, это чуть выше Красноармейская, Димитрово, да, решаем вопрос с городом Доброполье, это в этом районе, в зоне ответственности группировки «Центр», остался последний крупный узел обороны противника. Дальше от него, это говорил президент, да, в недавнем интервью Зарубина, оперативный простор, можно выходить к государственной границе, границе с Днепропетровской областью, ну, безусловно, там какие-то наспех есть, и окопчики, и по лесополкам там что-то они, но это вот не такие мощные, да, укрепрайоны, как вот на этой генеральной на линии обороны. И в том числе из Доброполья можно идти, есть ракадные дороги, к Дружковке и к Краматорску. Соответственно, получается, три группировки уже будут давить на этот мощнейший узел обороны. Не одна южная, да, вот, которая была Константиновка, а, допустим, три группировки будут брать Краматорск, да, со Славянском. Это же совсем другой разговор. Я не буду сейчас гадать, да, по поводу там сроков, когда это все случится. Но я думаю, что до конца года задача вот создать условия, при которых будет обрезано снабжение, ну, как минимум, да, огневой контроль над всем снабжением этой Славянско-Краматорской агломерации. Я думаю, до конца года точно будет решен вопрос с Дружковкой, и к концу года, ну, может быть, начнутся городские бои и в Краматорске, и в Славянске, ну, по крайней мере, на окраинах. Но при этом, я думаю, что будет все-таки решена проблема логистики врага, то есть ее не будет, этой проблемы, потому что не будет логистики у врага, и тогда мы сможем там честно сказать Киеву: слушайте, давайте мы не будем убивать ваших солдат, прекращайте, пусть они сдаются, как бы, или выводите их, и вот Донбасс наш, как бы, да, будем дальше решать вопрос с Запорожьем и с Херсонщиной. По крайней мере, мы сможем это, я думаю, к концу года диктовать с позиции силы, когда у противника, если и будет какое-то снабжение, то оно будет по воздуху, но, как мы видим на примере Константиновки и других городов Донбасса, ну, воздухом невозможно полноценно снабжать гарнизон, который находится в оперативном окружении, поэтому я думаю, что вот эта перспектива, как бы, она уже не кажется такой какой-то несбыточной, да, или очень далекой, какой-то фантастической. Нет, это вот уже прямо перед нами мы подходим к городам-символам, где зарождалось русское сопротивление в 2014 году, куда приезжали и где формировалось первое ополчение, да, когда туда со всей страны ехали добровольцы со всей России, не только из России, да, из стран СНГ, из других стран дальнего зарубежья. И в Славянск заходило там что-то 70 человек, да, изначально, а выходило из Славянска уже под 3000, да, то есть, ну, это такая серьезная уже бригада выходила с техникой, с артиллерией, обстрелянной, да, с боевым опытом. И очень мало, конечно, людей осталось, вот ополчение первой волны, но я их периодически встречаю в самых разных подразделениях. Вот, и, конечно, многие ждут освобождения. Есть до сих пор люди, которые родом, да, из Славянска, из Краматорска, у кого-то там остались родные, и они тоже будут нас ждать, будут...

0: до последнего сидеть в подвалах, чтобы выйти на нашу территорию. Собственно, ради них все, не ради территории, а ради людей, которые оказались в оккупации у русофобского ненавистнического режима, который построен на ненависти к нашей стране.
1: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 39. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 10 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего, по данным Минобороны, российские силы ПВО за сутки над российскими регионами сбили 585 беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиабомб.
1: О политике.
3: В Брюсселе в понедельник, 13 июля, главы МИДов стран ЕС попробуют утвердить 21-й пакет санкций против России, а в Париже французский президент Эммануэль Макрон соберет участников коалиции, желающих по Украине. Встречи пройдут через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре, в итоговой декларации которого говорится о долгосрочной угрозе со стороны России.
1: О стихийных бедствиях.
3: Туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов в связи с тайфуном Бави в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Стихия обрушилась на восток КНР со скоростью ветра 40 метров в секунду. Зафиксировано падение более 1300 деревьев, причем свыше 700 были вырваны с корнем. В горных районах случались оползни, происходили подтопления. Также из-за стихии отменили сотни рейсов и поездов, из-за чего в аэропортах оказались заблокированы сотни туристов, в том числе россиян. Тайфун Бави затронул сразу несколько стран Азии. В разной степени пострадали Филиппины, Тайвань, Япония.
1: Об успехах.
3: Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на Олимпиаде по физике в Колумбии. В состав сборной России вошли 5 старшеклассников. Каждый из них завоевал медаль высшей пробы. Всего в Международной Олимпиаде участвовали представители 91 страны. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал достижения команды выдающимися и поблагодарил учителей и родителей подростков за поддержку и подготовку к соревнованию.
1: О спорте.
3: Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят руководящие органы федерации после завершения мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборным огромным успехом. Нынешний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, вечно доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара на выходные понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро – 87,67, юаня – 11 рублей 30 копеек.
1: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 19, завтра до 22 сохранится дождливая погода, в отдельных районах гроза, в Петербурге до плюс 27 без осадков. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Продолжаем, Саш. Ну и систематические удары по Киеву. В общем, на этот раз этой ночью по цеху интересно с южнокорейской Samsung Украина, но производились там «Фламинги». Складировались, производили запчасти и все, что с этим связано. А Пиноборон говорит, что это в ответ на террористические удары по гражданским объектам, которые продолжают Киев с использованием дронов. Но вот, да, все больше сообщений. Не то чтобы их не было, а именно вот все больше сообщений о выносе объектов ВПК именно в самом Киеве. Какую динамику это придает, да, с учетом того, что, ну вот, к сожалению, видимо, ВПК Киева теперь находится за пределами Украины, на Западе, да, и мы видим только увеличивающиеся поставки беспилотников, но «Фламинги», правда, видимо, производились где-то там.
0: Ну, мы видим, да, что есть одна война, которая идет на линии боевого соприкосновения, да, в зоне специальной военной операции. Есть вторая война, война на истощение, они бьют по нашим там, нефтеперерабатывающим заводам, по критической инфраструктуре. Мы выносим их критическую инфраструктуру и в том числе их мощности военно-промышленного комплекса. И, ну, с одной стороны, мы видим некую динамику, да, что этих ударов становится больше. С другой стороны, освещение совсем другого, другое пошло всего этого процесса, потому что раньше нам просто говорили, вот, в ответ на террористические атаки мы нанесли удар по ВПК, все цели удара достигнуты. И мы сидим и думаем, а вот как нам поверить, достигнуты они, не достигнуты, кто там за предприятие ВПК, насколько это болезненно для Украины. Это все было как бы, ну, такое умозрительное, да, то есть, ну, мы не можем это оценить, пощупать визуально, это как-то сопоставить. А сейчас появился и визуал, и конкретика, да, Министерство обороны теперь конкретно говорит, куда, что, по каким целям били и куда попали, да, и теперь уже даже украинские ресурсы, там есть такой ресурс «Николаевский Ванек», вот, который мониторинг у них основной ресурс на 2 600 000 подписчиков, говорит, что вот 6 числа, да, июля был один из худших обстрелов на его памяти, но худше для него, потому что они там не сбили ни одной баллистической ракеты, ни одного циркона. И Минобороны тогда очень четко пояснила, значит, вот это, эту грусть тихую украинского хлопца, потому что мы действительно там сразу несколько предприятий вынесли, предприятия, которые производили разведывательные дроны, ударные беспилотники тактического звена, дальние беспилотники, средние беспилотники. Мы выбили, значит, на бывшем заводе террориста-экстремиста Порошенко, кузница на Рыбальском, производство бронекатеров «Гюрза», на которых они пытались там штурмовать наши нефтяные газовые платформы в Черном море. Мы вынесли целую цепь производства ракет «Нептун-МД», управляемых ракет, а это производство было разнесено по разным точкам. И мы за удары 2 июля и 6 июля вынесли вот всю эту цепочку на разных заводов. Это, с одной стороны, завод «Радионикс», где делали мозги этой ракеты, потом выбили глаза этой ракеты, завод «Квант», и потом сборка, да, этой ракеты, завод Визар – это Жулянский машиностроительный завод, но расположен он не в Жулянах, это название его историческое, а расположен он в населенном пункте, который теперь знает, наверное, весь мир. Это город Вишневый, Бучанского района, где как раз попали туда, куда надо попасть, да, было, потому что мы видели, какая серьезная была повторная детонация, и там снесено было полностью 5 улиц, да, что-то 20 гектар, что ли, ну, просто непригодных для жизни, ну, потому что кто-то умудрился склад с готовой продукцией устроить на населенном пункте, причем сегодня объявили представители Минобороны Украины, что это был не их склад, мы как бы не храним, да, в населенных пунктах никаких боеприпасов. Ну, какой-то ничейный склад, вот не знаю, чей это склад. Может, Нацгвардии, может, полиции, да, или склад ТЦК. Ну, вот чей это склад, чей-то ничейный, но взорвался так, что видно было из космоса. И о чем это говорит, да, вот о слагаемый успех. Ну, я бы отметил, наверное, три вещи. Первое – это некий агентурный контур, потому что, ну, все-таки эти заводы – это не стоянка там или гараж под открытым небом, да, то есть, чтобы вычислить спутников мало, нужен человек, который тебе даст нормальные агентурные данные. И, собственно, чувствуется, что такие люди есть, которые не боятся сотрудничать с нашими спецслужбами. Второе – это количество, которое стало качеством, да, вот ночь на 6 июля там десятки ракет, сотни дронов с разных направлений, с разной высоты. И, допустим, 2 июля из 24 баллистических ракет сбили только 4, да, из 4 цирконов сбили 0. Это они сами признают, да. 6 июля тоже там статистика была не лучше, да. Поэтому это вот, ну, такое качество нашей работы, когда мы, ну, видимо, и ПВО истощили, и бьем по-новому. Третье – это точность, да, точность как система. То есть то, как мы попали по заводу Визар, ну, случайно не попасть, да, вот. Наверняка не на большой площади это все хранилось, а все-таки где-то компактно, да, и тем не менее попали прямо в точку, это говорит о такой системном подходе в области высокоточного наведения. Конечно, в украинском телемарафоне не покажут всего этого, там покажут разбитые дома и осыпавшиеся стекла, но нынешний удар, с одной стороны, показал серьезные уязвимости в украинском столичном регионе, да, которых, например, нет в нашем столичном регионе, а с другой стороны, отличную осведомленность нашего оборонного ведомства о состоянии украинского военно-промышленного комплекса и его географическом распределении. Потому что, повторюсь, сегодня производство одного изделия сложно сосредоточить где-то в одном месте. Да? Киев старается дробить эти цеха, разносить их по разным географическим точкам. Ну вот на примере вскрытия вот этой цепочки Нептуна, да, о которой я говорил, можно судить о системности работы нашего разведывательно-ударного контура, от которого, ну, не уходит, да, ни одно звено украинской стратегической промышленности. Я рискну предположить, что то, что мы видим сейчас, это не удар возмездия там, за террористическую атаку. Не обращайте внимания на эту риторику Министерства обороны. Ну вот надо вот так заявить, политически надо так заявить. А на самом деле это методичная работа по какому-то конкретному отраслевому графику. Да? Кто-то там в наших штабах разобрал весь по частям украинский ВПК на процессы. Тут производство корпусов, тут начинка, тут оптика, тут мозги, тут сборка. И как бы по этому графику пункт за пунктом идем и выносим. Да, вот ты начал с чего? С того, что мы ударили в ночь на среду по цеху сборки «Фламинго» на предприятии Samsung Украина. Да, там и производились, и хранились комплектующие, да, для этой крылатой ракеты. Плюс цех сборки, да, беспилотников большой и средней дальности там накрыли, да, это компания Firepoint, которая говорила, что она собирается довести производство до 7 ракет в сутки, и, собственно, именно поэтому цель вот эта цель, она не разовая, она системная, по ней уже не первый раз бьют, вообще по цепочке «Фламинго». Как раз 6 июля мы тоже поразили несколько предприятий в Киеве, которые участвуют в этой производственной цепочке промышленные, на которой делаются ракеты «Фламинго», пока крылатые будут FP-9, если дойдут до этого производства, баллистические. Вот. Но понимаем, что одной серии ударов эту программу как бы не остановить, да, то есть нужно вскрывать, где еще они что-то собирают, да, вот весь этот конвейер. Вот. Но каждый такой удар, он как бы на неделе, а то и на месяцы откатывает производство, откатывает темп производства и так далее, и так далее. А параллельно же мы не только там по промышленности военный объем, параллельно мы системно работаем, во-первых, по железнодорожной инфраструктуре. Вот сегодня буквально новые сообщения об уничтожении локомотивов. Их уже уничтожено с начала этого года 200 штук, 300 повреждены, ну, то есть, вероятно, подлежат восстановлению, хотя сомнительно, потому что очень-очень старый парк локомотивный на Украине. Параллельно бьем по транспортной, да, инфраструктуре, да, мы бьем по автозаправкам, потому что у них нет сейчас крупных НПЗ, которые бы работали, поэтому мы выносим автозаправки. Вот они жалуются, что вот Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой автозаправки. Бензин вроде есть, да, заправиться негде. У нас вот наоборот, бензина нет, зато заправки есть с очередями. Ну и то бензин так. Ну вот я ехал из Донецка до Москвы, заправлялся 4 раза, ну и как бы сильных очередей не было. Есть там сильные очереди, где наливают 50 литров, а есть небольшие очереди, где наливают по 20 литров. И, ну, не то чтобы как бы это удобно, да, но и каких-то там какого-то сильного дискомфорта я не испытал.
4: На этом мы остановимся. Спасибо, Саша. До встречи через неделю. Ну или да, по мере развития да. Событий.
0: Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано реклама.
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а степень и хвоя – мужского. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: У вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Приветствую вас, и сегодня необычный день. Вы узнаете, почему он сегодня необычный, чуть позже. Но для начала я хочу пожелать всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также хочу пожелать вам быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А у меня сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, используя один единственный прибор, пить водородную воду и делать ингаляции? молекулярным водородом, да, именно молекулярным водородом ингаляции. А зачем это нужно, спросите вы меня, да? А я вам отвечу. Дело в том, что исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Одна ингаляция стоит в среднем там, от 3 до 6 тысяч рублей. И не только в Москве, во многих городах России уже в клиниках предлагают такой инструмент оздоровления. А вы можете сами дома делать каждый день, вся ваша семья. Что это даст? Ну, во-первых, это защита легких от воспалительных процессов, да, и восстановления после COVID-19. Это профилактика и защита на будущее. Но если был COVID-19, то исследования показали, что у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 90 до 97% и исчезла отдышка. И это официальные данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского института, да, медицинского университета, прошу прощения, имени Пирогова. Он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов, и вы можете каждый день дома делать ингаляции и пить воду, насыщенную молекулярным водородом, всего лишь при помощи одного единственного прибора. Что еще вам это даст? Это борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. Вот данные исследования. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсона. Ингаляция молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств. Пример, друзья, вот примеры жизни. Женщина 60 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Улучшение когнитивных функций, защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у пожилых пациентов с когнитивным нарушением после 6 месяцев ингаляции молекулярным водородом улучшилась память и концентрация внимания. Общие преимущества для здоровья – укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна и повышается эластичность. Если вы не привыкли верить на слово, друзья, вы можете найти статью в российской газете. Она была опубликована 2 мая 2024 года. Она называется «Академик Чучалин. Ингаляция водородом эффективна при лечении многих заболеваний». Пожалуйста. Он говорит о том, что равного лекарства по эффективности природе не существует. Понимаете? Вот в чем суть. Попробуйте, начните. Ингаляция молекулярным водородом оказывает положительное влияние на метаболизм организма человека. Их все чаще включают не только в схемы лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных. Друзья, все, пожалуйста, друзья, доставлять молекулярный водород в организм можно несколькими путями. Ингаляции и пить молекулярный водород. Но согласитесь, что гораздо эффективнее и пить, и делать ингаляции. Это доказано наукой. Попробуйте и вы. Прямо сейчас набирайте 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата, кстати, при получении. Мы являемся заводом-производителем приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится действительно помощником в улучшении здоровья. Друзья, сегодня это важный момент. 29 тысяч рублей за эту цену вы покупаете сразу 2 прибора. Генератор водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы готовите воду, насыщенную молекулярным водородом, чтобы пить ее, да, там, в 2 режимах. Можно сделать ионизированную щелочную воду с помощью него, там есть специальный набор минеральных шариков, да, он идет в комплекте. Он готовит вам, еще раз говорю, в 2 режимах ионизированную воду водородную, да, в 2 минуты, там, 10 минут. При помощи генератора водородной воды премиум вы можете делать ингаляцию, что важно, о чем я вот сейчас говорил. В комплекте есть специальная конюля, при помощи которой вы и делаете эти ингаляции молекулярным водородом. Кстати, абсолютно безболезненно, очень даже приятно, и не нужно специально там как-то дышать. Просто подсоединили к носу конюлю и делайте, занимайтесь тем, чем вы привыкли заниматься. Можете хоть на беговой дорожке это использовать. Друзья, в комплекте есть также зарядное устройство. Заряжайте как мобильный телефон, и в любую точку можете отправиться с ним. потому что он работает от аккумулятора, этот прибор. И напомню, вы получаете сегодня сразу два генератора водородной воды. Модель Aqualife Premium, как я описал, да, и ионизатор воды, и генератор водородной воды Light. И весь этот комплект сегодня стоит для вас 29 тысяч рублей. Я вот специально повторяю, 29 тысяч рублей за два. Давайте посмотрим правде в глаза. Один только генератор премиум, цена на сайте, ну, заходите, называется он aqualife.club, наш сайт, заходите и увидите, там его цена 29 тысяч 900 рублей. Ну, может, если у вас есть там промокод, он будет немножко дешевле. А здесь вы за эти деньги получаете сразу два аппарата. Это не ошибка, это наше специальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. Оплата, напомню, при получении, подчеркну, сейчас вы не платите ни копейки, вы просто совершаете заказ. Когда посылка придет в пункт выдачи, тогда и оплатите. Да? И как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу, в тот же день. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум на режим 10 минут, приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Да? Потом снова залейте свежую воду, подключите конюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается. Одышка отступает, если она была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. Два прибора по одной цене сегодня для вас. Друзья, заканчивается просто партия, которая была ранее изготовлена. Да, я еще раз говорю, мы производители. Но, к сожалению, уже пришла новая партия, уже новые, скажем так, составляются компоненты прибора, они уже по другим ценам. Поэтому для того, чтобы воспользоваться максимально выгодным предложением, нужно сделать это прямо сейчас. Потому что сегодня это можно... Прям я вынужден это сказать, последний день акции. Так что звоните 8 800 505 0855. До 19.00 у вас еще есть время. Звоните 8 800 505 0855. Помните, с Aqualife вы не просто побеждаете жажду, друзья, вы побеждаете болезни. Когда у вас дома появляются приборы ионизаторы Aqualife или генераторы водородной воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, да, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Вот. Как бы это ни звучало пафосно, но это так. Вот кто начал пить ионизированную воду, это отмечает. Просто многие думают там годами, но потом делают вывод, когда после приобретения просто жалеют об одном, что не приобрели сразу. Поэтому не нужно вот сейчас откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Друзья, звоните 8 800 505 0855, это наш колл-центр. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Код... с которого, ну, номер, который будет вам звонить при перезвоне, если вы не дозвонились, он так звучит, 495, это код Москвы, 248-0808. Мы видели этот номер, там еще может написано быть «Фабрика здоровья», это мы, наше юридическое название именно такое. Так что звоните, друзья, 8 800 505 0855, это номер телефона для звонков со всей России. И еще хочу сегодня рассказать об одном приборе, технологии NeuroDense. Эта технология избавила меня от постоянных болей после физических нагрузок. Вот у меня с юношества была одна проблема со здоровьем. Она появлялась тогда, когда я даю нагрузку на позвоночник. Если не рассчитаю там свои силы и чуть-чуть больше нагружу ее, то происходит, ну, что-то происходит в поясничном отделе, и я превращаюсь в старичка, который еле ходит, еле сгибается и разгибается, да, с жуткими болями. И вот восстановительный период длился мне не меньше 3 недель. Но все изменилось весной 2024 года. После очередного вскапывания грядок я еле дополз до кровати, мысли были мрачные, все, огород пропал без моего участия. Да. Но тут я вспомнил про NeuroDense Axon, компактный прибор, который как раз только у меня появился. И вот NeuroDense – это технология, которая использует этот прибор, нейродинамическая электростимуляция. Так вот, я взял прибор, приложил к пояснице, чуть-чуть увеличил силу тока, чтобы почувствовать воздействие, и стал ждать. Прибор работает 15 минут, потом сам выключается, не нужно ничего засекать, кстати. И вот считается, этого времени достаточно для того, чтобы получить результат. Прошло 15 минут, я попытался встать и понял, что не ощущаю никакой боли. Небольшая усталость, но боли нет. Друзья, этот прибор предназначен именно для устранения боли. Неважно, где это, какая это боль. Главное то, что он устраняет не только боль, но и причину ее появления. В отличие от таблеток, которые дают и нагрузку на печень, и постоянно нужно куда-то их покупать, этот прибор только заряжается. Да, прибор маленький, размером со спичечный коробок, приятный на ощупь. Просто приложил к месту боли, через 15 минут сам он отключился, и боль прошла, друзья. И причина ее возникновения тоже прошла. Друзья, звоните, успейте заказать его по максимально низкой потому что заканчивается и он по этой цене. 4900 рублей этот прибор для вас сегодня стоит. Можете купить два прибора по цене одного, но все подробности и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Сегодня необычный день, поэтому успевайте. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Звоните прямо сейчас, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
5: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: Силы ПВО с утра уничтожили 41 украинский БПЛА на подлете к Москве. Это следует из данных мэра столицы Сергея Собянина. В Рыльском районе Курской области в ходе атаки ВСУ ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Энергодаре Запорожской области при атаке беспилотника на автобусную остановку погибла женщина. Четыре человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ЛНР вечером в субботу и днем в воскресенье атакам подверглись 6 муниципальных округов, как сообщил глава республики Леонид Пасечник. Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения.
1: Об Украине.
3: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что уходит с должности после заявления Владимира Зеленского о намерении обновить состав кабинета министров. На какой пост она перейдет, пока не сообщается. Новый глава правительства Украины также не объявлен. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера украинские СМИ называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Ранее сегодня Владимир Зеленский также анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов.
1: О конфликтах.
3: США готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, заявили в командовании CENTCOM. Там отметили, что американские силы находятся в состоянии готовности. Иран не контролирует пролив, движение продолжается. В то же время, как сообщает CNN, после объявления Ирана о закрытии Ормузского пролива, движение судов сократилось до минимума. Согласно данным Marine Traffic, в воскресенье через Ормуз проходит очень мало судов, за исключением нескольких кораблей под иранским флагом. Ранее в КСИР объявили о закрытии пролива до дальнейшего уведомления, заявив, что водный путь останется закрытым, пока США не прекратят вмешательство.
1: о стихийных бедствиях.
3: Ураган бушует на севере Подмосковья. Ветер вырывает с корнем деревья и срывает кровлю с многоквартирных домов. Из-за непогоды в московских аэропортах задержаны или отменены больше 150 рейсов. Авиакомпании, в том числе Аэрофлот, корректируют расписание. Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы. Ливни, гроза и град обрушились на Москву 11 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В столице из-за непогоды упали 50 деревьев. 11 из них обрушились на автомобили, сообщает Департамент природопользования столицы. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в столичном регионе до середины следующей недели.
1: О кино.
3: Фильм о Майкле Джексоне собрал $1 миллиард в мировом прокате. Картина стала первой в истории Lionsgate, преодолевшей эту отметку. На фоне успеха фильма акции студии за год выросли примерно на 130%. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор, который посвящен денацификации. Ну, слово «Украины» говорим по инерции, а, судя по всему, вопрос стоит о денацификации вот что мира, да, или тех проблем, с которыми столкнулись, ну, мы сегодня, и только Россия, по большому счету, всерьез об этом и пытается говорить, или не пытается говорить, но точно этим занимается. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство», журналист Анастасия Громова. Анастасия, здравствуйте.
11: Добрый день.
4: Андрей Берсенев.
12: Здравствуйте.
4: По-прежнему, да. Мы вот как-то встречались и говорили о Кремниевой долине, о технофашизме и обо всем, что вот закопано в этой истории, стоящей вокруг Трампа сегодня. Да, три группы, которые привели Трампа к власти и наличествуют рядом с ним, хотя сам феномен Трампа тоже интересен, его такие странные действия. Говорили о противопоставление этой группы коммунизму и коммунистам 20-х годов, но и в целом о том, что, наверное, это одна из самых накаленных, да, сил внутри Соединенных Штатов, а если, может быть, исключить Китай, то и в мире, которые что-то говорят про будущее, про человека, про какие-то серьезные проекты, и не на уровне маргинальных дискуссий в Телеграме, да, а на уровне серьезной работы в этом направлении. Ну и туда к ним. Мы же говорим об Украине. Одна из целей специальной военной операции, заявленная, неотменяемая, денацификация. Да, и как бы, чтобы куда ни крутилось, последовательно все равно все наши официальные лица говорят об этом. Это из песни не выкинешь. И тут вдруг в конце апреля в Соединенные Штаты, в Конгресс прилетает вот этот странный король, да, британский, выступает в Конгрессе, Карл III. И чего бы вот приехал в Великобритания, да, но он же такое официальное лицо, все-таки по большей степени протокольное, но могли бы там похлопать по плечу друг друга с Трампом, что-то там пообсуждать. Нет, он пришел в Конгресс и говорил о том, что надо убивать русских, надо срочно на войну собирайтесь, мы же с вами, с американцами, в двух мировых войнах, в холодной, в афганской, надо заканчивать этот вопрос, надо решать вопрос с русскими и помогать Украине. То есть Украина такой... Дальше встают конгрессмены и очень культурно, сдержанно, без визгов и хрюков аплодируют. Но прям как вот некогда в Большом театре у нас здесь, да, так, с овациями. Молодец, Карл. Заодно напомнивший об активации статьи 5 НАТО. Собственно, вот через Карла от Украины к Соединенным Штатам попробуем вернуться и к разговорам о человеке и будущем человека, над которым работает эта группа внутри Соединенных Штатов. Я все время вот Андрей знает, да, и кто постоянно нас смотрит, что я постоянно представляюсь вопросом, что у нас здесь, какие группы говорят о человеке, о развитии, о будущем, о том, что будет. Но как-то всегда это такая сложная часть нашего разговора. С чего начнем, да, Анастасия?
11: На самом деле здесь надо вспомнить, а под каким знаменем, собственно, как Трамп, когда Трамп пришел к власти, вокруг него, мы говорили, есть три группы, да, и эти три группы, они не монолитны, и они друг другу не противостоят, у них какие-то очень сложные альянсы, взаимодействия, вот это вот все. Было одно очень крупное событие, которое у нас до обидного мало обсуждалось. потому что непонятно, собственно, почему. В 24-м году вышла книга под названием «Нелюди. К истории большевистских революций и как с ними бороться». Это подзаголовок. Автор Джек Пособец и некий Лисек. Лисек, сразу говорю, оговорюсь, это литературный негр, самый известный литературный негр в мире. Он действительно пишет книги, помогает авторам писать книги, и он

0: Нас ее практически не обсуждали. И тоже непонятно почему. Кто такие нелюди? Для начала, кто такой Джек Пособец? Это, конечно, он член МАГА, он неофициальный, лидер неофициального объединения МАГА, то есть неофициального объединения тех, кто за Трампа есть.
1: МАГ – это Америка и Гейн.
0: Make America Great Again, да. Он неофициально их объединяет, очень такой публичный персонаж, громкий очень тролль, делал абсолютно провокационные заявления, он альтернативный правый. То есть те самые альтрайты. Это, скажем так, альтрайты – это внешняя оболочка темного просвещения, если совсем грубо говорить, которая охватывает широкие правые нацистские, ультранацистские круги и тем или... Они могут быть разных взглядов, там, они расходятся на взглядах по еврейскому вопросу, расистам, неважно. Они притягивают всю эту публику к... собственно, идеям темного просвещения, которыми сейчас окормлена Кремниевая долина. И этот пособец, он очень яркий персонаж. Вот помимо прочего, он сопровождал Пита Хексета в его визит на Украину. Он сейчас абсолютно в публичной политике. По количеству упоминаний Маска, эта книга вне конкуренции. О чем там речь? Пособец говорит о том, что в Америке сейчас есть некие нелюди, а книга написана в стиле НЛП. Читать ее очень тяжело, потому что он постоянно повторяет одно и то же. Они среди вас, они живут рядом с вами. Если, а это история коммунистических революций, на минуточку, то есть история коммунизма мировая, и они ее якобы рассматривают. От Великой Октябрьской, там, Камбоджа, Франко, маккартизм, конечно, восхищаются этими методами.
2: Интересно, почему большевистские революции так понадобились накануне выборов Трампа?
0: Рассказываю, да. Это вот к этому мы сейчас подойдем. Я бы хочу немножко о языке сказать, как он это пишет. Назвали абсолютно фашистским манифестом эту книгу, но, опять же, назвали демократы, поэтому можно сказать, что они как бы немножко клеймят. Но если ее прочитать, там действительно он говорит о том, что эти, это некие абстрактные нелюди. Венц их называет левыми. Предисловие к книге написал Стив Беннон. Хвалебную аннотацию написал Джей Ди Венц, вице-президент США действующий, креатура Питера Тилли, который, собственно, привел его к вице-президентству. И, то есть, эту книгу похвалили буквально все. Трамп-младший сказал, что это надо читать обязательно, такой прям как он, Такер Карлсон, который, кстати, сейчас от Трампа отпрыгнул, да, его сын уволился из секретариата Венца, то есть там свои, как бы, крайности идут после этой истории с Ираном. Но не в этом дело. Это некие абстрактные левые, абстрактные прогрессисты, абстрактные те, кто борется за социальные права, те, кто, кого не устраивает действующее государство. Там понять, кто такие левые, невозможно. Но книга написана на абсолютном языке ненависти. То есть это люди, которых надо уничтожать. То есть как бы от большевиков они прыгают к... левым, которыми сейчас в Штатах, я вот уже резюмирую, да, сейчас они в Штатах называют всех как противников правого курса, если совсем грубо говорить. Это все сторонники Байдена, само собой, это демократическая партия. Это члены профсоюзов. Они говорят, вот эти нелюди живут среди нас. Все. Им надо, любой метод против них хорош. Методы Пол Пота – прекрасно. Методы Франко – еще лучше. Маккартизм – да просто золотой век нашей эры. То есть там речь идет о внутреннем большом, внутреннем враге, который, вот я, когда прочитала, было на самом деле непонятно, о чем речь. И почему это именно большевики. В начале 20 века был такой в Штатах Лотроп Стоддарт, который в том числе занимался расовыми теориями, собственно, чем другим он и не занимался, расовыми теориями и евгеникой. Он, конечно, не один, он написал несколько книг, развивая эту теорию. О чем говорил он в первую очередь? В первую очередь он говорил о том, что американская нация состоит из трех рас, то есть три белые расы, нордическая, нордики, альпийская, это, видимо, Германия, Швейцария, и третья, средиземноморская, вот это белые расы. Америка состоит из северной вот этой нордической расы, вот эти нордики. Кстати, он там немножко расплевался с немцами по принципу, почему вы тевтонцы, да, как бы заявляете свои претензии, когда вот, собственно, вся основная миграция в Штаты была, это Ирландия, Британия, вот это северные народы, и Норвегия, и мы должны эту чистоту расы беречь. Первая его работа была посвящена

0: потому что надо запретить иммиграцию, конечно, потому что подрывается расовая чистота. И он был одним из тех, кто активно продвигал расовую теорию в этом смысле, что запрет миграции. Но у него есть вторая интересная особенность. Он написал то, что большевиками, а это написано в 22-м году, большевиками рождаются. То есть не какие-то социальные проблемы, не какие-то внешняя обусловленность. И большевиков он буквально назвал тем, что потом в Германии получило наименование «Унтерменш». Он назвал это «Андермен» – «подземный человек», «подчеловек».
1: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы продолжим буквально через пару минут.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строй. Строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Продолжаем. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. «Темное просвещение». Что стоит за этим? Какие круги в Соединенных Штатах двигают этот проект? Как они связаны с Трампом? Чего они хотят? Говорим сегодня об этом. Анастасия, продолжим.
0: Андермен, подчеловек. Имелось в виду, что это человек расовый, неполноценный настолько, что он не может встроиться, адаптироваться в общество, ну, недостаточно интеллекта, он не может занять то место, которое он якобы должен занимать, но при этом он на него претендует, потому что он таким родился, ну, все, он не может. А раз не может, он будет это общество ненавидеть и уничтожать американскую цивилизацию. То есть о чем пишет правый, ультраправый пособец? Он буквально возрождает эту теорию Стоддарда. Он буквально вводит в американский политический язык сейчас абсолютный язык расчеловечивания и вот этого как бы левые – это недочеловеки. И здесь мы переходим к Розенбергу, который этот термин подхватил. Тодор, он что делает? Он объясняет этим большевистскую революцию. Он говорит о том, что это взбунтовавшаяся чернь, которая ненавидит цивилизацию. И Пособец пишет об этом же, о том, что всегда все социалистические, коммунистические революции – это взбунтовавшееся нечто, которое ненавидит цивилизацию, в которой живет, потому что не может в нее встроиться, потому что неполноценно. Что предлагал Стодарт? Конечно, это евгеника. То есть не допустить рождения большевика. Стерилизация. Законы о стерилизации были приняты во многих штатах. Стодарт ездил в нацистскую Германию. В частности, брал интервью у Гиммлера. Там его НСДА приняла просто с распростертыми объятиями. 1939-1940 год. Он там наблюдал, как принимаются решения о стерилизации. И вот это само понятие «недочеловек», но это же тоже ответ на вот это тот самый, о чем мы говорили в прошлой передаче, ответ на кризис проекта «Модерн» и, собственно, что такое человек. Группы наподобие Стодарда. В Штатах очень сильно была развита евгеническая программа. Во многих штатах до 50-х годов. И сейчас это уже не отрицается. Лоботомия. Принудительные стерилизации, принудительные аборты. Все там было в полный рост. Если мне не изменяет память, на съезде американской фашистской партии в 1936 году, сколько там было, 30 тысяч человек, да?
6: Ну, не такая большая.
0: Но, тем не менее, это было. И концепция Стодарда, она породила, вот я хотела, чтобы ты здесь все-таки пояснил, вот это понятие «недочеловек». Но он не говорит, что он «недо», потому что он говорит как раз о том, что это, ну, как бы дегенерат, который родился больным, а это человек, который социально функционирует. Он просто такой, что ему зачем-то нужна якобы социальная справедливость. Место, которое я должен занимать, его занимает другой. Это накапливается, вот эта вот масса, она вбунтуется. Вот вам, пожалуйста. То есть сейчас эта концепция возрождается. Просто хотелось бы немножко про Унтерменша еще вот добавить. Что вот здесь можно дополнить?
6: Тут надо ввести в некоторый контекст и развенчать несколько мифов, которые циркулируют вот в нашем патриотическом сообществе, и вообще то, как у нас теперь, особенно в условиях СВО, стали рассказывать о фашизме. Первое, что вспоминается, это фильм «Нюрнбергский процесс», где, собственно, фабула в том, а считать ли человека полноценным или неполноценным, и что мы имеем право делать с человеком, которого мы признаем неполноценным. Об этом же фильм. И через этот вопрос рассматривается феномен нацистской Германии. Расовая неполноценность. Вот что у нас все время говорят в фильмах, которые снимают, в частности, про Украину? И как бы очень много вот и таких фильмов, в принципе, с достаточно добротной фактурой и так далее, которые очень нужны, но там есть один момент, который, как мне кажется, сугубо неправильный. Обычно там как бы апеллируют к такому известному Хьюстону Чемберлену и его книге там, «Главная основа 19-го столетия», и говорится, а вот смотрите, Хьюстон Чемберлен, он англичанин, он приехал из Англии, поселился в Байрёйте, женился на дочери Рихарда Вагнера, вот он союз, а как бы семью Вагнера очень опекал фюрер. Вот, смотрите, союз Англии и Германии. Англичанка гадит, и все фашисты. И англичане фашисты, немцы фашисты, все фашисты. Во-первых, давайте вспомним, когда писались эти книги Хьюстоном Чемберленом. Это конец 19-го, начало 20 века. Никаким Гитлером еще не пахло близко. Хьюстон Чемберлен после опубликования этой своей книги стал одним из ведущих интеллектуалов Германии и даже был советником кайзера Вильгельма. Далековато это уходит, но все авторы, на которых он основывался, такие как Габино, они, а это уже не Германия, Франция, да, они как бы писали примерно то же самое. Вообще, расцвет расовых теорий – это не нацистская Германия, где она просто обрела конкретные, ну, как сказать, террористические формы тотального государственного контроля. Эта теория показала, что она может. Но в целом теории расовой неполноценности, расового превосходства – это 19 век. Ну, какие тут наиболее известные, наиболее одиозные заявления? Это, конечно, Сесил Родс,
7: один из певцов британского империализма и создатель той Южной Африки, которую, собственно, мы знаем. Это 1877 год, и там он говорит, что давайте честно признаем, что англосаксонская раса – это самая лучшая, самая благородная раса в мире, и поэтому чем больше в разных уголках, куда дотянется Британская империя, родится представители этой самой лучшей англосаксонской расы, тем лучше для мира, потому что остальные просто неполноценны. Призывал ли он кого-то уничтожать? Наверное, нет. Но идея-то здесь, простите, шагнем еще дальше в колодец истории, как говорил Томас Манн. 1864 год, Франция, правление императора Наполеона III, который очень сильно приближал к себе поляков, и там были очень большие трения с Российской империей. Славянский вопрос, лекции Мицкевича и так далее. Но так вот, один из очень важных для проекта украинства теоретиков, Франтишек Духинский, развивая теорию евреев ашкеназов, утверждал прямо, что москали – это евреи, и поэтому они расово, культурно, религиозно неполноценны. Это написано человеком, который был вице-президентом французского этнографического общества и человеком, который просто стоит у истоков проекта украинства. Эти теории во Франции были приняты академическим сообществом тогда, и только спустя там, лет 10-15 они были хоть как-то опровергнуты. Но если мы посмотрим конец 18-го, начало 19 века, то уже тогда, особенно после того, как англичане стали в Индии осваивать эти колонии, туда стали приезжать всевозможные интеллектуалы, смотреть, находить какие-то общие места, вот эта вот связь дровидов и друидов, да, оттуда же растут идеи арийской расы и арийского превосходства, от вот этого английского доминирования в Англии. Оттуда потом будут произрастать идеи чистого арийства в вариантах теософского общества и Блаватской, вариантах фелькиши теоретиков и вариантах нацистской Германии. Поэтому Хьюстон Чемберлен, на которого так у нас почему-то любят опираться, это явление достаточно позднее. Идеи расового превосходства заполонили интеллектуальный мир Европы уже к середине 19 века. И только к 20 веку они обрели политическую плоть и кровь.
0: Я просто здесь что хотела, самое важное это сказать, это то, что конкретно это ответ, откуда взялись большевистские революции. Проблема в том, что идеи как бы Стодарда и потом вот это все отражение, это отдельная американская история. Там же дело даже не только в евгенике было, а дело в том, что любой человек, по сути, который недоволен своим местом в обществе, может быть признан неполноценным. То есть эта бомба как бы была заложена вот тогда, вот в каком-нибудь там 22-24 году, да, и она зрела, и сейчас она выходит на поверхность устами правых теоретиков. Это такая книга, как «Нелюди», еще буквально лет там, 5-10 назад, она бы стоила всем ее подмахнувшим как минимум политической карьеры. Вот как минимум.
7: Но что-то в мире изменилось.
0: Да, что-то изменилось где-то с 21-го года примерно сильно. И такие заявления стали возможны, и они сейчас открывают окно Овертона.
8: Ну, так сам Израиль себе позволяет такие заявления и действия каждый день.
7: Как мыслят определенные круги? Для них нужно признать два фашизма. Российский, для того, чтобы дискредитировать Россию как победительницу в Великой Отечественной войне, то есть как победительницу Рейха, и тем самым отмыть Рейх с этой стороны. И, естественно, как бы еврейское государство Израиль, чтобы отмыться от Холокоста. Типа сами Холокост устроили. Вот как только эти две вещи на уровне фразеологии, на уровне информационного поля, на уровне постоянно повторяемой мантры во всех мировых СМИ будет реализовано, они добьются очень крупной победы, потому что современное общество все равно держится за эту, за травму Второй мировой войны. Оно еще не отказалось от этого. Ну и, конечно, у них, мы просто до этого недооцениваем, насколько это сильно и в Америке, и в Европе, и тем более в Израиле, это травма Холокоста.
1: Давайте здесь остановимся. Сейчас будут новости, небольшая пауза. После этого сразу вернемся. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы говорим о темном просвещении. Кто, как сейчас скажут, толкает эту тему в Соединенных Штатах Америки и что за этим стоит?
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «Звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «Звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Пскове волонтеры помогут упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки. Сегодня начался прием заявок от всех неравнодушных жителей областного центра, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Помощники будут работать ежедневно в 3 смены по 4 часа с 5 часов утра до 8 вечера. В их задачи войдет информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов. В Великих Луках началась подготовка к празднованию 860-летия города. Свои афиши готовит учреждение культуры. Так, детская музыкальная школа номер 1 имени Мусоргского разрабатывает спецпроект, где главными героями станут уникальные творческие люди, выпускники учреждения. Сейчас идет активная подготовка к запуску. Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» проводится конкурс на соискание Всероссийской премии «Возвращение» среди ветеранов боевых действий участников специальной военной операции. Проект направлен на общественное признание ветеранов боевых действий, успешно реализовавших себя после возвращения к мирной жизни. Заявку до конца июля могут подать органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим».
9: О валютах.
11: Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59, юань 11,16.
9: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Казалось бы, где Украина, где Соединенные Штаты. Но вот выясняется, что вполне себе все и сочетается. Журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев с нами. Так, темное просвещение и те круги, которые продвигают эту тему внутри Соединенных Штатов, имея, надо сказать, довольно серьезно большой концептуально оформленный проект. Сейчас продолжим.
8: Андрей напомнил про все эти теории, уходящие в колодец истории. И только большевики только и сломали это, только и помешали. И сегодня, когда Россия на острие опять того же самого стоит, понятно, что почему нужно вспомнить о большевиках и о России. И
0: здесь главное сказать, что человек – это такое нечто неразвиваемое, потому что оно проиграло проект просвещения. Модерн закончился. Модерн уже проиграли. Защищать его нет никакой необходимости, возможности. Посмотрите, что произошло. Вы, грубо говоря, со своим развитием человека привели к мировым катастрофам. Техника не развивается сейчас. О чем еще Тиль говорит? Ну, все.
8: Еще ядерное осталось. Чтобы человек последнее продемонстрировал, к чему он...
0: Кстати, те же технократы, о которых мы в прошлый раз говорили, они писали об этих технических ножницах очень много. Когда развитие техники превзойдет развитие человека, и техника начнет развиваться.
8: Слушай, то, что человек деградирует, конечно, теперь скорее, нежели развивается, что справедливо, наверное, все-таки.
0: Ну, опять же, он же не существует как монада сам по себе, кто-то же этим занимается. Вот. И сейчас в этом смысле стоит сказать уже о темном просвещении, которое идет как раз в ответ на, ну, по логике, да, на эпоху просвещения, которая этого человека поднимала, которая заявила ценность свободы, равенства, братства. То, что человек регулируется законом, потом культурой, то есть чем-то. И человека можно вот развивать, он будет восходить и так далее. И сформировалось вот это вот как бы государство, вот эта система, демократия и все прочее. О чем основное говорят идеологи темного просвещения, в том числе Кёртис Ярвин. Это известный блогер, да, ну, собственно, кто сейчас о нем не говорит.
7: Это интересно, мир устроен, мы даже не можем его назвать, потому что мы говорим блогер, ну, мало ли блогеров там в ТикТоке.
0: Идеолог.
7: Да, а он... Он идеолог элиты Кремниевой долины, как я понимаю. Можно,
0: а
7: наверное,
0: сейчас
7: так
0: уже
7: сказать.
0: И администрации Трампа. Буквально. Вот. О чем он говорит? Кстати, идеи сильно перекликаются с теми же технократами. Там есть свои сходства. Он говорит о том, что от эгалитаризма надо отказываться. Ребята, мы проиграли. Вы проиграли, да? Все. Соответственно,
7: то есть от равенства.
0: От равенства, да. То есть от идей эпохи просвещения нужно отказываться, потому что человечество идет к катастрофе. Человек – это нечто неразвиваемое, и давайте как бы с этим завязывать. Соответственно, вместо эгалитаризма, по логике, что получается? Нужен элитаризм. Да, это уже как бы следующий этап. И здесь мы переходим к элите Кремниевой долины. Понятно. То есть те, кто... дают эти технологии, те, кто может прорваться в сторону искусственного интеллекта и обеспечить какое-то дальнейшее развитие абсолютное.
8: То есть кого развитие, да?
0: Да, вопрос кого. На самом деле...
8: если они технократ.
0: Здесь я забегу немножко вперед и вспомню эссе «Темное просвещение» Ника Лэнда, написанное в 2012 году, где он говорит о том, что как раз о развитии машин, о том, как это все должно быть. А в конце он говорит, ладно, на самом деле это все, по большому счету, не так важно. А важно то, что какими темпами сейчас развивается генная инженерия, какими темпами сейчас развиваются биологические все технологии, биотехнологии, биотех, вот сейчас оно сформирует буквально расу господ. Вот они и будут, примут на себя вот это бремя страдания, разделения добра и зла. Да? То есть они будут управлять, но это тоже конечно, потому что в итоге машина все равно вырвется и пожрет человека, как венец, не будет никакого венца творения, мира всех вещей, не будет. Машина вырвется, пожрет человека, но это чистый гностик. То есть мир будет уничтожен, буквально.
8: Тогда машина – венец творения, да?
0: Станет венцом творения машина и некая элита, то есть которая, что такое сейчас, вот очень многие уже об этом говорят, что есть искусственный интеллект, будет, точнее, искусственный интеллект, настоящий искусственный интеллект, не тот, который сейчас, а тот, который AIGN называют, который будет управлять человечеством по принципам Техната, все будет построено очень разумно, лоскутное государство, вот Ярвин об этом говорит много, сетевые города, которые устроены определенным образом, туда загонят людей, ими будет управлять искусственный интеллект, а искусственным интеллектом будут управлять некие его создатели, то есть вот те, кто сможет этим заниматься. И они уже будут сверхлюдьми и биологически, и все эти чипы нейролинк и нейролинк, и разум будет другой, потому что нужен уже не разум, нужен сверхразум. И это сейчас то, что выплывает на поверхность. Что касается конкретно переустройства государства, они об этом очень много говорят. Здесь еще важный момент, что Трампу в ноябре надо пережить выборы в Конгресс. И если он проигрывает, республиканцы проигрывают, то импичмент – это уже дело техники. Потому что от него сейчас там шатается мага, сильно шатается. Внутренние противоречия огромные. И ему надо тем, поэтому риторика обостряется сейчас, тем или иным способом надо оправдать то переформатирование, которое было заявлено. Которое было заявлено той же элиты Кремниевой долины. Это критическая эффективность, это эффективность госаппарата, это военизация, возвращаясь к манифесту «Палантир», это создание новых цифровых систем, то есть перестройка американского общества, которое позволит make America great again, которое позволит им опять выстрелить. И для этого нужно убрать внутренние противоречия, а они реформированием, к сожалению, не убираются. Все громче сейчас говорят о том, что в Америке вполне грядет гражданская война. И когда Трамп приходил к власти, вышел этот манифест по собеса и поддержавших его правых сил, ну не надо говорить, что этого не слышали. Вот он уже вышел. И здесь я к чему клоню? Кёртис Ярвин в этом первом, одном из первых эссе 2008 года, я поговорю очень коротко и вот пытаясь какими-то широкими мазками обрисовать ситуацию, он написал о том, что вот это государство, оно, ну, в общем-то, надо отменять равенство, надо отменять демократию. Те ли говорят о том же самом, то, что демократия умерла, и бог бы с ней, что как бы он не верит уже в демократию. Вот, это надо все убирать, и надо убирать общественные институты, которые эту демократию пропагандируют, развивают, всем показывают, дают. Это государственные школы, средства массовой информации, институты, НКО, то есть все вот это. И он говорит буквально, когда мы все это уберем, то мы заключим обезумевшее население в тюрьму. Он это говорит буквально. Что такое? Здесь я хочу вспомнить концепцию паноптикон или паноптикум ее называют. Это Иеремия Бертан, это британский ученый 18 века. Он говорил об идеальной тюрьме, в которой заключенный находится на абсолютном виду. Он полностью виден. Стеклянные стены, вот это круглые здания. И там две вещи важные. Первое – это абсолютная видимость, человек виден. И второе – это то, что он находится в абсолютном одиночестве. Только изолированные камеры. Его идеи позже до идеальной тюрьмы доразвил и дооформил Мишель Фуко. И он писал о том, что толпа То есть нечто, где происходит обмен мнениями, люди знакомятся, знают друг друга, должна быть разрушена.
8: Телеграм, да?
0: Буквально, конечно. Угу. В социальной сети. Тот же Facebook, запрещенный в России, да?
8: Принадлежит мете, признанный в России террористической экстремисткой, там должен сказать.
0: Да, именно так.
8: Ну, с Телеграм интересно, что вдруг все внезапно, да, про него вспомнили, а... То, что Дуров говорит, что это нечитаемое, то есть нет, вот эти коды шифрования не позволяют никому погрузиться. Ну, то есть буквально некая свободная среда, в которой могут общаться все, которой, видимо, быть не должно, которая
0: там
8: нигде не
0: должна. Все равно, все-таки здесь я бы больше именно на Facebook запрещенный акцентировал внимание, потому что Цукерберг не зря за него схватился, когда он еще был базой данных выпускников Гарварда, и он собирал данные, говорит, так если ты можешь сделать что-то новое, ты обязан это сделать.
8: Ну, как любая социальная сеть. Открытых, да. В принципе, да.
0: То есть люди сами о себе дают информацию, они попадают под полный прицел. И вот я продолжу цитирование Фуко. Он говорит о том, что это принцип идеальной тюрьмы можно и нужно перенести на все общество, когда каждый человек становится прозрачен, доступен, и его можно тем или иным способом контролировать.
7: Но это, конечно, опять же,
0: это адресует палантир.
7: Да, к гностическим теориям.
8: Манифест от Утилия.
7: Да. Потому что, ну, извините, любой гностик вам сразу скажет, что злой демиург, в отличие от истинного бога, который испускает духовный свет, или духовные светы, там их бывает несколько иерархий этих светов, он придумал низшие светы и материальный свет, и создал мир-тюрьму, где все находится в свете, что все освещено, потому что все находится в тотальном одиночестве, и вообще мир – это вот комната в тюремная, камера, где человек освещен и находится под контролем. Это азбука современного неонацизма, в том числе украинского.
1: Соавтора коллективной монографии украинства, журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза и продолжим.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
13: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
9: Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
15: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: И еще одна часть нашего разговора с автором коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. «Темное просвещение». Что стоит за этим и кто в Соединенных Штатах продвигает этот проект? Анастасия, продолжим.
0: Идею всеобщего технического контроля продвигали еще при Буше-младшем, еще до сентября 2011 года, и она как-то не прошла. Там, вот. Но потом Palantir была создана в 2003 году, и этим начали заниматься сбором данных. Надо ли говорить о том, что британский офис компании Palantir в данный момент возглавляет некто, ну это вообще известный факт, Луис Мосли. Это внук британского лидера британских фашистов Освальда Мосли. Очень известный персонаж. То есть, опять же, говорю, вот мы говорили про Южную Африку, вот про апартеид и так далее, вот про вот эту преемственность, куда ни плюнь. То есть Британия сейчас, Британия, Германия, CDC американская, это система здравоохранения, да, в общем-то, помимо Пентагона, который этим занимается, прямо они под эту систему легли все и отдали ей свои данные. То есть и сейчас Palantir что говорит? Говорит, мы переходим буквально на другой уклад, который обеспечит нам выживание и, грубо говоря, нам на вашу демократию глубоко фиолетово, потому что у нас есть проект. Он говорит, говорят там, в манифесте Palantir, там, то, что культуры не равны, но это что-то совсем неприличное. Да? Культуры не равны. Все. Значит, мы должны перейти на военные рельсы. Заканчиваем с историей мягкой силы. То есть я говорю все равно вот об этих прологах в том или в ином виде к некоему переформатированию Америки. Кто там в этой роли Трамп, которого Венс в 16 году в частной переписке назвал, я извиняюсь за выражение, симпатичным мудаком, который непонятно, то ли он новый Гитлер, то ли он как бы просто полезен, как Ричард Никсон. То есть, может быть, он ему еще комплимент сделал, сравнив с Гитлером. Сейчас это просто уже такой мейнстрим. Вот, это 16-й год.
6: Головокружение сплошное.
0: Ну, не без этого. Но, то есть, я все равно прокидываю как будто эту мысль, что там идет переформатирование самой Америки ради собственного выживания. И все вот эти концепции технократические, все правы, то, что они сейчас, это они формируют актуальный политический язык. И тут есть еще один важный момент. Уже какой-то вот мы говорим о чем-то в теоретическом, а оно уже все на практике. А как живет человек в этой тюрьме? Вот буквально. Как живет человек, который абсолютно на виду, по информации которого вся известна, он становится сам набором алгоритмов. Там же самое страшное в чем? В том, что Palantir формирует алгоритм. Он, там принцип эффективности, как у всех технократов. И человек, и все его человеческие качества выключаются с принятия решений. Эффективно жми кнопку. То есть человек остается юридическим таким вот звеном, который пока еще убирать нельзя. Вот, ну, пусть он там будет. Так вот, есть такой основатель криптобиржи Coinbase Баладжи Шринивасан. Тоже интересный такой персонаж. Он выпустил книгу под названием «Сетевое государство». Это то самое, о чем говорит Кёртис Ярвин, лоскутное государство, то есть города, которые построены на принципах технократического управления. И такие города уже существуют. Это буквально казематы новой тюрьмы. Единственное право человека это в этом городе, который управляется технократом, по корпорации технократической, это буквально оттуда уехать. Все. То есть не нравится, ты сделать ничего не можешь. Много говорилось о городах для элиты. Там Виталик Бутерин пытался в Черногории там что-то организовывать. Сам Тиль об этом говорил. Но здесь эту концепцию сетевых городов, это отдельная большая тема, поддержал Трамп сейчас. Но есть такой Лес Векснер, американский миллиардер. У него один из основных активов, ну, как публичных активов, это магазины, извините, Victoria's Secret. Там много у него сетевых всевозможных. Но он является председателем New Albany Corporation. Это город Нью-Олбани. Олбани – это в Нью-Йорке, а Нью-Олбани – это в штате Огайо. Это город, который управляется корпорацией. Весь цимес ситуации в том, что с 1987 по 2007 год финансами этого Векснера управлял Джеффри Эпштейн. И в этом самом... То есть мы говорим, да, что там остров, не остров, вот... И этот город чем важен, Нью-Олбани? Тем, что там был создан особый инвестиционный климат, управляется корпорацией и советом директоров. Никаких выборных должностей. Закончили со всей этой ерундой. И в этом городе туда перенесли производство крупный ряд представителей Кремниевой долины. В том числе Intel туда переехал. И в том числе Питер Тиль. Там производится производственная база компании Anduril, та, которая производит дроны. Это тоже проект Пентагона. Они сейчас едут туда. И это первые ласточки, которые нового устройства Америки. Это города, это управляемые, ну, конечно, абсолютно не какими демократическими способами. В это ввязан крупный капитал. И он тем или иным способом Америку будет переформатировать. И всех несогласных, как говорит Ярвин, мы заключим обезумевшее. А почему обезумевшее, да? Обезумевшее население в тюрьму. Плюсом здесь еще такой момент, когда говорят об искусственном интеллекте, вот об этом одиночестве. Ну, так, собственно, искусственный интеллект – это буквально то, что делает человек одиноким. Это разрывание всех социальных связей, и человек, ищущий алгоритмы, в какой мере он остается человеком, в какой, собственно, мере он начинает задавать вопросы, принимать решения. Если его задача найти, как бы задать быстрый алгоритм, получить ответ, получить собеседника, в том числе и в духовном запросе.
8: Андрей, у нас времени мало остается, а вопрос все тот же. Что, интересно же, что да, такая вот через там столетия и больше проброшена такая линия от каких-то первых мыслей, связанных с недочеловеками, истинными человеками, к тому, вот о чем Анастасия говорит сейчас, во что, какой Америка будет великой опять. Теперь страшно подумать, что будут все остальные. Был какой-то, уже теперь видно в рамках этих идей, не самый большой период, ознаменовавшийся такой, ну, вот красной весной большевиками, которые сказали нечто противоположное, которые смогли это реализовать, которые дали какой-то импульс, которые зажгли какую-то звезду, поставили флаг на Рейхстаге, на горле фактически той нацистской гадины. Но потом опять что-то пошло не так и скатилось к тому, к чему скатилось. Если сегодня эти большевики, если бы какие-то манифесты, ну, хотя бы на какие-то темы, хотя бы, да, что-то, что можно было бы обсуждать по другую сторону, Плантир что-то сказал и поехал это делать. А что делают все остальные? Получается, в Соединенных Штатах оформляется под все разговоры о каком угодно духе, оформляется то, что оформляется. Украина продолжает делать то, что делает на земле военным путем. Европа готовится к войне. Что делать будем?
7: Ну, последовательно. Сил нету. Гуманистические силы себя не оформляют ни концептуально, идейно, да, ни политически, ни социально, никак. И в этом, конечно, и есть начало большой катастрофы глобальной, которую мы наблюдаем. Она может развиваться быстрее, медленнее, но если не возникнет вот этого противодействия, обратного хода, которое будет представлено силами гуманистическими, то тут, что называется, тушите свет. Если говорить про Украину, то давайте вспомним, ведь нацистская Германия была далеко не первым фашистским, нацистским, как ни называйте, режимом, возникшим в Европе в межвоенные годы. Она просто была наиболее концентрированной формой зла. Но она была не первой. Точно так же Украина – это первая разминка на ту же тему. А что будет дальше? Ну вот мы видим, как оформляются в Америке эти как бы техноструктуры, которые, очевидно, фашистские. Хотелось бы тут несколько слов попробовать сказать относительно метафизических концепций этого самого Палантира. Мы как-то упоминали, что Палантир – это же прямая адресация к Властелину колец, там какой-то камень, шар, неважно.
0: Камень, который видит...
7: На большом расстоянии, да, видит, собственно, насквозь, вот такая метафора.
8: Само слово «Палантир».
7: Да. Но мне бы здесь хотелось поговорить, собственно, о метафизике Толкиена как таковой, которая очень важна для Кремниевой долины и для философии вот этого самого темного просвещения. Почему? Что фактически сделал Толкин? Он убрал... Там же тоже монотеистическая как бы, картина, там есть этот Улыватор. Но это не христианство. То есть это вот то, о чем мы говорили. Это нечто а-ля фелькише эзотерика, монотеистическое, не христианское, с идеей вот этого темного света из достаточно уже извращенных, позволю себе такое слово, толкований кабалы. Она, конечно, абсолютно гностическая. И она является метафизической подкладкой того, что есть темное просвещение, что есть наиболее идейно заряженное, снабженное современными технологиями, интеллектуальной базой, техноструктурами, социальными структурами, которые рвутся к власти в США, потому что больше как бы нечем рваться, больше живого, пассионарного ничего нету.
0: И оно вот слишком долго жило, формировалось и ждало своего момента. Есть такое ощущение, что это какой-то шаг к реваншу.
7: И, конечно, это форма фашизма. И, на мой взгляд, гораздо более жестокая, чем то, что представлял собой Гитлер.
1: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Спасибо. Будем возвращаться к этим вопросам. А это то, что происходит прямо сейчас в Соединенных Штатах. И, конечно, печаль в том, да, вот Андрей на последних словах, что, видимо, другого пассионарного и живого там ничего нет. А это уж слишком фашистское.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
16: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
17: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
18: 12 июля стало самым кровавым днем в Энергодаре Запорожской области. В ходе атак ВСУ погибли 4 человека, 2 женщины и 2 мужчины. Об этом говорится в заявлении главы Росатома Алексея Лихачева. 4 человека получили ранения, один из них тяжелый, уточнил глава госкорпорации. Ранее Следственный комитет возбудил дело о теракте после украинской атаки на автобусную остановку в Энергодаре.
9: Об Украине.
18: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свою отставку. Это произошло вскоре после заявления Владимира Зеленского о намерении обновить кабинет министров. О ее будущем назначении пока не сообщается. Имя нового главы правительства также не раскрывается. Основным претендентом на этот пост украинские СМИ называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Кроме того, сегодня Зеленский анонсировал кадровые изменения и в руководстве правоохранительных органов.
9: О конфликтах.
18: Вице-президент Джей Ди Венс может оказаться крайним в ситуации с нарушением меморандума США и Ирана. Ответственность может лечь на Венса, как на центрального участника переговоров, сообщает издание «Политика» со ссылкой на источники. По их словам, нарушение положения документа было неизбежным. В нем не отражены ключевые моменты – условия прекращения огня в Ливане и контроль над Ормузским проливом. Менее месяца назад, 18 июня, Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении. В ночь на 8 июля соглашение было нарушено. С тех пор стороны не прекращают обмениваться ударами.
16: О происшествии.
18: Трагедия произошла во время мотогонки в чешском Брно. В аварии погибли два мотогонщика – 32-летний австриец Филипп Штайнмайер и 43-летний румын Адриан Рус. Как сообщает пресс-служба Европейского союза мотогонок, Штайнмайер скончался на месте. Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже умер от полученных травм. В связи с трагедией все соревнования, запланированные на выходные, были отменены.
16: О пенсиях.
18: В России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Выплаты увеличатся почти на 17,5%, сообщил экономист Игорь Балынин. Он пояснил, обращаться в фонд лично не понадобится, перерасчет сделают автоматически. Кроме того, эксперт разъяснил, что пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком. Выбор зависит от того, как именно формировали средства и какой способ получения выбрал гражданин.
16: Обо всем.
18: Из Москвы теперь можно уехать на автобусе в Армению. Новые международные маршруты до Еревана запустили с автовокзала Красногвардейский. Он будет отправляться один раз в неделю по четвергам.
16: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
19: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
20: Здравствуйте, Иван. Телеграм-канал «Панкин».
19: Начнем с саммита НАТО, который завершился. Он был двухдневный, такой, знаете, экспресс-вариант. Все по-быстренькому. Туда-сюда съехались, поприветствовали друг друга, пообщались, чайку попили, там фуршетик. Трампа встретили, он приехал, поругался. Зеленский пообщался. И, в общем, на этом все. Все, насколько я понял, настроены на то, чтобы снижать количество денег, которые они передают Украине. И самое главное, вооружений-то больше нет. Несколько представителей вот отдельно взятых стран, тех же Нидерландов, той же Болгарии, еще кто-то сказали, что склады пусты, мы больше ничем помочь Украине не можем в военном плане. Ну, это я такой короткий пересказ предыдущих серий, вам слово.
20: Я, честно говоря, не заметил, что они меньше денег дают Украине.
19: Было 140 миллиардов, сейчас 70, ну как же? Или я неправильно считаю?
20: Нет, 140 миллиардов – это на 2 года, это на 2 года. Сейчас 70, а потом еще 70.
19: Италия против, обратите внимание.
20: Италия не стала говорить против, на самом деле. Она возражала по поводу 27-го года, но потом возражение сняла. Так что не совсем так. Как раз отсутствие споров говорит о том, что все было заранее согласовано, в том числе деньги для Украины, 70 плюс 70. Так что в этот раз они, на самом деле, гораздо лучше подготовились, чем в предыдущие разы. И особых споров по поводу помощи Украине я не заметил. В данном случае, скорее, несколько стран говорят, что, ну, помогайте, да, но мы участвовать не будем. Чехия говорит, там, Болгария, по-моему, и с Италией не, пока непонятно, но Венгрия не будет тоже деньги давать по-прежнему. Но основные члены Евросоюза, они, да, будут башлять. В этом плане ничего не меняется. Что касается оружия, то нельзя сказать, что ВСУ испытывает дефицит оружия.
19: Смотря какого. Мы, если говорим про беспилотники, не испытывает.
20: Ну да, Зеленский сегодня просит подбросить ему ПВО. По этой части, видимо, явный дефицит имеется, зато есть переизбыток в дронах, судя по всему, большой, и они их активно используют. По ПВО, да, есть дефицит. То, что Трамп говорит, что даст лицензии на производство Патриот в Украине, это не вопрос ближайших месяцев.
19: Там говорят, даже не вопрос ближайшего года. Я и такое мнение слышал. И лицензии на полный цикл производства нет даже у Японии, ни у кого нет.
20: Да, у Японии нет полного цикла, то есть электронные компоненты, скорее всего, будут поставляться из Америки, и развертывание этого производства может занять даже не год, а больше. Там разные оценки звучат, 2 года, там, 5 лет, 3 года, поэтому пока трудно сказать. В общем, это такая долгоиграющая история, и, значит, скорее всего, ну, в этом году ничего не будет, понятно, но дефицит средств ПВО, наверное, в этом году тоже не покроют. Ну, что ВСУ пытается компенсировать наращиванием ударов вглубь России, которые, кстати говоря, Трамп и примкнувшие к нему Рубио поддержали.
19: Ну, они сказали так, да, это эскалация, но это эскалация, которая может привести к миру. Я давно вам говорил...
20: Фактически поддержали.
19: Я давно вам говорил, что мир может наступить, в теории, конечно, после определенной какой-то громкой истории, ба-ба-бах какой-то должен произойти, чтобы все взялись за голову и сели за стол переговоров. Может быть, они это имели в виду?
20: Многие так считают. Действительно, мир через силу, известная формула, или эскалация ради деэскалации, еще одна формула. Можно согласиться с этим действительно выводом при одном условии, если успеют до стола дойти живыми.
19: А вы все время почему-то думаете про ядерное оружие, тактическое или стратегическое, но и без него хватает средств поражения, довольно мощных, и объектов, по которым можно наносить удары.
20: Дело не только в ядерном оружии, дело в том, что война имеет собственную логику. И когда она начинается, в данном случае уже с Украины она началась давно, вот, а когда она начинается, скажем, с Европы, да, то она обретает собственную логику, когда каждой воюющей стороне уже трудно сделать

0: и США, США с Ираном. Казалось бы, значит, перемирие там, то все, но оно сорвано в очередной раз. Почему? Потому что обе стороны считают, что они не достигли поставленных задач, и достигнуть их за столом переговоров они не могут. Поэтому они продолжают эскалировать. Но вот эта эскалация, она пока ни к чему, кроме самой эскалации, не ведет. То есть она не ведет к изменению переговорных позиций ни той, ни другой стороны.
1: Ну да, Америка атакует Иран, Иран атакует американские базы в регионе и блокирует по-прежнему Ормузский пролив. Вопрос тут стоит, следующий. Зачем подписывали вот этот самый меморандум? Они ведь его подписали. Все.
0: Очень простой ответ. У
1: Давайте.
0: Трампа на носу было празднование 250-летней независимости США и чемпионат мира по футболу. После того, как вы заметили, после того, как американцы вылетели с чемпионата на следующий день, собственно, все и возобновилось.
1: Он, может, даже порадовался, да, тому, что они вылетели
0: Это можно
1: поскорее.
0: считать, это да. Но, в общем, да, они были наказаны за наглость, Трампа, который сначала потребовал аннулировать красную карточку ведущему игроку, вот, а потом они как это повешли, проиграли Бельгии 1-4. Ну, и так и надо. Хорошо. Бельгийцы их наказали, я рад.
1: Ну,
0: Это не
1: бельгийцы
0: спортивно.
1: это мощнейшая сборная, они бы кого угодно наказали, может быть, даже.
0: Не, ну хорошо, что они именно так их наказали, потому что вот такие вещи, они, Бог-то все видит, как говорится, да.
1: Да, но иногда почему-то затягивается с решениями.
0: Иногда затягивает, да, иногда
1: Затягивает,
0: затягивает, да,
1: затягивает
0: ну,
1: почему-то.
0: посредников много.
1: Наверняка, кстати говоря, да.
0: Наверное,
1: А
0: да.
1: может быть, кстати, его дьявол отвлекает, искуситель. Не будем
0: А
1: об
0: может
1: этом.
0: быть, а может быть, а может быть, дьявольские козни мешают осуществиться божественному промыслу.
1: Что касается действительно вот этого звонка, и в том числе Инфантино, который заведует FIFA, швейцарец, и которого, скорее всего, снимут с поста после этого, вообще
0: Ну,
1: громкая на самом деле
0: в
1: история.
0: общем, поделом будет, да, конечно, это
1: Но
0: совершеннейший.
1: сам факт того, что Инфантино, который, в общем, человек со своим мнением, надо сказать, да, он не типичный европейский чиновник, а был замечен исключительно как человек, который умеет защищать свою позицию. Но вот тут проявил слабину.
0: Я думаю, что он сказал, что он его визы лишит и запретит въезд в Америку, и этого было достаточно. Или там введет какие-нибудь санкции или еще. Я думаю, что он ему угрожал просто напрямую. Просто напрямую угрожал.
1: Трамп
0: Или
1: угрожал европейскому чиновнику, и тот после всей этой истории, после того, как она стала публичной, он молчит об этом.
0: ну а что ему делать?
1: Блин, публично об этом заявить, вообще о
0: Еще
1: содержании
0: хуже.
1: разговора.
0: Еще, ну хорошо, пошел на уступки. Это надо было говорить, что тебе угрожают до того, как ты пошел на уступки.
1: Георгиевич, я как человек,
0: Причем
1: который...
0: рисковать санкциями со стороны США с Трампа ведь стал бы. Он ведь точно бы визы лишил, запретил бы въезд, заблокировал бы долларовые какие-нибудь активы. У Инфантино наверняка какие-нибудь долларовые счета есть. Ну и зачем ему такие неприятности? Поэтому он думал, что будет все тихо, мирно. Вот. А сейчас, видите, разгорелся скандал, и, конечно, ему не уцелеть после этого скандала на посту. Мне кажется, что вряд ли, вряд ли.
1: Георгий Георгиевич, я сколько лет слежу за футболом, я сам немножко даже увлекался, кандидат мастера все-таки был когда-то очень давно, и сколько слежу за футболом, я не припомню аналогичных ситуаций, просто матч закончился, свисток просвистел, все, по сути, там могут наказать арбитра по итогам, безусловно, но принятое решение на поле, если оно принято, оно уже не подлежит пересмотру. Гол, если, значит, засчитан, то он засчитан, грубо говоря. Если
0: Ну
1: карточка
0: да.
1: поднята, то, в принципе, вот в этот момент, да, игрока удаляют. Могут потом пересмотреть, собственно, итоговое наказание, безусловно, но отменить решение,
0: Да.
1: которое было принято на поле, невозможно. Сколько было судейских ошибок? Это просто, как считается, это часть футбола.
0: Ну вот теперь видите как. Да.
1: Удивительно. И главное, смотрите, вот эти вот люди принимают потом в Анкаре Трампа, целуются, обнимаются и всячески пытаются его завербовать, ну, снова вернусь, скажем так, на сторону зла, ну, по их на сторону добра. И после этого Россия во всем виновата, Георгий Георгиевич. Знаете, иногда при критике, конечно, определенных действий наших руководителей, я всегда задаюсь вопросом, кто те люди, которые учат нас жизнь? Кто те люди, которые учат нас демократии?
0: Правило двойных.

0: стандартов никто не отменял. Только не надо думать, что двойные стандарты, они только у них. Они вообще везде. И у нас тоже.
1: И у
0: Чего
1: нас
0: уж там
1: тоже.
0: греха. Ну, мы не будем на
1: Но
0: нас
1: мы,
0: сейчас больше
1: обратите
0: кричать.
1: внимание, Георгий Георгиевич, мы же никого не учим при этом.
0: Ну, просто наказываем. Да.
1: Нет, я имею в виду тех, кто на стороне. Не тех, кто внутри, а тех, кто там, за пределами. Мы не учим, не говорим, как надо жить. Правда ведь?
0: Я думаю, что вообще было бы правильнее, конечно, что-то такое учить, чему-то такому учить и как-то дидактику какую-нибудь придумать. Не просто вводить санкции там против той же Армении, да, с бухты-барахты за неделю всю торговлю там почеркать, а делать это как-то более последовательно и принципиально.
1: О, ну давайте после перерыва это обсудим. Интересная тема. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Скоро вернемся.
2: Бовт и Панкин. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Публицист Андрей Фефелов о глобальной войне между Россией и Западом.
5: Закусились два мира, две онтологии, две философии, два будущего. Это две цивилизации, по-разному устроены. Одна цивилизация, я называю цивилизацией эвтаназии, это цивилизация Запада. Но я тут не демонизирую ее. Они действительно объявили себя таковой. Вот эти законы, которые принимаются, и те факты, которые там обнародуются в качестве позитивных примеров, это и есть цивилизация эвтаназии. И наша цивилизация бессмертия. Цивилизация, которая тоже в каком-то смысле себя объявляет таковой. Потому что явление бессмертного полка, это не только воспоминания о Великой Отечественной войне. Это философия, это идея сопряженности с предками и движения вот в эту область. Поэтому эти две цивилизации никогда друг с другом не померятся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Мы еще поговорим там про козни НАТО, разумеется, и про те решения, которые там приняты или не приняты в кулуарах.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: За что? Они... Ну, за что?
0: Они за, значит, за то, что Пашинян пытается сидеть на двух стульях.
1: Нет, вы ничего не поняли. Да кто только не сидел на двух стульях. Прямо скажем, одна соседская братская республика сидит на двух стульях. И
0: хорошо,
1: ничего.
0: Пожалуйста,
1: Георгий Георгиевич, то, что слово Зеленскому дали. За то, что вот Пашинян сказал и не одернул.
0: Исключительно.
1: Да, вы думаете, что? Что Пашинян сидит на двух стульях? Нет.
0: За это, да. Хорошо.
1: Исключительно за это.
0: По поводу принципов теперь давайте поговорим.
1: Давайте.
0: Да, дали слово Зеленскому, но после этого была встреча с Путиным, где Пашинян фактически дерзил российскому президенту.
1: Он и до этого дерзил, Георгий Георгиевич. Подумаешь, дерзил. Ну, мы уже привыкли.
0: Мне кажется, что второе перевесило даже первое. Это раз. У меня может быть свое мнение. Вот оно
1: у меня есть.
0: Я
1: понял, да.
0: Теперь по поводу слова Зеленскому. Вы знаете, наверное, что глава МИД Украины, ну, фактически... Сибига, тот же Зеленский, собрался по приглашению ехать в Китайскую Народную Республику.
1: Ну, пусть едет.
0: Мы как-то будем вводить санкции за это против Китая, нет?
1: Но дипломат поехал, это не одно и то же, что дать трибуну и сказать, что мы будем бить вглубь по территории России, вряд ли в Китае. Сибига будет подобное говорить.
0: Мы посмотрим, что будет говорить Сибига.
1: Рядом сидит Си Цзиньпинь, и какой-то Сибига или Зеленский будет такое говорить. Ну вот давайте дождемся такого события.
0: Давайте дождемся. Будут ли там произнесены слова про агрессию России и так далее?
1: Ну, агрессия России – это ерунда. Там же другое важно. Ничего.
0: Конечно, да.
1: Мы же помним, что говорил Зеленский.
0: Казахстан поддерживает отношения с Украиной вполне себе дружеские.
1: Киргизия, Узбекистан.
0: Узбекистан поддерживает, Азербайджан поддерживает. Значит, Турция поставляет оружие.
1: Есть такое.
0: Напрямую поставляет оружие ВСУ. Какие-то кары против Турции я не слышал. Нет, ничего.
1: А подождите, Турция входит в ОДКБ, Георгий Георгиевич, напомните, пожалуйста. Кажется, нет.
0: Ну, считайте, что Армения...
1: Она же член ОДКБ. Член же не вышла. Ну, Георгиевич, вы главное, вот я же вижу и знаю, что вы тонкости и детали видите и понимаете. Есть, а для Путина это важно, есть пусть и формальность, но тем не менее, Армения, член ОДКБ. Я про ЕС молчу сейчас. ОДКБ.
0: Какая страна ОДКБ? Покажите мне пальцем, пожалуйста.
1: Какую просили? Я знаю ваш вопрос. А какую просили? Они все скажут, Россия нас не просила. Как и Путин сказал про Иран. Мы не помогали Ирану, Иран об этом не просил. Опа. Правда ведь?
0: Это
1: Казахстан
0: лукавство.
1: 5 лет назад, 2020.
0: Ни одна страна ОДКБ не поддерживает, кроме Беларуси, но на словах. Ни одна страна ОДКБ не поддерживает своего союзника в СВО.
1: Но и не дает трибуну во время присутствия своего лидера
0: Зеленскому. Вы остались при своем мнении, и я остался при своем. Я думаю, что...
1: Тут не во мнении, я вам сказал, почему.
0: Это был важный момент, то, что дали трибуну Зеленскому, и это был вызов откровенный. Но мне кажется, что последней каплей стала именно дерзость в адрес Путина. Что было, в общем... Ну, после слов Зеленского ведь санкции не последовало.
1: Придумывали, может быть. Какие санкции будут?
0: Ну как, месяц прошел.
1: Георгий Георгиевич, первый момент важный, что касается запроса от ОДКБ. Казахстан в 2020 году просил ОДКБ. Это первый момент, да, это важно. Далее, что касается дерзости Пашиняна, вы абсолютно правы, но тогда скажите, пожалуйста, ведь Пашинян и до этого, помните, и ручку бросал, хотя все приезжали вот на сборы.
0: Это было не то. Это было в рамках приличий. А когда он начал говорить, что, ну, не дословно, но буквально, что у нас там свобода слова, а у вас тут интернет глушит, поэтому не надо нас учить и тому, и этому, да. это было
1: возможно. Дерзость. Тут я не буду с вами спорить, но важный момент... Есть.
0: Короче говоря, это не отменяет главного тезиса, что вот эти, так сказать, карательные меры в адрес, значит, Армении можно было выстраивать последовательно, давая понять, что за что следует что.
1: И все-таки как бы мы кого-то...
0: А теперь мы оказались в той ситуации, когда что? Мы достигли поставленных целей вот такими резкими мерами.
1: А какие цели были, надо понять?
0: А я не знаю, какие. Я не знаю. А вот именно. А какие были цели?
1: Наказать, что? Проучить.
0: Абрикосы им обрезать. Ну и хорошо, и что? А что нам с этого, что получилось?
1: Ну, вы знаете, вот я сразу после того, как начали запрещать, и шла речь про минералку, Джимрук она называется, кажется. Я ее никогда в жизни не видел на прилавках, и вот когда это случилось, я ходил в баню с друзьями, и как раз вот в бане единственная минералка, которая была Джимрук. Я ее взял, чтобы попробовать, что за минералка. И вы знаете, мы как-нибудь переживем без этой минералки, к тому же нашей хорошей минералки на прилавках полно. Что касается овощей и фруктов, ну...
0: Но вообще и без бензина переживем, что там говорить. Поэтому это не показатель. Собственно говоря, какие цели достигнуты? Армения изменила как-то свою политику, Пашинян проиграл выборы. Что произошло-то?
1: А мы, думаете, ставили задачу нанести ему, ну, поспособствовать его поражению? Мы, думаете, преследовали цель поспособствовать его поражению?
0: А я не знаю, какие мы цели преследовали. Когда ты предпринимаешь какие-то действия, нужно понимать, какие ты цели хочешь, каких целей ты хочешь достичь. Каких целей мы хотели достичь?
1: Георгий Георгиевич, давайте по-другому немножко. Я не спорю с вашими аргументами, но хочу, чтобы вы на своем примере, а вы бы вот как себя вели бы, будь вы, допустим, вот если бы я был директор, простой вопрос, пожалуйста. Ну вот Армения себя ведет так. Мы Армении что? Мы, как мы это видим, помогаем всячески. Энергоресурсы, опять-таки, да, практически за даром. Мы многие плюшки, веселушки им раздаем. То есть всячески помогаем. Армяне чувствуют себя в России как родные, что правильно. Я к армянам хорошо отношусь, очень даже. И вот такое поведение. Георгий Георгиевич, ну как-то действительно это
0: как бы обидно. Как бы я выстраивал политику, да. во-первых, я бы не продавал никому энергоресурсы под видом братской гуманитарной помощи.
1: Вообще отличный, гениальный.
0: А устанавливал бы рыночные цены для всех.
1: Но они в ЕС входят, и это, насколько я знаю, играет роль.
0: Да пофигу. Рыночные цены, и для ЕС в том числе. Скидки давать, да, и какие-то скидки, но не продавать в 4 раза дешевле, чем там на рынке. Почему в 4-то?
1: Ну, мы помогаем небогатой Армении.
0: Да не надо никому, блин, помогать.
1: Хороший подход, поддерживаю.
0: Не надо, блин, никому помогать. Советский Союз испомогался весь уже.
1: Я согласен.
0: Испомогался до того момента, как сам издох. И все долги потом советские простили. И Кубе простили, и Анголе, и всем другим голожопам, этим самым африканским странам.
1: Кубу не обижайте, им и так
0: всем простили,
1: плохо.
0: Она не африканская страна. Да. Всем эти миллиарды, десятки миллиардов долларов простили. Чего мы добились-то? Кому мы испомогались?
1: Я согласен.
0: Америка, когда помогает, она дает там 100 миллионов, и за это нужно вылизать их от лица до, значит, до самой задницы. За эти деньги там по линии USAID. Понимаете? Но не миллиарды долларов. А миллиарды долларов, когда она дает, это, понимаете, там вот за это нужно сильно поработать.
1: Под столом причем?
0: Ну, не будем. Это нужно сильно заслужить, понимаете? Это там по 3 миллиарда долларов получают ближайшие союзники США на Ближнем Востоке, Египет и Израиль. Египет чуть меньше. Но за эти деньги они как бы вот полностью под козырек.
1: Но при этом, кстати, вот Египет, он балансирует и сохраняет хорошие отношения с Россией. Вот как-то ему это удается.
0: От него никто не требовал рвать отношения с Россией в данном конкретном случае. Если бы потребовали и дали бы не 3, а 5 миллиардов, тогда, может быть, уже мы посмотрели. Просто никто не требует этого.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт» знает. Пока идет перерыв, обязательно подпишитесь.
2: Бовт и Панкин. Реклама.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
10: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
11: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
10: Все подробности на сайте grillohota.rf.
11: «Мираторг».
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
15: О выборах.
14: ЦИК России завершила прием документов от самовыдвиженцев на выборах в Госдуму, объявил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Всего в таком порядке выдвинулись 80 кандидатов. Ранее в ЦИК сообщили, что все 11 партий подали документы для участия в выборах в Госдуму. Последней стала партия «Зеленые». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
15: О вооружениях.
14: Киев получит ракеты к системам «Патриот» по контракту с Германией не раньше 2028 года, сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что запуск производства этих ракет на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсеналы. Лицензию на производство ракет для «Патриот» Дональд Трамп обещал дать Киеву на саммите НАТО в Анкаре. Президент США допустил также закрытие неба над Украиной в качестве гарантии безопасности.
15: О политике.
14: В Брюсселе в понедельник, 13 июля, главы МИДов стран ЕС попробуют утвердить 21-й пакет санкций против России, а в Париже французский президент Эммануэль Макрон соберет участников коалиции, желающих по Украине. Встречи пройдут через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре, в итоговой декларации которого говорится о долгосрочной угрозе со стороны России.
15: Об авиации.
14: Более 150 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за непогоды. Больше всего сбоев зафиксировано в Шереметьево. Также ограничения затронули Домодедово, Внуково и Жуковский. Часть самолетов перенаправлены на запасные аэродромы. На север Подмосковья сегодня обрушился ураган. Ветер вырывал с корнем деревья и срывал кровлю с многоквартирных домов. В Москве из-за непогоды упали 50 деревьев. 11 из них обрушились на автомобили. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в столичном регионе до середины следующей недели.
15: О мошенниках.
14: Мошенники начали использовать нестандартную схему обмана. В общественном месте аферисты могут обратиться с просьбой одолжить телефон для звонка, а после получения в руки устройства изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для последующих махинаций с аккаунтами, сообщает ТАСС. Для безопасности лучше самому набрать номер, включить громкую связь и не выпускать телефон из рук.
15: Обо всем.
14: Россияне все чаще страдают от лишнего веса и ожирения и тем самым снижают ВВП страны. Исследование провели эксперты НИУ Высшей школы экономики. Если взять всех умерших в 2023 году и посчитать, сколько они могли бы прожить и работать, то общая потеря для экономики составит 1 250 000 000 000 рублей. Это почти 0,7% от всего ВВП. Для сравнения, такую сумму можно потратить на 14% всего бюджета российского здравоохранения. Эксперты связывают рост ожирения с сидячей рабочей работой и малоподвижным образом жизни. Ирина Самойлова, служба информации радио «Комсомольская правда».
16: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Я правильно понимаю, если мы, ну, будем стоять в Киеве и даже дальше, где-нибудь во Львове, грубо говоря, то Европа, консолидированная Европа, Евросоюз, Брюссель, вот эти все люди, которые накануне тусовались в Анкаре, вот эти все военные, они что, ну, прямо скажут, что да, давайте признавать новые территории России в границах единой России и Крым тоже как часть Российской Федерации? Я правильно вас понял?
0: Нет. Прибалтику в составе Советского Союза, три прибалтийские советские социалистические республики, не признали до тех пор, пока они оттуда не вышли. Их считали оккупированными территориями с 1940 года.
1: А оккупированными от чего? Можно узнать?
0: Я ни просто... от чего, а кем? Ни от чего, а
1: не,
0: кем?
1: Нет, вот именно. Нет, Георгий Георгиевич, смотрите, мой вопрос. Понятное дело, что вы имеете в виду оккупированные, ну, Советским Союзом, там, Москвой, т.д. и т.п., там, Кремлем, грубо говоря. Но оккупировать можно территорию, которая принадлежит кому-то. Кому принадлежала Прибалтика?
0: Прибалтика принадлежала Прибалтике. Угу. Они провозгласили свою независимость после распада Российской империи, и там были созданы новые государства.
1: Все, я понял, хорошо.
0: Хотя... Которые были в том числе членами Лиги наций.
1: Я-то думал, что они вполне самостоятельно
0: принимали решение. Более того, с ними у Советского Союза были дипломатические отношения, и, ну, как-то вот...
1: Я понял. А разве мы силой их, скажем так, присоединили к себе? Я просто, может, пропустил.
0: Без войны.
1: А, ну вот. Я подумал, что они сами. Я вот как-то вот в школе, наверное, неправильную историю проходил.
0: Нет, может быть, вы не читали учебники, которые были изданы до Немединского, но даже там было написано, что это произошло в результате пакта Молотова-Риббентропа. Это был раздел Европы, который был, собственно, оформлен в виде соглашения между Советским Союзом и нацистской Германией.
1: Просто тогда можно, ну, определенным образом спорить и насчет Карелии.
0: И в этом смысле можно сказать, что да, потом там были спровоцированы... Ну, советский эксперимент пользовался достаточно большим влиянием во всей Европе и даже в мире. Это был смелый социалистический эксперимент, который имел огромное влияние идеологическое в мире. Поэтому у него было много сторонников, в том числе были такие сторонники в балтийских странах, которые там устроили нечто вроде подобия русской весны, и уже Красная Армия туда вошла, значит, не встретив сопротивления со стороны местных регулярных сил, которые, впрочем, показали себя потом в виде... бегали по лесам и устраивали там диверсии и поддержали фактически нацистское вторжение. Многие из этих самых, ну, чиновников и военных и так далее. Не было там особенно... Вот движение сопротивления в Прибалтике против немцев особенно не было.
1: Но это вот хороший...
0: Вот концлагеря для евреев-то это было. А так, чтобы вот там партизаны бегали, латышские, эстонские, литовские, и, значит, устраивали, значит, какие-то акты диверсии, саботажа против немецко-фашистских оккупантов, я такого что-то не слышал. В Польше были, в славянских странах были, в Югославии были, в Италии были, во Франции были, а в Прибалтике не были.
1: А почему тогда Карелию признали? Вот почему не было претензий по поводу...
0: Нет, ну как почему? Это был результат Советско-финской войны, которая закончилась не худшим для Советского Союза образом, хотя и не лучшим, потому что были понесены огромные потери, и финская армия оказала такое под руководством бывшего царского генерала Маннергейма оказалось мощное сопротивление, но вовремя решила сдаться, ценой потери территории в том числе. Почему сегодня президент Александр Стуб финский говорит, что и Украина тоже могла бы пойти по этому пути? Что-то он в последнее время, кстати, перестал повторять эту мантру. И все уже там на Западе воодушевлены успешными ударами ВСУ по российским НПЗ и считают, что Украина уже чуть ли не может выиграть войну. Что, мне кажется, рано пока провозглашать.
1: Георгий Георгиевич, из общения с компетентными людьми могу вас заверить, что через пару месяцев они уже вернутся к концепции, что Украина может пойти по финскому пути. Поверьте. Это не говорит о том, что мы, значит будем побеждать. Я не об этом говорю. Просто ситуация изменится. У них временный, безусловно, успех. У нас, как мы знаем, долго запрягают, быстро едут. У нас пока, значит, петух не клюнет, мужик не перекрестится. Это все есть. Но люди работают.
0: Посмотрим. Я не готов давать военные прогнозы.
1: А тут дело не в военных, тут дело в обороне, собственно, тех же НПЗ и прочего. Вот я вот про что говорю. И в наладке, процессов.
0: Уже пятый год идет войны, можно было бы уже
1: запрещать. Можно было, да. Вот тут вы правы. Я постоянно задаюсь этим вопросом. Я постоянно
0: задаюсь. Сегодня, когда мы с вами разговариваем, в Тверской области опять нефтебазу грохнули. Что-то.
1: Нет, удар был. Не грохнули. Удар был.
0: Разве? Она загорелась.
1: Там что-то загорелось, Георгий.
0: Что-то загорелось.
1: Это уничтожена вся нефтебаза. А она не уничтожена. Есть повреждения. Это разные вещи.
0: Слава Богу. Потому что в Твери, в Тверской области, положение как раз с топливом далеко не самое лучшее, но просто плохое. Я в курсе. Значит, вот поэтому.
1: А в Москве как оцениваете ситуацию на текущий момент?
0: На 3 с плюсом.
1: Ну, то есть, не самый худший вариант.
0: Ну, я в 5 утра вот заправился вообще без очереди в одном месте.
1: Вот секрет успеха. Вот секрет успеха всех таксистов. Почему они всегда заправлены?
0: Надо меньше спать.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь. У нас перерыв.
16: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
17: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Еще никогда, с момента завершения программы «Аполлон», человечество не было так близко к Луне, как сегодня. На смену старым рекордам пришла новая эра – программа «Артемида». Это не просто возвращение, это желание остаться на спутнике надолго. Сегодня подведу итоги первого этапа и расскажу, как прошли испытания и когда же мы, наконец, увидим высадку астронавтов. Напомню, все началось 16 ноября 2022 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета SLS, которая отправила в полет корабль «Орион». Это была миссия «Артемида-1». Главная особенность – на борту не было людей, только манекены, усеянные датчиками радиации. Их назвали «Хельга» и «Зоар», а также научные спутники «Кубсаты». За 25 с лишним дней «Орион» пролетел более 2 миллионов километров, обогнул Луну по уникальной ретроградной орбите и с невероятной скоростью в 11 километров в секунду вошел в атмосферу Земли. Температура теплозащитного экрана тогда достигала 2800 градусов. Это половина температуры поверхности Солнца. Испытание было пройдено блестяще. Казалось бы, мы там уже были, но зачем эти риски? Артемида-1 дала нам то, чего не могли дать миссии 60-х и 70-х годов. Это понимание долгой работы техники в глубоком космосе и радиационной обстановке. И тут ученые сделали важное открытие. Данные, опубликованные в журнале Nature, показали, космическая радиация – коварный враг. Например, при пролете радиационных поясов Ван Аллена простая смена

0: Наука готова. Артемида 2 доказала, что человек тоже готов. Но самое интересное, конечно, впереди. Изначально планировалось, что следующая миссия Артемида-3 сразу сядет на Луну в 2027 году. Однако на этом пути произошла корректировка курса. В конце февраля 2026 года руководство НАСА заявило: «Мы не будем спешить с посадкой, чтобы не рисковать жизнями». Теперь Артемида-3 в 2027-м станет еще одной испытательной. Она пройдет вблизи Земли, где экипаж прямо в космосе отработает стыковку с посадочным модулем от SpaceX и Blue Origin. И только затем, в 2028-м, Артемида-4 и Артемида-5 наконец доставят людей на южный полюс Луны, где есть вода в виде льда. Друзья, мы вступаем в десятилетие, когда лунная поверхность станет новой космической базой.
1: Просто космос. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, что касается НАТО, давайте вернемся к нему проклятому. Ну и вообще к Трампу и Рубио. Все неправильно поняли Рубио. Он не сказал про то, что американцы будут поддерживать или способствовать. Все поняли, что именно способствовать ударам вглубь по территории России. Там, на самом деле, по-другому было сказано. Но дело не в этом. А дело в том, что, как вы считаете, просто не хочется хоронить дух Анкориджа в очередной раз, чтобы потом его не воскрешать?
5: Ну, придется.
4: Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Все-таки США, Трамп, они в каких отношениях? Вроде про Путина он по-прежнему говорит только хорошее, не говорит, что он разочарован, как было уже и не раз. Сейчас он такого не говорит. Но при этом, как вы думаете, в каком он сейчас статусе по отношению к России и задумался?
5: В том же, в котором и был. И в том же, в котором был Байден. Установка политического класса Америки, которому принадлежит Трамп в том числе, заключается в том, что Россия не должна выиграть в этой войне. Она осталась неизменной. Но другая установка состоит в том, что, наверное, не стоит, я вот именно дословно, наверное, запятая, не стоит допускать разгромного военного положения России, которое привело бы к распаду страны и непонятному контролю над огромным количеством ядерных вооружений, которые находятся на ее территории. Точка. Вот такое отношение оно было и при Байдене, и оно остается при Трампе. Трамп действительно

0: изменил отношение к Зеленскому. И Зеленский сумел выстроить свою коммуникацию с Трампом. При помощи у него оказался довольно умелый лоббист. Это Макрон, прежде всего, в Европе.
1: И Рютте. И Рютте. Генсек
0: Рютте
1: НАТО.
0: Даже меньше, чем Макрон. Макрон уж прям совсем доверительное такое лицо к Зеленскому. Он ему помогал в нескольких решающих моментах. И Зеленскому в результате удалось выстроить коммуникацию с Трампом. Они не друзья, конечно, я думаю, что есть масса вещей, которые в Зеленском Трампа раздражают, по-прежнему он не носит ни костюма, ни галстука, вот, в том числе говорит каким-то хриплым, неприятным голосом, не брит, ну и вообще, ну, совсем образ такой. Тем не менее, отношение улучшилось, и, конечно же, его впечатляют те информационно-психологические успехи, прежде всего. Это вот удары по НПЗ, эффектные кадры горящих там того-сего там танкеров, которые пытаются довести топливо до Крыма. И их уже много загорелось, к сожалению. Вот это все его впечатляет, а Трамп любит победителей. Он любит тех, кто достигает успеха. Это чисто американская черта. Поэтому он больше не говорит, что у Зеленского нет карт на руках. И, конечно же, я понял слова того же, значит, госсекретаря несколько иначе. Фактически это поддержка ударов, потому что год назад представители этой администрации как раз говорили, что не надо бы бить по российской нефтянке, потому что это может повысить цены на нефть и бензин в мире. А сейчас они этого не говорят. Сейчас они говорят, пусть бьют дальше. А кто оказывает разведывательную поддержку? Американские спутники и система Starlink. Поэтому они поддерживают эти удары, и все остальные как бы формулировки тут не должны вводить никого в заблуждение. Они считают, что это может сподвигнуть Россию на уступки. На мой взгляд, это может быть заблуждением, а это может как раз привести к противоположному результату. Мы в прошлой передаче с вами приводили в пример дзюдо и ветка сакуры, которая прогибается под тяжестью снега, а потом распрямляется. Это из того же ряда.
1: Угу. И вас вот этот момент, безусловно, тревожит сейчас, как я понимаю.
0: Да.
1: Угу. Но, слушайте, вот есть Георгий Бофт, на самом деле, да, ну, Георгий Бофт, да, хороший, известный, в общем, политолог, но там же в Европе-то сидят, я надеюсь, люди чуть более информированные, да, они почему про ветку Сакуры-то не в курсе, как вы думаете? Не только потому, что они не воевали, да?
0: Потому что и в нашем, и в европейском случае работает еще одна поговорка, которая посильнее ветки Сакуры. Пропаганда всем хороша, главное самим в нее не поверить.
1: На нас с вами она не распространяется.
0: А мы не принимаем политических решений. Многие из тех, кто у нас принимает политические решения, на мой субъективный взгляд, стали жертвой собственной пропаганды, когда все оппозиционные мнения и альтернативные мнения были задавлены, загнаны за можай, сосланы или посажены. В результате создается искаженная картина мира, когда действительно люди начинают верить, что можно взять Киев за 3 дня. То же самое происходит в Европе. Там заглушили RT, там нет возможности доносить российскую точку зрения, которая считается пропагандистской. В результате всякая альтернативная точка зрения, которая говорит, что с Россией не все так просто, и там у нее были свои мотивы начать СВО, как и в 2014 году свои мотивы начать то, что она начала. Вот эти точки зрения, они абсолютно неслышимы, они считаются российской пропагандой, значит, которую можно отмести в сторону, замести на совок и выбросить на помойку. Это тот же механизм, который работает у нас, он работает и в Европе. Вот и все. Поэтому они, собственно, тоже жертвы своей же пропаганды.
1: А почему, как вы думаете, тогда, ну, исходя из того, что вы сказали, все-таки они не опубликовали интервью, вот «Политика Европы», есть такое, издание есть такое, да, в Америке «Политика», а есть «Политика Европа». Взяли интервью, но не опубликовали.
0: Именно интервью Лаврова они не опубликовали именно поэтому. Потому что почему и у нас бы никогда никто в жизни не опубликовал бы интервью Кай Калас какой-нибудь. Или там...
1: Ну,
0: Или
1: интервью...
0: Фридриха Мерца, или Кира Стармера. Ну, не опубликовали же.
1: Они не дают интервью, мы не можем проверить, Георгий Георгиевич.
0: Они даже его и не дают, правильно. Ну и все, а что говорить? Абсолютно зеркальная картина мира. Что там, что тут. Никто не хочет допускать альтернативной, иной точки зрения, разнообразия мнений, и никто не хочет принимать эти мнения во внимание.
1: Ну, то есть, пока не будет видимый для них перелом на фронте, я имею в виду, пока мы действительно не возьмем, там, грубо говоря, Донбасс и не встанем под Киевом, ну, грубо говоря, они и не поменяются.
0: Картина мира гораздо шире. То, что в Москве понимают ситуацию на земле, а в Москве понимают под ситуацией на земле линию фронта. В Брюсселе и Вашингтоне ситуацию на земле понимают шире, и в нее включена 4,5-километровая очередь за бензином за Байкалье тоже. Это тоже ситуация на земле. Поэтому, если российская армия возьмет очередную Константиновку,
1: Ну, Константиновка это не очередная все-таки. Ну, давайте, ну, не очередная.
0: Еще одну Константиновку, хорошо, не очередную. Но почему очередная? Мы много чего взяли.
1: Нет, Константиновка это важный все-таки
0: Важный,
1: узел
0: да,
1: и все
0: важный,
1: такое.
0: важный. И Бахмут был важный, Бахмут и
1: Но
0: Мариуполь
1: был
0: был.
1: давно, я понял вашу мысль, да.
0: Да, ну вот, да, очередной крупный населенный пункт, то они посмотрят на это шире и скажут, а что у вас там вообще в тылу происходит? Есть ли у вас продукты в магазинах? Ездят ли машины все еще или их уже не заправляют? И так далее. Поэтому современная война – это более широкое понятие, и ситуация на Земле – это тоже более широкое понятие. Невозможно считать… Ну, понимаете, перед Сталином не стояла задача обеспечить бензином личный автотранспорт. Во-первых, такого не было. Ну, не было его
1: А вы
0: просто, и
1: думаете, у
0: все.
1: Путина стоит такая задача? Вы думаете, ему бензина не хватает? Я не понял аналогии.
0: Лично Путину бензина, я уверен, хватает. Просто экономика со времен Сталина изменилась. И нынешнее снабжение городов, ну, кроме того, у Сталина, так сказать, вся промышленность была эвакуирована за Урал, и там ее никто не доставал.
1: А
0: Немецкие
1: сейчас до Омска
0: бомбардировщики.
1: достают, вы это имеете в виду?
0: А сейчас до Омска достают. И, ну, там, диверсанты и тогда были, это не считается. Вот. А сейчас до Омска достают, совершенно верно. А сейчас гораздо больше зависит от автотранспорта. Экономика зависит от автотранспорта. И экономика вообще более энергоемкая. Понимаете, тогда ведь, пусть погуглят люди, которые этого не помнят. Я тоже не помню, я не жил при этом времени, но родители мои жили, и кадры хроникальные были, документальные. Пахали на лошадях и на бабах. Сельское хозяйство колхозное. Пахали на лошадях и на бабах. Вот плуг ставили и тянули. Еще стариков можно было добавить, которых на фронт не взяли. И детей. А сейчас это невозможно. Другой масштаб, другое производство, другие потребности, и количество сельского населения в десятки раз меньше. Все изменилось.
1: Вы сказали про то, что, ну, вот они смотрят на снимки, да, на очередь, на заправку, вот в финале нашего разговора, они не видят ли то, что мы АЗС планомерно выносим и, в общем, довольно успешно там, на Украине. И, собственно, они не слышали тот бабах, который в Вишневом раздался под Киевом.
0: К сожалению, это не компенсирует, неравновесно выбиванию НПЗ. НПЗ гораздо более важный пункт, чем АЗС. Если вы не в курсе, то, в принципе, машину можно заправлять и из бензовоза, непосредственно с колес, без АЗС. И я помню, в 90-е годы это, собственно, и было. А вот где взять бензин? У Украины, собственно, нет проблем с... Там все НПЗ уже давно выбиты. Там нет НПЗ работающих. Они снабжают бензином с колес. 90% – это импорт из Европы.
1: Ну, перекроем скоро.
0: В том числе из российской нефти, как это ни противно.
1: Да. Спасибо, Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь, были здесь, остались довольны. До свидания, друзья.
0: Спасибо вам, до свидания.
2: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о планах стран Прибалтики депортировать русскоязычных жителей.
4: Власти Эстонии, Латвии и в несколько меньшей степени Литвы готовились к этому 35 лет. Поэтому вполне можно сказать, что они к этому готовы. По каким причинам это явление не состоялось в прошлом году, в позапрошлом? Дело в том, что эскалация отношений между европейскими странами в целом и Эстонией, Латвией, Россией, она нарастала постепенно. И, пожалуй, только сейчас мы можем говорить в этом году о необратимости кризиса двусторонних отношений. То есть, проще говоря, Эстонии и Латвии с экономической, политической, военной точки зрения терять больше нечего.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Около 300 дронов летели в сторону Московской области в течение последних суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть нейтрализована на дальних подступах. 45 БПЛА уничтожены на подлете к Москве.
2: Об Украине.
5: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свою отставку. Это произошло вскоре после заявления Владимира Зеленского о намерении обновить кабинет министров. О будущем назначении Свириденко пока не сообщается. Имя нового главы правительства также не раскрывается. Основным претендентом на этот пост украинские СМИ называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Кроме того, сегодня Зеленский анонсировал кадровые изменения и в руководстве правоохранительных органов.
2: О вооружениях.
5: Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины, пишет Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, этот заказ станет одной из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Источник агентства добавил, что заказ включает в себя FPV-дроны «Шрайк». Они оснащены американским ПО для автономного отслеживания и поражения движущихся целей.
2: О конфликтах.
5: Дональд Трамп подтвердил наличие раскола между иранским руководством. Пока одни представители Тегерана ведут переговоры, другие атакуют суда в Ормузском проливе, отметил глава Белого дома. Сегодня Иран в ответ на удары США провел серию атак с применением ракет и БПЛА на американские объекты в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. CNN со ссылкой на данные Marine Traffic сообщает, что движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления КСИР о его закрытии. При этом Трамп убежден, что пролив открыт. Об этом он заявил в интервью NBC.
2: О спорте.
5: Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят руководящие органы федерации после завершения мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборным огромным успехом. Нынешний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, вечно доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться.
2: О кино.
5: Фильм о Майкле Джексоне собрал $1 миллиард в мировом прокате. Картина стала первой в истории студии Lionsgate, преодолевшей эту отметку. Лента также официально признана самым кассовым биографическим фильмом в истории мирового кинематографа. Она обошла по сборам такие известные байопики, как «Оппенгеймер» и «Богемская рапсодия», сообщает издание Deadline. В российский прокат фильм о Майкле Джексоне вышел 28 мая. Общая касса ленты составляет уже 1 700 000 000 рублей. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
6: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 37.
7: 21 января 2025. Танки превратились в мангалы. Бронемашины отошли на второй план и ждут новых идей. Бывший начальник генштаба, генерал Юрий Балуевский, год назад первый озвучил совершенно крамольную мысль. Танк стал одной из главных жертв опыта боевых действий последних 2 лет. И задал сам себе вопрос: могут ли танки применяться массированно? Обладают ли они требуемой защищенностью? Ответы на фронте знают. С весны 2023 года танки стали использовать все больше не как таран для штурма, а для стрельбы с закрытых позиций, то есть как самоходное артиллерийское орудие, быстрое и маневренное. Танки теперь бьют на удалении до 10 километров, а огонь корректируется с коптера. К сожалению, 10 километров уже не предел для действий вражеских дронов «Камикадзе», поэтому танки, поразив цель, быстро съезжают на другие позиции. С 2024 года их начали обваривать чудовищными антидроновыми экранами, в народе мангалами, превращая боевые машины в аппарат под народным названием «железный капут». Помогает, но не всегда. Еще на танки начали ставить системы РЭП, а к этим системам свой генератор, чтобы не зависеть от бортовой цепи. Танкисты стали возить с собой ружья с дробью на уточку. В общем, все пока движется в сторону технологического тупика. Бесконечное соревнование средств поражения и защиты. При этом танки, или как их зовут в войсках, носатые, оказали неоценимую помощь нашим штурмовикам в Авдеевке, Красногоровке, Курахове. Сами штурмовики и рассказывали об этом в красках военкору комсомолки. Но совсем списывать броню рано. Нужно просто понять, в какую сторону ее развивать. Смена богов. Любопытно, что у главного бога войны артиллерии путь развития уже намечен. Он прост – увеличение дальнобойности и точности. В войсках с первых дней СВО применялись снаряды «Краснополь». Это корректируемый боеприпас. Наводится по лазерной метке, имеет свой реактивный двигатель и рули управления. Совсем недавно западная военная пресса сообщила, что появилась новая модификация «Краснополя», то есть в нашем главном артиллерийском управлении смотрят в будущее. Оно обозначилось в марте 2022-го. После долгих попыток взять микрорайон «Восточный» на краю Мариуполя было получено 10 «Краснополей». Ими поразили основные огневые точки врага и квартал взяли. Противник даже не стал задерживаться в этом секторе и сразу откатился на «Азовсталь». Кстати, попытки штурмовать «Азовсталь» с помощью обычной аналоговой артиллерии и свободно падающих бомб типа «Чугуней» большого эффекта не имели. Аналоговой артиллерии в зоне действия дронов противника сейчас не позавидовать. Батарея может сделать максимум 2-3 залпа с одного места, после чего нужно быстро сворачиваться и уходить. Появился даже термин «перекатиться». Иначе накроют и размотают. Богами войны стали другие.
2: Приказы с высоты птичьего полета.
7: Временный командный пункт батальона теперь увешан телеэкранами, как монтажное на телевидении. На одни экраны идет картинка со стационарных видеокамер, установленных на каких-то возвышенностях. Есть отдельные экраны для трансляции видео с разведывательных коптеров. Видео с коптеров ударных обычно пересылают отдельно, но все попадает на экран с большим чатом всех командиров подразделений. Народ смотрит, смакует, комментирует. Удачные попадания повышают настроение комсостава. Боевой приказ с некоторыми допущениями теперь звучит так. «Ловите координаты укропской коробочки, брони! Ротацию забирает. Отправь туда 2 ФПВшки и 2 Мавика со сбросами. Жду видео подтверждения с Мавиков». На временном командном пункте есть батарея радиостанции. Есть закрытая связь со старшими товарищами. Процитирую дословно бойца с позывным «Харам», командира отделения коптерщиков. Мы долго не могли найти на Авдеевском Коксахиме логово беспилотчиков ВСУ. Они прямо там собирались.

0: полторы взрывчатки, метр туда, метр сюда уже не важно. У наших ученых и военных действительно появилось сверхоружие. Дешевое, мощное и более-менее точное. А еще есть беспилотники самолетного типа «Ланцет» или «Молния» с захватом цели с помощью искусственного интеллекта. И все это работает успешно при наличии связки с ребятами на Земле. Занимают небо, а Землю освобождают. Ее величество пехоту не смог заменить никакой прогресс. На Земле тоже произошли невиданные изменения. Как говорил командир штурмовиков ирландец, «Захватить укропские позиции – это половина дела. Там нужно закрепиться, нужно вывести раненых, обеспечить ротацию, подвоз всего, от бензина для генераторов до чистых носков». МТЛБ – самый распространенный легкобронированный транспортер переднего края. Армейские грузовики – лакомые малоподвижные цели для дронов. Легковушки и джипы – то же самое. Квадроциклы справляются, но лучше всего мотоциклы типа эндуро для бездорожья. И в подразделениях уже начали создавать мотовойска. Десятки мотоциклов, ремонтная база, рэп для каждой тройки-пятерки мотоциклистов, специальные приспособы для вывоза раненых и транспортировки тяжелых грузов. Я был в таком подразделении в полку, бравшем Красногоровку и Курахово. По мнению бойцов, наступление пошло успешно, во многом благодаря снабжению. И тут мы возвращаемся назад, в прошлое, к совершенно неуставной должности на фронте под названием «Ноги». Это худощавые парни, делающие в день по десятку километров, с грузом по 20 килограммов. Знающие все нычки и укрытия на маршруте, где можно спрятаться и, как они говорят, пересохраниться. Это главный парадокс высокотехнологичных военных действий 21 века. Да, можно выбить противника, заставить его отступить, но пока на землю не ступит нога нашего солдата, она не будет занята или освобождена. Останется в серой зоне, как дипломатично говорят в штабах. И пока нашего солдата заменить нечем, а он такой же, как во все времена, отступить может, но победить его не получится.
1: Глава 38.
0: 27 февраля 2025. Футболист Соломатин выжил под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой. Я встретил бывшего чемпиона России по футболу на ремонтной базе в зоне спецопераций. Теперь его задача не забить гол, а чтобы все на фронте ездило. Главный боевой транспорт. Я никогда не видел столько квадроциклов вместе. В ангаре их было штук 50, и все искалечены в той или иной степени. Но многие квадроциклы находились уже в стадии выздоровления или терпеливо ждали своей очереди. С 2023 года квадроцикл стал основным транспортом СВО. Юрким, быстрым, а с его проходимостью не сравнится ни один джип. Ко мне подошел зрелый мужчина с руками механика, и их невозможно отмыть. Он так и представился. Механик. И уточнил. «Спартак, Москва». Костяк бригады «Испаньола», которую я навещал, и ее создатели, а впоследствии командиры, практически все футбольные фанаты. Неудивительно, что титулованный футболист Андрей Соломатин здесь нашел свое место на СВО. Механик рассказывает мне о потерях техники. «За последнюю неделю минус 4 квадроцикла. Последний – безвозвратная потеря. Делали ротацию, дрон догнал. Ребята успели соскочить, но машина сгорела. Вон, ремонтируем, зелененький. Из трех один собираем». Квадроцикл весь в осколочной осыпи. Водитель был ранен. Машину привели в порядок, осталось подшаманить лишь издырявленный бензобак. Он не взорвался и даже не загорелся. Бак был полон, а сброс маломощный. Но, по словам механика, большинство техники просто не выдержало нагрузок. «Машина выкладывается на 200%, на 600%. Скорость предельная, минимум 2 человека плюс разный шмурдяк, снаряжение, боеприпасы, вода. В часовом яре, где бригада сейчас воюет, сложно с водой. Поэтому у нас и на передке постоянно находится механик, который может сделать мелкий ремонт.

0: Бывало, и прямо в поле ремонтируем, если нет возможности вытащить машину. Со сложным на нашу базу. А базой этой как раз заведует замкомандира по технической части. В недавнем прошлом футболист «Локомотива», ЦСКА и сборной России. Чемпион страны Андрей Соломатин. Теперь у него позывной «Солома».
1: Продолжение через несколько минут.
2: Если тебя
3: реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
9: Глава 38.
0: 27 февраля 2025. Футболист Соломатин выжил под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой. Меня тянуло сюда. Кошка с позывным «Аврора», едва завидев Солому, бросает все свои дела и бежит общаться. Кошка разговаривает сложно подчиненными предложениями, но на своем кошачьем языке. И понять ее было мудрено. Поэтому на интервью Аврора не присутствовала. Ее удалили с поля. На время. Мы нашли спокойное место для разговора. Правда, в углу непрерывно и на одной ноте чухал компрессор. Видно было, что я далеко не первый, может быть, сотый, кто задал Соломе этот вопрос. «Как вы здесь оказались? Что толкнуло?» Солома давно уже обдумал этот факт своей биографии, обдумал и систематизировал. Не зря говорят, что хорошие футболисты, тактики, обладают особым мышлением. Было несколько причин. Когда закончил футбольную карьеру, стал активным болельщиком ЦСКА. Ходил на фанатскую трибуну, ездил на выезды. В 2022 году узнал о создании на фронте подразделения «Эспаньола». Тогда это был небольшой отряд, входивший в состав батальона «Восток». Просто парни, с которыми ходил на стадион, оказались на СВО. Я начал искать варианты, как к ним попасть. В октябре 2022 года приехал в Донецк. Замечаю, что это были очень тяжелые дни для города. Видел ситуацию в «Динамике» с 2014-го. Солома кивает. «У меня мировоззрение сразу поменялось. Одно дело смотреть на СВО по телевизору, а другое – своими глазами. За 5 дней все поменялось. Тогда в СУ как раз попали по водонапорной станции. И я пожил без воды. Обстреляли нашу располагу, но уезжать из Донецка не хотелось. Стал ездить к ребятам, возить снаряжение. и понял, что меня тянет сюда. В июле 2023-го подписал первый контракт. Стал боевой единицей. Сейчас уже четвертый контракт. А что такое «Испаньола»? У нашего командира так корабль называется. Это флагман нашей бригады. А мы пираты. Наш капитан понимал, в какую сторону движутся военные действия. Чему нужно уделить внимание. Например, когда беспилотная тема пошла, мы сразу же начали ее развивать. Появились РЭБы и начали применять РЭР – радиоэлектронную разведку. Контраст переполняет. Принято считать, что футбол и патриотизм неразрывно связаны. Не могут существовать друг без друга. Действительность все откорректировала. И если фанаты смогли сорганизоваться в бригаду, где тогда звезды футбола? Солома говорит мне с плохо скрываемой горечью. Единицы вписались. Когда я уходил уже надолго, на контракт, обратился к ребятам, которых тренировал. Некоторые ученики мои играют уже в премьер-лиге. Обратился, ребята закупили партию коптеров, но это была разовая акция. Вообще, мой телефон не секретный. Ждал, что коллеги наберут, поинтересуются, чем помочь. Один звонок был от Жени Калешина. Он продолжает нас поддерживать. Он с нами. Чувствуете, как вы изменились за эти 2 года? Солома замечает, что поменялось мировоззрение. Иногда выезжаю в Москву в командировке и заметил, что чувствую себя в столице некомфортно. Контраст переполняет. Был один момент, встречался с Романом Широковым. В Лужниках было мероприятие. Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона с охраной и прошла мимо. Не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел как-то особенно косо. Ловишь на себе такие взгляды в тылу, бывает. Страна перестраивается, да, но единого мнения пока нет. В футбол удается поиграть для души? Я когда приехал сюда поначалу, да, получалось поддерживать ребят из Мариупольской футбольной школы. Даже потренировать их смог. Сейчас просто нет времени, не до футбола. Живешь жизнью бригады. Папа, включи голову. Про самый свой сложный день на СВО Солома рассказывает с невыразимой теплотой. Первый боевой выход. Я когда ехал сюда, мне моя взрослая дочка сказала на дорожку: «Папа, включай голову». Один из моих тренеров как-то заметил: у Соломатина полностью отсутствует инстинкт самосохранения. У меня было немало травм, лез во все тяжкие. Так получилось, что мы ехали с командиром на квадрике, в Клещеевку. Я понимающе киваю. Это деревня под Бахмутом, Артемовском. Она на очень важной высоте. И ВСУ оборудовали в ней бетонированный укрепрайон. Клещеевка несколько раз переходила из рук в руки. На СВО это случается редко. Мой собеседник продолжает. «Мы не планировали никуда заезжать. Я был в кроссах, шортах и футболке. В таком наряде и первый раз на передке. И в таком наряде я там бегал по посадкам. Обстрел, добежал до блиндажа, упал в него, полежал и побежал дальше. Потом на картах стали этот блиндаж обозначать как блиндаж Соломы. Когда мы вернулись на базу, командир слез с квадроцикла, а я остался на нем сидеть. У меня в голове целый час, наверное, крутились слова дочки: «Папа, включай голову». А самый лучший день? Он впереди. В нашу каморку заглядывает механик. «Из Бахмута квадроцикл привезли. Уже отмывают от грязи. Треснула рама, и коробка отошла от двигателя». Мы идем смотреть захворавшую машину. И Солома придерживает меня за рукав. Супруга мое решение идти на СВО полностью поддержала. Дочь полковника. Сейчас учится на медсестру и помогает в госпитале. Она уже давно в волонтерской группе «Врачи, вы не одни». Собирает аптечки, медикаменты и передает на передовую. Приезжает сюда. Можете их группу упомянуть в газете? Поддержать. Солома говорил мне, что в коллективе, где он служит, есть официальный лозунг один за всех. Его не просто озвучивают, по нему живут. Хорошо бы распространить этот лозунг шире. Я обещаю и выполняю. Постскриптум. С будущим командиром добровольческой бригады «Испаньола» Стасом Орловым я познакомился в конце лета 2022 года на Запорожском фронте. За поселком городского типа Васильевка были их позиции. Базировались будущие испаньольцы в полуразваленных домиках, а за полем с самозасеянной пшеницей уже начинались позиции ВСУ. Батальон «Восток» и его командир Александр Ходаковский помогли собрать, оформить и обучить костяк будущей бригады. Бойцы-фанаты даже повоевали вместе с «Востоком» на угледарском направлении и в Емевском выступе. Фанаты-добровольцы все прибывали на фронт, и «Испаньола» стала самостоятельной боевой единицей. Их перебросили на один из самых тяжелых участков фронта – Подчасов-Яр. Об этом дальше.
9: Глава 39.
0: 6 марта 2025. Война уходит в небо. Очень ближний тыл. В 2023 году, после провалившегося летнего контрнаступа ВСУ, над Украиной замаячил костлявый призрак поражения. Даже со всей западной военной мощью бандеровцы не могли обогнать нас в ключевых видах вооружений – артиллерии, авиации с управляемыми планирующими бомбами. Украине нечего было противопоставить нашим ракетам. Хитрый и опасный враг понял, что его единственный шанс остановить наше наступление – перерезать логистику в ближних тылах российской армии с помощью ударных дронов. И на какое-то время снабжение фронта было затруднено так, что многие проезжие фронтовые дороги стали неофициально называть «дорогами смерти». Долго так продолжаться не могло. К весне 2025 года мы поняли, что можем противостоять противнику, и теперь знаем, как превратить дороги смерти в дороги жизни. Наследники Рейха. Первая точка – визит на позиции большого, привычного и даже прославленного ПВО – зенитно-ракетного комплекса «ОСА». Место его работы – военная тайна, поэтому зенитчики назначили нам встречу в освобожденной Красногоровке. Мы едем по абсолютно пустому городу, ищем нужную улицу, высматриваем наших связных. В Красногоровке вообще никого нет – ни машин, ни местных, ни военных. Одних вывезли в Донецк, другие ушли далеко вперед. Ветер лупит с порывами до 10 метров в секунду, и Красногоровка поет. Ветер свистит через миллионы осколочных отверстий в заборах, крышах, дорожных знаках. Оторопь берет от этой нечеловеческой музыки. Я говорю попутчикам о странном парадоксе. Третьего Рейха нет уже 80 лет, а его тактика выжженной земли неуклонно выполняется. Нашлись наследнички. Объясняю. Был целый массив приказов и циркуляров, составленных с немецкой педантичностью. Например, что нужно уничтожать на железной дороге, чтобы ее невозможно было быстро починить. Как топить шахты, какое оборудование и сырье вывозить, какие службы вермахта угоняют трудоспособное население. По странному мистическому совпадению, выжженная земля началась с приказа немецким соединениям группы армии «Юг» о тотальной зачистке от любой инфраструктуры всего Донецкого бассейна к востоку от реки Кальмиус. Странное совпадение?
1: Продолжение через несколько минут. Реклама.
2: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
10: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
11: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
10: Все подробности на сайте grillohota.rf.
11: «Мираторг».
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
17: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. Мэр города Максим Пухов сообщил, что сегодня утром дрон ударил по автобусной остановке. Погибла женщина, еще 4 человека пострадали. Позднее глава Росатома Лихачев заявил, что сегодня, 12 июля, в Энергодаре погибли 4 человека, а с конца апреля жертвами атак ВСУ стали 11 мирных жителей.
16: Про НАТО.
17: Несколько стран НАТО отказываются давать деньги на военную поддержку Киева, сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини. Против выделения финансов Украине высказались Венгрия и Чехия, а также премьеры других стран. Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш напомнил, что на саммите НАТО была достигнута договоренность, что решение участвовать в финансовой помощи Украине принимает самостоятельно каждое государство.
16: О помощи.
17: Второй самолет с российской гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу. Он привез 25 тонн груза, предназначенного для пострадавших от землетрясения. В субботу борт из России доставил 10 тонн гумпомощи. По последним данным, жертвами стихии стали свыше 4 тысяч человек. Пострадали около 17 тысяч. Без жилья остались почти 18 тысяч человек. Два мощных толчка произошли в Венесуэле 24 июня. Специалисты зафиксировали более 1200 авторшоков.
16: О стихийных бедствиях.
17: Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за тайфуна Бави. Стихия обрушилась на популярные у россиян города Шанхай, Пекин, провинции Чжэцзян и Фуцзянь. Свыше 1200 авиарейсов задержаны в аэропортах. В то же время, как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии, туроператоры не фиксируют массовых обращений в связи с тайфуном Бави в Китае. Еда подорожает на 10-50% из-за супер-эль-Ниньо, предупреждают экономисты. Рост температуры в Тихом океане рискует вызвать засухи и неурожаи по всему миру. Сильнее всего пострадают рис, сахар, кофе, какао и пальмовое масло, а цены на отдельные культуры вырастут до 100%. По прогнозам специалистов, кризис продлится до 2028 года.
16: О технологиях.
17: Продавцы вина увлеклись нейросетями. Алкогольные сети и винотеки последние несколько лет внедряют ИИ-сомелье. Они помогают покупателям выбрать вино в соответствии с предпочтениями и возможностями кошелька. Технологии развивают торговлю и расширяют круг покупателей, рассказали изданию Shoppers представители бизнеса и эксперты. Сомелье-бот дает рекомендацию меньше, чем за 30 секунд, а бизнесу искусственный интеллект помогает сократить затраты на обучение персонала и зарплату.
16: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 19, завтра днем до плюс 22, сохранится дождливая погода, в отдельных районах возможна гроза, в Петербурге плюс 27 без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
18: 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
9: Глава 39.
0: 6 марта 2025. Война уходит в небо. Единственный местный. Частный сектор в этом районе города уничтожен. Если осталась хотя бы коробка дома, считай, повезло. У одной такой коробки со снесенной крышей запаркован микроавтобус с наклейкой «Помощь беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим от военных действий». Во дворе своего дома возится немолодой мужчина. Сопровождающий говорит нам, что это первый гражданский, которого пустили в Красногоровку, вывезти вещи. Сергей пытается отделить хлам от того, что можно забрать и увезти. Руки у него дрожат, и я чувствую, что мужику нужно выговориться, рассказать о пережитом. Ему станет легче, я знаю это и включаю камеру. Мой собеседник работал на шахте, пока ее не закрыли. Пошел охранником в Красногоровскую больницу.
19: В мае 2024-го ее заняли в ВСУ. Вот просто пришел утром на работу, а там везде ВСУшники, генераторы работают. Что там охранять? Я повернулся и молча ушел домой.
0: Как жили? Чем кормились?
19: Утки у меня были. Огород, колодец. Ходил за водой по утрам. Меня дрон сопровождал все время. Видит, я с ведрами. А у колодца собиралась соседская живность, которую оставили. Коровы две паслись, козы. Я их поил. А беспилотник смотрел на нас. Не трогал.
0: Я замечаю, что это был наш дрон. Во-первых, что ВСУшникам разведывать... Тогда в Красногоровке. Во-вторых, не тронул. А украинская армия местных тут трогала еще как. Всех, кто оставался, звали ждунами. Знали прекрасно, почему остались. Спрашиваю, мол, не пытались ли вывести насильно. И тут моего собеседника начинает трясти от воспоминаний.
19: Как же! И с милицией пытались, и угрожали. А потом по моему дому 4 раза ударили из танка. Он за больницей стоял. Секунда, выстрел и сразу прилет. Я же знаю, кто стрелял, откуда. Жену на кухне ранило, в бедро, в живот, в шею. Смотрю, у дома уже микроавтобус стоит. Эвакуироваться будете?
0: Сергей отправил супругу с дочкой в Кураховскую больницу, где оказали первую помощь. На прощание сказал жене.
19: Куда угодно, только не на Западенщину.
0: А донбасский мужик остался. И 4 раза тушил свой дом.
19: ВСУшники ездили мимо и ржали. На меня показывали. Я же последний остался на всей улице. Крышу чиню. Думали, наверное, вот дурак.
0: Осенью Сергея вывели в безопасное место наши штурмовики. Через 2 недели выдали паспорт. Поселился у родни в Донецке. Нашел работу. Просит меня на прощание не показывать лицо. Боится, что отомстят жене и дочке. Жена до сих пор лежит в какой-то украинской больнице. Я обещаю, конечно, как могу твердо, чтобы человек поверил и хотя бы об этом не переживал. Ему и так досталось.
20: Звери в небе и на земле.
0: Располага зенитчиков прикрыта своей малой ПВО. Дежурят 3 человека. У дерева под маскировочной сеткой стоит охотничье ружье 12-го калибра. Эта группа людей, следящих за воздухом, называется ЗРО – зенитно-ракетная оборона. Для высотных целей, вроде крыльев разведчиков, имеются пулеметы. Еще у парней есть детекторы дронов. Кстати, они давно перестали быть редкостью на фронте. Командир отделения ЗРО Александр Быков говорит, что их задача – прикрывать ОСУ во время работы. Они рассосредотачиваются по району и наблюдают за небом. И слушают небо. Ружье у командира новенькое, дробовик-полуавтомат. Спрашиваю, хватает ли патронов. Мне отвечают с легендарной солдатской хитростью.
21: Хватает, но от подарка не откажемся.
0: Набираю 10 патронов с крупной дробью в черных гильзах марки «Жирный гусь». Они особо мощные. Командир подставляет под сумок сброс. Ссыпаю подарок туда. Ждем сигнала на выдвижение в позиционный район ПВО. Замечаю, на куче мусора валяется шикарный плюшевый конь-качалка. Чистенький, хотя все вокруг в бетонной пыли. К одному из полозьев коня прицеплен прямоугольный брусок, обмотанный синей изолентой. По размеру, как 200-граммовая шашка тротила. Над ним корпус советского алюминиевого фонарика с 2 батарейками. Боец объясняет.
21: «Не сработал. У него батарейки сели на морозе. Саперы спокойно обезвредили».
0: Всю разбитую дорогу до позиции ПВО я думал о том, что было в голове нелюдя, заминировавшего детскую игрушку. Не нахожу ему ни объяснений, ни оправданий. Для такого поступка единственная мотивация – звериная злоба.
21: С командиром расчета ОСИ говорю уже на позиции. Машина в бою с начала СВО. Она прикрывала все значимые города Донбасса. Сейчас на Селидовском направлении. Машина очень бывалая, обшита шахтной транспортерной лентой. Она не горит и выдерживает осколки. На лобовой проекции сетка-мангал и мощная РЭП. Спрашиваю, какой самый страшный зверь в небе?
19: Не FPV-дроны, нет. Самолет «Камикадзе». Он несет на себе очень мощный заряд, быстро идет высоко. Если мы его засекаем, он нас засекает в ответ. А FPV опасны во время работы и при отходе с позиций. Но нас прикрывает группа зенитно-ракетной обороны. Отстреливается. Не даст им приближаться к машине.
21: С большой авиацией противника не сталкивались?
19: Нет. Они летают на удаление от фронта. Боятся наши ПВО.
21: ОСА встает на дежурство, интервью сворачивается. Небо Донбасса насыщено крыльями и винтами. Сейчас, например, работают дроны-разведчики. Облачность низкая, они буквально падают сквозь нее, фиксируют район на фото и видео, а потом опять прячутся. Мы терпеливо ждем и все-таки дожидаемся работы ПВО. ОСА выпускает по очень пологой траектории две ракеты, и спустя секунд 20 до нас доносится два раскатистых взрыва в небе. Попали, разумеется.
0: Сталкеры против камикадзе. Дорогой ярости в народе называли одну из трасс на Селидово. Противник прекрасно знал, где проходят пути снабжения наших наступающих войск, и резал логистику дронами. Когда удаленность линии фронта больше не позволила ВСУшникам запускать FPV-дроны, в ход пошли «Бабы-Яги» – большие тяжелые агродроны. Они, как матки, несут на себе модем связи «Старлинг» и десятки «Камикадзе». Этот авианосец может сопровождать и «Баба-Яга» ретранслятор, еще больше расширяя радиус действия ударных дронов. Но безвыходность всегда рождает идеи. Я нахожусь на типичном посту сталкеров, прикрывающих дорогу. Обязательно укрытие. Здесь блиндаж накрыт бетонными плитами и засыпан землей. У самого поста растянута мелкая рыболовная сетка. FPV-дроны в ней застревают. Замначальника антидронового расчета с позывным «Рязань» говорит мне, что их самый результативный день – 4 дрона. «Рязань» баюкает на руках полуавтоматический гладкоствольный карабин «Вепрь». Новенький, уже в тактическом обвесе, с завода, весь в так называемых планках «Пикатинни», разъемах для крепления любого дополнительного оборудования, от фонарей до тепловизоров. Карабин пришел по гуманитарной линии, кто-то купил и пожертвовал фронту. Юридический механизм такого дарения отладили, и он заработал. Подтверждение в руках у моего собеседника.
19: «У всех по-разному дроны сбивают», — говорит мне опытный Рязань. «У меня они просто падают. А вот у товарища непременно с таким красивым взрывом в воздухе».
21: Я делаю себе заметку в уме, что дронобоязнь на фронте прошла. Парни рассматривают их как дичь. Есть у них и электроника. В придачу к обычному дрон-детектору имеется более хитрый прибор — анализатор спектрочастот. Спрашиваю Рязань, благодарит ли их проезжий люд. Рязань энергично кивает, улыбается. Вопрос ему приятен.
19: «Конечно! И остановится, спасибо скажет, и оставит упаковку воды или энергетиков. Люди прекрасно понимают, чем мы занимаемся. Знаете, как эта дорога раньше называлась? Дорога ярости. Столько машин здесь побили, столько людей».
21: «А теперь?» Рязань говорит.
19: «Вот вы спокойно сегодня приехали. И мы сегодня ни одного дрона не фиксировали. Противник все понял».
0: Постскриптум. Закон войны. На каждое средство поражения находится средство защиты. Мы в 2025 году опередили противника два раза. Первыми начали строить многокилометровые коридоры из противодроновых сеток, что повысило выживаемость транспорта на порядок. И первыми начали массово применять дроны с управлением через оптоволоконный кабель. Средства РЭП против них бессильны.
3: Продолжение через несколько минут.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе.
16: Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
23: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
18: 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
9: Глава 40.
0: 3 марта 2025. Подвалы Артемовска. Очень длинные сутки. Царица фронта – логистика. Погоды стоят весенние, но мерзкие. Днем капает почти под ноль, а ночью ударяет до минус 19. Еду в Артемовск, который раньше был Бахмутом, на перекладных, и в первой машине внимательно слушаю, что рассказывает наш водитель с позывным «Рони». Худенький, подвижный паренек из Самары. Ему дали отдохнуть от группы эвакуации, перевели на спокойный маршрут. Спокойный – это когда не нужно надевать броню. Рони крутит руль и отправляет голосовые сообщения. И еще умудряется рассказывать мне так называемую прохладную историю из местного быта. Из часика, так все здесь называют часов яр, возвращался на квадрике пустой. Зеленый квадрик 3 попадания дронов выдержал. Замечаю, что видел этот аппарат в ремонте на базе «Соломы» чемпиона России по футболу Андрея Соломатина, живущего на фронте уже 4-й контракт. И квадроцикл этот уже почти вылечили. Рони улыбается, кивает, его джип лихо проходит гололед на повороте с таким небольшим контролируемым заносом и продолжает. «Мы на квадрике ехали в этот момент из часов яра. Ребята-смежники остановили, говорят, у нас раненый, вывези». Я им: «Грузите быстрее на платформу для шмурдяка». Так называют любые вещи, от рюкзаков до коробок с печеньем. «И сопровождающего давайте, а то я его просто выроню по дороге».
21: У парня переломаны обе ноги с бросами. Какой-то странный боеприпас пошел у хохлов.
0: Чуть позже в одном из подвалов Артемовска наши коптерщики объяснят мне, что из-за морозов, которые сильно снижают емкость аккумуляторов дрона, враг начал применять облегченные боеприпасы без стальных поражающих элементов, гаек, шаров от подшипников и прочего. Такой сброс дает только ударную волну и красивый яркий разрыв. Моего собеседника уже чуть подтряхивает от этих свежих воспоминаний. Он почти кричит.
21: Я сопровождающему говорю, общайся с пацаном, так, чтобы он тебе отвечал, чтобы не потерял сознание.
0: А он?
21: А он наклонился к раненому и говорит, братан, поздравляю, ты теперь миллионер.
0: Все в машине ржут, и никто не уточняет, довез ли Рони раненого. Конечно, довез. В последнем городе перед Артемовском меняем машину и пересаживаемся в буханку с легендарным водителем с позывным «Старый». Мне рассказывали, как старому в машину сзади прилетел один FPV-дрон, потом второй, а он как ехал, так и ехал. Даже в безопасном районе не стал останавливаться, перекуривать, переживать и вообще как-то комментировать происходящее. Буханка опрятна, как ее водитель. Изнутри зашита кевларовыми противоосколочными матами, на крыше антенны РЭБа, а в салоне мотивационная надпись для посетителей Артемовска. «Пассажир, будь начеку». А то хрен его знает. Эта надпись задала мне необходимый настрой. Сети спасения. Главная проблема нынешнего этапа СВО для штурмовиков – вход-выход на передок и вообще в зону боевых действий. Проблема обоюдна. Наши дронщики платят противнику той же монетой. Но логистика получается сложнейшей. Сейчас добровольческая бригада номер 88 – отвоевала в Часовом Яре длинный и достаточно широкий язык, который слева, справа и на острие подпирает противник. Сам командир бригады испанец показывает мне эту странную конфигурацию на карте. По плану смежники-соседи должны были выровнять линию фронта, но пока на данный момент не получается, хотя это дело времени. Из хорошего. Часов Яр фактически нами взят. Противник остался на окраинах физически, но контратаковать уже не может. Ждет приказа на отход или когда его вышибут наши. Поэтому ВСУшники отрываются как могут в малом небе. Я это увижу, и не раз. Вообще, по наблюдениям наших бойцов, и на земле противник в каком-то истерическом отчаянии. Не жалеет никого. Мирных тем более. В Часовом Яре привычные надписи на воротах «Дети» или «Тут живут люди» для ВСУ лишь мишень, цель. От фронтовой логистики сейчас зависит весь успех. Мне рассказали в общих чертах схему снабжения наших в часике. Это минимум 3 перевалки груза, я прошел 2. Из машины старого все перегружается на квадрики. А на последнем этапе все уже заносится на себе в одно укромное место. Потом распределяется по подразделениям. Парни-штурмовики, ехавшие со мной в машине, не скрывали радости от того, что выпал снег. Минус – не видно мелких мин, типа лепестков, и натовских колокольчиков. В Артемовск мы заезжаем через Попасную, по легендарной дороге смерти. Она практически потеряла свой жутковатый статус. Ее всю по всей длине затянули противодроновой сеткой. На самом деле обычная пластиковая, очень дешевая сетка на высоких стальных шестах. Стоят мощные РЭБы, и бойцы-дорожники теперь не засыпают колеи и ямы, а латают эти сетки и натягивают новые. Один контролирует небо, остальные бродят по обочинам с высоченными складными лестницами. Все им машут, благодарят. То, что они делают, оценить невозможно. Дорожники реально спасают жизни людей, и все это понимают. Артемовск встречает нас лозунгами, в них много смыслов. Изначально черной краской было написано «Бахмут, украинский город». Потом зачеркнуто и красной краской сделана корректировка. Артемовск, город российский. Старый заводит машину под крышу, в ангар. Там тепло, ревет дизельный отопитель, похожий на турбину. За столом оказываются мои читатели. Меня угощают чаем, а я выкладываю гостинцы. Колбасу из Макеевки и лаваш. Мне в ответ дарят пластиковый сувенирный щит с надписью «Державно-автомобильная инспекция».
21: Это все, что осталось от прошлой власти. Оберег калибра 5,45. Мы собираемся в гости к артиллеристам. Потом поедем на позицию авиаразведчиков. Везет меня боец с позывным «Феликс». Один из дарителей незалежного сувенира. Он объясняет мне, что и освобожденный Артемовск, и Часов-Яр до сих пор набиты минами-сюрпризами, и встречаются они в самых неожиданных местах. Феликс вспоминает. Возвращались из Часов-Яра группой квадроциклов. Мой попал под сброс. Осколок пробил радиатор, и я закипел. Появился еще один дрон. Я бегаю вокруг машины и отстреливаюсь. Командир по рации приказал бросить машину, искать укрытие и ждать буксировщика. Я бегу по полю каким-то развалинам. Смотрю, автоматный магазин лежит. Новенький, тюнингованный. Подхватываю, а под ним мина. Сидел потом в развалинах и думал, какой я дурак. Вроде бы все знаю, не первый день на СВО. И вот не удержался. Взрыватель мины забило какой-то грязью и травой. Повезло. Феликс показывает мне этот магазин. Теперь это его оберег. Верхний патрон какой-то странный, с черной пулей. Феликс выщелкивает и кладет патрон мне на ладонь. Вместо штатной пули в термоусадочной трубке 4 свинцовые дробинки. Мой проводник объясняет. Если даешь очередь, получается плотный сноп дроби. Проверяли. Нарезы в стволе не портит, нагаром ничего не забивает. Работает. Ну что, поехали? Баги Феликс собрал сам из старой «Фронтеры Спорт». Была такая машина в 90-х. Дверей у нее нет. По команде водителя в случае появления дронов я должен вывалиться из машины. В открытом кузове стоит второй стрелок. Контролирует небо. «Обстановка на троечку», — говорит Феликс. С 1 января он потерял 2 квадроцикла, вывозил раненых. Феликс открывает мне тайное знание, которое можно получить только на этой истерзанной земле. Дрон почти никогда не попадает с первого раза. Ему нужен второй заход, третий. Те видео, что выкладывают укропы, это работа профи, а их на фронте единицы. Мы быстро прохватываем по дороге на Часов-Яр. К стеле на въезде в Артемовск. Останавливаемся один раз. Вражеский тяжелый дрон «Баба-Яга» только-только сбросил на дорогу противотанковую мину. Она лежит вниз взрывателем, но это не помешает ей сработать. Феликс вызывает саперов. У стелы тоже было не все гладко. Едва мы остановились, проходит десяток секунд, и в поле напротив нас падает первый снаряд. Феликс кричит мне.
2: «Пристрелочный!»
21: И разворачивает баги. Второй снаряд падает ближе, но мы не дожидаемся развязки. По мнению Феликса, нас приняли за установщиков противодроновых сеток. Они врагу, как кость в горле.
6: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
7: 16+.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП».
12: Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
26: Друзья, будущее наступило.
27: Радио – уже давно не шипящий приемник.
26: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в «Максе» и «Телеграме». Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». что такое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
26: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
26: О политике.
14: Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины. Это пишет Reuters со ссылкой на источник по данным агентства. Этот заказ – один из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Источник Reuters заявляет, что заказ включает в себя дроны Shrike, произведенные украинским производителем и оснащенные программным обеспечением американской компании для автономного отслеживания и поражения движущихся целей.
26: Об Украине.
14: Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит в отставку по собственному желанию. Как пишут украинские СМИ, причиной ухода с должности стали личные обстоятельства. Сейчас Стефанишина проходит обвиняемый по делу о хищении 2,5 миллионов гривен при анализе европейского законодательства. Ранее сообщалось о грядущих кадровых перестановках на Украине. Сегодня Владимир Зеленский объявил, что собирается сменить премьера и правительство. Юлия Свириденко фактически подтвердила в соцсетях, что уходит в отставку. По некоторым данным, она может стать послом США. Украинские СМИ называют председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого основным кандидатом на должность главы кабмина, которую занимал Свириденко. Также среди кандидатов на пост премьера министр обороны Михаил Федоров, бывший премьер Денис Шмыгаль и мэр Харькова Игорь Терехов.
26: О расследованиях.
14: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика. Ребенок, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала. Утверждается, что он весил около 20 килограммов, находился в ужасном состоянии, в пролежнях. О ребенке узнали случайно. Одна из матерей выставила пост, его увидела неравнодушная посторонняя женщина, начала ухаживать за мальчиком, но оформить опекунство не успела. Ребенок умер. Следственный комитет по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело.
26: Обо всем.
14: Фильм о Майкле Джексоне собрал 1 миллиард долларов в мировом прокате. Картина стала первой в истории Lionsgate, преодолевшая эту отметку. На фоне успеха фильма акции этой студии за год выросли примерно на 130%. Официальный курс доллара на выходные понедельник 76.66, евро 87.67, юань 11.30.
26: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
15: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь. Начинаем.
26: Что будет?
15: По заявлениям пройдемся в первом блоке, там довольно много любопытных моментов. Ключевое из того, что пока что не произошло, Трамп и Путин не созвонились. Трамп анонсировал, что он наберет Владимира Путина в ближайшее время. Это было накануне, сразу по окончании саммита НАТО в Анкаре, пока звонка не случилось. Я спрашивал у компетентных людей, почему, как они думают. Они пока не созвонились. Трамп же сказал, вот сейчас выхожу из комнаты, набираю Путина. А, судя по всему, наша сторона пока не готова принять этот звонок. По одной простой причине. Ну, много неприятного было сказано на этом самом саммите. Кроме того, что они там в кулуарах переругались, они все-таки так или иначе консолидированы в той сумме, которую необходимо выделить Украине. 70 миллиардов евро или долларов, совершенно неважно. Огромная сумма, которая поступит... Но Украину не в ближайшее время, постепенно, но тем не менее. Финансовая поддержка, да и технологическая у Украины пока есть. Исходим из этого. То, что страна в кризисе, это другой момент. Но вот сам факт того, что деньги на войну Европа выделяет, это есть. Ну и плюс, конечно, там был ряд довольно неприятных для нас моментов. Они сказаны и после этого самого саммита. В общем, в силу того, что удары так или иначе вглубь по территории России нет-нет, да случаются, неприятные эпизоды мы с вами наблюдаем, и их это воодушевляет. И, соответственно, вот эти провокации, акции, да, провокации Украины имеют для них огромное значение и очень большое впечатление оказывают. Они почему-то думают, что таким образом Украина может переломить ход этого конфликта. Нет, не может, соответственно. И сейчас пройдемся по заявлениям, которые сделал пресс-секретарь президента, но вот еще про звонок. Пока, ну, исходя из того, что нам хочет Трамп сказать, мы, честно говоря, не хотим сводить разговор, ну, к тому, что, знаете, всего вам самого наилучшего, то есть портит отношения. Поэтому пока идут, ну, некоторые приготовления к этому звонку, так, чтобы компетентно ответить на все то, что Трамп, скорее всего, привезет, ну, в смысле, скажет по итогам саммита в Анкаре. Поэтому, ну, звонок, я так понимаю, совсем скоро все-таки состоится. И заявление Дмитрия Пескова, как и обещал, значит, по пунктам. Первое. Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место. Суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине, ошибочное. Цитата так звучит. «Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования». Ну и далее. Действительно, разговор в Анкаре шел про закрытие неба над Украиной, и вот Песков отреагировал, что вот это самое возможное закрытие неба над Украиной подразумевает работу военных НАТО. Это то, против чего проводится СВО. Плавный намек в адрес как раз Брюсселя. Смотрите, будем сбивать ваши, допустим, самолеты. Ведь и в странах Прибалтики, по-моему, там концепция у них поменялась. Они в случае чего готовы вступать в откровенную конфронтацию с нашими воздушными силами. Ну, посмотрим. Я на самом деле воодушевлен этой историей, потому что, ну вот, случится первый большой конфликт, это уже казус Бейли, а значит, у нас будет хороший повод, именно повод нанести по ним, ну, какие-то удары, допустим, по их НПЗ. Ну, так, для начала, если вдруг они попытаются атаковать наш самолет. Но это вот, мы этот момент обсудим с компетентными экспертами, но у меня пока мысли такие. Далее, со слов Пескова. Чем больше ударов киевский режим будет наносить по российской территории, тем шире придется делать буферную зону на Украине. И также Песков, спасибо ему за это, отметил двоякость, присутствующую в позиции США. Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек, за что ей огромное спасибо, Америке любимой. Да, но тем не менее мы ее, конечно, порицаем за то, что она все-таки оружие-то поставляет. Мне больше всего понравились слова Сергея Лаврова, который вчера, по-моему, четко, в очередной раз, правда, но тем не менее, пришли к выводу наконец. Но пришли, уже радует. Значит, Россия больше не будет верить Западу в их желании вести переговоры. Под Западом подразумевается ли Америка или нет, непонятно, но Запад коллективный, Европа-то точно. «Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — заявил Лавров и подчеркнул, что Запад, имитируя готовность к диалогу по украинскому кризису, перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы, что правда. Что касается упомянутых ранее ударов вглубь по территории России, есть такой на Украине Денис Штиллерман, он глава украинской компании «Firepoint», они разработчики крылатой ракету «Фламинго», которая уже начала прилетать нам время от времени. Так вот, он заявил, что до первых ударов украинской баллистики по России осталось одно испытание, и осенью они уже планируют наносить удары по России, вглубь по территории России. Ну что ж, посмотрим, если мы не уничтожим только те самые места, где производится эта ракета. В свое время, я помню, где-то год назад, когда они анонсировали похожие удары, в какой-то момент все эти заявления куда-то

0: конфликта, несмотря на все заявления, все их призывы, давайте срочно встретимся где-нибудь в условной Константиновке и заключим мир, но это все в пользу бедных. Конечно же, они прекрасно понимают, что ни о чем мы с ними разговаривать не будем. Далее Европа подключается. Обидно, что довольно мирные страны, такие как, вот, ну, допустим, Нидерланды. Премьер-министр этой страны Роб Йеттен говорит, что в Европе, Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России. Очень важно, говорит он, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России. При этом он указал на то, что европейские страны также хотят быть частью переговоров по урегулированию на Украине. Но это довольно забавная позиция, опять-таки двоякая, не такая двоякая, как у США, но тем не менее. Вы либо за мир, вам шашечки или ехать, либо вы за удар вглубь по территории России. Только дурак может не понимать, что Россия после таких ударов будет отвечать. Когда-нибудь может дойти и до ударов по вашей территории. А в самих Нидерландах, надо сказать, живут довольно мирные люди, которые на самом деле, конечно же, никакой войны не хотят, и они не виноваты в том, что у них премьер-министр идиот. Далее, Бундестаг, это уже в Германии, не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины, предоставив Киеву ракеты «Таурус». Старая добрая история с этими самыми ракетами, на самом деле ее можно уже сунуть под ковер, выбросить в окно, потому что никакие «Таурусы» Германия никогда в жизни поставлять не будет. Это хорошие шведско-немецкие дальнобойные ракеты. В этом нет необходимости на самом деле никакой, по одной простой причине. Передаются технологии, вот британцы передают технологии, за счет которых, на основе которых и создаются нынешние украинские ракеты, в том числе «Фламинго». Поэтому, ну, «Таурус» предоставят они, собственно, какие-то свои технологии зачем-то, допустим, но будет у Украины еще какая-нибудь ракета, которую назовут каким-нибудь идиотским названием. И будет она лететь и сбиваться где-нибудь на подлете к России. Собственно, в передаче самих «Таурусов» уже нет никакой необходимости. Я вспоминаю слова Маргариты Симонян, главы холдинга «Арти», которая в свое время передала, публично написала, что если ракеты «Таурус» полетят в нашу сторону, это будет считаться вступлением Германии в войну против России, и, соответственно, в сторону Германии полетят наши ракеты. И после этого эти разговоры куда-то улетучились. Там покричали в Германии, покричали, но более, видите, все-таки решили не поднимать эту тему, и сейчас эту самую резолюцию с требованием усилить поддержку Украины и предоставить и ракеты «Таурус» Бундестаг не поддержал. Против выступили 510 депутатов, поддержали только 79. Польша, по соседству, которая располагается, располагает достоверной информацией о подготовке России новых провокаций. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел этой страны Радослав Сикорский. Подробности разведданных он раскрывать не стал, но перечислил. Кибератаки, диверсии, поджоги, атаки беспилотников, сбор сведений о критической инфраструктуре. Представляете себе? Вот насчет, кстати говоря, кибератак, диверсии. А какие диверсии в Польше недавно происходили? Или поджоги, может быть? А какие? Можно перечислить? Мы как-то не заметили, в наше информационное пространство это не просачивалось. И если это так, хвалю наши спецслужбы, спасибо им за это большое, что они устраивают вот такие поджоги. Это направлено не против польского населения ни в коем случае, а именно против вот таких вот людей, как Радослав Сикорский. Кстати говоря, если вы посмотрите на фотографию Радослава Сикорского, он вам подозрительно напомнит Гитлера, буквально. Можете сейчас прямо в интернет зайти и посмотреть. В общем, дальше комментировать только портить. Перерыв у нас, друзья, совсем скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить фитон.

0: Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военно-политический эксперт Андрей Клинцевич о просчете НАТО в подготовке к войне с Россией.
3: НАТО сейчас находится, ну, в определенной степени на перепутье. НАТО сейчас, ну, в моем понимании, совершило стратегическую ошибку, из-за этого им придется потом расплачиваться. Они постоянно повторяют одну мантру, которая не соответствует реальности, что Украина воюет за нас, и пока она воюет, мы в безопасности от русских. То есть они сделали неправильное умозаключение в том, что русские нападут, нужно вкачивать деньги в Украину, а в итоге получается все ровно наоборот. Чем больше они вкачивают в Украину, тем сильнее становимся мы. Чем больше они милитаризируются и больше втягиваются в конфликт, тем больше вероятность, что мы в итоге по ним жахнем, потому что для нас это уже становится угрозой. То есть, знаете, как самосбывающее пророчество. При этом, на самом деле, проблема заключается для них в том, что они тратят реально много денег, но они не приблизились к способности вести сухопутную войну с русскими. Потому что русские настолько быстро адаптируются, по их же словам, настолько быстро мы меняем тактики, настолько быстро мы меняем и вводим новые вооружения в строй, а также новые военные производства совместно там с союзниками и так далее, что для них это становится прям серьезной проблемой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Сейчас совсем скоро, через пару мгновений, пару минут, к нам присоединится наш эксперт. Прокомментируем как раз потенциальные попытки украинской стороны нанести удары своими новыми ракетами осенью, уже анонсированные там. И, ну, как раз разберем технические вопросы.
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
5: Сайта military-rush.ru. Дмитрий, я вас приветствую. До первых ударов украинской баллистикой, баллистикой по России осталось одно испытание. Об этом заявил глава украинской компании FirePoint. Денис Штиллерман осенью, говорит, будем испытывать нашу ракету на России, сказал. Он, по его словам, испытания начнутся, как только станет понятно, что ракета управляемая и выполняет действия, заданные алгоритмом. Вы продукцию FirePoint как оцениваете? И вот эти заявления Штиллермана, пожалуйста.
9: Ну, смотрите, компания, конечно же, в области баллистических ракет абсолютно новая. хотя и используют старые наработки, советские наработки, украинские наработки.
5: Британские наработки.
9: Понимать, конечно, да, да. Но надо понимать, что в Европе, и в том числе в Украине, такого класса ракет никто не делал до сих пор. Это будет первая ракета класса «Искандер». И, ну, на самом деле, мне кажется, очень оптимистичный прогноз Дениса Штиллермана, что ракета уже осенью начнет применяться. То есть, ну, чудес, боюсь, что не бывает. То есть огневые испытания пройдут, двигатель проверят, выйдут на летные испытания. Без проведения летных испытаний применять ракету в боевых интересах, ну, как бы, на мой взгляд, неправильно, но, возможно, они будут торопиться. С точки зрения боевой, эта ракета, ну, такого уровня, что наши зенитные комплексы должны уметь сбивать такие ракеты. Конечно же, нам придется заниматься поиском этих ракет перед применением, поиском пусковых установок. В любом случае, это все придется уничтожать с помощью, в том числе, разведывательно-ударных комплексов. Надеюсь очень, что мы к этому также готовы. Ну, а насколько это будет, скажем так, эффективно, ну, очень серьезные сомнения. Потому что, ну, повторюсь, никто в Европе такого класса ракет до сих пор не делал.
5: А вот эти знаменитые «Шторм Шэдоу» британские, «Скальп» аналог?
9: Это другое. Это крылатые ракеты. Это все-таки авиационного типа техника. То есть это, ну, летательные аппараты типа самолета. А баллистическая ракета, тем более малой дальности, тем более класса «Искандер», это уникальная технология. Это мощный твердотопливный двигатель. Очень высокоточная система управления, иначе точность будет, ну, совершенно никакая, она просто никуда не попадет. Ну, и, собственно, для европейцев они с замиранием сердца, скорее всего, ждут, как пройдут испытания, потому что они очень надеются в том числе и на эту ракету.
5: Но у вас прогноз для них неутешительный, я правильно понимаю или нет?
9: Пока да, но посмотрим, понимаете, деньги иногда делают чудеса, так что если они прокачают всю программу финансово, технически компетенции есть, просто не верится в то, что они смогут ими грамотно воспользоваться.
5: Угу. Ну и сообщалось о том, что в Firepoint были хищения, соответственно, мы на это рассчитываем очень сильно.
9: Конечно, то есть вот это-то и смущает, что в принципе украинская ракетная программа, они могли бы сделать Гром-2, он же Сапсан, еще лет 10 назад. Но они его не сделали, в том числе и по коррупционной составляющей.
5: Угу. Но сейчас, как сообщается, там деньги воровать перестали, по крайней мере, в прежних масштабах, и их пускают в дело, что для нас на самом деле не очень хорошо, скажем,
9: ну,
5: так.
9: На нужных местах поставили своих людей, вот тот же самый Денис Штиллерман, это свой человек администрации Киева, киевской администрации текущей. Так что, ну да, да, возможно, будет какой-то результат.
5: Еще новости, я уж не знаю, вы сможете ее прокомментировать или нет, но так или иначе, давайте попробуем. НАТО сможет отслеживать перемещение российских войск с помощью новой технологии. Американская компания Palantir, уже ставшая известной, у нас создала систему некую Maven Smart, которая будет мониторить все происходящее вдоль восточного флага Альянса и выявлять слабые места в обороне, а также поможет определять будущее развертывание сил противника. Но технологическая составляющая усиливается на фронте. Я так понимаю, что это в перспективе может создать, ну, эффект, который появился после создания атомного оружия. То есть будет бессмысленно вообще проводить какие-то войны, с учетом того, что все все будут знать о перемещениях войск, никаких сюрпризов в данном случае на фронте, да и вообще сюрпризов, касающихся войны, быть не может. Как мне кажется, такой, знаете, военный паритет такой во всех смыслах этого слова.
9: Это возможно, и на эту тему очень много сейчас разговоров, ну, вот среди аналитиков, среди военных теоретиков о том, что будущее цифровое, будущее вооруженных конфликтов может свести на нет, ну, собственно, необходимость классической вооруженной борьбы. Ну, выявили узловые точки, выявили основные цели, нанесли удаленно удар, не потратив ни человеческих, ни каких-то еще ресурсов. Собственно, да, война будущего теоретически может стать такой. Но пока пока все-таки без сухопутных действий не обходится.
5: И еще вот эта новость, которую озвучил Трамп, многие посмеялись, на Украине воодушевили, связанные с лицензией на производство ракет для систем Патриот там, на Украине. Но лицензии на полный цикл производства нет ни у одного союзника Соединенных Штатов Америки, ни у Японии, ни у Израиля, хотя казалось бы, да, но вот на Украине обрадовались, что у них появится. На самом деле, насколько я понял, все равно это займет не то же годы, а едва ли не десятилетия. Вот полный цикл создания ракет для систем Патриот, но не систем Патриот при этом, только ракет. Я правильно понимаю?
9: Да, абсолютно так. Здесь есть, ну, есть на самом деле проблема. Дело в том, что, так как, ну, вы верно отметили, ни у кого нет лицензии на производство ракет Патриот, если у Украины просто появится условно бумажка, разрешение на производство Патриот, Украина сама не сможет производить Патриот, но им для этого потребуется прекращение боевых действий и несколько лет. Это раз. А, соответственно, производство будет размещено в Европе. И несколько стран европейских уже с удовольствием заявили о том, что они готовы начать производство ракет по украинской лицензии, американских ракет по украинской лицензии. И, скорее всего, по этому пути они и пойдут. Но это очень велика вероятность, что именно так и будет происходить. Если это будет так, тогда сроки могут очень сильно сократиться. И это, конечно, неприятная новость.
5: Но они смогут их, ну, я имею в виду с технической, технологической точки зрения, создавать реально, ну, в таких масштабах, чтобы защитить свое небо от наших ударов.
9: Ну, смотрите, если этим будет заниматься, допустим, Rheinmetall, то, ну да, технически это возможно. Германия очень заинтересована в том, чтобы получить свои собственные источники патриотов. Польша заинтересована. Польша вчера уже выступила о том, что через 2-3 месяца они готовы развернуть производство и начать что-то делать. Ну да, поначалу выпуск будет небольшой, но уже через год-два они выйдут на товарные количества.
5: И вот еще заявление от Пескова. Он на самом деле прокомментировал те разговоры, которые ходили в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, про возможное закрытие неба над Украиной, и он сказал, что это подразумевает работу военных НАТО, это то, против чего проводится СВО. Вы в перспективу закрытия, возможно, закрытие неба над Украиной верите? Смогут или нет? И пойдут ли на это? Минута.
9: Ну, смотрите, здесь же надо понимать, что, судя по всему, Трамп имел в виду после прекращения боевых действий, то есть в случае наступления перемирия. Иначе это абсолютно нереально. Никто из европейцев не готов подставлять себя под наши ракеты. Так что, безусловно, после прекращения боевых действий.
5: Угу. Хорошо, спасибо большое. Иван Панкин и Дмитрий Корнев сегодня у нас в гостях. Благодарим за выход. Независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. Сейчас мы идем на перерыв, друзья, буквально несколько минут. Никуда не переключайтесь, пожалуйста.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Американский журналист Джон Вароли о взаимоотношениях Америки и стран НАТО.
13: Куда Европа деться без США? Они полностью зависимы от США. Всегда так было. Это все то, что мы видим, это якобы раскол. Это театр, это цирк, это медийный цирк и больше ничего. Потому что за кулисами есть другие люди, которые решают серьезный вопрос. Пентагон работает независимо от того, что Трамп говорит или Макрон говорит. ЦРУ работает в Киеве. независимо от того, что Трамп говорит сегодня или завтра, или то, что Макрон скажет, или Штаммер, или Мерц, у них уже есть указания от так называемой глубинного государства. Они работают беспрерывно.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
15: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: О катаклизмах.
16: На северо-западные и центральные регионы России обрушился мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом, порывами ветра до 25 метров в секунду. Как сообщили в Россетях, непогода привела к нарушениям электроснабжения в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья, сносил крыши домов, они падали на линии электропередачи, обрывая провода. Более 200 бригад энергетиков работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия непогоды. К вечеру в воскресенье были полностью восстановлены энергообъекты в Свердловской области, завершились восстановительные работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В Дагестане ситуация также напряженная. Дожди привели к повышению уровня воды в реках и водохранилищах, а также к затоплению дорог. В Москве из-за непогоды упало 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили. Из-за грозового фронта Аэрофлота задерживает и отменяет несколько рейсов. Городские службы продолжают фиксировать последствия стихии. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Синоптики говорят, что ливни будут идти вплоть до середины следующей недели.
14: О конфликтах.
16: США готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, заявили в командовании CENTCOM. Там отметили, что американские силы находятся в состоянии готовности, и Иран не контролирует пролив. Движение продолжается. В то же время, как сообщает CNN, после объявления Ирана о закрытии пролива, движение судов сократилось до минимума. Согласно данным Marine Traffic, в воскресенье через Ормузский пролив проходит очень мало судов, за исключением нескольких кораблей под иранским флагом. Ранее в КСИР объявили о закрытии пролива до дальнейшего уведомления, заявив, что водный путь останется закрытым, пока США не прекратят вмешательство. Тем временем военные США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Это утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, атака произошла час назад.
14: О спорте.
16: Го Ханьюй и Кристина Младенович выиграли Уимблдон в парном разряде. Китайская и французская теннисистки в финальном матче на травяных кортах Лондона обыграли канадку Габриэлу Добровски и бразильянку Луизу Стефани. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6-3, 7-5. Официальный курс доллара на сегодня 76.66, евро 87.67, юань 11.30.
14: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Во многих российских регионах школьники все чаще не могут попасть в 10 класс из-за конкурсного отбора. Многие СМИ нынче пишут, что в ряде школ открывают только профильные классы, а общеобразовательные сокращают или вовсе не набирают. В результате даже ученики с хорошими оценками остаются без места и вынуждены поступать в колледжи. Жалобы родителей уже поступают из Новосибирска, Кемерово, Екатеринбурга, Ижевска и других городов. Что плохого в колледже, я не знаю. Сам учился в колледже, потом учился в университете. Хорошее образование в колледжах. Не знаю, как сейчас, в те годы, когда я учился, было хорошее образование. К нам присоединяется Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Варсобин, телеграм-канал. Володя, я тебя приветствую. Ну и чего люди жалуются, как думаешь, что вообще согласен с теми, кто жалуется? Зачем идти в 10-11 классы? В колледже идите, я в рабочие пойду, пусть меня научат.
18: Нет, их возмущает то, что их заставляют. То есть учился ребенок в школе, он думал, что, или родители думали, что он пойдет в 10 класс.
5: А ты же у нас изначально до журналистики ты у нас вообще работал педагогом, насколько я помню. Правда? Ты школьный учитель.
18: Нет, я совмещал журналистику и преподавание в сельской школе. У меня был небольшой эпизод такой, пару лет. Да, ну, то есть я с педагогикой дружен. А, просто вот, ну, и родители тоже можно понять. Они хотели, чтобы в родных стенах школы ребенок доучился до 11 класса, а администрация выкатывает такую историю, что в 9 классе такой маленький экзамен. Кто способен, кто может учиться в 10 классе, достоин, а кто нет. Это обижает родителей, и... Ну, вот это, конечно, больше всего их возмущает, что придется ребенка переводить в другую школу, где требования к профильному классу или слабже, или этих профильных классов меньше, там есть и общеобразовательный класс. Для чего это все делают школы, для чего это все делает государство? Государство уже устало от такого количества поступающих в вузы, такое количество... людей с высшим образованием государству уже давно не нужно. У нас же как получается? Если ребенок не закончил университет, то есть не получил высшее образование, то он как будто недочеловек. Как будто вот родители чувствуют комплекс вины, что ребенок не получил высшего образования. Хотя сейчас, конечно, ты правильно сказал, есть очень куча всяких возможностей устроиться в жизни и без высшего образования, или получить это высшее образование вместе с профессиональным образованием в каком-то среднем учреждении, в техническом учреждении.
5: Можно просто после условного колледжа можно поступить в университет, никто не мешает.
18: Да, но и здесь мы получаем одну проблему, которая, кстати говоря, она есть, ее как бы она считается общепризнанной, но о ней родители не любят говорить. Дети к 9 классу понятия не имеют, чего они хотят. Понятия не имеют, кем они хотят стать. У них нет увлечений, которые могли бы перерасти в профессию. У них нет даже такого ощущения, что они хотят работать где-то. И вот этот инфантилизм, который вот повсеместный у нас, к сожалению, и перерождается в то, что государство уже настаивает, ребята, в 9 классе вы уже должны понимать, кем вы хотите стать, поэтому вот вам профильные классы, и вот вам, кстати, конкуренция. Не все пойдут в профильный класс, а только те, у кого будут баллы. То есть там каждая школа имеет свой внутренний устав, внутренние правила, в котором отбирают учеников в профильный класс. То есть вот в эту тишь да гладь, когда такой ребенок, который не знает, кем он станет, и у него только тихо волочится по этой жизни, и вдруг получается конкуренция, конечно, родители встают на дыбы и призывают власти, школы, их конституционные права. А Конституция, кстати, защищает право каждого ребенка на получение образования вплоть до 11 класса. И вот здесь получается конфликт между законами и необходимостью и государства, и нашего общества иметь не детей с купленными и вымученными дипломами высшего образования, а тех, кто будет в будущем настоящими профессионалами. Вот и все. Мне кажется, вот в этом конфликте есть проблема.
5: И, кстати, вот, коль уж ты про инфантилизм сказал, если родители замечают за своими детьми вот это качество, как раз рекомендую отправлять их в колледжи. Там быстро повзрослеют. Потому что в школе ты школьник, а в колледже ты уже студент. Совсем другие процессы у тебя в голове происходят. Тебе уже нужно самому решать свои проблемы. Никто там с мамочками носиться не будет в колледжах. По крайней мере, так было вот в начале нулевых, когда я учился в колледже. Именно так. Ты сам решал свои вопросы. Это очень важный момент, кстати говоря, на мой взгляд.
18: Да, ну вот у меня две дочки. Одна из них закончила вуз вчера, получила диплом.
5: В смысле университет? Вот. Университет закончила, да?
18: Ну, высшее образование получила, университет, так, да. Так. А младшая колледж. И я скажу, что я бы не сказал, что кто-то из них, ну... заведомо выиграл или заведомо проиграл, потому что Младшая моя очень хорошо устроилась после колледжа, у нее все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Старшая, да. Старшая на самом деле только на перепутье, она еще будет искать по своему профилю какую-то работу хорошую. Не, она работает, обе работают, это прекрасно. И вот это трудолюбие, желание получить профессию, к сожалению, нашим школьникам не достает. Вот я сколько раз слышал вот от детей, разных детей, что... А я вот... Тебе вот... Они все мне говорят. Вот тебе повезло, ты сразу знал, кем ты хочешь стать. Это формулировка одна. Как будто это какая-то уникальная в нынешние времена история, когда люди знают свою будущую профессию.
5: А младшая в университет планирует или нет, пока не думает об этом?
18: Нет.
5: Не хочет.
18: Она не видит смысла. Вот, кстати говоря, вот сейчас идет такая тенденция, что есть смысл в колледжах, но он практический. Ты получаешь профессию, ты уже знаешь 1-2 шага и сколько ты будешь получать. И теоретическая история с вузом, где юристы, экономисты, я не знаю, культурологи, то есть выглядит красиво, но как ты это будешь применять, как ты будешь монетизировать, это очень туманная история, и это молодежь уже понимает.
5: Единственный вот момент, до которого я хочу докопаться, мы связывались с одним директором школы, в эфир он не вышел, разумеется, но он сказал, что действительно, зачем такое огромное количество людей с высшим образованием в стране. Ну, на самом деле, я просто напомню, что у нас демографический кризис, и вполне себе все, на самом деле, могут и имеют возможность поступить в университет при желании. Вот специально как-то ограничивать детей, на мой взгляд, не надо. Вот это напрасно. Я ничего против колледжа не имею, наоборот. Я призываю родителей отправлять именно в колледж, а не в 10-11 классы. Но вот эта тема с ограничением, когда специально как бы отсеивают даже тех, кто, в общем, неплохо учится, но хочет он учиться в школе, пусть учится. Его проблемы. Или родители хотят, чтобы он учился все-таки в школе, пусть учится. А вот, эти аргументы, типа, на самом деле, а государству не нужно такое количество людей с высшим образованием, ну, знаете, не надо. Понятное дело, что нам рабочие нужны, но специально-то людей загонять вот это состояние зачем?
18: А давай я расскажу, зачем. Я, кстати, с тобой согласен. Я понимаю, что вот этот родительский гнев, почему общеобразовательных классов становится все меньше, я его разделяю, этот гнев. На самом деле их действительно в правах ущемляют. А давай все-таки честно скажем, что денег на образование государства не хватает.
5: Ну вот, да, как аргумент.
18: Класс,
5: да, но так и надо говорить, честно. А не врать.
18: Это большое... Это вот я скажу, сейчас я занимаюсь еще одной школой, которую закрывают. 65 человек, это сельская школа, это по нынешним временам большая школа с большим количеством.
5: Ты опять какую-то школу спасаешь?
18: Ну, как всегда.
5: Ну, понятно.
18: Пытаюсь. Надеюсь, что сейчас удастся все-таки. Тьфу-тьфу-тьфу. И почему закрывают? В кулуарах. На самом деле, конечно, они официально говорят о разных причинах, но на самом деле причина одна. Не хватает денег. На 10% срезается сейчас во многих регионах траты на школы. Режут ставки, ставки, конечно, не режут, но режут возможности, даже сокращают педагогический состав. Тихонько, вкрадчиво. Каким-то образом, когда оставляют один профильный класс, это же тоже экономия. Зачем тебе столько много классов? Пусть школьник идет куда-нибудь, я не знаю, в лицей или в какое-нибудь техническое образование получает на сварщика. Не надо нагружать нашу образовательную систему лишними едоками. Вот это тоже честный ответ на этот вопрос.
5: Еще один честный ответ. Преподавателей не хватает. Еще один честный ответ. Пожалуйста.
18: Полно преподавателей.
5: Неправда.
18: Полно преподавателей.
5: Дефицит преподавателей.
18: Ну что?
5: В новости сейчас зайди да посмотри.
18: Судя по тому, что вот вышвыривают на улице учителей сельских школ, закрываем, государству кажется, что у нас очень много преподавателей.
5: В каждой школе, Володь, даже в Москве при неплохих зарплатах, у нас просто времени не так много остается, при неплохих зарплатах в Москве, если сравнивать с остальными регионами, в любой школе есть свободные места и хорошего преподавателя
18: тогда,
5: с руками.
18: Тогда деревня Лидина, пожалуйста, Подмосковье, деревня Лидина, пожалуйста, вот, вся школа расформирована, учителя на улице.
5: Потому что деревня.
18: Пожалуйста, пример.
5: Потому что деревня.
18: Ну, потому что не жалко.
5: Ладно, спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», телеграм-канал Варсобин. Подписывайтесь, пожалуйста. Но это тема вечная, мы будем и дальше разбираться с ней. А пока перерыв.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
20: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
21: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, здрасте. Вот пока вопрос для разгона. Что это вы решили с народом про секс поговорить? Скажите, пожалуйста. Я, кстати, обсуждал с аудиторией на этой неделе. Хороший разговор получился. Но вот вы сидели, наверняка, планерка у вас была. О чем бы поговорить? Дальше вот что спросить у людей? Какой вопрос? Вот давайте про секс поговорим. Или как это было? Скажите, пожалуйста.
22: Да я уж, честно говоря, не помню, потому что это было, ну, думаю, месяца два назад. Не.
5: Так вот, он один из свежих опросов, да. Вот, аналитический центр ВЦИОМ представляет результат опроса россиян о сексе и его роли в жизни.
22: Процесс выглядит так.
5: Давайте.
22: Значит, сначала придумывается тема, вот, потом готовится инструментарий, потом ищем место в наших амнибусах. То есть это регулярные опросы, которые проходят там каждый день или каждую неделю или каждый месяц. И они, конечно, всегда, ну, полна коробочка, потому что много есть о чем спрашивать. Вот ищем место, находим его, включаем, опрашиваем. Потом данные получаем, обрабатываем, начинаем анализировать, интерпретировать, пишем текст. Смотрим его, нравится, не нравится, редактируем, делаем к нему комментарии, вот, снабжаем всем необходимым, иногда даже инфографикой, и вот только публикуем. И, в принципе, этот процесс может пройти и за 3-4 дня, если очень надо, если очень срочно что-то. Но если над нами, как сказать, дождь не каплет, то можем и так не напрягаться. Вот, и секс – тема вечная. Вот. Это, так сказать, природное начало в человеке. Оно даже, можно сказать, старше нас. Вот. Поэтому тут какой-то не было особой срочности. И вот такими темпами, не очень напряженными, мы вот пришли к публикации этого релиза. Сразу скажу, никакого заказа, никакой там сверхцели или какого-то нашего замысла тайного, значит, не было. Это одна из сторон жизни. Ну, мы в русской, советской культуре не очень привыкли о нем говорить. Вот. Но последние там 3,5 десятилетия наши отношения меняются. Мы становимся здесь более спокойными, более открытыми, вот, более готовы обсуждать то, что раньше нам казалось немыслимо вообще произнести вслух. Вот. Так что и мы в своей работе тоже эти темы, пусть не часто, но и затрагиваем, считаем это совершенно нормально.
5: Так, какие выводы? Я вижу, что сравнение идет с 2005 годом, и изменения не сильные за 21 год.
22: Ну да, видите, как редко мы об этом спрашиваем на самом деле. Вот, нет, ну на самом деле чаще, потому что это не единственный как бы блок вопросов, но вот действительно по этим аспектам предыдущий опрос был аж 20 лет назад. Ну, какие выводы? Действительно, роль, значение секса в нашей жизни не выросла. Мы тут интересную методику применили. Просили по 10-бальной шкале оценить, насколько важен в жизни наших респондентов секс. В 2005 году среднее значение оказалось 5,3. Ну, в принципе, серединка такая. Без него
5: из
22: сложно.
5: Из семи, да, насколько я знаю?
22: Ой, извините, спасибо, что вы меня поправили. Спасибо, да. Что называется, смотришь книгу, видишь фигу.
5: Ну, бывает. Вот, не тут... Пятница уже можно.
22: 5,3 балла по 7-бальной шкале. Это уже много, на самом деле. Вот, это уже сильно больше серединки. И сейчас 5,4. Ну, то есть примерно то же самое. Есть некоторые различия в поколенческом масштабе. Вот, поколение... Цифры, как мы его называем, это те, кто родился в 2001 году и позднее. То есть сейчас им самое большее 25 лет. Вот у них это значение важности секса в их жизни несколько ниже, чем у более старших поколений. 5,1 по 7-бальной шкале. У всех остальных больше. Надо ли на основании этого говорить о том, что они асексуальны? Ну, думаю, нет. Вот. Возможно, речь идет с более поздним созреванием. Вот, именно в сексуальном плане. То есть в чем-то они созревают гораздо быстрее, чем мы. Ну, например, со всем, что связано с цифрой. Вот, там они наши учителя и, в общем, узнают и умеют все гораздо лучше, чем мы. Ну, а вот в сексуальной сфере, значит, есть некоторое отставание, некоторая задержка. Ну и что еще? Да, гендерные отличия для женщин 5,2. Важность для мужчин 5,6. Возможно, это связано с открытостью, закрытостью. Как уже говорилось, не самая была такая популярная и свободная тема для разговоров долгое время – секс. Причем это касается не только советского периода, но и до советского, имперского. Вот. Но даже сейчас, конечно, какие-то элементы вот этой закрытости, потаенности темы остаются, и можем предположить, что женщины более стыдливы, да, меньше готовы открыться первому встречному, то есть нашему интервьюеру. Вот, у мужчин здесь чуть проще. То есть не забываем, что у нас есть ограничения, наш инструмент. То есть это опросы. Опросы, которые ведут незнакомые люди. И отсюда вытекает откровенность, вот, или наоборот, невысокая откровенность, закрытость людей. Вот. И это очень важно в связи с так называемыми сенситивными темами. Да? Вот есть такая категория тем, мы их называем сенситивные или чувствительные. А в разных странах, в разные эпохи это разные темы. Для кого-то это могут быть деньги. То есть вот в Америке люди о деньгах не боятся спрашивать и отвечать. Вот. У нас долгое время это была тема такая чувствительная. Вот, если бы мы верили тому, что нам люди говорят про деньги, вот, ну, было бы такое ощущение, что мы живем в самой отсталой нищей африканской стране. Вот, и население едва выживает. Вообще непонятно, в чем душа держится. Это вот если верить. Но верить не надо, потому что это совершенно точно сенситивный вопрос. Ну, в том или ином, в той или иной степени вопрос о сексе, он тоже отчасти относится к сенситивным. Но мы заметили, что чем дальше, тем меньше он кажется чувствительным для людей. И значит, тем больше люди склонны говорить откровенно. Что еще интересного? Ну, вот мы спросили, чем для вас является секс, предложили очень много вариантов. Вот. Те, кто сказали, что секс им неприятен, и 20 лет назад было мало, Да, прошу прощения, нет, тут не 20 лет. Тут мы в предыдущий раз этот вопрос задали только в 2021 году, то есть 5 лет назад. Вот 5 лет назад было 4%, а сейчас 1%. То есть сказать, что значит, наступает эра асексуальности, судя по этому значит, вопросу, тоже не можем. То есть все как-то находят, значит, в сексе что-то для себя важное. Что важное? Ну, самый популярный ответ – это способ выразить любовь близкому человеку. Вот такое 58%, там максимальное значение. 5 лет назад было меньше, 41. Что еще? Возможность получить яркие положительные эмоции и удовольствие. То есть если в первом случае речь о том, что ты отдаешь, то во втором случае речь о том, что ты получаешь. И это тоже немало. То есть получается, что это такой как бы, ну, баланс хороший. Почти равные значения, 58-57% для первых двух вот этих вариантов, которые, как я уже говорил, отдаешь и которые получаешь. Ну и есть те, кто говорит, что это просто физиологическая потребность, таких тоже немного. Возможность продолжения рода, рождения детей. Вот. Даже есть вариант супружеский долг, обязанность. Вот. Долг – это не очень хорошо звучит. Не всегда, но часто. Вот. И обязанности более. Вот. Но ну, тоже есть такое распространенное довольно мнение. Ну, 14%. Наверное, вот это главные такие результаты, которые можно сказать, можно назвать. Вот. А, да, и завершу этот сексуальный экскурс вопросом, что вам в основном приносит сексуальная жизнь. То есть, что вы от нее получаете. Не зачем вы ей занимаетесь, а что вы от нее получаете. И вот тут интересные результаты тех, кого, кто говорит, что неудовлетворенность. Вот, то есть ищем, значит, практикуем, а вот результат неудовлетворительный. Стало меньше. Вот. Первый раз мы в 99-м аж году задали этот вопрос, то есть уже почти четверть века назад. 10% говорили неудовлетворенность. Сейчас вдвое меньше, 5%. Вот. А наоборот, резко выросла доля тех, кто говорит, счастье. Счастье в сексе. Секс дарит мне счастье. Было 6% четверть века назад, сейчас 18%, в 3 раза больше. И удовлетворение тоже выросла существенно доля. Было 36% четверть века назад, сейчас 53%. То есть больше половины опрошенных россиян в возрасте 18 лет и старше удовлетворены своим сексом. Вот, это прекрасно.
5: Слава богу.
22: И последнее. Да, последний тут результат. Резко сократилась доля тех, кто говорит, что секс не вызывает никаких особых эмоций, ничего особо не приносит, либо затрудняются ответить. Представляете, да? То есть тема становится менее сенситивной.
5: Да, ну, действительно. А иногда сложно ответить, согласитесь. Правда ведь. Вот мне бы позвонили с СОМ, задали бы все эти вопросы, я бы вообще по многим пунктам затруднялся бы, если честно.
22: Ну, зато по другим, наверное, вы бы нам открывались полностью и говорили, значит, очень интересные вещи. Вот, но подведем итоги.
5: Да, 30 секунд, Валерий Валерьевич, давайте.
22: За это время не произошло, но удовлетворенность сексом стала выше, и это хорошо.
5: Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья. Доживем до понедельника. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О политике.
16: Майк Уолт сообщает о продолжении технических переговоров по иранской ядерной программе. При этом постоянный представитель США при ООН заявил в интервью Fox News, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель. По мнению главы агентства, высокообогащенный уран до сих пор находится в подземных бункерах и тоннелях, которые ранее подверглись массированным бомбардировкам со стороны США. Но Гросси подчеркнул, что утверждать это со 100% уверенностью можно будет только после возвращения на объекты международных инспекторов.
7: О происшествии.
16: В Якутии водолазы нашли тело третьего погибшего при крушении лодки на реке Алдан. Утонувшего рыбака обнаружили в 20 километрах от мест происшествия. По сообщению региональной службы спасения, трагедия произошла 9 июля, когда 5 человек отправились на рыбалку в поселок Хатыстыр. Возле Угаяна их лодка перевернулась. Выжить удалось только 34-летнему мужчине. Он доплыл до берега, где потерял сознание, а на следующий день пешком добрался до местных жителей. Тела двоих погибших нашли ранее. Сейчас водолазы и волонтеры продолжают поиски четвертого рыбака.
7: О ценах.
16: Супер Эль-Ниньо в 26-27 годах может вызвать глобальное повышение цен на продукты. Цены серьезно вырастут из-за нынешних теплых течений в Тихом океане, предупреждают экономисты. По оценкам, вероятность сильного потепления поверхности Тихого океана выше нормы превышает 60%. Это может усилить засухи, наводнения, жару, штормы. К уже поднявшимся до максимума за 3 года мировым ценам на продукты следует ожидать двойного удара по цепочкам поставок. Аналитики считают, что Эль-Ниньо способен увеличить цены на продукты почти на 16%. Эффект проявится не сразу из-за циклов посева, сбора урожая, логистических проблем. Поэтому полностью последствия могут стать заметны только во второй половине 2028 года. Больше всего рискуют бедные страны, особенно уязвимы к засухам, наводнениям и перебоям с удобрением и энергией. На МЦД-2 увеличили интервалы движения поездов из-за остановки состава на рижском направлении. Как сообщает Московская железная дорога, сегодня вечером на перегоне Павшино-Тушино совершил вынужденную остановку пригородный состав, следовавший из Нахабино в Подольск. Сейчас движение организовано в реверсивном режиме.
15: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все слушатели и зрители настоящего хит-парада, все, кто голосовал всю неделю и все, кто с нетерпением дождался этого все-таки момента, когда мы встретимся в эфире и отчитаемся по полной программе. Здравствуй, Александр Вячеславович.
1: Здравствуй, Александр Анатольевич. Здравствуй, Билл, и здравствуй, Боб, да?
8: Ох, сейчас начнется.
1: Практически, практически.
9: А что, если бы мест было 11? 11 место. 11
1: место. Маленькая культурная программа. У нас своеобразное 11 место, песни которой практически попала в десятку, но попала, но не попала. Поэтому мы ей дали откидное 11 место, и на нем сегодня группа «Татуин» и «Без Б». Эй, удача!

0: Маяковского.
1: Своеобразное 11 место настоящего хит-парада на этой неделе — группа «Татуин» и без «Б». Эй, удача! У нас первая на сегодня рубрика.
2: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
3: По всей видимости, как шумят в средствах массовой информации и интернетах, группа «Звери» прекращает свое существование. Хотя, огромная пауза, сперва вроде ничто не предвещало грозы. И Рома «Зверь» просто объявил о творческом отпуске. За 26 лет мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск. 15 августа в Лужниках станет пока что последним нашим большим шоу. Споем любимые песни и скажем друг другу самое важное. Не словами, а музыкой. Конец цитаты.
1: Ну а для тех, кто не проникся драматизмом, я бы сказал, момента, чуть позже Роман сделал еще одно заявление. Так сказать, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Альбом «Фолк» — это последний альбом группы «Звери». Он вышел в 2024 году. На этом все. Всем спасибо. Все свободны. Ну, а мы с вами сейчас послушаем самую первую песню группы «Звери». Немножечко всплакнем, предвкушая их...
3: Не без этого.
1: Распад.
3: Полураспад.
1: Полураспад.
3: Все-таки отпуск – это не распад. Да, посмотрим, как они расставят все точки, как ты говоришь, над «и», над «ё».
1: «Для тебя» – так называется песня, первая песня группы «Звери».
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «как дела». Ты мне сказала, будешь одет.

0: Это была рубрика «Что происходит?» и группа «Звери» в ее рамках. Композиция называлась «Для тебя».
1: Десятое место.
0: Тесла Бой, он же один в одном экземпляре существующий, Антон Севидов, и Найк Борзов, составляющий в данной композиции ему пару. «Ревновать меня». Десятое место.

0: Десятое место. Тесла Бой и Майк Борзов. «Ревновать меня».
1: Хорошо идем. Вязко, спокойно, гусеничным ходом. Но будем разгоняться. Вы тут, понимаешь, не думайте, что мы тут, понимаешь, лекции читаем. Мы тут не в библиотеке. Мы сейчас как грянем. Хотите убедиться? Подключайтесь. А сейчас прежде.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда».
4: Читайте завтра о переводе «Машину на газ». Плюсы и минусы. Тропические ливни обрушили на столицу половину месячной нормы осадков. Когда суперциклон покинет Москву? Арестован глава секты, которая не признавала Российскую Федерацию и жила по советским паспортам. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Директор Центра политической информации Алексей Мухин об отказе Киева от мирного плана Трампа.
8: У Зеленского была определенная роль. Ему нужно было раздразнить Трампа до того момента, пока

0: тот потеряет терпение. Почему это произошло? Почему Украина ведет себя подчеркнуто дерзко по отношению к Соединенным Штатам? Дело в том, что Трампу пытаются дать понять, что он, находясь в нейтральном состоянии, хотя в каком нейтральном состоянии, честно говоря, он находится по отношению к России, я не знаю, потому что Hornet, они же марсиане, да, два, это американские дроны. Palantir — это американская компания, Starlink — это американская компания. И, честно говоря, видимо, модераторы украинского президента, они потребовали от него сделать так, чтобы ввести Трампа в состоянии какого-то невминоза и в этом состоянии его использовать себе, что называется, во благо. Ну, сорвать резьбу, грубо говоря, американскому президенту. Вот, собственно, Зеленский этим и занимался. Срывал, пытался сорвать резьбу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы с удовольствием продолжаем шествие по десятке лучших.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Пару слов про Уму Турман. Ребята эту песню исполняют на своих выступлениях давно. И не танцуют под эту песню только тот, кто не пришел на этот концерт. Ну, а вот официально ее издали прямо сейчас. Так что, что говорят, то и делайте. Не стойте, танцуйте. Лето, весело, хорошо. Нижегородские романтики плохого не посоветуют. Это радио «Комсомольская правда». И мы должны идти только вперед. Что у нас дальше, Саня? Я не помню.
1: Рубрика.
0: Ага.
2: Я у мамы попсовик.
0: Егор Крид уже основательно поднадоел публике. Поэтому ему приходится привлекать коллег по цеху, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей свежей работе. В его новинке «Мало» латинскими буквами «Мало 2.0» приняли участие Оджи Буда, Токсис, Мэйби Бэйби, Бэйби Кьют, Дора и товарищи чуть помельче. Ну, а в высокобюджетном клипе засветились Киркоров, Валерия и Джиган. В общем, нелегкая эта работа – тащить Крида из болота. Да что мы все иронизируем? Давайте просто послушаем, наконец-то, эту композицию. Сань, ты готов?
1: Мало не покажется.
0: Мало не покажется. Это будет мало, но версия 2.0. Итак, Егор Крид, мало 2.0.
3: Давил и досыл смерти, лебедев, у меня в кармане птиц.

0: Мне тебя мало, ты мои деньги, деньги, деньги всегда мало.
1: Было бы любопытно, если бы Егор Крид впоследствии выпускал композиции с апдейтом 3.0, 4.0, с одним и тем же названием.
2: И в конце концов, мне кажется, уже пора выступить с симфоническим оркестром.
1: Вернемся к истинным музыкантам, которые лучше разбираются в подобных вещах.
3: Восьмое место.
1: Люмен. Один в поле.

0: Это было восьмое место настоящего хит-парада «Люмин один в поле». Нам нужно сделать небольшой перерыв, и после этого будет очень актуальная на данный момент рубрика.
1: Это потому, что ее представит Александр Нуждин. Но
0: нет,
1: после перерыва...
0: не в этом дело.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-востоковед Турал Керимов о ключевых изменениях в Североатлантическом альянсе.
4: То, что мы в Анкаре наблюдали, наверное, первый саммит НАТО, где мы можем точно совершенно сказать, что НАТО — это больше не монолитная организация, контролируемая полностью американцами. Любая военная организация, будь то армия у какого-либо государства, ну или же союз, он всегда предполагает непоколебимую субординацию, когда есть один центр принятия решений, ну и эти решения беспрекословно исполняются, приказы не обсуждаются. Сейчас в НАТО больше этого нет. В НАТО есть три центра, которые имеют, собственно, видение, которые так или иначе пытаются каким-то образом укрепить собственное влияние. Ну и помимо Вашингтона, это, естественно, сам Брюссель, ну и теперь, как мы видим, Анкара.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Пскове волонтеры помогут упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки. Сегодня начался прием заявок от всех неравнодушных жителей областного центра, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Помощники будут работать ежедневно в три смены по 4 часа с 5 часов утра до 8 вечера. В их задачи войдет информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов. В Великих Луках началась подготовка к празднованию 860-летия города. Свои афиши готовит учреждение культуры. Так, детская музыкальная школа номер 1 имени Мусоргского разрабатывает спецпроект, где главными героями станут уникальные творческие люди, выпускники учреждения. Сейчас идет активная подготовка к запуску. Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» проводится конкурс на соискание Всероссийской премии «Возвращение» среди ветеранов боевых действий участников специальной военной операции. Проект направлен на общественное признание ветеранов боевых действий, успешно реализовавших себя после возвращения к мирной жизни. Заявку до конца июля могут подать органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим».
2: О валютах.
5: Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59, юань 11,16.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Вылетаем в студию, продолжаем настоящий хит-парад. Это радио «Комсомольская правда». В студии Нуждин и Анатольевич. И, как было обещано, слово товарищу Нуждину с докладом в данной рубрике.
2: Музыка с передовой.
0: Сергей Бабунец выпустил новую песню на тему СВО. Слово артисту. Композиция «Они едут туда» – это баллада о силе духа. Она посвящается всем тем, кто остается верен себе в самые тяжелые времена. Ну, без комментариев, слушаем. Сергей Бабунец и Михаил Барков «Они едут туда».
7: Улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали, на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были
0: усталые, светлые, чистые.

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были усталые, светлые, чистые.
2: Сергей Бабунец и Михаил Барков. «Они едут туда». Это была рубрика «Песни с передовой». Но вернемся к обратному отчету.
3: Седьмое место.
4: Седьмое место.
5: А на седьмом месте, внимание, песня, про которую мы уже говорили на прошлой неделе в контексте, что там происходит в группе 25-17. Так вот, Антон Завьялов, лично, «Туман».
6: Утренний.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

только что. Кому тепло от этого? И нету разницы, кто выиграл, если она ушла. Туман коснулся штор, и в раскаленной комнате запутанный, окутаюсь в халат, остывший до бела.

0: Седьмое место на этой неделе — Антон Завьялов. Я почему-то прочитал вместо «туман» «тумач».
1: Сань, пора проверить диоптрии. А потому что туман. Поэтому даже надпись такая.
0: А, понятно. Так, ну мне, туман. Мне главное сейчас не ошибиться.
1: Попробуй.
2: Шнур на каждый день.
0: Не опять, что называется, основа, или, как говорится, на манеже все те же. Ленинград вновь разродился новинкой. Песня называется «Оскар». Посвящена она любимой женщине. Сергей Шнуров поет. Внимание,
1: я сейчас... Ой, я ждал этого момента. Александр Вячеславович, прокашляйтесь. Сюда. Немножечко для взятки.
0: Разомнусь.
1: Тишина. Зал замер.
0: С шампанским смешав апероль, ты свеженькая, как мимоска. За главную женскую роль давай тебе выдам свой Оскар. Дожил я до седин и встретил женщину номер один на свете. Словно маяк среди льдин мне светит женщина номер один на свете. А?
1: Песне также прилагается забавный клип про то, как в конце тяжелой рабочей недели решили отдохнуть две барышни. Одна – прокурор, другая – судья. Слушаем, смотрим и обращаемся к Сергею Владимировичу. Ну, нечиститый, Серега, мы же не успеваем за всеми шедеврами. Группировка «Ленинград». Оскар.

0: Это была группировка «Ленинград» и их, вы не поверите, новая композиция, еще одна, которая называлась «Оскар». Мы к вам вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Комсомольская правда. Читайте завтра. Переводим машину на газ. Плюсы и минусы. Тропические ливни обрушили на столицу половину месячной нормы осадков. Когда суперциклон покинет Москву? Арестован глава секты, которая не признавала Российскую Федерацию и жила по советским паспортам. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог, специалист по информационным операциям Андрей Манойло о предотвращении украинских терактов в России.
6: Мы имеем дело с разведывательно-диверсионной работой противника, поставленной на очень высокий профессиональный уровень. Этот профессиональный уровень у них, вероятно, растет, но растет не такими темпами, чтобы следовало хвататься за голову и кричать о том, что все провало, клиент уезжает, гипс снимает. Просто они работают настоящим образом. Это серьезный, наглый, уверенный в своих силах противник, обеспеченный специалистами с соответствующим уровнем подготовки. Эти специалисты не лучше и не хуже наших, потому что у нас тоже достаточно профессионалов. То, что мы последние дни видим сообщения о пресеченных террористических актах, пресеченных на стадии подготовки, это как раз свидетельство очень эффективной работы нашей контрразведки. Но заодно и разведки по первой линии, которые тоже раскрытию подобного рода преступлений, готовящихся, содействуют. Вот. Поэтому на их профессионализм мы отвечаем нашим профессионализмом. У нас в этом отношении дела обстоят нисколько не хуже.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Хит за хитом, рубрика за рубрикой. Так мы весело проводим уикенд вместе с вами в студии радио «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада в студии Нуждин Анатольевич. Вот реклама.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: что ведет к тебе.
1: Хорошая песня, третья — «К тебе». На эту же тему, я помню, была совершенно замечательная песня Валеры Сюткина, которая называлась «На краю заката».
2: Напоминайте, Александр Вячеславович, не все могут так быстро вспомнить.
1: «На краю заката вспомнил я когда-то, все пути идут домой, ночь уже все ближе,
2: а нам пора гнать вперед».
3: Шестое место.
2: На шестом месте группа «Кино», композиция «Фильм».

0: Шестое место настоящего хит-парада на этой неделе — группа «Кино» и фильмы.
1: Ты вспомнил цитату? Трудно подпевать группе «Кино» и вспоминать цитату из творчества Сюткина.
0: Да,
1: ничего.
0: Как известно, мужчины однозадачные.
1: Мы однозадачно и однозначно подходим к главному моменту этого часа. Мы напоминаем, кто участвовал музыкально во всех наших событиях ближайших 60 минут, и объявим большой перерыв. Итак, 10-е место. Тесла Бой и Найк Борзов. «Ревновать меня». 10-е.

0: Ума Турман, не стой, танцуй.
1: Девятое место.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вода густой, рваные джинсы тебя к лицу не стой.
3: Люмен, один в поле.
1: Восьмое

0: Антон Завьялов, «Туман».
1: Седьмое место.
2: Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой взор.
3: Кино, фильмы.
4: Шестое

0: Так выглядит настоящий хит-парад. Так выглядит первый час на этой неделе. Впереди второй час. Перерыв будет небольшим, но вам хватит этого времени, чтобы набраться смелости и продолжить вместе с нами. Да, Александр Вячеславович?
1: Так точно.
0: Видите, как у нас все слажено, четко и быстро.
1: Потому что мы четкие.
0: Мы четкого будет дальше. Главное, не переключайтесь. А прямо сейчас антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин о развитии российской инфраструктуры.
5: Транспорт – это основа всего. Без транспорта не будет хлеба в магазинах, люди не смогут поехать в отпуск. Транспорт обеспечивает жизнь нашей страны, это кровеносная система. И вот эта кровеносная система, она в последние годы очень активно меняется и развивается. Строятся новые дороги. Сейчас, вы знаете, строится высокоскоростная магистраль. Такого проекта никто еще не делал. В таких широтах, с таким климатом идет цифровизация по всем фронтам. Да? То есть мы все больше и больше переходим на электронные документы, используем искусственный интеллект. Очень большие изменения у нас появляются свои арктические газовозы, развивается Северный морской путь. То есть в каждом направлении идет какая-то динамика. И все это происходит, несмотря на санкционное давление, несмотря на попытки наших оппонентов остановить наше развитие. Тот потенциал, который был накоплен и в советское время, и в постсоветское время, и даже императорские железные дороги, они строились еще и в царской России. Все это создает огромную устойчивость и огромную ответственность. Транспорт – это ответственность и время. Ответственность за точность и своевременность перевозки. Транспорт – это управление временем, когда ты делаешь путь пассажира или путь груза максимально комфортным.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: В воскресенье средства ПВО уничтожили 220 беспилотников над 9 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Речь о периоде с 8 утра до 8 вечера. Как сообщают Минобороны, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.
2: О политике.
6: Президент Франции Эммануэль Макрон завтра примет у себя лидеров стран коалиции желающих. В ходе встречи не менее 25 глав государства и правительства будет обсуждать поддержку Украины. По данным Евроньюз, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества в поддержку Киева после саммита Большой Семерки и саммита НАТО в Анкаре, где союзники обязались направить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро. По словам советника Макрона, цель встречи – показать, что западные союзники продолжают оказывать поддержку Украине, и Москва может не полагаться на, цитирую, «усталость от конфликта».
2: О пенсиях.
6: В России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Выплаты увеличатся почти на 17,5%. Как напоминают экономисты, обращаться в фонд лично не понадобится. Перерасчет сделают автоматически. Кроме того, пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком. Выбор зависит от того, как именно формировались средства и какой способ получения выбрал гражданин.
2: О нововведениях.
6: В России меняют стандарты для скорой помощи. С 1 сентября вступают в силу новые профстандарты для врачей скорой помощи. Теперь они смогут оказывать помощь вне медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях. Это рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По новым нормам специалист скорой обязан не только оказать экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях и доставить пациента в больницу, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего, определять тактику и маршрут госпитализации, а также действовать согласно актуальным клиническим рекомендациям. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные. Понедельник 76,66, евро 87,67, юань 11,30. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Как приятно вести сегодня программу. Я не знаю почему. Но вот,
2: потому что у меня новый галстук.
1: Ну, знаешь, я на это мало обращаю
2: внимание. Я уделяю много внимания внешнему виду даже в радиоэфире.
1: Не, ну, внешнему виду, извини меня. Я тоже уделяю внимание.
2: На все видят, как у тебя на груди большая рок-звезда.
1: Беснуется рок-звезда. Давайте-ка вернемся к хит-параду.
2: И поставим Motorhead.
1: И поставим Motorhead. Я бы с удовольствием.
2: Но не сегодня.
1: У нас заявка от звезды.
0: VIP-плейлист.
2: На этой неделе исполняется 45 лет министру спорта Российской Федерации и председателю Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву. Аккурат к юбилею политик добился важного решения. Международный Олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. А значит, Россия сможет выступать с нашим флагом, с нашим гимном. Мы спросили у именинника Дегтярева, какую песню ему поставить в день рождения. И вот ответ.
3: Я, вообще говоря, с юности являюсь поклонником русского рока, да и зарубежного тоже. Но из русского рока считаю просто гением Вячеслава Бутусова. Мы много лет дружим. Поэтому, если уж песню какую-то ставить, мне кажется, хорошо зайдет и понравится слушателям «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова. Я бы с удовольствием попросил вас включить симфонию «Плач Адама», которую написал Бутусов. Считаю ее гениальной. Уверен, она будет в истории вообще музыки. Он ее недавно написал. Я уверен, крупнейшие симфонические оркестры ее сыграют. Поэтому пока «Плач Адама» оставим, но всем советую. А для радиослушателей сегодня прошу поставить «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

0: «Наутилус», «Прогулки по воде». Эта песня мне знакома не понаслышке, потому что я ее загонял в качестве ведущего музыкальных программ на станции, на которой отработал...
1: Максимальное количество лет.
0: Максимальное количество лет, больше 20.
1: Ну да.
0: Это хит.
1: Да.
0: Вернемся к хиту, который у нас занимает 5-е место в настоящем хит-параде. Это более актуально на данный момент.
2: 5-е место.
0: Чичерина. «Песнь моя».

0: Пятое место настоящего хит-парада Чичерина «Песнь моя». А вот, собственно, мы периодически натягиваем на себя одеяло вот этих образованных дядек.
1: Литературный кружок.
2: Какое время, такие и поэты. Вот в XIX веке были –

0: сложно относился к окружающему миру. Я думаю, это даст нашему фильму новое дыхание. Ну, кстати, между прочим, чем-то я с ним согласен, потому что как замечательно сыграл Форда Префекта в фильме «Автостопом по галактике» рэпер Мос Деф. Старт съемок запланирован на октябрь. Бюджет картины – 600 миллионов рублей. Действие развернется в 1837 году. По сюжету Михаил Лермонтов планирует жениться на Екатерине Сушковой, но получает отказ. Кроме того, поэт не успевает познакомиться с Пушкиным и прочесть ему свои стихи, потому что тот погибает на дуэли.
1: Вот было бы здорово, если на роль Пушкина вновь взяли бы Юру Борисова. У нас появилась бы в кино своя поэтическая мультивселенная. Давайте послушаем. «Ветром, снегом, зноем». Хаски.

0: Это был исполнитель Хаски, который претендует на роль Лермонта. Или он утвержден уже, да.
1: Судя по всему, Лунгин так поставил все точки над «и».
0: Будущий Лермонтов Хаски. Ветром, снегом, зноем. Ну, а мы с вами прервемся традиционно на минуточку всего лишь. А после этого еще одна рубрика.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Читайте завтра о переводе машину на газ. Плюсы и минусы. Тропические ливни обрушили на столицу половину месячной нормы осадков. Когда суперциклон покинет Москву? Арестован глава секты, которая не признавала Российскую Федерацию и жила по советским паспортам. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о тактике США в отношении других стран.
7: Америка всегда играет в долгую. При помощи Израиля, без Израиля, вот в данном случае с Израилем как главной движущей силой. Ведь они же, в том числе через политические элиты Израиля, говорят о том, что главным врагом является Иран. Подразумевая Китай, подразумевая Российскую Федерацию, они всегда действуют по периферии для того, чтобы насколько возможно ослабить государство в экономическом, политическом, военном плане. Это, я думаю, что стратегическая задача Соединенных Штатов, потому что они хотят быть на вершине пищевой цепочки. И только военным путем, ослабляя другие государства, они в состоянии это сделать. И вот эту пищевую цепочку, оставаясь во главе ее, обеспечивая своих людей, ну, точнее, даже не своих людей, а политическую элиту, они и будут играть в долгую. Так что это стратегия Соединенных Штатов по собственному обеспечению. И это игра надолго. Это не игра только против Ирана. Это против Китая

0: и нас это 100%.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Что же у нас нового, Александр Анатольевич?
2: Что нового, чувак?
3: Реклама.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.

0: Мы только что молчали вместе с группой «Пикник». Она у нас была в рубрике «Что нового, чувак?».
1: Кто молчал, а кто мычал.
0: А кто мычал?
1: Это я мычал. А вы что делаете, когда
0: молчу.
1: Вы не знаете слов?
0: Вернемся к хит-параду.
2: Четвертое место.
0: Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада на этой неделе. «Леда и Зевс». Традиционно представляем слово Александру Анатольевичу для его любимой рубрики.
1: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
2: Мадонна выпустила альбом «Confessions 2». Это ее 15-я пластинка и прямое продолжение работы «Confessions on a Dance Floor», где были хиты «Hang Up» и «Sorry». Музыкальным архитектором нового релиза выступил продюсер Стюарт Прайс. Именно Мадонна заметила его в начале нулевых в андеграунде. Отмыла, причесала, что называется. И вот теперь Стюарт возвращает Луизе Чиконе «Должок». Воздает должное, можно сказать. Критики сходятся во мнении, что «Confessions 2» – лучший альбом Мадонны со времен первых «Confessions» в 2005 году. Шутка ли, за последние 20 лет у Мадонны не было ни одного коммерчески успешного релиза. Мало того, каждая последующая пластинка продавалась хуже предшествующей. То есть кривая бизнеса шла стремительно вниз. Печально. Но теперь череда неудач закончилась. И музыкальная королева снова в авангарде поп-музыки. Возрадуемся же, братья и сестры, за нашу Луизу Чиконе, за нашу Мадонну. Послушаем самую мрачную и, пожалуй, даже нуарную композицию из нового альбома «Betrayal» Мадонна.

0: Это был ньюс-блок в рамках настоящего хит-парада «Мадонна» и «Betrayal». «Betrayal» — это предательство, насколько я помню.
1: Так точно.
0: Да это все у меня. Ну,
1: ну в общем, все в этом блоке, это точно.
0: Конечно.
1: Подытожим. «Мадонна» спела, рубрика «Ньюс-блок», как на старом добром MTV, закончилась. Не переключайтесь, это настоящий хит-парад в студии Нуждин Анатольевич. Сейчас встретимся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Камкин о разорении Европы из-за поддержки Украины.
4: Денег просто нет. Все, что могли отдать, уже отдали. Евросоюз столкнулся с очень сильными экономическими проблемами. Большинство стран Евросоюза сейчас вынуждены переходить в режим жесточайшей экономии. Даже та пресловутая милитаризация Европы, посмотрите, свернуты программы по строительству новых современных фрегатов военно-морского флота Германии. Свернут проект франко-германского истребителя шестого поколения. Все средства бросаются на более легкие и более краткосрочные проекты в виде дронов-перехватчиков и так далее. Поэтому, если денег нет и неоткуда их взять, то есть с финансированием приходится сокращать, даже на словах, продолжая повторять как мантру «все для Украины».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об Украине.
6: Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины. Это пишет Reuters со ссылкой на источник. По его данным, этот указ один из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Источник агентства также добавляет, что заказ включает в себя дроны Шрайка, произведенные украинским производителем и оснащенные программным обеспечением американской компании для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит в отставку по собственному желанию. Как пишут украинские СМИ, причиной ухода с должности стали личные обстоятельства. В настоящее время Стефанишина проходит обвиняемые по делу о хищении 2,5 миллионов гривен. При анализе европейского законодательства ранее сообщалось о грядущих кадровых перестановках на Украине. Так сегодня Владимир Зеленский заявил, что собирается сменить премьер-министра и Кабмин. Юлия Свириденко фактически подтвердила в соцсетях, что уйдет в отставку. По некоторым данным, она может стать послом в США. Украинские СМИ называют председателя правления компании «Нафтогаз Украина» Сергея Корецкого основным кандидатом на должность главы Кабмина. Эту должность занимал Свириденко. Также среди кандидатов на пост премьера министр обороны Михаил Федоров, бывший премьер страны Денис Шмыгаль и мэр Харькова Игорь Терехов.
2: О расследованиях.
6: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика. Ребенок, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала. Как утверждается, мальчик весил около 20 килограммов, находился в ужасном состоянии, в пролежнях. О ребенке узнали случайно. Одна из матерей выставила пост, его увидела неравнодушная посторонняя женщина начала ухаживать за мальчиком, но оформить опекунство не успела. Ребенок умер. Следственный комитет по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело.
2: Обо всем.
6: Россияне все чаще страдают от лишнего веса и ожирения, и тем самым снижают ВВП страны. Исследования провели эксперты из Высшей школы экономики. Если взять всех умерших в 23-м и посчитать, сколько они могли бы прожить и работать, то общая потеря для экономики составит 1 триллион 250 миллиардов рублей. Это почти 7 десятых от всего ВВП. Для сравнения, такую сумму можно потратить на 14% всего бюджета российского здравоохранения. Эксперты связывают рост ожирения с сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». Если вы только что присоединились к нашей компании, вы правильно сделали. У нас как раз тройка лидеров.
0: Третье место.
1: The Head of the Treaty. Прощай.

0: Это было третье место настоящего хит-парада. Уже, собственно, упомянутый сегодня дважды. Третье и The Headers. Прощай. У нас еще одна рубрика. Такая своеобразная, если помягче сказать.
1: Испортил песню, дурак.
2: Исполнитель «Темный принц» дорвался до папкиных пыльных кассет и обнаружил там бессмертный хит «Утекай» группы «Мумитроль». Увы, «Темному принцу» оказалось недостаточно просто послушать Илью Лагутенко. Парень зачем-то взялся делать собственную версию этого шлягера. Получилось плохо. Слушайте сами. «Темный принц, утекай».
3: Душевичок, потом сходи с ума.

0: как говорил Оззи Осборн, покойный, могло быть хуже. Я мог быть Стингом. Конечно, это относится к темному принцу.
1: Prince of Darkness.
0: Ну и чтобы забыть этот страшный сон, предыдущее творение, давайте послушаем оригинал. «Мумий-тролль, утекай» уже практически классика.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Это был «Мумитролль, утекай», а у нас второе место.
1: Второе место. Второе
0: место. Плодовитые, я бы сказал, группа «Ленинград». Не напишу.

0: Это была группа «Ленинград», «Не напишу». Второе место настоящего хит-парада. Последний на сегодня рывок мы сделаем через минуту. Оставайтесь в нашей компании.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Комсомольская правда. Читайте завтра о переводе машину на газ. Плюсы и минусы. Тропические ливни обрушили на столицу половину месячной нормы осадков. Когда суперциклон покинет Москву? Арестован глава секты, которая не признавала Российскую Федерацию и жила по советским паспортам. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о взаимодействиях России и Турции.
6: Сегодня все отношения с Турцией наши, они, собственно говоря, выстраиваются по такому вот интересному принципу, что есть сфера, где мы можем контактировать, взаимодействовать, и вроде бы это идет и нам, и им на пользу. А есть сфера, где у нас жесткая конкуренция, но эти сферы мы просто как бы уводим за общий контур, и в рамках тех проектов, которые есть, мы их не рассматриваем. Это, в принципе, довольно, на самом деле, здравый подход. Потому что если можно где-то взаимодействовать, что идет нам однозначно на пользу, этим, конечно, нужно пользоваться. Как это изменится, если турки действительно попытаются с согласия европейских стран перехватить европейскую часть блока НАТО? Сегодня сказать сложно, но на перспективу это ни на сегодня, ни на завтра. Как это будет развиваться? Опять же, мало об этом заявить, мало продекларировать. Все равно и Эрдоган — это все-таки не султан, несмотря на то, что он себя таковым, конечно же, считает. И в Турции тоже есть различные взгляды на это. Будем смотреть в развитии.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». У нас практически финал, поэтому приготовьтесь. Пока еще одна рубрика, к сожалению, не самая веселая.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

Многие знают Бонни Тайлор по ее эффектному хриплому вокалу. Но такой голос был у певицы не всегда. Когда девушка уже взяла себе звучный псевдоним и шла к успеху, врачи обнаружили у нее узелки на голосовых связках. Артистке сделали операцию, после которой долгое время нельзя было говорить. Чтобы общаться с людьми, Тайлор пришлось писать все на бумажках. Но певице это быстро надоело, и она перестала прислушиваться к рекомендациям врачей. В итоге охрипла. Именно этот хриплый вокал и восхищал потом фанатов. Бонни Тайлор, «Holding Out for a Hero».

0: Последний альбом под названием «Лучше еще впереди» Бонни Тайлор выпустила в 2021 году. В 2023 она опубликовала мемуары, и тогда же певица стала кавалером ордена Британской империи за заслуги в музыкальной индустрии. В марте 26-го вышел новый и последний сингл, который называется «Only Love». Бонни собиралась отправиться в большой мировой тур, но в мае ее госпитализировали. Ей сделали экстренную операцию, дальше кома. 8 июля Бонни Тайлор не стала. Давайте слушать песню, о которой только что шла речь. Бонни Тайлор, «Only Love».
1: Don't be scared, my friend. The future isn't written yet. I know your heart's in misery. But light gets in if you believe.

0: Это была рубрика, посвященная ушедшей совсем недавно Бонни Тайлор. Коль уж она получила орден Британской империи, она мэм Бонни Тайлор.
1: Ну да, знатная дама получается.
0: А мы с вами вернемся к прозе дня и напомним, кого вы выбрали на этой неделе в десятку лучших. Десятое место. Тесла Бой и Найк Борзов. «Ревновать меня».
2: Десятое место. «Ревновать меня».
1: Ума Турман. «Не стой, танцуй».
2: Девятое место.
3: «Не стой, танцуй, не стой, танцуй».
0: Люмен. «Один в поле».
2: Восьмое место.
3: «Один в поле, начни, а затем».
1: Антон Завьялов. «Туман».
2: Седьмое место.
4: «Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой узор».
0: Кино. Фильмы.
2: Шестое место.
4: Как любишь эти фильмы.
1: Чичерина. «Песнь моя».
2: Пятое место.
5: Уединяясь, я бродила в лесной глуши в дневной тени.
0: Горшенев. «Леда и Зевс».
2: Четвертое место.
1: «The Hatters» и «Третья. Прощай».
2: Третье место.
0: «Ленинград. Не напишу».
2: Второе место.
6: Напиши, пусть это будет крик души.
1: Дорогие друзья, вот и подошло время прощаться. Мои любимые слова из каждой телевизионной программы, стародавних выпусков, разных развлекательных программ. Но это не навсегда. Александр Вячеславович Нуждин готовится объявить победителя, а я лишь напоминаю, что услышать нас можно в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера на волнах радиостанции «Радио Комсомольская правда». Официальное название – все с больших букв. Дорогие друзья, голосуйте за всех любимых исполнителей. Кого хотите, того и выбирайте. А мы все подсчитаем и доложим по полной программе. Мы такие, мы молодцы-удальцы. Нуждин, Анатольевич, встречаемся через неделю. А прямо сейчас чествуем победителя. Александр Вячеславович, будьте добры, объявите.
2: Первое место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Дмитрий Суслов о желании Европы победить Россию любой ценой.
2: Это очень, мне кажется, ярко и красноречиво свидетельствует об их целеполагании, которое заключается в том, чтобы бороться с Россией, чтобы пытаться Россию ослаблять, в идеале нанести России стратегическое поражение. А в Европе от этого еще не отказались. И здесь все методы хороши, даже несмотря на то, что тот терроризм, который они поощряют на Украине, уже приходит в их дом. Это в западной политике происходит не в первый раз. Что недавно сказал министр иностранных дел Эстонии, господин Цахна, что залеты украинских дронов и даже падение украинских дронов на эстонской земле – это допустимый ущерб для того, чтобы продолжать бить по России этими самыми украинскими дронами, используя для этого эстонское военное пространство. То есть, даже если терроризм, украинский терроризм по полной программе придет на европейскую землю, а это неизбежно, потому что зло всегда оборачивается против своих создателей. Это просто закон жизни. Так вот, даже несмотря на то, что терроризм придет неизбежно на европейскую землю, для нынешних европейских псевдоэлит борьба с Россией, используя этот самый украинский терроризм, это более важный императив по сравнению с этими издержками.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Российские военные уничтожили 220 украинских беспилотников. Столько аппаратов перехватили с 8 утра, сообщили Минобороны. Как отмечается, силы ПВО сбили дроны в Подмосковье, Крыму, на Кубани и в центральных областях страны. ВСУ атаковали рейсовый автобус «Стаханов-Москва». В ЛНР предварительно пострадали 2 человека. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Информация уточняется.
0: О помощи.
3: Россия передала Венесуэле 35 тонн гуманитарной помощи. Спасатели привезли в пострадавшую страну продукты, палатки и мобильный госпиталь, сообщили в МЧС. Как отмечается, отправить этот груз распорядился президент Владимир Путин. В конце июня в республике произошли 2 мощных землетрясения, из-за которых погибли более 4000 человек.
0: О паводках.
3: Паводок затопил дома в Свердловском селе Першино. Вода поднялась до первых этажей, сообщили местные власти. Как отмечается, стихия захватила более 20 домов и свыше 600 участков. Причиной бедствия стали затяжные ливни.
0: О конфликтах.
3: Лидеры стран коалиции решительных обсудят в Париже усиление поддержки Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон соберет 13 июля не менее 25 глав государств и правительств. Об этом сообщает Евроньюз. Участники встречи сосредоточатся на создании системы ПВО и противоракетной обороны для Киева. Ранее на саммите НАТО в Анкаре члены Альянса обязались выделить на военные нужды Украины 70 миллиардов евро. Сильный ливень с грозой и градом задержится в Москве до конца суток. Скорость ветра в столице может достигать 20 метров в секунду, заявили в комплексе городского хозяйства. Там отметили, что аварийные бригады круглосуточно убирают воду с улиц. Накануне на город обрушился мощный шторм, который парализовал работу столичных аэропортов.
0: О спорте.
3: Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет юниорского Кубка Европы. На турнире в Венгрии спортсмены завоевали 25 наград, в том числе 10 золотых, сообщили организаторы соревнований. Как отмечается, наша сборная выступала под национальным флагом и с государственной символикой.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юаня 11,30. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На присоединяется Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Борис Вадимович.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да. Я уже вчера шутил на эту тему, пошучу еще раз. Хорошие шутки всегда есть место. Чтобы не хоронить дух Анкориджа, дабы потом его не воскрешать, все-таки... Что касается заявлений Трампа, они на самом деле довольно осторожные, но кое-кто к ним придирается. Трампа заявление на саммите НАТО в Анкаре, который сказал про эскалацию. Да, это эскалация, но она может привести к мирным переговорам, к миру, грубо говоря. Вообще, Трампа вы как оцениваете, особенно с учетом того, что, несмотря на его анонс, и буквально вот он уже взял трубку телефона и собирался Путину звонить, но до сих пор не позвонил. Вы как оцениваете текущие процессы, пожалуйста?
6: Абсолютно предсказуемо, за одним, может быть, только исключением, но довольно существенным исключением. Я думаю, он хотел позвонить Путину, я думаю, это было его желание, но его остановил Рубио, или кто-то типа Рубио, условно говоря, коллективный Рубио.
5: Госсекретарь, который у нас ястреб.
6: Госсекретарь, да, и помощник по национальной безопасности. Видно, что он взял в свои руки сейчас управление дипломатическим процессом, в том числе на российском треке. Я, собственно, и подозревал, что так и будет, но вот так и случилось. Это первое. Второе. Само по себе все его набор всяких высказываний на самом деле не содержал в себе ничего особенно такого сверхсенсационного. Это лицензия пресловутая, о которой все говорили, но это что-то такое, настолько такой журавль в небе, что можно было вообще это игнорировать, потому что где этот построит этот завод, построят ли его за пределами Украины или на территории Украины. Во всяком случае, это произойдет очень и очень нескоро. Закрытие неба, речь идет о чем-то, что будет после сделки. Ну и, наконец, само по себе факт, то, что он одобряет удары по внутрь России, это было и так понятно, что он их одобряет, потому что его компания, ну не его, но американская компания «Палантир», очевидно, что не без его согласия, осуществляет, вот, собственно говоря, наведение этих ударов, этих снарядов, этих БПЛА по МПЗ России. Все это было понятно, что это происходит с его ведома и при его благословении. То есть, само по себе это все было набор, в общем, довольно банальных высказываний, и ничего не содержало в себе супероригинального. Все было и так понятно. Единственное, что я действительно услышал нового из его уст, и это заставило меня немножко, ну так, почувствовать некое напряжение, я думаю, не только у меня, это слово «эскалация». Понимаете, в чем тут главная загвоздка? Он действительно... Ну, во-первых, надо убрать все эти предположения. Я думаю, никто из нас с вами это не разделяет. О том, что он наш друг, всегда был нашим другом. Он чуть ли не наш человек в Белом доме и так далее. Понятно, что он нам абсолютно никакой не друг, никакой не наш человек. И если он хочет мира и перемирия на каких-то более-менее непозорных для нас условиях, то это не потому, что он нам хочет добра, а потому, что он понимает, что затягивание украинского конфликта не в интересах Соединенных Штатов. Вот в данный момент он так считал, вот когда он пришел к власти. Вот. Дело не только в его Нобелевской премии, а дело в том, что он понимал, что это расходы американцев, это опасность эскалации очень серьезная, которая неизвестно, чем может закончиться и так далее. Вот. Поскольку Россия не согласилась на те условия, которые он считал оптимальными, то есть на заморозку по линии боевого соприкосновения, он, как, собственно, ему и рекомендовали, перешел к давлению на Россию. И все это было более-менее понятно, но Анкоридж вносил в это некоторое определенный момент такой своеобразный. В чем он заключался? Он заключался в том, что Трамп давал возможность России самостоятельно, даже без давления на Украину с его стороны, вот выйти на границы Донецкой области, то есть вот взять ту территорию, которую Россия считает приоритетной для себя, то есть Славянско-Краматорскую эту агломерацию, а после этого пойти по ЛБС, но вот в этот момент удержаться от эскалации. Я думаю, этот вопрос обсуждался именно в Анкоридже, чтобы эскалацию все-таки избегать с российской стороны и не допускать, соответственно, ее с украинской. И когда он произносит слово «эскалация», То есть, когда он соглашается на то, что да, это эскалация, что это может означать? Он означает, что он перестал верить в то, что Россия сможет этого достичь. Что она сможет достичь этих результатов на поле боя, ну, скажем, до промежуточных выборов. Что для него принципиально важно, чтобы мир был заключен до промежуточных выборов. Чтобы он показал своим избирателям, избирателям республиканской партии, что он все-таки отвечает за свои слова. Это означает, что он, ну, понятно, что он ожидает, что если будет эскалация со стороны Украины, то может быть два ответа. Либо российская эскалация, либо вот согласие России на заморозку. То есть Россия пойдет на попятную. То есть он ставит Россию перед тем выбором, от которого он, видимо, хотел Россию, как бы вот, ну, чтобы она к такому выбору не подходила, потому что понимал, этот выбор опасен. Сейчас он, вот, видимо, согласившись с аргументами Рубио, согласившись с аргументами Рэдклиффа и, очевидно, аргументами европейцев, вот, во всяком случае, вот этого коллективного Рубио, интернационального Рубио.
7: Ну, который... короче, ястребов, да,
6: американских. Ястребов, да, да. Он согласился на том, что да, не надо давать России и Путину возможность вот, добиться выполнения условий Анкориджа, а надо поставить Россию перед фактом. Либо Россия вынуждена идти на эскалацию, потому что у нее не останется другого выхода, либо Россия будет вынуждена идти на заморозку. Почему, собственно, и телефонный разговор был отменен? Потому что телефонный разговор состоится только в том случае, если российский президент поднимет трубку и скажет, да, хорошо, я готов снять те свои условия, которые были тогда. Вот тогда разговор состоится. Так это можно читать. Ну, а теперь вот как, что будет действовать Россия, конечно. Потому что, ну, я не скажу сказать, что это ультиматум, но, конечно, это пересмотр тех договоренностей, которые были год назад. Это безусловно. Тут надо признать. Поначалу я подумал, что ничего оригинального он не сообщает, но когда я так поразмыслил мозгами, как бы сказать, я понял, что нет, все-таки это новое. Это нечто, что не предполагалось год назад. Вот. И что есть результат некоторого согласия Трампа на вот эти аргументы, которые ястребы ему предлагают. Вот. Поэтому я не знаю, как, собственно, поведет себя Россия в этой ситуации. У меня есть, честно говоря, предположение, что в течение ближайших двух месяцев ничего не произойдет, просто не будет никакой серьезной динамики. Но далее, конечно, скорее всего, что-то все-таки будет. Будет.
7: А почему в ближайшие два месяца ничего не будет, а потом вдруг случится? По какой причине?
6: Какая-то вот инерционность нашего мышления. Ну, мне кажется, все-таки российский президент, он, ну, верит и, наверное, имеет для этого основания. Наверное, генерал ему что-то такое докладывает. О том, что Россия без мобилизации, без какого-то вот, ну, серьезного поднятия планки эскалации, может все-таки реализовать вот эти цели Анкориджа. То есть вот, все-таки продемонстрировать, что она способна вот это сделать. Тем более Константиновка пала там и так далее. Мне кажется, вот так, судя по тому, что вот мы видим по, просто по искренности президента, по его ну, реальному, как бы, убеждению населения и, кажется, искреннему такому убеждению, что это возможно, что как бы есть какие-то основания считать, что фронт рухнет. Вот есть тоже наши военные аналитики, вот, которые об этом говорят, что есть ожидать, что все-таки украинский фронт рухнет. Я не хочу сказать, что я так думаю, но, наверное,

0: вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предводительства в прибрежных водах. Ну вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Борис Межуев. Известный политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русские идеи», телеграм-канал. Борис Вадимович, ну давайте продолжим. Что касается все-таки нашего созвона, мне кажется, ну созвона, я имею в виду Владимира Путина и Дональда Трампа, который не состоялся, хотя Трамп его анонсировал, мне показалось, не только по косвенным признакам, но еще и по, значит, итогам разговоров с некоторыми людьми, что на самом деле звонок-то не принимаем мы. По одной простой причине. Чтобы не ругаться. Потому что пока, ну, на те, собственно, предложения, которые Трамп привез из Анкары, у нас ответ прям противоположный. То есть мы-то будем стоять на своем, а они будут нас прогибать. И чтобы, собственно говоря, каким-то образом этот момент оттянуть, не знаю зачем, мы пока и откладываем этот разговор.
3: Сомневаюсь, честно говоря. Я думаю, все-таки не позвонил американский президент. Именно по той причине, по которой я сказал. Мне кажется, что для российского президента сейчас важно не предложение Трампа, которое явно мы не примем, а скорее обещание Трампа воздерживаться от каких-то видов эскалации, скажем, от передачи определенного вида ракет там, и так далее. То есть то, что Америка все-таки в какой-то момент чуть-чуть воздерживалась от прямого участия в этом конфликте, сдерживала поставки в Украине и так далее, это было для нас более важно, чем те мирные предложения, которые Трамп выдвигал. Поэтому, я думаю, это все-таки для нас продолжение анкоридского процесса было существенно важно. Поэтому, я думаю, нет, прерыв коммуникации произошел по вине американской стороны. Но, понимаете, в чем дело? Вопрос в том, что час икс приближается.
2: Час икс – это что?
3: Момент выбора, эскалация, заморозка.
2: Вот а кто должен выбрать, мы или они?
3: Ну, разумеется, мы. Российская власть, ну, они ставят нас перед этим выбором. Они говорят, вот третьего пути нет. Мы говорим, нет, есть третий путь. Они говорят, нет третьего пути.
2: А, они против и инерционного вот этого процесса.
3: Сейчас стали, сейчас стали. Именно Трамп присоединился к этой вот, не знаю, огромной коалиции международной, которая говорила, не надо России оставлять вот это комфортное поле. И не заморозка, и не эскалация. Вот, не надо России оставлять вот это вот пространство для какого-то маневра. Этого пространства для маневра нужно избежать. России, надо отдать должное, пыталась это пространство для маневра себе все-таки отбить и дипломатически, и военным путем. И в какой-то момент мы удерживались. И совершенно я вот как повторяю, что мне кажется, что до выборов у нас есть желание это сделать. Но как бы ни было, до выборов, после выборов, ну, ясно, что этот час икс придет, когда станет, этот выбор будет уже очевиден. Заморозка или эскалация. Честно, я вот, знаете, какой-то такой, чтобы не быть абсолютно банальным, я бы высказал такую оригинальную мысль, что у российской власти сейчас есть некоторый один шанс, на самом деле. Шанс превратить эти выборы в референдум по этому вопросу. Знаете, потому что есть, очевидно, партии, ну, они прямо об этом не говорят, но я думаю, где-то там все-таки сочувствуют идее заморозки, вы понимаете, о какой партии я говорю в первую очередь. Есть партии, которые, очевидно, стоят на позиции эскалации, более жесткой линии. В основном это такой левый блок. Вот. Есть не очень определившаяся по этому вопросу «Единая Россия», которая держит центр. Но вот мне кажется, вот если бы на самом деле вот эти выборы реально превратились бы вот в такой референдум по этому вопросу, вот на самом деле, что на самом деле хочет население России, хочет ли она идти тем или другим путем, может быть, для российского президента это был бы некоторый, ну, важный на самом деле сигнал, и он мог бы опереться на своем решении, том или другом, на волеизъявление российского населения. Вот. Ну, допустим, «Единая Россия» сохранила бы какой-то блок большой, но при этом вот в зависимости от того, кто больше наберет, вот этот левый блок или правый блок, от этого можно было бы на самом деле делать какие-то определенные выводы. Вот, это было бы на самом деле очень интересный, какой-то интересный.

0: ход и, может быть, на самом деле дающий, так сказать, российскому президенту тот маневр, который вот сейчас его пытаются лишить. Но это вопрос, конечно, не ко мне, а к президенту и к
1: Ну, не
0: политическому
1: на
0: блоку.
1: нашу зарплату, да, вопрос.
0: Не на нашу зарплату, безусловно. Но это, во всяком случае, некоторый ход. Потому что я к чему, собственно говоря, веду, что такой момент настанет. Вот, уже нужно исходить из того, после Анкары, что такой момент рано или поздно произойдет. Вот нас не, даже в том случае, если действительно все цели эти будут выполнены, анкориджи, не цели СВО, а цели, условия анкориджи будут реализованы, и мы Славянско-Краматорском овладеем, там, может быть, еще какой-то частью Запорожья и Херсона, там, Херсонской области. Вот, даже в этом случае ясно, что ничего не кончится, и рано или поздно нас все-таки заставят пойти на этот выбор. Либо заморозка, либо эскалация с неопределенными последствиями. И мне кажется, как бы мы это ни откладывали, а ситуация нас будет возвращать и возвращать к этому выбору. Ну, мой ответ вы знаете на этот вопрос, поэтому я
1: А
0: не
1: я
0: буду
1: вот
0: его...
1: еще раз хочу спросить, да, эскалация или заморозка прямо сейчас, смотрите, если раньше я, ну, скажем так, с интересом относился к вашей позиции о заморозке, то
0: Что без
1: сейчас я
0: интереса?
1: просто без интереса, потому что не в нашу пользу, тогда можно было поискать еще в нашу пользу какое-то развитие событий, а сейчас, когда они бьют вглубь по территории России и, собственно, демонстрируют это всему миру, и весь мир такой говорит, о, Украина начала получаться, ну какая нафиг заморозка может быть?
0: Ну, простите, а вы живы, мы живы, наши дети живы. Я не знаю, есть ли у вас
1: Да, но
0: дети.
1: просто есть. И просто много детей погибло
0: Но
1: уже, понимаете?
0: я понимаю, но много детей погибнут, если будет, понимаете. А эскалация рано или поздно, я абсолютно в этом убежден, выйдет на ситуацию ядерной войны. Но это очевидно.
1: Да, это тоже правда.
0: Это очевидно. Ну, причем это, может быть, даже будет
1: А, собственно,
0: самый...
1: почему мы должны беспокоиться по этому поводу, если с той стороны не беспокоиться? Я не про Украину даже говорю, я про ту же Европу. Вот они сами говорят, давайте бить вглубь по территории России. Сами говорят на высшем уровне, это говорят люди, которые дослужились до премьеров. Но мы-то почему должны в первую очередь думать об
0: А о
1: этом?
0: своих детях почему должны беспокоиться? Ну, потому что они свои
1: Да
0: дети.
1: обо всех детях в данном случае надо
0: Ну,
1: побеспокоиться, всем,
0: почему?
1: о всех детях на свете, кстати говоря, о всех детях в
0: Ну,
1: Европе.
0: понимаете, дети на свете – это абстракция, а конкретные наши дети – это
1: Ну
0: конкретные
1: вот
0: наши
1: Барт де Вевер, если у него есть дети, у Урсулы их
0: дети.
1: много, кстати, у Урсулы фон дер Лейн много детей. Вот чего бы ей не подумать о
0: Ну,
1: своих детях?
0: это, конечно, прекрасная тема, но давайте подумаем все-таки о своих в первую очередь. И понимаете, эскалация – это, в общем, риск для всех детей и так далее. Вот, и, ну, идти на этот риск ради чего? Ради того, чтобы мы с вами гордо шагали по улице, думая, что мы победители, понимаете? Ну, здесь есть какие-то все-таки калькуляции рисков и калькуляция ответственности. Мне кажется,
1: Это
0: она несопоставима.
1: справедливо. Борис Вадимович, наверняка вам в
0: Да,
1: таких
0: конечно, я
1: ситуациях бросают,
0: согласен с...
1: в таких ситуациях, когда вы это говорите, вам бросают. Кац предлагает сдаться. Наверняка вы не раз это слышали.
0: Нет,
1: Вы
0: предлагаю
1: что обычно
0: сдаться.
1: отвечаете?
0: Думаю, я на это не обращаю внимания, потому что это не предложение сдаться, а предложение сдаться – это предложение капитулировать и пойти на условия противника. В данном случае это не пойти на условия противника, а пойти на все менее, я согласен с вами, менее и менее комфортный нам, но тем не менее, вариант, который, в принципе, соответствует нашей логике национальной безопасности. Понимаете, я же не говорю о том, что надо отказаться от национальной безопасности, сдать Крым, там, сдать Донбасс и так далее. Речь идет о том, чтобы остановиться, а речь не о том, чтобы что-то сдать. Поэтому сдаться никто не предлагает, но предлагает уменьшить наши цели, понимаете, минимизировать как бы цели. Вот. Не максимизировать их, как, собственно, хотят максималисты, а сделать их более умеренными и более как бы сдержанными. Есть такой термин очень замечательный американский – сдержанность, restraint. Вот, собственно, этот restraint, он нужен американцам в первую очередь, и там есть большая коалиция замечательных людей, выступающих за эту сдержанность. Также, мне кажется, это точно так же должно быть отнесено и к нам самим. Вот. Те, кто это предлагают, ну, понимаете, ну, либо это фанатики, в общем-то, люди как бы фанатично убежденные, что надо обязательно победить взятием Киева, либо это люди, выполняющие определенные профессиональные обязанности. Может быть, очень благородные, между прочим, пугать Запад. Но просто давайте будем говорить уже честно, Запад уже перестал пугаться, что, конечно, плохо.
1: Вот в том-то и дело.
0: Ну, вы сейчас, от того, что мы с вами сейчас в эфире скажем, я хочу убить Урсулу фон дер Ляйен.
1: Не, я не хочу ее убить. Зачем? Я не говорил об этом.
0: От этого опять никто не испугается, просто противно будет. Понимаете? Ну, смысла в этом я большого не вижу. Никто не испугается от наших с вами проклятий и криков. Тем более, они происходят на другом уровне, на гораздо более значительном, понимаете. А реалистически, мне кажется, стоит думать, как и что делать. И выбор приближается. Я не хочу предварять выбор президента, но очевидно, что остаться вот в этом поле такого вот и не то, и не другое, третий путь, ну, да еще какой-то момент, видимо, можно. Но каждый день люди будут все более и более озлобляться вот этим ощущением и не то, и не другое. Либо вдарьте, наконец, либо...
1: Вот тут я с вами полностью согласен. Либо-либо. Да. Либо-либо. Конечно. Смотрите, Борис Вадимович, есть мнение, я просто транслирую его, что осталась на самом деле вот эта финальная фаза эскалации, ее нужно перетерпеть, лишить возможности Украину наносить удары вглубь территории России, показать ей и всему миру, что на самом деле они в долгосрочной перспективе проигрывают. Вот сейчас, допустим, победим этот топливный кризис и, собственно, скажем, ну и что? Добомбились, но при этом, конечно, нанося массированные удары, такие же массированные, как мы и наносим, интенсивные массированные удары по Украине, чтобы Запад понял, что все это бессмысленно. И в такой случае уже, в таком случае выходить на какой-то переговорный процесс.
0: Я сомневаюсь в этом вопросе.
1: 30 секунд, пожалуйста. Да.
0: Я думаю, Запад этого не поймет. И если он поймет, что Украина окончательно проигрывает, просто введет войска НАТО на территорию Украины. Все. Поставить Россию опять же перед этим выбором заморозка или...
1: Но согласитесь, в такой ситуации выйти из войны для нас будет более выгодно, чем сейчас. Вы не находите?
0: Вы хотите сказать, чтобы надо пригласить НАТО для этого сделать?
1: Собственно, да. Вот паритет, да. Они вводят войска НАТО, чтобы с НАТО не воевать.
0: Зачем мы все ухудшаем себе положение каких-то морально-престижных целей? Да?
1: Принято. Спасибо. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Благодарим.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Публицист Андрей Фефелов о силе русского солдата.
4: По поводу взятия важного очень рубежа. Каждый город Донбасса там важный был, на самом деле, по-своему. Это не пропагандисты придумали, что Покровск, там рядом производство очень серьезное, а Бахмут, он стратегически был важен. Константиновка – это узел железнодорожный, мощнейший. Это все так. Каждый город, он является драгоценным. Но в целом вот это вот движение, оно меняет геополитику. И оно меняет историю мировую. Штурма, они происходят с помощью там 2-3-4 человек. И эти 2-3 человека, они либо дойдут по этой серой зоне, предполю страшному, которая сейчас по 10-15 километров. Это зона смерти, где грязное небо, так называемое. Дойдут или не дойдут, это вопрос очень сложный. А потом еще надо штурмовать опорник. Первое главное дойти, а потом еще штурмовать. И вот 3 человека меняют историю мировую. Вот когда говорят, русский солдат там поменял историю, это да. Но здесь буквально 3 человека, они создают вот эту новую границу великую. Границу между Востоком и Западом, между цивилизацией заката, потому что Запад – это закат в переводе, и цивилизацией рассвета, цивилизацией Востока.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На «Радио Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках,
3: Пассажиров атакованного украинскими военными автобуса «Стаханов-Москва» эвакуировали в безопасные места. Спецслужбы вывезли людей из зоны обстрела и оказали раненым помощь, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что ВСУ также вели огонь по оперативным бригадам, которые прибыли на место происшествия. Ранее сообщалось, что дрон ударил по автобусу, который выезжал из Стаханова в столицу. Пострадали два человека.
2: О происшествии.
3: Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве обесточенных районов Новгородской области. Свет вернули в 700 населенных пунктов, сообщили в компании Россети «Северо-Запад». Как отметил губернатор региона Александр Дронов, аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия шторма круглосуточно. Накануне мощный циклон с грозой и ураганным ветром оставил без электричества более 14 тысяч жителей региона.
2: Об авиации.
3: Ространснадзор взял под особый контроль массовые задержки авиарейсов в столичных аэропортах. Инспекторы на местах контролируют обеспечение пассажиров питанием и водой, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что меры приняты из-за транспортного коллапса в небе над Москвой. Расписание полетов нарушилось из-за сильного грозового фронта и временного закрытия воздушного пространства. По последним данным, задержаны 47 рейсов. Еще 32 самолета ушли на запасные аэродромы.
2: О Ближнем Востоке.
3: Иранский корпус стражи исламской революции уничтожил американские ракетные системы «Хаймарс» в Кувейте. Военные атаковали базы беспилотниками, чтобы сорвать удары по своей территории. Об этом сообщает агентство «Фарс». Как отмечается, во время налета погибли 3 американских солдата. До этого стороны снова начали обстреливать друг друга и нарушили июньское соглашение о мире.
2: Об Украине.
3: Власти Эстонии поддержали отказ в предоставлении временной защиты военнообязанным украинцам. Такое ограничение содержит новый проект Евросоюза о продлении статуса беженцев, сообщает вещательная компания РРЛ. Как заявили в МВД Республики, Таллин продолжит помогать женщинам и детям, но новые правила закроют въезд для мужчин призывного возраста.
2: О спорте.
3: Российские борцы выиграли медальный зачет юниорского чемпионата Европы. На соревнованиях в столице Северной Македонии спортсмены завоевали 27 наград, сообщили в оргкомитете турнира. Как отмечается, в копилке сборной оказались 12 золотых медалей, что позволило команде занять первое место. Отечественные атлеты выступали на турнире под национальным флагом и с государственной символикой.
2: О валютах.
3: Доллар 76.66, евро 87.67, юань 11.30. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Евгений Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, вас приветствую. 11 июля в Польше объявлен Национальным днем памяти поляков, жертв геноцида, совершенного ОУН, УПА, запрещенными в России. И нам, конечно, тоже нужно вспомнить их преступления и, главное, историю Волынской резни, из-за которой как раз сейчас весь сыр-бор. Я напоминаю, что разгорается большой конфликт между Польшей и Украиной. Там тех, кого в Польше считают преступниками, считают героями. И, в общем, да, от Бандеры до Мельника и всех остальных. Ну вот давайте начнем по порядку с Волынской резни. Про 11 число в том числе расскажите, пожалуйста.
5: Ну, вообще-то, на самом деле, начало Волынской резни относят чуть ранее, к началу марта 1943 года.
1: А почему тогда 11 число, Евгений Юрьевич?
5: А дело в том, что это же была не одноразовая акция. Она продолжалась на протяжении довольно длительного времени. Поэтому и начинают ее с конца, если быть точным, то с 23 марта 1943 года. И потом Волынская резня охватила довольно большую территорию, и не только Волынской области. В основном это была территория так называемого Подляшья, где жило смешанное население. Вот это надо особо подчеркнуть. Потому что бандеровцы не вторглись, например, на этнически польские земли. Резня произошла на тех землях, которые украинцы считали своей территорией. Просто надо понимать, откуда оказалось польское население на территории Волыни. Дело в том, что при Пилсудском началась политика пацификации, то есть ополячивания местного украинского населения, и одновременное заселение значительной части украинских территорий так называемыми осадниками. это бывшими военнослужащими польской армии, которые за свою службу получали наделы земли. Причем получали эту землю в частную собственность. Именно вот это осадничество и вызвало резкую негативную реакцию со стороны украинского населения, а значит и украинских националистов, которые выступали под лозунгами защиты местного украинского населения от польского панского гнета. Но это вот такая общая, что ли, картина и причина объяснения, почему, значит, вот украинцы вынуждены были, собственно говоря, таким жутким, жесточайшим образом разбираться с местным польским населением.
1: А там количество погибших какое? Там разные данные.
5: Поляки спровоцировали эту резню своей политикой на этих территориях.
1: Ну, то есть, просто так обвинять Украину, получается, не в чем. Я имею в виду, ну, вот ОУН-УПА. Или растолкуйте тогда этот момент.
5: Да, надо понимать, что на территории Польши и на территории современной Украины проживали не только поляки, не только украинцы. Ведь до событий революции и гражданской войны эти земли входили в состав Российской империи. И на эти земли селились с разных регионов бывшей Российской империи представители разных этнических групп. Там были и украинцы, и поляки, и евреи, и русские, и немцы, ну и так далее, и так далее. Просто поляки и украинцы в процентном соотношении, они имели, ну, значительно большее количество, чем представители других этнических групп. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Ведь те же украинские националисты в данном случае разбирались не с самими поляками, а с польским руководством и той политикой пацификации, которую польское руководство проводило на этих территориях. Но вспоминайте, например, историю с убийством того же Рапацкого, министра внутренних дел, за которую, кстати, Бандера и Шухевич были осуждены к смертной казни. Но эта политика продолжалась и потом, уже после убийства Рапацкого, после того, как польское государство, собственно говоря, прекратило свое существование. Но в период Второй мировой войны на территории Польши были созданы две военизированные группы. Это так называемая армия Краева и армия Людова. Одну армию контролировал Запад, ну, в частности, британцы, так называемое лондонское эмигрантское правительство. Другую армию контролировала Москва. И те, и другие, то есть и армия Людова, и армия Краева, она вела борьбу с украинскими националистами, которые в тот период были союзниками Гитлера. Польские армии, что одна, что другая, они были союзниками антигитлеровской коалиции. Поэтому вот эти боевые столкновения между этими вооруженными формированиями, они неизбежны. Потом и подтолкнули бендеровцев провести вот эту Волынскую резню с тем, чтобы, с одной стороны, резко снизить мобилизационный потенциал обеих польских армий, а с другой стороны, отомстить полякам за политику пацификации. Вот о чем идет речь. Но в данном случае, кстати, гитлеровское руководство, оно довольно, ну, не сказать негативно, но отрицательно отнеслось к этой Волынской резне, поскольку им, в общем-то, не надо было в своих вот целях и планах укреплять украинские военизированные формирования. Это с одной стороны, а с другой стороны, им важно, чтобы эти отряды УПА воевали с рабоче-крестьянской Красной армией, а не с местным населением. Понимаете?
1: Уточните, пожалуйста, все-таки столько лет пытаются договориться между собой, но никак не получается, Украина и Польша. Нам этот конфликт, конечно, на руку, безусловно, между ними.
5: Естественно.
1: Да, но вот в чем причина того, что они до сих пор не могут примириться, обе стороны друг друга призывают этот момент как-то отрегулировать. Польская сторона призывает Украину извиниться за это, а Украина, собственно, это ничего толкового не отвечает, просто отмалчивается.
5: Она не отмалчивается, она, напротив, отрицает Волынскую резню. Понимаете, дело в том, что если Киев принесет покаяние за Волынскую резню, тогда у них рушится вся украинская идентичность. Она же построена на бандеровской матрице. тогда им надо будет признать Бандеру, Шухевича и далее по списку военными преступниками. А они это сделать не могут по определению, потому что у них на бандеровской матрице выстроена вся история украинской государственности. Они в их пантеоне национальные герои. Если Киев скажет, да-да, извините, без попутал, что Бандера и Шухевич – это военные преступники, все, идеология киевского режима рухнет. Поэтому конфликт между Варшавой и Киевом был неизбежен. С другой стороны, этот конфликт неизбежно никогда не позволит Варшаву и Киеву создать прочный фундамент для какого-либо, не только военного союза, а в принципе для какого-либо союза. Они изначально просто объединились на антироссийской риторике и на антироссийских действиях, полагая, что этот конфликт, то есть коллективного Запада против России, закончится довольно быстро, в течение полугода, года, ну, максимум двух, что, дескать, Россия не выдержит нажимы, вернее, коллективного Запада, что ее экономика пойдет в разнос, что вооруженные силы будут разбиты и т.д. и т.п. Но поскольку этот конфликт затянулся, а Киев продолжает выстраивать свою историческую государственную матрицу на бандеровщине, то это неизбежно вызвало конфликт, особенно когда к власти в Польше пришли откровенные националисты. То есть такие же нацисты, как, собственно говоря, и киевский режим. Они непримиримы между собой. Они никогда не договорятся. Это нереально. Понимаете? И, кстати, вот заметьте, приход нового президента Польши к власти,
1: Навроцкого,
5: он во многом отражает интересы значительной части польского населения. В противном случае он не стал бы президентом Польши, его бы не избрали. А он ведь с самого начала шел к власти под националистическими лозунгами. Именно так, под националистическими лозунгами, которые, безусловно, отрицают вообще какие-то права украинцев, не то что на эти земли, но и на выстраивание своей новой исторической парадигмы.
1: Спасибо большое. Евгений Спицын, историк-публицист. Благодарим за выход. Коллеги, сколько там в секундах осталось? Уточните-ка, ну как раз 30 секунд. Да, друзья, у нас сейчас перерыв небольшой. После этого финальный выход. Не только сегодня, но и на этой неделе. И тема будет интересная. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог, специалист по информационным операциям Андрей Манойло о предотвращении украинских терактов в России.
6: Мы имеем дело с разведывательно-диверсионной работой противника, поставленной на очень высокий профессиональный уровень. Этот профессиональный уровень у них, вероятно, растет, но растет не такими темпами, чтобы следовало хвататься за голову и кричать о том, что все провало, клиенты уезжают, гипс снимают. Просто они работают настоящим образом. Это серьезный, наглый, уверенный в своих силах противник, обеспеченный специалистами соответствующим уровнем подготовки. Эти специалисты не лучше и не хуже наших, потому что у нас тоже достаточно профессионалов. То, что мы последние дни видим сообщения о пресеченных террористических актах, пресеченных на стадии подготовки, это как раз свидетельство очень эффективной работы нашей контрразведки. Но заодно и разведки по первой линии, которые тоже раскрытию подобного рода преступлений, готовящихся, содействует. Вот. Поэтому на их профессионализм мы отвечаем нашим профессионализмом. У нас в этом отношении дела обстоят нисколько не хуже.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Радио. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход и на сегодня, и на этой неделе. Так, через пару мгновений к нам присоединится мой коллега Григорий Кубатьян, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды». Он, ну, побывал в Иране, наблюдал там все эти события, связанные с похоронами Аяталы, и, ну, в принципе, расскажет о том, как там настроение. На мой взгляд, довольно интересная тема. Сейчас, через пару мгновений, друзья, он к нам присоединится. Вот из того, о чем он уже написал для сайта radio.kp.ru и сайт kp.ru. Друзья, там лежат в его разделе «Григорий Кубатьян» все эти материалы, что Тегеран полон жизни, и рассказал о том, что происходит в столице страны, которая, ну, по сути, можно говорить уже так, победила США. С одной стороны, рано радоваться, победила, потому что противостояние продолжается, и просто так в покое Соединенные Штаты и Израиль, конечно, Иран не оставят. Это, по-моему, всем очевидно и всем понятно. Тем не менее, уже можно делать выводы, хоть и промежуточные, что, ну, своих целей там Америка в ближайший год точно не добьется. Похороны Хомейни показали, почему США и Израиль не смогли победить, как Иран прощался со своим верховным лидером. Вот об этом как раз военкор Кубатьян и написал. Западная пресса, пока Гриш подключается, западная пресса пишет о том, что Белый дом, ну, в смысле США, готовится к новому витку затяжного конфликта с Ираном. Масштаб и продолжительность военной кампании будут зависеть от того, продолжит ли Тегеран атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Администрация Трампа намерена силой добиться открытия пролива и восстановления свободы судоходства. Ну что ж, до этого не получилось, вряд ли получится в ближайшее время. Гриша Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды», к нам присоединяется. Гриша, я тебя приветствую.
10: Привет, Иван.
1: Так, ну, о поездке расскажи, пожалуйста, какие впечатления. Надо сказать, что ты в Иране уже и бывал неоднократно, даже пытался, в общем, делать бизнес, да, как раз в Иране. Что-то такое ты нам уже рассказывал.
10: А было такое, да.
1: Так, ну, как там сейчас настроение?
10: Ну, настроение это разное. Понятно, что то, что идут военные действия, мало кому может нравиться. Но что касается вот церемонии прощания с верховным лидером, то это была попытка нынешней власти Ирана консолидировать общество. И в значительной степени это удалось, как мне кажется. Очень много людей удалось собрать. Ну, несколько миллионов точно собралось, ну, если считать вот разные города. А церемония прощания шла в Тегеране, в Куме и закончилась в Мешхеде, плюс еще тело погибшего аятоллы Али Хаменеи вывозили в Ирак и возили по священным шиитским местам. Но надо сказать, что его влияние, этого лидера, оно выходило за пределы Ирана далеко, и он действительно был уважаемым человеком. И даже те участники процессии вот этих огромных, многочисленных, там, миллионных, кто не поддерживал власть, был к ней в оппозиции, все-таки к лидеру относились хорошо, к духовному лидеру. Вот ранее два правительства. Есть обычное правительство, которое занимается решением административных вопросов, а есть духовное правительство. Вот как раз Али Хаменей был таким духовным лидером. Они стоят выше, они определяют мировоззрение людей. Ну и надо сказать, что вот на всех этих мероприятиях были не только слова скорби, но, конечно, и слова гнева по отношению к США и Израилю, которые устроили вот эту вот бойню, убили и верховного лидера, и всю его семью, включая годовалую внучку. Так что для иранцев это сильный удар, но еще и повод для ненависти. И огромное количество плакатов было в адрес США и Израиля гневных и выкриков. Так что в этом смысле, когда миллион человек одновременно кричит «Долой США» или там «Смерть США», то, конечно, это впечатляет. И самое главное, что иранцы понимают, что агрессия продолжится. То есть они не сильно верят в возможность договора, хотя, конечно, разговоры о мире так или иначе идут и обсуждаются условия и так далее, но ни власти Ирана, ни население Ирана не верят в то, что можно с США договориться и готовы к тому, что по ним будут наноситься, по Ирану будут наноситься новые удары. И то, что эти удары действительно начались, никого вообще не удивляет. Один из символов вот этого протеста — это поднятый вверх кулак верховного лидера левой руки, такой сжатый кулак. У него правая рука, на него уже было покушение, и правая рука у него была полупарализована, из ранения, он ей не пользовался. И он поднимал вверх во время выступления левую. И это такой вот сжат кулак не как у там профессионального, не знаю, боксера, а как может сжать кулак старик или ребенок. Вот так вот, вроде бы неловко сжатый кулак, а кулак пожилого лидера, он стал символом этого сопротивления. И повсюду изображение этого кулака. И в том числе я видел людей в футболках с изображением этого кулака и надписью «Продолжаем». Ну, то есть они готовы продолжать вот это противостояние столько, сколько потребуется. Вот это очень важно. То есть никого на самом деле американская агрессия не напугала. И они будут дальше бить по американским базам, до тех пор, пока не отобьются. Вот. Разумеется, в Иране есть часть общества, средний класс, которому вообще это противостояние не нужно, у которого достаточно проамериканские, прозападные настроения, которые хотели бы договориться даже ценой реформ государственного общества или там полностью его перестройки. Но это слишком большие преобразования, слишком сильна нынешняя религиозная власть, чтобы взять и уйти. И поэтому вот эта оппозиция, она может только просто скрыто ворчать. Были попытки выходить на улицы и протестовать против власти, но это примерно как с нашей оппозицией. Ее удалось нейтрализовать властям Ирана. И более того, интересное наказание. Я слышал, что те родственники задержанных протестующих, те, кто фактически во время военных действий протестовал против собственного правительства, собственного государства, они были задержаны, арестованы. И их родственники теперь обязаны ходить на эти митинги поддержки власти, чтобы показать свою лояльность. И вот будут ходить до тех пор, пока это не докажут, и тогда только этих арестованных, задержанных отпустят.
1: Судя по фото, действительно масштабно провожали Али Хаменеи. Знаешь, я видел на некоторых форумах, в некоторых чатах сообщения, что вы хотите, как у нас бюджетников понагнали, да и все. И на самом деле это не искренний порыв. Вот ты там был, все это видел.
10: Это обычная риторика оппозиционных иранских телеканалов. Это примерно один у них источник, один корень, что у нас была «Эхо Москвы», «Медуза» и так далее, «Дождь».
1: Иноагенты и заблокированные СМИ.
10: Точно такая же риторика. Uh-huh. Да, заблокированные. Они точно так же работают по Ирану. Там то же самое, все те же байки. Там про 2 миллиона изнасилованных немок расскажут советскими солдатами, про что угодно. Набор штампов одинаковый. И да, разумеется, они говорят, это все согнанные бюджетники, это все искусственным интеллектом, там увеличено количество людей. На самом деле там и миллиона не было, ну и так далее. Вот, ну, вот кто глубоко погружен в оппозиционную вот эту вот всю движуху, он будет в это верить, его не переубедишь. Но в реальности, конечно, людей, вышедших на улицу, колоссальное количество, колоссальное. То есть это не объяснить тем, что их просто там согнали, заставили, там как-то вынудили. Нет, это действительно народный порыв, и люди действительно негодуют от того, что убили их лидера, от того, что на них напали, и они готовы бороться. И мне интересную вещь сказали, что на самом деле неважно, убьют ли там других лидеров или кого-то еще из руководства, потому что в целом система устроена распределенно, и руководство определяет именно какой вот духовный вектор, мировоззренческий вектор, не раздают аятолы непосредственных там каких-то команд, что должен делать каждый из людей. Все и так знают, что они должны делать. Поэтому вот мне так объясняли, что Иран может функционировать даже, если будут нанесены удары и по другим лидерам тоже. Ну, вот посмотрим, как будет.
11: То есть сам Иран, по сути, находится в состоянии продолжения войны, я правильно понимаю? Минута у нас.
10: Готовности к продолжению войны. Готовности. Если США перестанет, будет выполнять условия о мире, которые требуют иранцы, то войны не будет. Но условия, они известны, они озвучены. И частью условий является остановка, в том числе, войны против Ливана со стороны Израиля. Это тоже для иранцев важно. Это очень, очень такая крепкая связка. Ну и понятно, что контроль над судоходством в Ормузском проливе тоже, безусловно, важное условие.
11: А на меньшее они не согласны, как в песне поется. Спасибо большое. Григорий Кубатьян, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» и телеграм-канал «Кубатьян». Найдите, подпишитесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья. Доживем до понедельника. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военно-политический эксперт Андрей Клинцевич о российской системе противовоздушной обороны.
13: В России лучшая система ПВО в мире. Это факт. Начиная от заатмосферного перехвата комплексов «Нудоль», которые там чуть ли не 1500 километров по высоте могут взять, дальше, чем спутники некоторые летают, заканчивая С-500, С-400, и там уже самые малые комплексы, такие как «Панцирь», который вообще безэкипажно назовем, целая группа. Но факт номер два, что у нас самая крупная территория в мире, она настолько обширная, что ее целиком закрыть даже радиолокационным покрытием невозможно. Несколько дней назад был самый крупный за всю историю Украины налет на территорию России – под 900 дронов и ракет полетело. Мы все сбили, но при этом на следующий день где-то один дрон пробился, все, система ПВО у нас плохая. Я ответственно заявляю, что мало стран в мире, которые выдержали бы такие удары, которые идут каждый день. Вы просто вдумайтесь. Не существует нигде в мире 100% защиты от тех или иных дронов. Потому что противник все равно будет искать какие-то огрехи. У нас одна из самых высоких в мире уровней, или процентов сбития. 98%. Да, к сожалению, эти 2%, там, те каких-нибудь 10 дронов, которые пролетели, они наносят вот этот ущерб, попадание. Но это всего лишь 2%. Не 20, не 60, как Украина там долетает и так далее.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц
14: и млекопитающих. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О политике.
15: Особые отношения и искренняя любовь народов связывают Москву и Ереван. Это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что страны объединяют общая история, совместный бизнес и крепкие культурные ценности. Она также подчеркнула, что российская сторона всегда оказывала Армении помощь и поддержку для развития ее экономики и энергетики.
14: О спецоперации.
15: Российские военные поразили сухогруз с западным оружием в порту Черноморск Одесской области. В ходе операции армия применила 2 дрона «Камикадзе», сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что удары помогли снизить возможности противника по доставке техники в Черноморской зоне. Там же бойцы уничтожили вражеский сейнер, переоборудованный для спуска без экипажных катеров, и патрульный катер.
14: Об энергетике.
15: Севастополю урезали лимит потребляемой электроэнергии из-за масштабной аварии. Ограничение мощности ввели на фоне технологического сбоя в сетях за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что сейчас энергетики устраняют последствия неполадок. Из-за дефицита энергии в городе временно перестали действовать графики веерных отключений. В некоторых районах свет может отсутствовать до 6 часов.
14: О происшествии.
15: Не менее 27 человек погибли во время сильного пожара в баре в Бангкоке. Огонь охватил здание развлекательного заведения в полночь по местному времени, сообщает агентство Associated Press. Пострадавших уже привезли в больницу, если среди них россияне, пока неизвестно, выясняются причины трагедии.
14: Об авиации.
15: Столичные аэропорты задержали 47 рейсов из-за шторма и ограничений на полеты. Еще 32 самолета ушли на запасные аэродромы, сообщили в Минтрансе. Как отмечается, службы Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковского перешли на усиленный режим работы и раздают пассажирам воду.
14: Об ограничениях.
15: Спасатели закрыли движение по Транскавказской автомагистрали из-за камнепада и сильных дождей. Ограничения на единственной трассе между Россией и Южной Осетией будут действовать до утра 13 июля, сообщили в МЧС Республики. Там отметили, что специалисты остановили поток машин ради безопасности водителей.
14: О спорте.
15: Итальянский теннисист Яник Синнер выиграл Уимблдон. В финале соревнований он обыграл представителя Германии Александра Зверева. Встреча в Лондоне завершилась в 4 сетах. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Вопрос дня.
16: Вопрос дня сегодня такой. Скажите нам, пожалуйста, уважаемая наша аудитория, как вы считаете, вот на календаре 2026 год до сих пор ли нормально встречать по одежке? Ну, по внешнему виду. Давайте расставлю все по местам. В Таганроге школьницы запретили получать аттестат из-за наряда на выпускном вечере. Директор школы отчитал девочку, отчитал ее мать за непристойный вид. И документ выдали только после долгих споров, потому что отстояла право дочери, ее мама. Дочь выпускалась из 9 класса. И, в общем-то, с одной стороны, вот на одной чаше весов, у нас внешний вид, у нас ну, какой-то этикет, хотя там ничего такого криминального, я просто фотографию-то видела, не было, какой-то соответствующий облик, да. С другой стороны, не знаю, но вряд ли бы мы могли бы себе представить депутата Государственной Думы, который пришел, допустим, на заседание, ну, с коротким рукавом, и у него руки зататуированы. Правда, это как-то как будто из другой какой-то реальности картинка. То есть встречать по одежке в 26-м году, это нормально или это как-то уже устарело? Или мы до сих пор так делаем, и это, в общем-то, никогда не менялось, и по сей день остается тем же самым, какой бы год ни был на календаре. В общем-то, вот какое мнение меня интересует, поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9. 9702. 8 800 200 ровно 9702. Встречаем мы по одежке или не встречаем? Смотрим ли мы на то, как выглядят, ну, те же самые чиновники, оцениваем их по одежке? Или же самое главное – это поступки и дела, да, в данном случае чиновника, потому что не человеческие, а тут чиновничьи. Это важно на пользу общества в первую очередь по его служебному положению. Или же все-таки относиться начинаем иначе, когда мы видим что-то не то во внешнем облике, ну, на наш собственный взгляд. Москва, на связи, Олег, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария. Но если вы вспомните в 90-е годы, как выглядел депутат Госдумы Марычев, например. Нет, должен быть в официальных учреждениях, как Госдума, нормальный официальный дресс-код. Что касается вот школы 9 класса, выпускной, я думаю, надо более, ну, как бы к этому мягко подходить и либерально, тем более она же была все-таки одета и так далее. Поэтому, мне кажется, конечно, нужно было сразу давать аттестат и не мучить эту девочку.
16: Ну, я вообще, да, мне кажется, это какой-то некий процесс унижения. То есть, если девочка пришла одетая, да, одетая, конечно, в чистом, ну, какие-то такие элементарные вещи, вы уж простите меня за бытовые подробности, то не выдать ей аттестат, это как минимум странно. Это дело вкуса. Мне кажется, тут осудить можно, но... Вы кто такие, правильно? Да. Спасибо вам большое.
17: Это странно. Да. Да,
16: согласна, странно. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Иван, здравствуйте.
18: Мария, дресс-код должен соблюдаться. Я скажу, вот приведу пример. Пример, вот я беру Белоруссию, да? Угу. Мария, приезжаешь в любой, даже маленький какой-то городочек, да? Все чиновнички в костюмчиках, рубашечках. Здесь, в России, да? Ну, мало людей, которых я могу сказать, что... Красиво одетый.
16: В смысле, вот, подождите, красиво... Сейчас, секунду. Красиво, ну, и в костюмчике... Нет. Да. Подменять... Дайте я скажу. Диалог. Подменять понятие нельзя. Смотрите, костюмчик может быть красивым или некрасивым, но это ваше субъективное мнение. У нас все чиновники ходят в костюмах. У нас даже в Думу тебя бы не пустят. Не пустят тебя, если ты одет не по дресс-коду.
18: Дресс-код должен был соблюдаться, Мария. Вот, допустим, идешь в театр, одеваешь костюмчик, да?
16: Правильно.
18: Это должно быть обязательно.
16: Ну, да. И Россия мало то, чем отличается от Белоруссии.
18: Да, я скажу, что здесь как-то чиновники не очень аккуратно одеваются, я не знаю.
16: Вот, а что это значит? Они что? Вот, ну, я, конкретнее, что значит они неаккуратно?
18: Я не знаю. Ну, вот я пример, вот, Мария, я приведу пример. Вот есть Валентина Ивановна Матвиенко такая, да? Ну, я смотрю на нее, ну, молодец, красавица. Всегда у нее дресс-код. Раз да. Меняет,
16: она
18: не знает,
16: образец
18: где она одевается.
16: Ну,
18: красиво одевает.
16: Да.
18: Согласна. Она красивая, элегантная. Слушайте, Мария, ну посмотришь, ну-ка. А среди мужчин, ну, мне нравится, президент молодец, красиво одевается, да? Ну, есть там несколько людей, вот Сергей Семенович Собянин молодец. Ну, я, к примеру, может, нельзя так говорить, ну, наш Беглов, например. Ну, я не знаю, кто его одевает, ну, как-то... Нет у него этого стилиста.
16: Сейчас мы можем с вами нарушить закон Российской Федерации. Давайте будем этичными, да, потому что это все-таки вкусовщина, и все-таки губернатор, ну, это власть. Давайте с уважением относиться. Мы ее выбирали. И, соответственно, но я поняла, ваш посыл мне ясен. Спасибо вам большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Так, школьницу не пустили за аттестатом из-за наряда. От этого оттолкнулись. Меня интересует шире мнение ваше. Нужно ли встречать по одежке? Либо нет. И тогда почему? И в противном случае почему? Волгоградская область на связи. Андрей, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
16: Слушаю вашу точку зрения. Меня... Выключите радиоприемник. Вы будете прекрасно слышать.
19: Давайте. Я уже отошел, да. Ну, у меня мысль такая. На самом деле дресс-код нужен. Почему? Потому что это уважение к тому, тому институту власти, к которому ты обращаешься, потому что, ну, получаешь документ об образовании, значит, должен определенное выражение выражаться. Если выражения нету, то, значит, ну, родители, мне кажется, что немного не доработали и сами по себе не так думают.
16: Понимаете ли, в чем дело? Если вы, ну вот, если мы хотим все-таки немножко вернуться к новости, от которой оттолкнулись, а судьи кто? Помните это классическое выражение? И если мы видим платье, которое нам не нравится, считаем его, ну, вульгарным или пошлым, или просто некрасивым, то так ведь это ведь не значит, что так считают все. Поэтому,
19: конечно же,
16: да,
19: конечно,
16: поэтому да, портить на, выпускной на вечер, вот это странно. Я понимаю, если человек приходит, ну, действительно, вот как я привела пример, да, несоответствие рабочего места с костюмом, с, я имею в виду, с одеждой, с обликом, либо вот фривольной татуировки, либо меня всегда поражает, когда взрослый человек, допустим, мужчина, который ты воспринимаешь как-то серьезно, по-взрослому, а у него, ну, что-то такое странное на голове, и вот он где-нибудь там не в шоу-бизнесе, а раз, и его приглашают в Госдуму выступать. И ты думаешь, ой,
19: чё-то насколько я понимаю, то в школах идет определенный дресс-код, который ученикам внушает.
16: Значит, это, на бы, выпускные...
19: Дети, учат, значит, на это тоже нужно как бы ориентироваться. Но если человек пришел немножко
16: на выпускных
19: более,
16: же платья, пожалуйста, сами шейте. Да я как сейчас помню, мне шили платье, не было ничего в доступе, и денег не было купить. Мне шили платье, и сзади, мне говорят, вырез. Да куда режем? Я говорю, поглубже, поглубже. И спереди тоже поглубже. Он говорит, ты из него вывалишься, деточка. Я говорю, не волнуйтесь, не вывалюсь, потому что пубертат. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Валерий, здравствуйте.
20: Да, здравствуйте.
16: Ваша точка зрения?
20: Ну, моя точка зрения, как вы говорите, мы продолжаем, должны ли мы продолжать встречать по одежке. Мне кажется, мы должны немножко к этому даже вернуться. Ну, потому что, вот, ну, по крайней мере, я не знаю, почему там вот депутатов затронули, хотя вопрос был по девочке.
16: Нет, вопрос был не по девочке. Вопрос был именно в общем. Вы верно услышали изначально. Вопрос был в общем. Должны ли мы встречать по одежке? Позволяет ли современное общество, 21 век, знаете, вот эта расхожая фраза, мол, мы уже давно ушли вот от этих условностей. Зеленые волосы, ну, нормально. Главное, что человек говорит и делает. Ну, одет он как-то не по правилам представления общества или его членов, это тоже не важно. То есть главное, чтобы не в грязном, не в рубище, не разорванном, а, ну, мало ли что. Вот я сейчас сижу, знаете, в спортивной олимпийке. Я надела сегодня в поддержку своей любимой футбольной команды ее. Имею право. А мне кто-то скажет, ты что у нас, в спортзал пришла, что ли? Хотя сейчас модно в спортивном стиле. Но, понимаете, вот это вот я пытаюсь выяснить.
20: Я понял, о чем вы говорите. Да. Я понимаю. Может быть,
16: ой-ой-ой, что-то вы прерываете. Дальше. Ага, в студии допускаете, дальше.
20: Да.
16: Не-не-не-не. Перезвоните, пожалуйста. Ну, правда, сейчас прерывается, только время теряем, не слышим все равно ничего. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Иван, здравствуйте. Иван, говорите. Не говорит с нами Иван. Вы, красиво бы вышло, Иван да Мария. Белгород на связи. Александр, правильно?
21: Ну, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушаю вас.
21: Очень объемная тема, конечно.
16: Да,
21: давайте вот начнем, как у нас уже предыдущие говорили, о руководстве, о, скажем так, наших элитах. Сейчас модно строго, но более по-народному. То есть и президент, и губернаторы чаще без галстука. Это тренд, это тенденция, это понятно. Но если бы эти люди вышли в спортивном костюме за трибуну, это смотрелось бы нелепо. Ну, согласимся, правильно?
16: Конечно, вот. Конечно, соглашусь. Только мы не, давайте мы не... А если мы не будем брать черное и белое? Так в жизни не бывает никогда.
21: Плюс есть мода. Есть мода. Если сейчас человек любой выйдет в той модной одежде, которая была там в 19 или 18 веке, он будет смотреться не
16: где-то. Просто в 19 веке, если бы вы взяли, ну нет, наверное, все-таки 18 возьму, девушку за руку в общественном месте, вас бы, наверное, на ней жениться должны были заставить. Так что...
21: Ну, может быть.
16: Да, там совсем другие были
21: мерила. С выпускницами я не вижу ничего плохого. Я фотографию посмотрел. Да, выглядит
16: спасибо.
21: Но, тем не менее, я бы выдала аттестат, хотя бы, ну, просто потому, что ее и так засмеют в таком наряде свои же товарищи. У нас был случай, я вот закончу, буквально я работал
16: в образовании. У нас 15 секунд.
21: Был выпускной, у нас мальчик вышел получать диплом в маске Супермена или Спайдермена.
16: О,
21: уже
16: молодец!
21: Не помню.
16: Ну, это же запомнится навсегда! И она запомнится. 10 секунд, прошу прощения, вынуждена вас прервать. Спасибо вам большое. Друзья, в следующие блоки продолжим. Набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702.
22: Вопрос дня. сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-востоковед Турал Керимов о возобновлении войны между США и Ираном.
0: Весь прошедший месяц-полтора я говорил о том, что это перемирие не имеет будущего и, скорее всего, будет похоронено в самое ближайшее время. Другое дело, что Дональд Трамп – мастер блефа. Были сообщения о том, что он там назвал Иран раковой опухолью, обвинил снова власти Ирана в убийстве более чем 50 тысяч граждан страны, заявил о том, что говорить с ними невозможно, а вечером Reuters начал распространять информацию о том, что Трамп не говорил, что переговоры закончились, перемирие завершено. Как на это реагировать? Иранская сторона, в свою очередь, также достаточно жесткие заявления делает на самых разных уровнях, на уровне вооруженных сил, потому что они готовы начать снова наносить удары по американцам. На уровне председателя парламента Галибафа, который был руководителем переговорной группы и во время военных действий, сразу после, о том, что Иран не собирается отказываться от своих позиций переговорных и менять свои условия, в которые входят как перемирие во всем регионе, так и продолжение контроля Ирана над Ормузом. Ну, в общем, здесь ситуация абсолютно никаких сюрпризов нам не преподносит. Невозможно ожидать, что непонятно,

0: Вопрос дня.
1: Итак, друзья мои, стоит ли встречать по одежке в 2026 году? Нормально это или уже, в общем-то, устарело? Может быть, это отжило или ничего не меняется, какой бы год ни был. 8800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, вы как-то сказали, можно пойти в рубахе заштопанной, лишь бы она была чистой. Вот при царизме, да, такой человек в рубахе штопанной, но главное, чтобы в чистой, мог зайти в ресторан. Главное, чтобы у него деньги еще были. Вот. А что хочу сказать, вы говорите про думцев, да? Вот. Я посмотрю, они, некоторые из них в меру, а некоторые не в меру упитанные. Хорошо одетый, в дорогих костюмах, с гаврюшечкой, имею в виду, с галстуком. Вот, говорят нам сладкие речи. Вот. Я думаю, иду, смотрю на них и думаю, да, слуги народа.
1: На, хорошо, где они здесь, живут. Где здесь несостыковка? Никак не пойму, где несостыковка.
2: А то, почему что они упитанные? А почему, допустим, это не прийти, что тут это страшно? Некоторые сказали, в тренировочных костюмах. Но, извините, это уже перегиб. Никто, конечно, в тренировочных костюмах не пойдет, и охрана их не пустит, во-первых. А почему не прийти в джинсах там или в других просто брюках?
1: Потому что существует, вот, рубашки, существует, да, официальный дресс-код, на мой взгляд, что касается Думы, где, который диктует серьезное восприятие. Так или иначе. Существует деловой этикет. Это то же самое, что в спортивном костюме прийти в театр или в вечернем платье в библиотеку.
2: Вы знаете, у нас много правил, да, только что-то мы не по правилам иногда и не живем, не получается.
1: Это уже, понимаете, это уже, ну, такая вот... Это, да, вы говорите, я в стилистике, это... девушка, да вас всем нравилось. Ну, вот появилась я и имею право вот так по-другому мыслить.
2: Нет, знаете, мы как-то за это серьезные, да, там серьезные заведения, но мы всегда удивляемся, почему такие законы принимаем.
1: Я понимаю, вы все время хотите соскочить на слуг народу, что вы недовольны их деятельностью, а я сегодня про внешний вид. Спасибо вам большое за мнение. Всего доброго. 8 800 200 ровно 9702. Иркутск на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
3: Я думаю, что дресс-код он нужен в определенных случаях.
1: А вот можно я порассуждаю с вами, с вашей помощью, Сергей? Позволите мне?
3: Хорошо.
1: Вот сразу так скажем. Вот скажите, у вас есть дети?
3: Конечно.
1: У вас взрослые дети или они еще... Ну, не суть, мальчики...
3: Они взрослые, у меня внуки даже
1: вот,
3: есть.
1: Вот, смотрите. Вот я не знаю, кто у вас, сын или дочь, но кто-то из них, раз есть внуки, приводил к вам свою вторую половину, с которой потом дети-то и случились, на знакомство. И вот здесь вы обращали внимание на то, как выглядит эта вторая половина? Или вы сразу подумали, что надо присмотреться, хороший ли человек? А как выглядит? Это второй вопрос.
3: Мне абсолютно пофиг, как он выглядел. Мне важно было пообщаться и посмотреть, что это за человек.
1: И было все равно, в чем мужчина пришел?
3: Вообще, абсолютно, абсолютно пофиг.
1: А он-то нормально пришел? Я поняла, что у вас дочь приводила.
3: Ну, так, средненько, да, средненько пришел.
1: Сейчас главное, чтобы тесть не слышал. Нет, ну все, я поняла. То есть все-таки главнее всего, какой человек и его поступки.
3: Конечно, одежда, это зачастую, это напыщенность. Угу. Я работал руководителем, там, немаленькое время, довольно большим руководителем, ну, такого выше среднего звена, да. И когда я смотрел на корпоративных мужиков, которые приходили, ну, там, кстати, из вашей, из Москвы.
1: Ладно, из
3: там,
1: нашей.
3: В носках разноцветных, там, у нас был более-менее какой-то дресс-код, я из Иркутска, да. Приходят, и они показывают, что они такие свободные.
1: А мы, да, мы такие наши... модные, дерзкие, да. Вот костюм,
3: да,
1: классический, а носки,
3: да,
1: у меня красные.
3: Да, да.
1: Но кайф же, кайф.
3: Да, а в результате оказывалось, что один поработал год-два, второй поработал год-два.
1: Ясно, ясно. В общем,
3: дебилы.
1: Не соответствует внешне внутреннему.
3: Вообще дебилы.
1: Но только это не в Москве дело-то. А в персоналиях,
3: да,
1: вы нам
3: я
1: тут
3: понимаю.
1: Это, а то сейчас будет война у нас.
3: Понятно,
1: спасибо вам большое, спасибо. Слушайте, а вот я, знаете, я вот вроде согласна, что на внешность, ну, в первую очередь, надо на поступки обращать внимание. А тут недавно еду за рулем, и аж голову свернула. Идет девушка в шортах, красивая фигура, а сверху у нее только бикини. Ну, вот это верх от бикини.

0: Даже не знаю, как это в эфире. Я такая думаю, ничего себе, а что, можно так по Москве ходить? 8800, старенькая, осуждаю. 8800-200-97-02. Наталья, Ставрополь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаю вашу точку зрения.
1: Город Ставрополь. У нас начальник горгаза в городе Михайловске ходит в рясе. Он скоро уходит в монахи,
0: так,
1: но тем не менее
0: при
1: все заседания.
0: А это при чем тут?
1: Заседание он ведет начальник
0: Гургаза. Так у него
1: Гургаза.
0: Же,
1: заседание...
0: секунда, это совершенно другое. Это если у человека, вот, например, он пожарный и начальник, да, и он приходит в униформе. Но ряса – это униформа. Извините меня, пожалуйста, верующий, я понимаю, что это не совсем бьется, но это, по сути, форменная одежда священнослужителя. Поэтому все прекрасно понимают, и это общественно одобряемая деятельность. То есть это, прям, мне кажется, совсем не подходит. Или вы считаете все-таки, как? Как-то на совещание в рясе это не должно
1: быть. Вы же понимаете, мы люди простые, и все об этом говорят. Ну, как бы на совещание начальник
0: осуждают?
1: Гургаза, который
0: осуждают?
1: Столько лет... Как будто да, как будто да. Ну, надсмеиваются. Ну, не все соответственно.
0: А вы знаете, у меня был случай в жизни, поделюсь. Я однажды познакомилась со священником, не знаю, что он священнослужитель. Он был молодой, приятной наружности, очень модно, но достаточно элегантно одетый человек. И на меня это произвело впечатление и сыграло, вот я не буду погружаться в какие-то личные подробности этой истории, но сыграло именно в пользу, потому что он был без рясы и одет был модно и даже местами дорого. Вот. И мне так понравилось, что ну, вот он как бы рядом со мной на земле стоит двумя ногами. С тех пор дружим. Спасибо вам большое за мнение и за то, что напомнили мне историю. 8-800-200-97-02. Друзья, я, мои, слушаю вашу точку зрения. Станислав, Москва, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Ваша точка зрения?
2: Я считаю, что да, нельзя людей встречать по одежке, потому что мы уже давно в постмодерне живем, и нобелевские лауреаты, например, ходят в потрепанных футболках.
0: Да, и такое тоже есть.
2: Прийти, например,
0: но мы же их воспринимаем, понимаете, как сумасшедших ученых гениальных.
2: Ну, это же не значит, что они по одежке надо встречать. Например, все айтишники ходят в шортах.
0: Ну, айтишники не все нобелевские лауреаты. Айтишники еще бывают неаккуратными. Это даже мем такой, закрепившийся за ними. Но это ж не значит, что это... Да, это не совсем то. Я поняла, что вы имеете в виду, что все-таки вот если человек одет как-то не подобающе на первый взгляд, то и бог с ним, да?
2: Да, да.
0: Так,
2: все
0: хорошо.
2: Люди вольны одеваться, так и сколько.
0: Хорошо, допустим, у вас... Ну, я даже не знаю, допустим, вы приходите в, я не знаю, там, в школу на выпускной своего ребенка, а там как-то девочки вот, ну, полураздетые, вульгарные, а у вас мальчик. Мальчик, вот сейчас...
2: О,
0: вот,
2: это сразу... сегодняшняя история, да, которая
0: ну,
2: про девятиклассников?
0: А мы от нее и оттолкнулись. Вот понимаете, вот это вот, когда тебя коснется, хоп, и уже по-другому мыслить начинаешь.
2: Ну, нет, нет, все-таки нельзя харасм девушкам навязывать.
0: Ну, нет, конечно, нет, это безусловно.
2: И девушки, и мужчины как хотят, так и одеваются.
0: Ладно.
2: Ну и платье там не очень вульгарное было.
0: Нет, оно не было вульгарным. Давайте так, мы не осуждаем, и вообще я не хочу говорить... во-первых, я не имею на это права, я считаю. Это дело вкуса. И девушка была одета, она была одета в чистое, красивое, на ее взгляд, и вообще без претензий. Все. Какие-то моменты... Ну, это не мое дело. У нее есть мама, совершеннолетняя мама, все нормально. 8-800-200-97-02. Майя, да, правильно я услышала? Петербург, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Слушаю вашу точку
3: давно
0: зрения.
3: Давно собиралась этот вопрос поднять.
0: Так, давайте, я чувствую боевой настрой. Слушаю вас.
3: Мне кажется, знаете, что вот детей надо и взрослых воспитывать. Вот чувство вкуса, чувство изящества, у нас все это исчезло. У нас по телевидению там «давай поженимся» или «модный приговор», такие балахоны дурацкие показывают. А вот повседневные одежды нормальные. Вот дети должны чувствовать, если они в школе изучают хотя бы историю искусств, ну, в каком-то маленьком
0: знаете, разделе. Давайте конкретно пример. Вот смотрите, я уже сегодня приводила этот пример. Вот спортивный стиль вы воспринимаете в повседневной одежде или она только для занятия спортом?
3: Ну, не, конечно, этот костюм спортивный с полосками, а ну, нормальные, есть же разные.
0: Да, я понимаю, просто я как раз сейчас с полосками, правда,
3: и
0: только
3: вот,
0: вверх.
3: Знаете, Это нужно ежедневно да. показывать по телевидению.
0: Приучать.
3: Уроки воспитания. Вот как себя ведут, что женщина не должна бутылку держать. Вот эта реклама, когда заливает девчонка, или сосиску там папа любит, или что там папа может.
0: Я понимаю, двойные стандарты это какие-то, же, чтобы пошлость не просачивалась в умы наших детей. С этим, кстати, не спорю, потому что красивая реклама, но она достойна даже фестиваля, который проводится, и это действительно произведение искусства. Друзья мои, спасибо всем огромное за звонки, за ваше мнение. Они бесценны для нас, поэтому мы и просим вас звонить.
4: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Американский журналист Джон Вароли о влиянии других стран на политику США.
7: Как американцы, мы хотим верить в свободу и демократию. Но, к сожалению, события за последние 6 лет доказал, что Америка абсолютно не свободная страна, не суверенная страна. Иноагенты сильно влияют на нашу внешнюю политику, как мы видим за последний год, полтора года. Киевские агенты сильно влияют на американскую внешнюю политику. Израильские агенты сильно влияют. США уже не суверенное государство. Поэтому в американском обществе сегодня царит чувство, беспомощность, злость, безнадежность. Неважно, человек консерватор или либерал, это единственное, которое объединяет американские либералы и консерваторы. Они считают, что наша система сломана. Это результат американского соцопроса, между прочим. 3/4 американцев считают, что наша система сломана.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О политике.
6: Западные страны пытаются отменить российскую культуру и переписать историю для ослабления Москвы. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что зарубежные оппоненты намеренно сносят памятники и устраивают информационную травлю. По ее словам, таким образом иностранные государства рассчитывают лишить россиян исторической опоры. Дипломат подчеркнула, что Россия всегда восстанавливает связь с прошлым и находит в нем новые силы.
4: Об атаках.
6: Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уничтожены 8 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы, о пострадавших не сообщается.
4: О расследованиях.
6: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела после гибели несовершеннолетнего в больнице Севастополя. Руководитель регионального управления представит главе ведомства доклад об обстоятельствах произошедшего. Следователи начали проверку из-за сообщений в соцсетях, где сообщалось об отсутствии ухода за тяжело больным пациентом. Как отмечается, ребенок находился в учреждении несколько лет и истощал.
8: О выборах.
6: Центр избиркома ограничил количество партий на выборах в Госдуму до 11. Срок подачи списков кандидатов завершился в субботу. Как уточнил зампред ЦИК Николай Булаев, после проверки документов политические объединения перейдут к официальной регистрации. Сами выборы депутатов пройдут с 18 по 20 сентября. По указу президента в новый состав Думы изберут 450 человек.
8: О землетрясениях.
6: Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло почти 4500, это заявили местные власти. По последним данным, травмы получили почти 17 тысяч жителей. Еще около 18 тысяч людей остались без крова. Сильные дожди обрушились на Москву и Подмосковье в воскресенье. Всего за день в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. Там отметили, что больше всего осадков зафиксировали в Можайске.
8: Обо всем.
6: Прямой автобусный рейс запустили из Москвы в Ереван. Транспорт будет отправляться еженедельно по четвергам с автовокзала Красногвардейский. При этом взрослый билет обойдется в 10 тысяч рублей. Время в пути составит чуть больше суток.
8: О валютах.
6: Доллар 76.66, евро 87.67, юань 11.30.
8: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 17, завтра до 24 тепла, небольшой дождь и туман. В Санкт-Петербурге плюс 23, в понедельник до 27 и безоблачно. Подробнее на КП.ру.
8: Вопрос дня.
0: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня блок, поэтому сразу торопимся, набираем. Курьеры, продавцы, промоутеры. Вот эти специальности возглавили список самых популярных вакансий для школьников этим летом. Кроме этих позиций, подросткам чаще всего предлагают работу официантами и сотрудниками предприятий общепита. При этом сами школьники чаще всего размещают резюме на вакансии работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров, промоутеров и разнорабочих. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на данный суперджоб. Ну, у меня тоже есть личный опыт. Расскажу, как устраиваются подростки до 18 лет. Скорее, от слова «никак». Так вот, должны ли подростки летом подрабатывать? В принципе, это первая часть нашего вопроса. Работают ли ваши дети, школьники? Во сколько лет вы начали подрабатывать, когда деревья еще были большими? 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Итак, продолжу. Пока набирайте. По данным исследования, несовершеннолетних, а это ключевой момент здесь, несовершеннолетних сотрудников сегодня принимают 17% российских компаний. 7% готовы оформить подростков на работу, 10% предлагают им стажировки. Среди предприятий с численностью персонала более 100 человек доля таких работодателей составляет 24%. В общем, аналитики также отмечают рост интереса подростков к временной занятости. Рассказываю. Для того, чтобы работать подростку несовершеннолетнему, сейчас по закону надо выполнить массу условий. Как только будет звонок, скажите мне, пожалуйста, об этом. 8 800 200 ровно 9702. Должны ли подростки работать летом, либо они должны отдыхать, а может, какую-то учебу заниматься, что они там заработают? Работают ли ваши дети, школьники, внуки, племянники, не суть. Во сколько лет вы начали подрабатывать и, собственно, кем, тоже интересно. Так вот, мой сын начал устраиваться на работу. Я вам клянусь, я ему сразу говорила, еще в мае, ну, там были свои сложности, потому что экзамены были и прочее, прочее. Мол, устраивайся сейчас, ты быстро не устроишься. Потому что я, даже не погружаясь в эти правила, понимала, что для того, чтобы выполнить все условия по закону, компания должна прям напрячься сильно. Поэтому это очень невыгодно, брать несовершеннолетних. Очень невыгодно. Поэтому самое ходовое, куда можно устроиться школьником, это курьер, либо, получается, не по закону устроиться. Ну, это через запятую, да? Кое-где начинают выходить на первый план медицинские книжки, там тоже своя история. Но самое интересное в курьерской службе. Там тоже есть такой возрастной рейтинг. Некоторые вещи человек до совершеннолетия, некоторые посылки, не имеет права перевозить. То есть ему, собственно, менеджер такой заказ не даст выполнить. Это первое. Второе, когда я услышала, благо проезд бесплатный, да, для школьников, давайте еще раз повторю, номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а то я так проговорю весь блок. Так вот, смотрите, когда я услышала, сколько можно заработать, Я, конечно, сказала, а зачем работать-то, а? Ну, если, ну, благо проезд бесплатный. Да? Но это вообще какие-то копейки. 8-800-200-97-02. Воронеж на связи. Алексей, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Итак, должны ли подростки работать? Ваши работают, и когда начали работать вы? Ну, вот на что-то одно или на все сразу можете?
9: Да, должны, если они этого хотят. Мне 59 лет, и когда я был подростком, ни о какой работе речи не шла. У меня лично. Я был городским мальчиком. Вот, и как бы школа, институт, военное училище, и все. И потом уже зарабатывал сам. Мои дети, вот старший сын, после 9 класса, это начало 2000-х, он занимался тем, что разносил газеты, подрабатывал где-то месяц на каникулах, на летних. И после 11 класса, в ожидании поступления в ВУЗ, он работал в парке аттракционов. А младший сын после 10 класса устроился в Макдоналдс. Работал в Макдоналдсе 1.5 месяца. После этого сказал, что я больше никогда не буду работать в общепите. Вот. Сейчас он студент, четверокурсник университета, айтишник. Он подрабатывает на Озоне, на Валберезе, ну и плюс именно в своей сфере.
0: А вы почему не работали? Я вот как не пойму. Почему? Ну, возможности, что ли, не было? Или не было такой традиции?
9: Я 57-го года рождения. Когда я закончил школу, это был 1984 год.
0: Ничего такого.
9: Я сразу же поступил в институт. Где такая работа?
0: Я поняла. Слушайте, ну, знаете, должны зарабатывать. А они много хоть зарабатывали? Или так себе просто...
9: Ну, зарабатывали так себе, конечно. Но что-то зарабатывали, им это нравилось. И они были довольны.
0: Ну, хорошо,
9: просто,
0: хорошо.
9: На мой взгляд, это была вот попытка все-таки иметь какую-то свою копеечку, а не бесконечно
0: просить
9: у подростков. И повзрослеть,
0: да. Вот да. мой не просит уже 2 месяца, и хотя бы на этом спасибо. 8-800-200-97-02. Жду ваших звонков. Должны ли подростки работать летом? Работают ли ваши дети? Дмитрий с нами на связи. ДНР, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Мария.
0: Ваше мнение.
10: Да, я считаю, что подростки должны работать, потому что если они не будут работать, они не смогут себя обеспечивать. А как же они жить будут?
0: Да как будут? Как мы жили? Не все же из нашего поколения работали. Вышли на работу, как-то начали зарабатывать, как-то начали жить... Говорят, отвалился звонок, к сожалению. Дмитрий, вы перезвоните, мы не против, честно. Понимаете, с чем я столкнулась этим летом? Если есть звонок, сразу говорите, да? Я столкнулась с этим летом, что устроиться сложно. А потом платят такое копье, что ну как будто вот специально. Хотя о работе подростков столько разговоров. Наталья с нами на связи. Здравствуйте. Наталья, слушаю вас. Ваша точка зрения.
11: Моя точка зрения, что в принципе детей желательно приучать к труду, но опять же это должно быть их согласие, их решение осознанного. У меня дочь вот 8 класс закончила, и в школе предложили практику пройти, ну, как все дети проходят в школе, да, то есть 10 дней либо ходить по 2 часа, скажем, помогать в ремонте бесплатно, либо официально трудоустроиться, это была отдельная история, но... Она трудоустраивалась через Труд.РФ, регистрировала резюме, целая история. Молодец, оформила сама, хотя меня разрывало, что там ей помочь со всем этим. Отходила практику, заплатили 7 000 рублей официально.
0: За месяц, правильно я поняла?
11: Нет, не месяц, 10 рабочих дней по 2 часа в день.
0: Кайф.
11: То есть они приходили в школу, то есть другие одноклассники, которые не захотели проходить эту историю муторную с госуслугами, совсем они просто ходили бесплатно.
0: Слушайте, а помните, как мы собирали? Вы сказали про аптеку. Я помню, как мы собирали, как это называется-то, аптечные цветы. Как эта штука называется? Лечебные травы. Во. И сдавали их.
11: Лечебные травы.
0: А их надо было сушить, а они становились легкими. Это просто было безобразие какое-то разочарование.
11: Да, я в этом не участвовала, нет. Я просто, когда окончила колледж, у меня... Так, ты ищешь работу. А-а-а. То есть я трудоустройстве, ну, тоже мне 43 года, то есть я в 99-м году окончила школу, а трудоустройстве до совершеннолетия не шло никаких разговоров.
0: Ну, понятно. Мне так хотелось денег, я пошла мой подъезд
11: очень
0: мыть. Я обошла всех соседей и сказала, так, 10 рублей будете давать? Они говорят, будем. только мой хорошо. Я говорю, буду мыть хорошо. А потом, когда они саботировали, я им звонила в дверь бесконечно. И они хотели платить. Спасибо вам большое за звонок. Так, друзья мои, остается немного времени. Иван, Петербург, здравствуйте.
12: Ой, Мария, здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, слышу вашу точку зрения.
12: Да, если есть возможность, Мария, работать, то, конечно, пусть работает, потому что мы берем себя, допустим, наше поколение. Угу. Вот хорошо Мария вспомнила. Мы также вот травы собирали. Было, помню, 80-й год, и помню, подорожник, мать-мачеха, собирали, сушили. Я помню, много насобирал и купил себе маленький приемник «Радуга». Маленький-маленький. Такая радость была вообще просто, это не сказать. А потом прошли годы. Конец 80-х, мы уехали на Целину в Казахстан. Ничего себе. И я помню, как сейчас, Мария, я заработал 2000 рублей. Машина «Жигули» стоила 5000. Реально, за сезон многие уезжали на машинах. Помощник комбайнера убирали хлеб в Казахстане. Uh-huh. Мы студентами, да, поехали, я приехал, 2000 рублей.
0: За 2000. Супер, а как, с учебы вас отпустили, что ли?
12: А, да, у нас получается, что мы были подшефные. Мы из Белоруссии шли на этот,
0: ну,
12: на
0: понятно,
12: Казахстан.
0: Понятно. Спасибо большое. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург снова на связи. Алексей, здравствуйте. Две минуты у нас. Вспоминаете или говорите?
13: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте.
13: Я считаю, что, безусловно, должны работать, потому что труд, нормальный труд, я имею в виду, не какой-то там... какой-то упорный, он развивает вообще человека.
0: Ага. И то есть тут главное не деньги, а главное, что мозг становится на место, правильно я уловила?
13: Стопудово, да. Мне отец всегда говорил, что главное в труде не труд сам, а созидание. Ага.
0: Да.
13: И нужно созидать.
0: Да труд вообще лечит. Физическая работа лечит.
13: 100% Мария.
0: 100%. Это не я придумала. Это психологи. Мне когда плохо, я начинаю убирать. Вообще прям сразу в себя прихожу. Главное, тяжелый физический труд. Все. Ну или спорт, соответственно. Спасибо вам большое. Итак, вывод такой. Почти 100%, ну вообще 100% сказали, да, должны работать. Многие сказали, что неважно, сколько зарабатывают, а главное, это, в общем-то, сам процесс. Ну и, конечно же, больше половины говорят, что работали, вот вспомнили, как в аптеке собирали. Просто мало было возможности заработать. Спасибо вам большое за все звонки. Второй пункт моей программы – хороших выходных. Третий пункт программы – собственно, до следующей недели. Но я в отпуск схожу, а потом вернусь. Пока.
8: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Дмитрий Суслов о государственном управлении в Европе.
15: Политические элиты, которые хотят сохранить власть с помощью продолжения борьбы с Россией, они как раз пытаются всячески маргинализовать и не допустить приход к власти тех сил, которые объективно должны, по идее, прийти к власти в результате электоральных процессов, в результате просто объективной картины общественно-политических предпочтений. Той же самой в Германии, или во Франции, или в Великобритании. И понятно, почему это происходит. Потому что рядовому немцу свое собственное благополучие важнее, чем задача борьбы с Россией. А вот для глобалистских элит, которые сейчас окопались в офисе федерального канцлера и в Auswärtiges Amt, то есть в германском МИДе, наоборот, задача борьбы с Россией более важна, чем благополучие рядового немца. А глобалистские элиты, они в этом не заинтересованы. Для них главный императив – это борьба с Россией. А борьба с Россией, в свою очередь, им необходима для того, чтобы сохранять власть.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
16: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
8: «Вся правда о Лете». на радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
17: В России готовятся изменения в правила дорожного движения, ужесточающие положение велокурьеров на дорогах. Их планируется внести в правительство уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте в декабре прошлого года. В марте текущего Владимир Путин утвердил поручение по его итогам. В частности, глава государства предписал Минтрансу совместно с МВД подготовить и представить предложение по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам. На заседании СПЧ Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился с тем, что такой транспорт опасен. Неприятные инциденты между велокурьерами, водителями и пешеходами регулярно происходят на российских дорогах. Так, недавно в Москве курьер чуть не попал под колеса автомобиля, а затем догнал машину в транспортном потоке и нецензурно обругал водителя.
18: Ты что, дурак, что ли? А ты что, ну ты видео снимаешь? Не видишь большая дорога, ты едешь, фак удаляешь. Ты знаешь, что ли? Ты что видео снимаешь? Ты что, что ли? Если хочешь ругаться, там через видео не получится. Если хочешь... Види, машина, поговори.
17: До этого в Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку, которая ему посигналила. Предположительно, девушка-водитель могла задеть его транспорт. После того, как курьер начал наносить удары девушке, в конфликт вмешался другой мужчина. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль полностью поддерживает запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. По словам эксперта, по такому пути идет весь мир. Вот что он заявил радио КП.
19: Должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение. Везде запрещено им передвигаться. Второй момент. Разрешить передвигаться по дорогам. Пускай по дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент. На дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь. Как кардинальное решение, если использовать центральную часть, историческую часть и так далее в городе, то там ограничивается скоростной режим до 30-40 км в час. И тогда вот эти электросамокаты идут в общем потоке. Так действует Китай, так действуют многие европейские страны. И они эту проблему уже решили давно.
17: Содержание актуальной версии поправок в правила дорожного движения, которые поступят в правительство осенью, в Минтрансе не раскрыли. В 2024 году проект, разработанный министерством и прошедший процедуру общественного обсуждения, предусматривал приравнивание пользователей средств индивидуальной мобильности к водителям, а также уточнение определения велосипеда, СИМ и мопеда. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности, летом 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении. Для них, в частности, планируется ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и превышение скорости. Правительство одобрило эти поправки с учетом их дальнейшей доработки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
20: Отели Турции понизили цены для российских туристов этим летом. Скидки достигают 20%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Новые выгодные предложения появляются буквально каждый день. Это связано с низким спросом на отдых в Турции со стороны европейских туристов в этом сезоне. Обычно они планируют поездки заранее, но в 2026 году их планам серьезно помешал кризис на Ближнем Востоке. При этом эксперты рекомендовали не надеяться на скидки больше 20%. Руководитель проекта Turdom.ru Татьяна Дмитрова подтверждает существенные скидки от турецких ательеров, но не на все гостиницы. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
21: Действительно, турецкие отели сейчас дают скидки, но не российским туристам, а в принципе на отдых. Это началось в июне. когда многие пятерки, такие не относящиеся к люксу, к премиум-классу, ощутили очень серьезный дефицит спроса. Были случаи, когда отели заполнены были там на неделю вперед всего лишь на 20%. То есть у них бронирование было просто минимальное, шокирующее. С таким давно не сталкивался никто. То есть самые большие проблемы таким образом с заполняемостью получаются у отелей, у пятерок, у четверок, то есть вот такие средние категории, которые не смогли маркетингово как-то выделиться. Как много лет назад, так и сейчас они предоставляют обычные услуги отдыха all inclusive, скажем так.
20: Россияне в этом году активно едут в Турцию и в Египет. Какие еще направления этим летом популярны среди соотечественников? Радио «Комсомольская правда» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
1: В первую очередь Китай, номер один. В Китае есть все, горы, чтобы кататься на лыжах, санатории, чтобы лечить, что, все, что хотите. Китайская медицина, не буду ее рекламировать в эфире. Все, что хотите, пляжи, остров Хайнань. Есть экскурсионка потрясающая, да, там терракотовая армия в Сиане, горы эти из Аватара. Да что угодно, Китай, Великая Китайская стена, бесконечно, это можно на целый час говорить о Китае и все сегодня рассказать. Потом, естественно, Таиланд, Вьетнам, это тоже туда россияне массово поехали. Ну, Мальдивы, это дорогое направление, тоже, кстати, удивлю вас, едут массово. Даже вот всерьез задумались о рейсах из Новосибирска. Впервые в истории прямой рейс Новосибирск-Мальдивы. Да, то есть не только из Москвы. И вот сейчас, вы знаете, разрешили ехать в Эмираты. В Эмиратах успокоилось все после конфликта Иран-Израиль. Вот, и сейчас в Эмираты тоже пошел массовый поток.
20: Что касается внутренних направлений, то по итогам июня количество поездок по России в сегменте организованного туризма снизилось к аналогичному месяцу 2025-го, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Наиболее заметное падение спроса наблюдается в традиционно популярных туристических регионах. Количество бронирований в Москве в июне, начале июля снизилось примерно на 15% по сравнению с тем же периодом 2025-го. В Краснодарском крае на 25%, а в Ростовской области на 30%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Российские рестораны начали сокращать количество позиций в меню и упрощать рецептуры части блюд на фоне роста издержек и дефицита кадров, рассказали в Федерации рестораторов и ательеров России. По словам председателя Координационного совета организации Сергея Миронова, за последний год часть ресторанов сократила ассортимент примерно на 20%, отказавшись прежде всего от дорогостоящих и нишевых блюд. Одной из главных причин оптимизации меню остается дефицит квалифицированных поваров. Профильные колледжи выпускают лишь 0,2% специалистов от реальной потребности рынка. Это вынуждает рестораны работать с ограниченными кадровыми ресурсами, нанимать менее подготовленных сотрудников и увеличивать фонд оплаты труда. В таких условиях сокращение ассортимента становится одним из способов поддержания рентабельности бизнеса. Дополнительное давление оказывают растущие операционные расходы, в частности, платежи за аренду. Ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрий Алексеев подтверждает тенденцию упрощения меню и считает, что это не всегда плохо.
22: Многие рестораны в основном в крупных городах, где колоссальная аренда, столкнулись с необходимостью либо аренды какого-то крупного дополнительного зала большого, да, где будет вводиться заготовки, да, в том числе там долгосрочные, там многие соуса готовятся, иногда сутки, да, или там много-много часов тушения там и так далее. Либо они должны делать заготовки где-то вне ресторана, то есть условно за городом снимается какой-то цех, что, конечно, тоже не супер, тем более если говорить действительно о ресторанном бизнесе, где еда должна быть вся под ножа, а не в доставке. Поэтому этот тренд давно, вот, и тренд на самом деле замечательный, потому что взять стейк. Стейк — это вырезанный где-то вне города премиальный кусок мяса, который готовится в ресторане, да, непосредственно для этого не нужно большое помещение. То же самое касается стейк рыбы, то же самое касается какие-то дорогие деликатесы, как, например, омары, там, крабы, различные морепродукты, устрицы и так далее. То есть, грубо говоря, для этого ресторана не нужно арендовать дополнительно большое помещение. Поэтому это на самом деле правильно, рациональный подход ресторатора к ресторанному бизнесу, чтобы условно конечный гость, конечный клиент бизнеса не платил за аренду дополнительного зала. Это очень правильно, рационально.
2: С начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет. Год к году количество посетителей у многих ресторанных сетей снизилось на 10-15%, а у некоторых и вовсе на 30-40. Все из-за падения реальных доходов населения, которое началось еще летом прошлого года. Даже в сегменте фастфуда, который традиционно считается более устойчивым, потребители стали снижать частоту визитов и итоговую сумму заказов. Как следствие, по стране прокатилась волна закрытий заведений. В городах-миллионниках с начала года закрылось от 2 до 11% ресторанов, кафе, баров в зависимости от сегмента. А количество ликвидаций компаний в сфере общепита в январе-феврале увеличилось на треть. И во второй половине года ситуация вряд ли изменится, считает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
3: Пока вся тенденция говорит о том, что год будет плохой. Были неплохие первые 2 недели марта, но в целом динамика отрицательная. Здесь нет никаких предпосылок, что это все выправится. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему идет падение спроса, понимаем, почему падает количество посетителей. И мы не думаем, что что-то может произойти, чтобы ситуация выправилась.
2: По данным Росстата, оборот общественного питания в январе-мае составил почти 2,5 триллиона рублей. При этом темпы роста рынка существенно замедлились – до 60,5% против 20% годом ранее. Несмотря на увеличение выручки отрасли, ее прибыльность продолжает снижаться. Согласно исследованию, средняя рентабельность за этот период сократилась с 9% до 8%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.